Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я возьму с собой в дорогу эти берега, этот ветер, свет родного маяка. Будет мне спокойно с ними и легко, даже если быть придется далеко. Я вернусь к тебе лишь только

0: Я возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только, ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Смеются мои крали здесь богатенькой, отдала ему позорно все за златенько. А когда-то мне клялась со мною вечно быть, обещала никогда меня не разлюбить. А теперь ласкает и целует старика, знать забыла моя краля Ваню ямщика. Даже думать я боюсь, свои мысли я страшусь, отомстить хотел бы я.

приласкаешься, как бывало с нею на сердце спокойненько. Коротали вечера мы с ней дозоренькие, а теперь летят с вами, эх, орелики!

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светило осенним, и опять полгода ждать. Только если болен

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс. Сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий.

Северяне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером, и придет.

ты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже палы у гнездья.

и взгляд опускаю устало, шепнула она, как в бреду.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромный, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку. От безделья и скуки

такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

ленивы, к ним девушки украдкой не любуются. Не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка в куплете не были ему посвящены, потому что был он очень незаметен, парень с петроградской стороны. Лишь в Петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем стройный.

метро, он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла. Такими, что лишь в песнях и встречаем мы. Парню жизнь одно страдание, паренище с ней свидания. До сих пор он ездит с той весны. Между Автовой и площадью восстания. Парень с Петроградской стороны.

Открытых ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

для тех, кто ждет, который день, который год, и льются дожди, и время идет. Но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты веришь,

мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем...

женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне, но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

мире много замечательных вещей. Безусловно, нужных и полезных от невидимых рентгеновских лучей.

повторю. И, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Пусть часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.

холодок над перронами горит. Наступает пора уезжать, мой хороший, мой ласковый.

0: равно остаюсь ленинградцем везде и всегда. А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
1: Говорит Москва. Шесть утра. Шесть утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: свою, повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье.
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяно!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяно!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяно! Все друзья твои по свету распевают песни.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – кандидат исторических наук, проректор МГИМО МИД России Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: шаги.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

пытаться, чтобы к девушкам добраться. Нет у вас деликатного подхода. Деликатного подхода.

Балом. Кони в воздухе мелькнули, только гривами махнули. Казаки стали с девушками рядом. Стали с девушками рядом. Покраснев ярче макового цвета, говорят им красавицы на это. Вашу удаль видим сами, и насчет знакомства с вами никаких возражений больше нету. Возражений больше нету.

Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

0: лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: девушкой одной. Всем хорошо, скромный парень был. Мы пятом за ней ходил, глаз влюбленных не сводил, только нужных слов не находил.
1: Я не знаю, как начать, в общем, значит, так сказать,

рядом, проторчу до темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда вокруг темно, я тихонечко.

0: говорили.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Какой будет Европа через 20 лет?» В эфире политолог, доцент финансового университета Вадим Трухачев. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
2: Время начинать движение.
7: Мотор! Мотор!
2: Так, говорит Москва.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 9 октября на календаре. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Сейчас запущу, да, сейчас пойдет трансляция везде. Или нет. Электроника — это дело, знаете ли, не то чтобы совсем простое. Сейчас запускаю начать трансляцию. Все, в Рутубчике должна пойти сейчас. Во ВКонтактике должна пойти сейчас. Все, зайдите, посмотрите. Посмотрели? Теперь кивните, пошла или нет. Теперь напишите, вы кивнули или нет. Теперь о главном. Главный в Туркмении. Да. Я был там в прошлом веке. Это Ашхабад, не помню совсем. А, ну в смысле хорошо все было, потому что. Ну да, ну да. Когда мы услышим гудок? Простите, пожалуйста. сейчас, вчера, позавчера, господи. Но, простите, пожалуйста, товарищ Шихтиц, но вменяемых вопросов от вас, наверное, были когда-то, но вообще... А когда, ну, ладно, не буду, хорошо, простите, это, ну, это настолько, настолько нелепо, что даже я честно решил даже прочитать. Простите, пожалуйста, вам не надо этого, вам надо сменить пилюли просто. Валера Мирон, доброе утро, Николай, я приветствую LBB как Инфлаев, Артур Гурьев на здоровье здесь, расписание старое. Но в него внесены коррективы новые. Да, поэтому нет, не с 6.30, моторы с 6, как всегда, и так и будут они с 6, с понедельника. Мы снова отъезжаем на 6, но сейчас в рамках внутрицеховой солидарности, в рамках поддержки коллежской, как коллеги друг друга, коллегской, правильно, как сказать, коллегской поддержки, вот, я до 10, потому что Георгий, он в командировке, в рабочей, и мне кажется, он сам все расскажет, когда приедет, как оно там было, все. И поэтому просто моторы взяли, немножко растянули, но в одну сторону. Вот так однополярность получилась. В одну сторону, в смысле, до 10. А тут пришлось чуть-чуть с 6 до 7 поджать. Ладно? Это все чисто из-за физических ограничений. Если бы здесь какая-то нейросеть сидела, да ей вообще пофиг было бы. Понимаете? Вот почему однажды и нас тоже позаменяют нейросети. Ну, а что ей? С 6 до 8, с 6 до 10, с 6 до 6. Какая разница? Будет трындеть, вы уже будете такие, как в этой «Золотой антилопе». «Хватит! Остановись! Смил! Довольно!» Она будет говорить: «Нет-нет-нет, еще послушай! Сейчас я еще тебе расскажу! Нет-нет-нет!» Вот. И вот это все. А пока что есть физические ограничения, приходится с этими ограничениями как-то считаться. В первую очередь, как-то считаться мне. Евгений, доброе утро, баб Таня, антипаша здесь, бодрые вам. Алекс утверждает, что сегодня был дивный рассвет. Любой рассвет дивный. Дивный, предивный рассвет. Я тут послушал Родзинского и начал вообще-то. Не послушал еще, начал очередной его подкаст. Ну, смотрите, слушать в ютубчике, да-да-да-да. Надо добавлять, что он принадлежит там что-то экстремистскому кому-то. Короче, и он начал с того, как он рад, что просыпается восьмой, сколько ему, 80? Сколько Родзинскому лет? Кто знает возраст Родзинского? Какого он? Так, возраст Родзинского... Мне кажется, что ему под 80. 36-го года. В этом году ему исполнилось 88. Значит, в 24-м. А, Яндекс тоже, видишь, натаскан. Ой, видишь, я к тебе на ты. Аудитория, прости, я к тебе на ты. Яндекс тоже натаскан на 24-й год. Его учили, скармливали все ему базы на 24-й год. То есть он пишет: Эдвард Станиславович Родзинский родился 23 сентября. О, у него недавно день рождения был. 36-го года. Потом я читаю, ему 88. Думаю, как это 88? А он пишет, она пишет. Оно пишет. Значит, в 24-й ему исполнилось 88. Класс. А в 14-м 78, правильно? А в 90-м сколько ему было? Нас сейчас интересует. Это что, 90 получается, что ли? Подождите. 36-й, 26-й, это 90 лет? 90 лет. Вот, ничего себе. Можно мне, пожалуйста, то же, что вы ему давали, чтобы я был таким же? Можно, пожалуйста? немного о себе, о власти. Вот же он, да? 90 лет.
6: 90 лет.
8: Мне очень запомнилось его приход в Познеру.
9: Я должен вас всех поблагодарить, ну так положено, за то, что вы присылали вот эти прекрасные поздравления, за их людей официальных, которые пытались дозвониться, а я действительно не мог разговаривать, не брал трубку, не в силу того, что я просто не понимаю торжественность этого момента. Какая-то страшная дата на тебя надвигается, а ты должен радоваться. Вот одна моя любимая героиня, Екатерина Великая, она все время говорила, а за что я должна благодарить эту дату? За то, что я постарела на год? Но на самом деле... На самом деле, по правде, какие-то серьезные мысли, которые вы гоните обычно от себя, потому что суета, они растворяются в суете, они приходят, они притина, когда они выступают.
8: Вот,
9: создал
8: про
9: вас,
8: утро.
9: Он вам
8: про
9: эту
8: утро.
9: Не
8: сейчас.
9: Надо.
8: Вот, сейчас, подождите.
9: Не надо.
8: Чего не надо?
9: Дано это.
8: Вот.
9: И вы, особенно когда вы проснулись рано, слишком рано, еще рассвет только начинается, и вы будете пытаться тщетно заснуть, не надо. Наслаждайтесь рассветом, поймите, вы живы, вам это подарили тот, кто... Создал вас, он вам это подарил. И дальше наступает невероятная игра. Это игра света. Когда предметы, которые были серые, тонули в этой темноте серой, вдруг обретают невероятное. Благодаря вашим глазам.
8: Научитесь видеть прекрасное, потрясающее, уникальное в таких, казалось бы, простых вещах, как...

Всего на 2 градуса был теплее. День самый теплый в истории этого дня. Понятно, сейчас сказал? Но 9 октября самым теплым день был в 66 году. А сегодня будет 17. А тогда было 19. А сегодня 17, но не факт, может и теплее. И мы уже обрушились внутрь 11-часового продолжительности своей светового дня. 10 часов 59 минут, день световой. Старая, тряхлая, тонкая, истонченная луна на небе светит всем. И магнитная буря на 6 баллов. На днях внезапная вспышка произошла из ниоткуда практически. Ну, в смысле, из звезды, но ничего не предвещало. И вот мы пожидаем ее плоды.

Эй, диджей, поставь мою любимую песню, под которую я буду бить своего лучшего друга. Помните? Тони Старк, железный человек. Это же оттуда же, оттуда же. Ну что вы, возьмите что-нибудь марвеловское и сегодня посмотрите вечером. Лучше «Стражи Галактики». Какую-нибудь, прям вот первую, а за ней вторую часть.

работу иду по парку. Мистер Наликс сообщает нам. Сходящее солнце сквозь деревья, ветви, листву. И вот тут этот Родзинский со своими измышлениями. Прям так прочувствовал все вообще.

Крайне важно такие моменты фиксировать, якорить их и уметь возвращать их в сознание по своему желанию, когда вдруг что-то там вот бесит, что-то еще на дороге, вот что-то там, или в семье, или на работе, как это, или вообще просто что-то взбрыкнулось. Вот вернуть вот это ощущение, что ёлы-палы, ты на земле, на единственной вообще планете в известной нам вселенной, где есть жизнь.

0: ну, там, бежать, оскорблять как-то, но... Шутка, которую вы повторяете 18 раз, она не смешная никому, Александр Владимирович. Вообще никому не смешная. Ну, ну серьезно. Я вам как-нибудь напишу, вы найдите себя что-нибудь в, этот, в какой-нибудь телеге, я вам напишу несколько... адресно прямо, прям адресно несколько программ своих коллег, которые тоже на радио работают, где только про железо, про автомобили, про железо, вот, ну, про это, про, про лошадиные силы, момент крутящий, там еще что-то. Ладно? И туда переходите. Жалеть не буду. Вот серьезно, вот вас не будет жалко. Переходите. Потому что я отношусь к своей программе, к своему шоу, к своему форуму, как к форуму, где мы общаемся, обсуждаем, живем, мы проживаем каждое утро. Если вы каждое утро проживаете в ощущении, что вам не хватает карданного вала в голове, вот не хватает вам карданного вала, понимаете, то мне вас искренне жаль. Я и аудитория этой программы, я надеюсь, живет гораздо более насыщенной жизнью. И нас интересует гораздо более... обширные вопросы, связанные со всем, в том числе и с автомобилями. Когда мы выруливаем на автомобильную тему, легко говорим о ней. Когда есть большие яркие новости об этом, да. А так вообще, я надеюсь, что мы просто живем в одном пространстве, общаемся тут вот. Запросто можно позвонить сюда просто, поделиться чем-то там. И для меня это гораздо важнее, понимаете? Вот. А вот это самое... правда, правда. Не надо, вы выставляете сейчас себя абсолютным идиотом каким-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро вам, всем доброе утро.
0: Да, приветствую вас.
1: Чуть-чуть юморнуть. Вчера фильм смотрел, ну его как бы смотреть можно как бы безостановочно. 12 стульев, где Миронов, Папанов там и прочее. Вот, и момент, когда сбора денег, момент сбора денег там, на Меча и Орала, когда там все собрались,
0: да?
1: Помните, да?
0: Да.
1: Вот, но это надо просто представить фильм, и я себя представил, я наконец, когда они там все скидывали деньгами на эту, как его, ну...
0: Ну, понятно, на
1: поднос,
0: детям.
1: На поднос, да-да-да.
0: На и помощь детям.
1: Да-да, когда этот, как его, герой Крамарова побежал за копилкой за своей.
0: Да.
1: И принес последний, это был я, я отбросил все свои вот эти жабы, да. Отбросил на покупку автомобиля.
0: Так.
1: Прибежал, бросил, на же!
0: Забирай.
1: А кто-то из представителей автобизнеса, вот так, как Остап Бендер ему так руку,
0: да.
1: И вот так потом, гусар.
0: Помните? А я, знаете, кто в этой сцене? А я вот этот персонаж, который говорил, вы можете уйти? А он такой, я, пожалуй, уйду. Он говорит, но учтите, у нас длинные руки. Он такой, тогда я, пожалуй, останусь. Вот это я тогда в этой сцене.
1: Ну вот этот, а мне, я бросил последний, нате все бить.
0: А что вы, на что бросили, на что, признайтесь?
1: Ну, он там, я на автомобиле.
0: На какой? Последний... На какой? Я же и спрашиваю.
1: Подумываю о Волге. На данный момент подумываю о Волге.
0: Давайте. С Мироновым не лучшая экранизация. Ну, а это мюзикл наш, ну что они там столько поют, за то, сколько песен подарило, потрясающих хитов. Это «Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей» и все остальное. Хотел начать смотреть сериал «Полдень» по Стругацким, «Жук в муравейнике». Мне сам Романович понравился. А что, есть такой... А, «Полдень» по Стругацким. Я что-то рекламу какую-то видел где-то. Что-то я включал, опять же, на утубчике. И какой-то научный подкаст вчера вечером. Делал бургер ребенку. Сейчас я восстановлю события. Значит, я сам делаю котлеты, фарш, и потом из них бургер. Бургер и слушал. Да, что-то я слушал про то, почему нам не надо на Марс. Вот, и... Ну, в смысле, надо, но мы не сможем. И реклама и шел... Там, по-моему, ермольник такой, черный, и говорит, найдите мне этого человека. Как-то так он говорит. И сразу понятно, что он какой-то злой какой-то. Вот, это по Стругацким, значит, да? Хорошо, все, я запомню. Посмотрите... «Бухту вдов», например, еще. Очень забавная штука такая, которая долго раскачивается, но потом становится прикольная. Там юмор такой чохненький юмор, но прикольный. «Бухта вдов» называется сериальчик. «Извне» вот еще можно посмотреть. «Рик и Морти», 9-й сезон, пожалуйста, тоже вот к вашему вниманию. Вот,

0: смысле камерности, атмосферности такой вот и Нью-Йорка. Можно убийство в одном доме. Тем более, что я люблю смотреть такие сериалы, в которых ты можешь смотреть все сезоны, они уже вышли, и ты такой, и полетел. Не приходится останавливаться. Но как минимум первые три, там, 3-4 сезона очень хорошие. Очень атмосферно, очень уютно. Многие пытаются повторить это уже в каких-то других сериалах. Конечно, Fallout. Fallout это безусловно, даже может быть, и тем более, даже если, может быть, вы и не играли в Fallout, то его нужно посмотреть. Буду ли я покупать «Прекрасный Запорожец»? Однажды буду. Но мы должны все с вами выработать вот какую привычку у себя еще. Ну, помимо того, что каждое утро мы должны быть благодарны вообще в себе, в первую очередь, этой реальности. Вот, ну, вот проснулся, хорошо, утро, все. Еще должны выработать у себя такую привычку не реагировать сразу. Вот. Это нехорошее. Импульсивно не реагировать. На что бы то ни было. Там написали тебе по работе в чате что-то, и ты такой, или там еще там, где-то не по работе. И ты такой вскипаешь, и сразу же хочется что-то такое в ответ. Не надо. Это означает, точно нужно подождать какое-то время. И уже с холодным сознанием каким-то, вот, чтобы не было этой реакционности. Потому что, скорее всего, потом будешь думать, что, эх, зря, не надо было так. Вот. И также, наверное, с покупками. Вот, нужно поступать. И также с приобретением автомобилей. Старых автомобилей. Потому что так-то, конечно, импульсивно это все офигенно. Но вот я вспомнил, как мой хороший приятель и коллега, ну, он на ВАЗе, один из руководителей. У него 124-й Мерседес, и я вот, он у меня стоял. Привез мне его просто так чисто, чтобы я поездил, а он мне остался на осень, на прошлую, на зиму и до весны. И вот он стоял у меня, я на нем выезжал периодически. Очень крутое состояние, конечно, все. Но за зиму, что с кузовом-там, я не знаю, но хром точно полез такой уже на бамперах. Рыжики такие появились, прям жалко стал автомобиль. Ну и к тому же самое главное, то, о чем знающие люди писали, что это как игрушка, ты наигрался, вот проехался, все продемонстрировал, сам себе продемонстрировал, закрыл какие-то внутренние потребности психологические, а потом оно стоит и думаешь, и что с ним делать? А он же требует все время ресурсов. Это действительно нужно, чтобы он как минимум полгода в теплом стоял куда-то. Вот сейчас уже нужно куда-то его ставить, чтобы он стоял в тепле. В следующем году выезжаешь, ну, раз-два проехался, и все, как бы. Это, конечно, хорошо, когда вот действительно свое есть. Есть как минимум свое место, где он будет стоять в тепле, и ты можешь позволить себе забыть про него. Просто забыть. А ему от этого не будет плохо. Ему от этого будет хорошо, что ты забыл. Ну, он стоит себе и стоит. Вот. Но я не перехотел, мне очень хочется. Так что надо, вот как только я придумаю какую-то чуть более осмысленную штуку, это как в Майнкрафте. Ты сначала начинаешь выживание, миссию. Это все так интересно. Ну, в том смысле, что тебе надо обустроить быт свой как-то там. Дом, огород, все это сделать, шахту, добыть ресурсы, все накрафтить себе всего. Потом ты это все сделал в течение нескольких часов, и такой, думаешь, ну и что, как-то дальше, что уже как-то. И надо придумывать смыслы, нужно придумывать какие-то миссии, надо что-то делать куда-то, вот что-то такое. Вот. Иначе уже потом неинтересно. Так что я придумаю что-нибудь. Может, это какой-то будет спецпроект, может быть, надо будет его приобрести под ралли какую-нибудь, ретро-ралли для участия и еще что-то. И тогда это будет какой-то такой вот, ну, вот проект прям, после чего его можно будет уже как легендарный автомобиль, участник и победитель ралли. Ну, кто-нибудь сомневается, что он победит? Конечно, победит. И, между прочим, на ретро-ралли, которое устраивало, возможно, и сейчас до сих пор устраивает, но мы-то этого уже не узнаем, компания «Шкода» в Чехии, ежегодное ретро-ралли, А это не просто так тебе там гнать куда-то из точки А в точку Б. Нет, это очень интересное, интеллектуальное, технически сложное мероприятие, легенда которого очень сложная. В него входит масса этапов, где ты должен проходить этапы на время. Не на время, что ты быстрее должен проехать, а на время. Вот нужно проехать этап за 2 минуты. И ты должен проехать его за 2 минуты, не за минуту 0,5. В смысле, не за 2,05, не за минуту 55, а за 2. И каждая лишняя или не доехавшая секунда – это минус баллы. Где-то нужно этапы пройти за 3 часа приехать. Где-то нужно проехать со скоростью 60 км в час определенный этап, ни больше, ни меньше. С закрытым спидометром, чтобы ты не видел этого, но вот по ощущениям. Ну, в общем, это очень интересно. Где-то припарковаться задом в гараж за 10 секунд. И опять же, за 10, не за 12 и не за 8, а за 10. То есть ты должен считать в голове, держать все это. И так в течение всего дня. Да я к чему? Я к тому, что второе место во всем этом ралли занял наш экипаж. У меня где-то кубок до сих пор стоит. Вот, так что под что-нибудь такое, может быть, действительно есть смысл. Заодно и станет понятно, каково оно, его эксплуатация. Может, я сесть в него вообще не смогу. Я так смотрю на эту купешку, смотрю, что переднее кресло назад не то, чтобы очень сильно сдвигается, а я-то парень не маленький. Вот, и если ты в автомобиле не можешь нормально сесть, ну, хотя бы как-то относительно вот нормально, то это мучение. А зачем мучиться? У мужа моей сестры в гараже стоит ВАЗ-2106. Практически без пробега. Более 2000 моделек автомобилей. В гараже стоит ВАЗ-2106. Ну, а что? Он не собирается его продавать? Потому что если собирается продавать, я уже подумал, что Запорожец — это хорошо, но может что-то более практичное, эргономичное, где можно сесть спокойно. Так, может, я у него ВАЗ-2106 куплю? Так, за идею «Стражи Галактики» спасибо, пожалуйста. Кстати, «Тед Ласса» прекрасный, вышел 4-й сезон, полностью можно смотреть. Спасибо. Я что-то «Тед Ласса» забросил на том сезоне, где они гомосядскую тему стали продвигать. И вот как только повестка гомосядская пошла, я такой, фу, и эти туда же. И как-то так вот, как-то раз так вот, и все. Как это пересилить, не знаю. Ну, реально, ну вот... Не скажу, что есть сюжеты, в которых это органично. Нет таких сюжетов. Но если персонаж как бы изначально автором прописан, ну вот есть гомик, и он осмысленно для чего-то гомик. Ну, чтобы он там втирался в доверие к теткам, и они с ним делились, и это часть сюжета. Ну, как бы думаешь, ну, ладно. Ну, или это фильм про гомосека-убийцу какой-то, да? И вот именно то, что он гомосек, это часть его травмы детской. И то, что он убийца, тоже часть той же травмы. Ну, то есть, часть сюжета, понятно. Но когда обычных людей превращают в гомосеков просто... Вот этот же футболист, которого они в гомосека превращают. Он был просто обычный футболист. Он 2 или 3 сезона был футболист. И потом вдруг, оказывается, мы узнаем, что он гомосек. И все это вдруг сделано исключительно для того, чтобы гомосекское лобби успокоилось. Потому что, дескать, они там взбудоражились. Как так? У вас вышло уже несколько сезонов, ни одного гомика нет в сериале. И они делают просто парня какого-то просто для того, чтобы закрыть вот эту вот галочку, поставить. А у нас еще и гомосек есть. Так, надо теперь одноногого сделать кого-нибудь. Ну, инвалид таким образом, чтобы был. Еще лесбиянки должны быть, значит. Лесбиянки, еще должен гомосек быть, одноногий и негр обязательно. Чтобы сэкономить, давайте сделаем, чтобы он был негр, гомосек, одноногий и заодно лесбиянка, потому что трансвестит. Вот так. Ну, это, конечно, уже прям ты теряешь всякое уважение к авторам.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Право защищать себя. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
6: Моторы.
0: 7:35, говорит Москва, моторы. Пятница, 9 октября. В дне шакала переносим, получился гомосяцкий минут. Неприятно, так нужно было по сюжету. Да, ну, возможно. Почему бы не сделать на Ютубе канал с обзорами машин? Думаю, был бы интересный проект. Спасибо большое, уважаемый точка. Моему Ютуб-каналу лет 20, наверное, уже. И удивительным образом там практически все именно посвящено автомобилям, обзорам автомобилей, шортсам автомобильным и всему такому. Вот, это к вопросу о том, что важно, не важно. Наверное, сложно просто найти его. Или просто Роман Щукин, да, можно так забить в ютубчике и увидеть его. Стоит ли нам говорить о британском автомобиле? Или не стоит нам говорить о британском автомобиле? Сейчас вот пошла тема, мне дали его протестировать. Масса блогеров каких-то этих американских, англиканских, британиканских. В рамках премьеры, которая состоялась в Нью-Йорке, смотрит на этот Ягуар. Не скажу, что совсем не интересно. Интересно, конечно, было бы попробовать, потрогать, просто потому что вещица определенно неординарная. Неординарная. Но давайте посмотрим на него, потому что эта вещица была еще у нас и этой самой, чьей птичьи яички загадано в этой викторине в телеграмной. Я транслирую вам картинку. Вот, пожалуйста, смотрите. 13 минут. Так, давай остановимся, посмотрим. 13 минут на 200 миль или на 320 километров заряд. Но это при условии, где же вы возьмете такую зарядку на 350 киловатт-час. Где вы возьмете такую зарядку? Мой аватар сейчас стоит на зарядке 23-киловаттной. 23. Значит, в выходные я заряжал его. Кстати говоря, вот неделя прошла. Я в прошлую субботу его заряжал. Зарядил почти до 600 километров. Там было 600 километров запас. И сейчас у меня около 30, 27, по-моему, что-то, или 30%. В общем, на 170 километров осталось запаса хода. Значит, 400 с копейками я отъездил. И не отказывал ни в чем себе. Ездил по городу, ездил на встречи, ездил в разные места. Вот, и сейчас поставил на зарядку 23-киловаттную. В прошлую субботу я заряжал его на 60-киловаттной. И это самая мощная, которую я нашел в городе. Ну, в смысле, я не искал их специально, но просто все обычные на 23 киловатта. И это быстрое считается. То есть 23 киловатта, это считается для Москвы быстрое. 60 киловатт. Это отдельные компании, это не энергии Москвы были зарядки, это просто вот компания отдельная и 60 киловатт. 120, по-моему, 3 или 125 киловатт. По-моему, 120. Надо посмотреть. Это сверхбыстрые, на М11 стоит на Лукойле одна такая, еще на трассе есть такие. Именно на трассе, так, чтобы быстро заряжали. Но 350 киловатт, чтобы зарядка, я про такие даже не слышал у нас, если честно. Но архитектуру электрического автомобиля создали такой, что она поддерживает такую зарядку. И вот на 350-киловаттной можно зарядиться на 320 километров за 13 минут. Речь идет о новом первом электрическом и начинающем первую главу так называемого британского бренда, новую электрическую главу. Автомобиль. Называется он Type 01. Так, это я звук не отключил в Телеграме. Это не у вас, это у меня сейчас. Подождите, я его отключу. Уведомление о звуке. Все, отключил. Значит, Type 01. Type — это отсылка к всем классическим Ягуарам. Ноль означает, что у него нулевые выбросы, что он электрический. Один означает, что он первый из этого семейства. Первая модель нового семейства. Type 01. Значит, 13. 400 миль запас хода или 700 километров, но по специальному циклу тепличному. Но 700 километров. 4 секунды до 100 километров в час разгон. И... А что? 180... 112... Не понял я этой таблички. Что, а потом от 100 до 180, не знаю. Значит, момент менеджмент. Реакции именно перебрасывания крутящего момента. У него три мотора. Одна тысячная. Вот настолько интеллектуально, настолько быстро перебрасывается момент. 1000 лошадиных сил у него и 1365 ньютон-метров распределения 30 на 70. 30 впереди, 70 сзади. Мотора 3, впереди 1, сзади 2. Вот, это параметры. Вот, теперь смотрим, как он едет. Ну, то, что автомобиль неординарный, это точно, совершенно точно. Во внешности в своей. Вот интерьерчик. 5 метров 20 сантиметров. 3 метра 20 сантиметров. Колесная база. Развесовка по осям 50 на 50. Выглядит, как будто бы он персонаж из «Железного». Если бы «Железный человек» был автомобилем, то он был бы вот этим «Ягуаром». Одна морда чего стоит. Это точно шлем «Железного человека». Весь очень угловатый, очень спорный. Но точно совершенно неординарный. Его назвать обычным невозможно. Просто хотя бы благодаря его пропорциям. Высота у него метр с кепкой. Совсем низенький. А при этом при длине 5,20. Один капот у него метра 3, наверное. Ну, посмотрите на него. Ну, это же просто бэтмобиль какой-то. Невероятно огромный. Ну, не знаю. Как бы, с одной стороны, мои коллеги заговняли его полностью, ведь, дескать, что... Да что это? Ну, на то, чтобы возродить компанию, конечно, не потянет он. Вот. Но то, что это очень необычный автомобиль, и сделали в Jaguar что-то такое, что точно не оставит никого равнодушным, это железобетонно, да. Другое дело, что компании, по-моему, не это сейчас нужно. Нужно вообще не это. 130 тысяч евро. А, причем евро, фунтов стерлингов, еще дороже. Стартовая цена. Но, как мы знаем, что стартовые цены – это почти несбыточная мечта скупердяя. Ну, а значит, что он будет там 150-180. Вот, вот так это все выглядит. Очень-очень-очень автомобиль эффектный. И я спросил вас там в тележеньке. Автомобиль был представлен позавчера. Поэтому, когда какие-то обиженки начинают писать там мне что-то, что я задержался с новостями и позапрошлогодние новости публикую, это довольно странно слышать от вас. Ну, от вас, может, не странно, это обычно. Вот, но год назад был показан концепт, который абсолютно отличается от серийного автомобиля. Ну, хотя бы тем, что у концепта были распашные двери, как у Роллс-Ройса. У этого или у Атома. Теперь надо не говорить, как у Роллс-Ройса, как у Атома. У этого же двери обычные. Ну, еще целая серия изменений. Но, опять же, концепт — это концепт. А это серийная модель. И серийная модель была представлена накануне в Нью-Йорке. Салон очень грустный. Салон очень инновационный. Дерево, если вам не хватает дерева, ну... Еще раз. От 130 тысяч фунтов стерлингов. Это означает, что, ну, за что-то же вы будете платить дальше. В том числе и за отделку. Вы выберете себе не алюминий, а дерево. У вас будет дерево в отделке. Это же такое дело. Вы еще скажете, что вы недовольны тем, что салон белый. Вы же понимаете, что это просто цвет данного автомобиля. Захотите рыжий — будет рыжий. Захотите коричневый — будет коричневый. Я спросил, это скорее дерзкая попытка спасти классический британский бренд, вот, или такой прорыв для Ягуара, или еще один гвоздь в крышку гроба, потому что Ягуар поступательно закапывал себя последнее время, маркетологически закапывал, чего стоит только вот эта вот серия роликов, один из которых оказался, ну, реальной бомбой, в том смысле, что он подорвал репутацию бренда, полностью обрушив все продажи. Имеется в виду вот эта инклюзивная история, где трансвеститы, гомики какие-то в каких-то одеждах клоунских танцуют, в яркое что-то, желтое, радужное, все, и они все кривляются. И это должно было олицетворять что-то такое, что вот Jaguar, он такой весь такой вот для всех вообще, весь такой классный. Ну и все. И это, конечно, был провал. Всех поувольняли за это дело. И вот теперь выходит 0.1. Как попытка сделать что? То есть там появился один известный человек от европейского автомобилестроения, который говорит следующее, что, дескать, мы, европейцы, должны перестать пытаться конкурировать с китайцами. Это невозможно. То есть конкурировать с китайцами на их поле невозможно. Мы должны делать что-то другое. А что другое? Вот что другое должны делать европейские автомобилестроители сейчас, чтобы найти свое место в этой надвигающейся буре под названием китайский автопром, который поглощает все. Ты просто видишь, как оно на горизонте идет, и там исчезают в ней дома, страны, все это. Фу, она закрывает собой все. Что это означает? Это означает, что за условные копейки... Внимание, Россию мы сейчас особо не рассматриваем, потому что у нас совершенно отдельная. Вот Россия и Китай – две отдельные вообще истории с точки зрения ценообразования. Китай, потому что В Китае субсидии, мы накануне говорили с вами о субсидиях для российского рынка автомобильного, что государство выделяет денег, вот на этот год было 50 миллиардов рублей выделено именно на субсидии, субсидирование и подстегивание спроса автомобильного, то есть это деньги, которые шли на всевозможные госпрограммы поддержки покупателей. То есть в итоге это то, что делает автомобили доступнее. Естественно, конечно, автомобили, произведенные в России. Вот это поддержка и отечественного потребителя, и отечественного производителя. Вот. И, но эти субсидии вообще ни о чем по сравнению с тем, как в Китае государство субсидирует автомобиль, ну, спрос автомобильный и дотирует автомобильную промышленность. Соответственно, Китай и Россия — это отдельные темы. Мы, потому что самая санкционно загруженная страна, против которой весь коллективный Запад, воюет, и в том числе воюет экономически через санкции. Китай, потому что самая рвущаяся вперед, развивающаяся страна сейчас, тем более в том, что касается новых видов энергии, как называют всевозможные гибридизации и электрификации. А остальной мир как раз где-то посередине болтается. Но в этом остальном мире продукция классических производителей, которая по большому счету не менялась за последние десятилетия, она не менялась. Вводились какие-то архитектуры там новые. А вот у нас 48-вольтовая архитектура, у нас мягкая гибридизация сюда попадает, да, что-то. Вот мы сделали отдельную линейку ID какой-нибудь Volkswagen. Вот они будут заниматься у нас выпуском только электрических моделей. Сколько этих электрических моделей продано? Да нисколько. Потому что когда ты за 30-40 тысяч евро тебе предлагают купить унылый Volkswagen, семейный чемоданчик, абсолютно унылый, а за эти деньги ты можешь купить себе космолет китайский с параметрами в 3 раза выше, оснащенностью в 3 раза богаче и выглядящий круче, ну, довольно сложно конкурировать в таких условиях. Так вот, этот автоперсонаж говорит, что Европа должна сосредоточиться на эксклюзивности, она уже сосредоточилась, на эксклюзивности. И брать не технологиями, а мануфактурностью. Кожа настоящая, дерево настоящее, персонализация качества сборки. По-моему, абсолютная ахинея, ну, на мой взгляд. То есть человек предлагает начать делать автомобили, которые в Европе уже делаются. Эти автомобили называются Bentley, Ferrari, Maserati, ну, в меньшей степени, Aston Martin. Это автомобили верхней ценовой категории, сегмента лакшери, сверхлакшери. И у них уже есть покупатели, которые покупают эти автомобили раз во сколько-то лет, и все. Вы представляете себе Peugeot вот с таким подходом, или Citroën, или Renault вот с этим совсем? Нет. Людям нужны простые, технологичные, современные автомобили. И в этом смысле вопрос вот покупателям Ягуара. Вы же посмотрели, я думаю, что у нас есть целая категория граждан, которые такие любители британского автопрома. Люди интересной судьбы, люди интересных взглядов. Но вообще все такие сектантские бренды, сектантские группы — это интересные люди. А, например, вот там субароводы, да, это точно секта совершенно. Тойотоводы, но секты их сложно называть только из-за их массовости, потому что если Subaru — это маленькая группа, ну, Toyota так много делает автомобилей, что это просто очень большая секта, и когда секта становится очень большой, мы просто называем их какую-то, такая группа людей просто. Сюда же можно, конечно, отнести всех Range Rover-водов, любителей Range Rover. И я знаю такую же группу ягуароводов. Вот просто потому, что, ну, вот, нравится, я даже не знаю, что. История, наверное. Хотя какие-то старые классические ягуары действительно выглядели красиво. И когда-то были действительно инженерной витриной британского автопрома. Но то, что происходит сейчас, даже интересно, что нужно покупателю. Я поэтому и спрашиваю вас. Вот если вы, к примеру, такой вот, один из таких вот Ягуара или Ягуара лендроверовский с лендроверно ориентированных людей. Еще один ролик посмотрим про этот автомобиль. Вот такой шаг — это то, чего вы ждали от Ягуара в последние годы. Потому что Ягуар, как вы помните, особо ничего не делал в последние годы, сосредоточенно занимаясь вот этим проектом, проектом перехода в новую главу своей истории. И вот эта новая глава открыта. 15 миллионов – это цена в Британии на российские деньги. Цена в Британии. Это означает, что у нас он будет сразу сколько? 30 миллионов стоит. Вот этот Ягуар. То, чего ждали от бренда? Или, может быть, оно должно было быть чем-то более похожим на Теслу 3, допустим, Ягуар. Ну, такое, чтобы можно было продавать их. Не как эксклюзивную какую-то штучку, произведенную в количестве 5000 в год. А как автомобиль массовый, который должен приносить деньги компании. Чего вы молчите вообще? Вам не интересно? Вам хочется про Джили хочется поговорить? Окей. А что мы будем делать? Завидовать будем? Да я не знаю, а чему завидовать? Вот, ну, в смысле, вы цитируете шутку про Сталина, а я задаю серьезный вопрос про автомобили, понимаете? Нужен ли он, когда появится диван, можно забыть, хотя нравится изменение деятельности. Спасибо большое, тут что-то про диван. Субаристы — это страшные люди, думает Сталиненок. Не знаю, я вот в таких условиях с ними не сталкивался. Да вроде люди как люди. Только вот автомобильный вопрос испортил их. Есть ли у него багажник? Ну, так на видео я посмотрел, есть какой-то багажник. Но автомобиль попал в какую-то вот в такую ловушку всех сверхдлинных. Ну, это же ретро-стиль. Вот, несмотря на то, что он ультрасовременный, но, тем не менее, вот этот стиль с гигантским колоссальным капотом, скошенным задом, так это ретро-стиль. То есть это такой вот классический GT. И у всех у этих ретро-автомобилей ты когда смотришь, почти 5,5 метра. Ну ладно, 5,20, но все равно это гигантский автомобиль. Но потом вот сейчас я посмотрел несколько видео с живыми людьми внутри. У него почти нигде нет места. Ни впереди, ни на втором диване. Голова упирается в потолок. Никакого роскошного заднего дивана нет вообще. И почти нет багажника. Почти нет. Узенькая такая штучка. Ну, потому что кузов фастбэк, и он такой вот покатая крыша. И плюс еще электрическая архитектура, моторы, батареи и вся эта требуха. В общем, багажника нет почти. И ты, получается, у тебя такой гигантский, дорогущий автомобиль, не приспособленный к жизни вообще. Так, в гараж пенал не влезет. Нет, в гараж пенал не влезет точно. У нас не будет, а если бы был, все равно пофиг, пишет Влад. Влад, вы заблуждаетесь, у нас, конечно, будет. Конечно же, он у нас будет. Потому что, читай пункт номер один, это очень неординарный автомобиль. Очень неординарный. Он очень броский. И ключевая его задача выполняется точно. Привлекать внимание, и чтобы никто не остался равнодушным. Это как раз про него. Ну и плюс параметры, конечно, убийственные. 1000 лошадиных сил и вот это все. Конечно, он будет у нас. Я думаю, что у нас он будет раньше, чем в Британии. Пока эти будут думать и формулировать свое отношение к нему, бритиши, у нас уже все случится. Вот, все произойдет. Так, что-то мне Джили написали про Германию. Джили и Германия. Вот это сочетание, когда в одном предложении появляется Джили и Германия, это интересно. Компактный электрический хэтчбэк Джили X2 был награжден премией «Автомобиль года» в Германии 2027 года в номинации «Лучшее соотношение цены и качества». Да-да-да-да. Значит, продемонстрировав оптимальное соотношение стоимости, потребительских характеристик, на многих международных рынках, включая Германию, модель представлена под альтернативным названием «Джили И-2». В Китае известен как «Джили...» Можно такое говорить? «Сингуан». интересен Ингуанг. Сейчас мы посмотрим на него. Давайте посмотрим на все. Все, Ягуар, до свидания. Не интересен ты никому. Давай Сингуан сюда. Давай. Ага, это тот автомобильчик, про который мне кто-то вчера написал, что компания всерьез рассматривает перспективы физической официальной поставки этого автомобиля на российский рынок. Между прочим, этот Сингуанг... Мы новости смотрим Автоплюса телеканала.
6: Из опыта последних лет...
0: Из опыта! Спасибо большое за это высказывание из опыта. Давай Сингуанг показывай уже. Где? Нет.
6: Долфин. Десигал.
0: Десигал.
6: Жили Джиоми Синьюань. То есть Синьюань, который в октябре выйдет на
0: 4.13, ширина 1,80 м, высота, колесная база 2,65.
6: В Мариинском районе Минской области не уточняется. Но точно известно, что специалисты BLG провели русификацию медиасистемы, а также заказали китайским коллегам обогреваемое ветровое стекло. В родном Китае компактная пятидверка считается представителем ультрабюджетного класса, так как стоит менее 80 тысяч юаней или 900 тысяч рублей. Что, однако, не мешает иметь весьма продвинутую начинку. Независимые подвески, заднемоторную компоновку, независимая. Железофосфатную тяговую батарею фирмы CATL.
0: CATL, это что? CATL. Катл мы называем ее. Какой еще CATL? 79 лошадиных сил, 116 лошадиных сил, что это, 30-40 кВт-час, это разные версии. Есть на 79, есть на 116 лошадей, 130-150 ньютон-метров, на 30 и на 40 кВт-час батарея, на 310 и на 410 километров, соответственно, запас хода. С чего мы взяли, что оно и к нам приедет? Если это белорусы к себе заводят, не знаю. Пойду изучать интернеты на предмет подтверждения слухов.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
7: 8 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Axios узнал о планах Стива Уиткофа и Джареда Кушнера приехать в Москву в октябре. Спецпосланник президента США и зять главы Белого дома намерены провести в российской столице переговоры с Владимиром Путиным. Портал приводит такие данные со ссылкой на источники. При этом сегодня, 9 октября, в Майами Уиткоф и Кушнер встретятся с делегацией Украины, чтобы представить новые идеи о предложении по выходу из тупика в конфликте. К консультациям присоединятся советники по нацбезопасности стран Евротройки, Великобритании, Германии и Франции, а также представители ЕС и НАТО. 9 человек пострадали в Калужской области при атаке дронов ВСУ. 5 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное. Такие данные в своем канале в мессенджере Макс привел губернатор Владислав Шапша. Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 26 беспилотников над территориями 3 муниципальных округов и города Калуги. ВСУ нанесли удар по инфраструктуре города. В результате есть пострадавшие и повреждения, говорится в публикации. Глава региона добавил, что на местах ЧП работают оперативные группы. Виталий Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания в преддверии зимы. Городские власти столкнулись с очень сложной задачей в условиях ограниченного времени, ограниченного финансирования и ограниченного числа работников, сказал мэр украинской столицы. Так он описал ситуацию в беседе с агентством «Франс Пресс». «Сегодня стоит вопрос о выживании», сказал Кличко. В частности, мэр Киева предупредил, что нарушение работы системы водоснабжения может привести к кризису весьма значительных масштабов. По словам Кличко, в рамках подготовки к зиме в городе создаются резервные системы отопления и запасы топлива, продовольствия и питьевой воды. Но как бы мы хорошо ни подготовились, если ПВО не сработает, мы можем оказаться в тяжелой ситуации, резюмировал он. Синоптики предупредили жителей московского региона о плавном понижении температуры. Спад будет фиксироваться, начиная со следующего вторника. Такой прогноз дала ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. 12 и 13 октября с приближением нового циклона вновь будет уплотняться облачность, временами пройдет дождь. Дневная температура составит плюс 11, плюс 16. Это выше климатической нормы на 5 градусов, заявила ТАСС-метеоролог. Также в гидрометцентре спрогнозировали усиление ветра в столичном регионе. Сегодня и завтра его порывы местами составят до 15 метров в секунду. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей 47 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Имена. Поверх времен.
10: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
11: «Имена. Поверх времен».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
12: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
13: о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8.09, пятница, 9 октября на календаре. Утро на радио «Говорит Москва». Роман Щукин, так зовут меня. Доброе утро, приветствую.

Ваш слушатель, наша слушательница Виктор Пуричи, доброе утро. Потому что это уже не моторы, извините, это не моторы утра, она говорит Москва. Моторы у нас до 8 традиционно. Их мы уже завели с вами. Остановили под шумок трансляцию. Зачем-то. Извините, если вы смотрите, слушаете и смотрите радиотрансляции. Трансляции сейчас пока нет, но, возможно, мы что-то с этим сделаем. Но зато есть наше постоянное общение. Его не отнимет никто, но только телефонная компания может отрезать нашу линию. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира по 495-му. Еще говорит МСК-бот, и здесь, и там, и в телеге, и в Максе говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Пожалуйста, заходите и пишите, если что. Вчера после ударов по Яндексу тарифы упали для курьеров. После каких ударов? По какому Яндексу? Похоже, уже начал деньги откладывать на ремонт. Извините, Сухарик, я пропустил удары по Яндексу. Простите. Так, что еще? Мира, приветствую, доброе утро. Дата-центр поразили. Ну, как-то так поразили, что ни на чем, по-моему, особо не сказалось. Удары по Яндексу. Извините, я проспал вчера весь день. У меня неделя была такова, что... Интересно, а Яндекс знает сам о том, что у него были удары по Яндексу? Удары. Да, дата-центру Яндекс. Сейчас посмотрим. Удары по дата-центру Яндекс. Значит, 8 октября беспилотник атаковал... Сосово, Рязанская область. Прямое попадание, пожар затронул часть инфраструктуры. Пострадавших среди людей не было. Работа дата-центра приостановлена для облачной платформы Яндекс.Клауд. Вызвало сбой в работе ряда сервисов. Пользователи сталкивались с трудностями. Как хорошо, что я... Вы знаете, мне кажется, что это один из самых правильных способов. Вот медведи правы. В конце концов, медведи и ежи правы. Они самое тяжелое время года, они просыпают. И ты как бы просыпаешься и такой, а что все такие мрачные? А что случилось? И все такие, да зима же как бы, мы из зимы прямо еле-еле. Он такой, да, а я и не знал. А я и что-то, вот во рту привкус лапы. И что-то есть хочется. Пойду поем что-то. Такой просыпается с хорошим аппетитом, отдохнувший такой вот. И ежи тоже такие просыпаются, бодрые. Все это такая правильная стратегия проспать. Проблема. Сталкивались с трудностями. Ни с чем не сталкивался. Ни с Яндекс.Почтой, ни с Яндекс.Диском, ни с Яндекс.Пэй. Вообще нет. Из-за того, что многие сторонние компании арендуют сервисы у Яндекса. Например, временно сбоил ЦИАН. Порты некоторых застройщиков, портал, извините, приложение Т-банк, РЖД. Как решили проблему? Оперативно переключили нагрузку на другие резервные зоны облачной инфраструктуры. Однако, пока шла миграция трафика, пользователи наблюдали перебои. Позже в компании сообщили, что работу центра восстановили. Основные сервисы вернулись в штатный режим. При этом... признали в Яндексе вечером масштаб ущерба для физической инфраструктуры пока оценивается. Вот, реакция властей. Уголовное дело по статье о теракте. Почему это было заметно? Инцидент стал первым случаем, когда крупный российский технологический объект такого уровня пострадал в результате удара беспилотника. Как бы вам сказать здесь? Вот я даже не знаю. Ну, Яндекс. Давай так. Выручка и прибыль. Яндекс.
за 2025 год. Выручка и прибыль. Просто на секундочку я хочу. Выручка и прибыль. Проверил отчетность Яндекс. Проверила Алиса от Яндекса. Проверила отчетность Яндекса за 2025 год. Вот ключевые цифры. Выручка 1 триллион 441 миллиард рублей. Ну, то есть 1441 миллиард, 1000 миллиардов, это же триллион, правильно? 1 триллион 441 тысяча рублей. Это на 32% больше, чем в 2024 году. Во, как кризис повлиял на Яндекс. Операционная прибыль 173 миллиарда рублей. Она выросла в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность увеличилась на 7,3 процентных пункта до 12%. Скорректированная часть прибыли 141 миллиард рублей, рост составил 40%. EBITDA, что бы она ни означала, 280 миллиардов, рост на 49%. Что же двигало рост? Компания отмечала сильный рост в нескольких направлениях. Поисковые сервисы и искусственный интеллект. Городские сервисы. Внутри этого блока особенно выделили сервисы электронной коммерции. Персональные сервисы, самый заметный скачок — финансовые сервисы. Выросла рекламная выручка, подписочная выручка Яндекс Плюса. Вот Яндекс Плюс вы переводите копеечку за Яндекс Плюс. А это 90 миллиардов рублей в итоге набегает. Если хотите разобрать подробнее какой-то из сегментов или обсудить, как эти результаты повлияют на прогноз компании, спрашивайте. Хорошо, я спрошу. Я спрошу. Почему, понимая, что дата-центры под угрозой ударов со стороны Украины, компания не занималась их физической защитой? Вопросительный знак. Ну давай, Алиса. Скажи, почему? Ага. Вопрос действительно вызывает много обсуждений. И тут важно не упрощать. Ладно, давай не будем упрощать. Давайте будем усложнять. Дело не в том, что компания забила на безопасность. Хорошая, Алиса. Компания забила на безопасность. Я бы выделила несколько ключевых причин, почему так вышло. Это был новый тип угрозы. Да что ты говоришь, уважаемая Алиса? Это был новый тип угрозы. Беспилотник украинский, бьющий по сервисам и по точкам технологическим России, да? Это же новый вид угрозы, ему-то всего 4 года. Ну, по сравнению с вулканами, к примеру, которым 4 миллиарда лет. Это, конечно, новый вид угрозы. Конечно, конечно, конечно. Ну, например, солнечные вспышки тоже существуют уже 5 миллиардов лет. А это всего лишь 4 года. Понятно, на это не отреагируют.

0: вовсю выводим из активов, как говорят специалисты, умножаем на ноль дата-центры Украины. Причем не первый день уже мы это делаем. И не первый дата-центр. Потому что в том числе это коммуникация информационная. В том числе это и трафик мошеннических всевозможных колл-центров. В том числе это распространение информации по территории Украины там. Ну, то есть это стратегический объект. Что захватывали революционеры в Питере первым делом? Мосты и телеграфы. Правильно? Это же связь имеет принципиальное значение. Ровно так же, как и отсутствие связи. Надо прерывать коммуникацию, надо прерывать связь. Правильно? И у руководства Яндекса с их гигантскими дата-центрами не было ощущения угрозы в то время, когда с 22 года ведется специальная военная операция. И ощущения угрозы не было. Это как если бы сейчас какой-нибудь НПЗ сказал бы после очередного удара, почему вы не защищали его. Ну, мы думали, что они только по Ярославской области бьют. Но мы видели вчера, в Ярославской области прилетел, ну, а мы-то в Твери. Мы же не знали, что по Твери они тоже ударят. Мы же в безопасности себя чувствовали. И ж до этого по Ярославской только ударили. Понимаете, какая история? Вот не было угрозы. Может быть, надо было открыть какой-то свой поисковик и посмотреть там удары по украинским дата-центрам? М? Сейчас, давай, хронологию. Напомни хронологию ударов по украинским дата-центрам со стороны, ВС, РФ. РФ. Напомни-ка. Напомни-ка. Вот. То есть, когда мы делаем, это невозможно предположить, что в ответ будет то же самое, да? Тем более, что мы как бы отвечаем, как правило. Российская федерация нанесла удары по четырем центрам обработки данных, используемых вооруженными силами Украины. Удары были нанесены по дата-центрам ГИГА, Парковый, Подольский, Укртелеком. В сентябре 26-го нанесли серию ударов по дата-центрам, в том числе Бимобайл в Киеве. Армия России проводила 4 комплексные удары, наносили 50-я бригада, стратегически важные центры. А что-то даты не приведены здесь, даты. Так, когда мы стали по ним бить. Извините, я прям вот общаюсь с непосредственным участником. Это тетечка нейросеть Яндекса. Не может она составить точную хронологию. Почему? У меня нет подтвержденных официальных данных с датами. Собрать картину. Сводки Минобороны, официальный сайт, там ежедневные отчеты, крупные фрагменты. Далее. Но так ей сложно. Так она, видите, так она сразу не может прямо вот так вот сказать. Я слушаю, да, доброе утро.
1: Доброе утро, Роман.
0: Да.
1: Спасибо за эфир.
0: Спасибо вам, да.
1: Вы знаете, спасибо. Неоднократно звонил в другие передачи, так сказать, вашим коллегам в вечернее, так сказать, время, когда вопрос поднимался. Причем в начале СВО я всегда, когда сильный дерется со слабым, слабо всегда партизанская диверсионная война. И как бы средства коммуникации у них есть. Генералы хлопают, как.
0: Ну и по большому счету, давайте не называть все-таки их слабыми, потому недооценивать, потому что сами-то они себя мало что представляют, но их вооружает весь Запад. Весь Запад их вооружает.
1: Ну да, я про то, что сейчас, они выглядят как мы, разговаривают как мы, то есть, много их есть с 2014 года, по-любому приехали не только хорошие люди, но и рейтинги. И я уже неоднократно говорю, что удивляюсь, что мало, дай бог, чтобы, конечно, не было, но... Вот правильно вы говорите, 5-й год войны и то, что такие вещи...
0: И они, понимаете, не понимали, что стратегически важные коммуникационные центры, да. Дата-центры, которые обеспечивают стратегическую связь всех сервисов экономических, банковских, финансовых, что они не станут целью. Они удивились. Как это так? Это мы стали целью. Почему?
1: Наши же инженеры в Иране строили объекты, которые под землей все эти вещи находятся. Почему этот опыт не был Эти же наши ребята.

0: ребята с Росатом мы делали, я знаю одного инженера.
1: Ну, и... мы тогда, когда мы... Спасибо большое. Тогда, когда мы делали все-таки, мы действительно... Вот тогда мы еще не понимали, что ситуация может дойти до того, что нам придется физически их охранять, оберегать от ударов с воздуха. Но, простите, может быть, нам тогда нужно уже сейчас составить некий реестр на всякий случай, чтобы не появлялись вот такие фразы, что «А мы не знали, что будет угроза». В 2020, в октябре, 8 октября 2026 года мы не знали, что будет угроза дата-центрам. Поэтому мы их от пожаров защищали, от перебоев с охлаждением защищали, от задымления защищали, а от беспилотников так мы не знали. Как же нам знать об этом? Это даже удивительно. Давайте реестр составим всех потенциальных целей. Давайте, ну, просто составим реестр, чтобы, ну, уже, чтобы знали, наконец. Может быть, какие-то, кто-то еще не знает, что мосты надо защищать тоже. Ну, что мосты — это стратегические объекты. Узловые станции железнодорожные, где, к примеру, стоят локомотивы наши, где собираются эшелоны с топливом, цистерны, что там тоже должна быть защита. Может быть, кто-то до сих пор не знает, что надо это защищать. Мало ли. Вдруг не знают до сих пор. Те объекты, укрытия, где концентрируется при переброске наша техника, их тоже надо защищать. Гидроэлектростанции. Давайте напомним, вдруг они не знают, что их надо защищать. И их тоже защищать. Всевозможные подстанции, ТЭЦ, распределительные станции. Потому что вслед за нефтеперерабатывающей и топливной инфраструктурой может попасть под угрозу наша электрораспределяющая инфраструктура, передающая энергию от гидроэлектростанций, атомных электростанций. Кто-нибудь знает, что их надо защищать вообще? Или там тоже пока что никто не в курсе, что они объектами могут быть? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. А вы ради интереса забейте в интернете, что такое город Сасу. Вы очень сильно удивитесь.
1: Ну, расскажите, раз уж вы позвонили, что это?
2: Смотрите, во-первых, в Сасово находится авиационное училище гражданской авиации.
1: Угу.
2: Во-вторых, в Сасово есть такой волшебный завод САСТа, который в постсоветские времена...
1: Мы не будем сейчас выдавать никаких эти, я бы не хотел, чтобы мы выдавали. Нет, это нормально, окей.
2: Вот, он просто был разделен экономически на разные зоны, в том числе, которая одна из зон, это вот Яндекс. И они просто на территории завода снаружи все это построили. То есть они даже не заморачивались, как вот вы говорите, подземные, неподземные. Но тогда никто об этом не думал. Это было сделано много лет назад. А еще вот этот центр в Яндексе, он является самым крупным в Европе.
1: И они не знали, что в стране, против которой НАТО ведет в том числе и партизанскую, внутреннюю...
2: Это уже их, к ним вопрос. Вопрос в том, что они все это строили лет 20 назад, еще когда все только развивалось. И тогда была задача просто сделать, чтобы это было.
1: Ну, это понятно, это понятно. Но уже сейчас, я же почему спросил про прибыль и про доходы, сколько зарабатывает компания. У нее там рост, вы видели, да, 30%, 40%, 49% прибыли по направлениям, по всему остальному. А еще мы обсуждали какое-то время назад, президентский указ, это указ был, по которому частному бизнесу разрешено приобретать средства защиты противовоздушной, свои собственные, зенитные, крупнокалиберные и так далее. Для того, чтобы наряду с Министерством обороны, ресурсов которого ни в одной стране мира не хватит, чтобы укрыть все объекты, которые могут подвергнуться атакам. Тем более сейчас, в этой новой реальности нашей, да, да, согласен, она сложна, эта новая реальность. Чем она сложна? Она сложна тем, что мы нашли пиндюльку маленькую, которая может наносить колоссальный ущерб. То есть мы обнаружили, как можно использовать беспилотники. Изготовление беспилотников, в день их можно миллионы наштамповать при большом производстве. Наштамповать столько же миллионов систем ПВО в день мы не можем. И ни одна страна мира не может закрыть ПВО все-все-все-все-все, вообще все. Ни одна. Ни Израиль, который живет в окружении самостоятельно выращенных этих врагов, как они считают, что вокруг их террористы, они все их ракетами, бомбами и всем остальным. Ни Америка, которой вообще не приходилось применять ПВО свое никогда, потому что они думают, что они на острове на своем. Я знаю, что это континент, но условно, что они на своем очень большом острове, и это их океаны, океаны со всех сторон их защищают, как будто бы. Ни одна страна не может все объекты перекрыть ПВОшными системами. Но может Северная Корея, может, и ту не знаю. Может, может, а может нет. Ну, то есть, ну, вся страна должна работать только на это и больше ничем не заниматься. Вот. Но, тем не менее, частный бизнес на пятый год войны, понимая по косвенным признакам, хотя бы таким, как российские удары по дата-центрам там, должна была появиться какая-то мысль, что, а ну, как ответки полетят какие-то там эти, вот сюда. А? Может, как-то приготовиться к этому? Нет. Вопрос один. Ну, теперь-то стало понятно, уважаемый Яндекс и все остальные, что дата-центры надо защищать тоже очень сильно. Вот теперь уже понятно?
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 8:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств СНГ. Это мероприятие и Каспийский экологический саммит пройдут в Конгресс-центре, расположенном в национальной туристической зоне Аваза. Президент России прибыл с двухдневным рабочим визитом в Туркмению накануне. Аксес узнал о планах Стива Уиткофа и Джареда Кушнера приехать в Москву в октябре. Спецпосланник президента США и зять главы Белого дома намерены провести в российской столице переговоры с Владимиром Путиным. Портал приводит такие данные со ссылкой на источники. При этом сегодня, 9 октября, в Майами Уиткоф и Кушнер встретятся с делегацией Украины, чтобы представить новые идеи и предложения по выходу из тупика в конфликте. Консультациям присоединятся советники по нацбезопасности стран Евротройки, Великобритании, Германии и Франции, а также представители ЕС и НАТО. Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки ВСУ. Четверо, включая ребенка, пострадали. В региональном оперштабе уточнили, что атаке украинских военных подвергся поселок Разумное. Один дом полностью разрушен, в соседнем здании частично повреждена крыша и выбиты окна. В результате попадания снаряда в частный дом погибли супруги. Также пострадали четыре человека. У мужчины зафиксированы ссадины. Его жена и 10-летний сын предварительно получили баротравмы. Еще одной женщине с травмой плеча помощь оказана на месте. На госпитализации она отказалась, говорится в сообщении. Победа корректирует расписание на фоне ограничений в аэропортах ряда регионов России. Некоторые рейсы могут быть отменены, сообщили в пресс-службе перевозчика. В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в авиагаванях Московского авиаузла и Поволжья, Победа вносит коррективы в расписание, говорится в заявлении компании в мессенджере Макс. В Росавиации ранее сообщили, что Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили приемы от отправку самолетов. Кроме того, к штатной работе вернулись аэропорты Сочи и Калуги. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
8: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальная и сегодня. В этот четверг тема программы «Какой будет Европа через 20 лет?» В эфире политолог, доцент финансового университета Вадим Трухачев. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – кандидат исторических наук, проректор МГИМО МИД России Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.

8.36, говорит Москва. Не мотор. Не моторы. Утро на радио. Говорит Москва. Пятница, 9 октября. Доброе утро, други. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь.

0: Так, 7373948. Если звонили, так и возвращайтесь. Просто в новостях, когда вы пытаетесь дозвониться, очевидным образом я не могу отвечать вам в эфире. Отвечаю я всегда в эфире. Вы не можете позвонить в какой-то предбанник здесь и поговорить с нами до эфира. У нас нет прикоммуникации ни этой самой премодерации никакой. Значит, вы просто звоните в эфир сразу, моментально. Поэтому уж если звонить, так надо звонить тогда, когда надо звонить. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Да, доброе. Да. Говорите, ну?
1: Так понял, там с СВО у него командировка связана, да? Не в курсе?
0: Вы имеете в виду кого? Георгия? Мне кажется, что как-то с внутренними и внешнегеополитическими передвижениями первых лиц, с Туркменистана, может
1: Роман,
0: быть.
1: Роман, а не планируется вообще что-то, вот, так сказать, чтобы, ну, так как мы уже привыкли к своей родной радиостанции, чтобы нам там всякие другие не слушать, да? Ну, может, там более продвинутые такие ротированные спикеры, да? Чтобы у нас... Не планируется что-то, вот, чтобы у нас тоже какой-то источник информации, как бы, из первых рук. Ну, по типу Владимира Соловьева там и так далее. Ничего такого не планируется, не в курсе.
0: Не понимаю я вопроса.
1: Ну, вот Владимир Рудольфович периодически выдвигается, так сказать, на там линию соприкосновения там и так далее.
0: Так вот сейчас вот, ну, Георгий поехал на линию соприкосновения, конечно, ну, в смысле... Я, простите, ну, я не очень понимаю. Ну, можно выдвинуться на линию соприкосновения и там получать сводки Министерства внутренних дел. Извините, Министерства обороны. Можно получать сводки Министерства обороны здесь. Потому что мы как всегда, работаем с проверенными источниками. Если вы думаете, что вы можете выдвинуться куда-то, а потом оттуда что-то сообщать свое... Безнаказанно. Это ошибка. Потому что я бы, ну, я не знаю, я там это как-то санкционируется или нет, но я бы не разрешал. Ну, к примеру, там, вы не можете, будучи в Израиле, да, будучи даже военкором каким-нибудь, там, по своему размышлению, что-нибудь сообщать, какие-нибудь данные. Вот, вы выдвинулись, и вы что-то узнали. Вот сейчас наша дивизия гаубицы, тут у нас вот мы стоим, деревня такая, сейчас мы отсюда как же... нет, нет, так и так вы не можете этого делать. Министерство обороны у нас есть. Министерство обороны. Есть официальное заявление от Министерства обороны. И мы работаем с ними. Поэтому выдвинулись вы, не выдвинулись вы. Это не имеет никакого значения. От себя ничего сообщать по ведению боевых действий, по тактике, по стратегии вы не должны. Вот. Ну или дослужитесь до чинов Министерства обороны, которые в табеле о рангах занимают такие позиции, которые могут делать официальные заявления. И тогда заявляйте уже. Что ж. Если же вы говорите о гуманитарных каких-то вещах, там, куда-то выдвинуться, и чтобы сказать, ну, вот, там, вот, посмотрите, АвтоВАЗ, к примеру, прислал 20 нивушек. Вот специальные окраски с резиной правильной, все, вот, для наших ребят, там, или еще что-то. Если вы про такую информацию, ну, это тоже можно здесь получать. Поэтому, извините, я не очень понимаю, но что конкретно вы имеете в виду? Яндекс просто потребует у государства средства на восстановление. Еще и заработает на этом. Дип-дио думает. Ну, насчет заработает, не заработает, не знаю. Вот еще один на А спрашивает, есть ли у меня ответ, какими силами защищать все потенциальные объекты. Сотрудники компаний, свободное от работы время. Нет, вы причинно-следственная связь иная. Немножечко. Вы снова занимаетесь манипуляцией и подменой понятий. А у вас есть, например, ответ, как сейчас Яндекс будет уничтоженный дата-центр восстанавливать? Какими силами? Сотрудники компании в свободное от работы время? Или кто это будет делать? На какие денежки? Сколько это будет стоить? Для всех, кто пользовался этими дата-центрами. Для партнеров, для всех. На какие средства? То есть вы сейчас говорите, кто будет это все защищать? Хорошо, не защищайте, а восстанавливать это кто будет? И в итоге все сводится к тому, что давайте посчитаем, сколько можно было потратить на защиту, вот, а сколько сейчас надо будет, если вы хотите прям чисто к экономике свести, а сколько сейчас нужно будет потратить на восстановление и на защиту, потому что теперь просто восстановление не обойтись. Должно восстановили, а опять жахнули, опять восстанавливать. И тогда уже вопросы будут у компетентных органов о вашей компетентности. Может, вам не надо пока управлять своим бизнесом, если вы так им управляете, что вас жахнули раз, вы восстановили и при этом никак не защитили. Ну, значит, надо передать управление государственной структуре. И это тоже указано сейчас по закону. Придумана такая процедура. Она официальная правовая процедура о передаче управления. Потому что... Но вы, очевидно, не справляетесь, а управляете при этом активами стратегической важности. Ну, значит, надо передать управление тем, кто будет справляться. Так, может быть, надо было превентивно защититься, и тогда и восстанавливать не пришлось бы, тратить на это ресурсы. Доброе утро, Кирилл. Доброе, я приветствую
2: вас. Доброе утро. Ну, превентивно это надо было в 2014 году расфигачить все.
0: Ну, это, ну, это да, конечно. Не, а вообще-то в 91-м надо было не расфигачивать ничего. Вот если на то пошло.
2: А в 91-м надо было ничего не расфигачивать. Я с вами согласен. Так вот, и, кстати, то есть это по поводу вашего, то есть там официально. А когда же Роман Щукин приедет и будет официально...
0: Это я хотел, только сказать этому нашему слушателю, что я вот планирую, как раз планирую в места событий выдвинуться, но надо вот с графиком согласовать все это и выдвинуться.
2: Ну да.
0: Я планирую.
2: Кстати, меня в Москву вызывают. Вот. Я сегодня буду прилечу в Москву где-то, то есть там...
0: Я надеюсь, не потому, что вы тут наговорили у нас в эфире. Нет? Не для
2: да
0: этого.
2: Нет.
0: А то мы тут так откровенчаем. Вот. Хотя ваша откровенность, энергия и настрой, конечно, заражают людей, и заражают, и заряжают людей позитивом и таким
2: Роман,
0: правильным
2: я
0: настроем.
2: Никакой лишней информации в эфир не выдал.
0: Ну, я тоже стараюсь следить, чтобы мы тут не навредили, поэтому... главное.
2: Нет, то есть, во-первых, я прекрасно понимаю, что это может навредить и подразделению, и лично себе в карьере, потому что, то есть там...
0: Ладно, давайте про «потому что» не будем. Когда в Москве? Когда вы в Москве? Тогда, чтобы уже...
2: Я сегодня я жду, по моим данным, вертикальный уже вылетел.
0: О!
2: Классно. Вот, значит, где-то лететь около 3 часов.
0: Угу.
2: Вот. То есть он должен быть где-то около часу. То есть, короче, вечером я буду в Москве.
0: Надолго?
2: Ну, командировочка ориентировочно, то есть там на 5-7 дней.
0: О, так мы на следующей неделе, может быть, тогда и сможем пересечься где-то уже.
2: Ну да.
0: Кирилл,
2: да,
0: можно поэтому... по поводу вертикального, кстати, вот вы сказали, у меня вопрос. Я тут накануне увидел, где же это, видео, и хотел как раз думать, с кем бы проконсультироваться, а с кем еще проконсультироваться, если не с вами. Здесь вертолетец у нас... Взлет вертолета в горах Алматы. Я, к сожалению, не могу вам показывать, потому что у нас трансляция не работает. Да, вы там и не трансляцию смотрите, но тем не менее. В общем, взлетает борт с площадки какой-то в горах. У него такая раскраска, как у нас МЧС, оранжево-синие какие-то полосы. Кстати, я не знаю, что за вертолет. Он не Ми-8, а больше. Похож на Ми, но такой много кабин, ну, много стекол такое в кабине у него.
2: Да. Ну, значит, смотрите, у них точно такая же раскраска. Мы же это в свое время, когда еще, то есть, когда наша гражданская компания развалилась, мы же пытались зайти через Казахстан. У них точно такая же раскраска, как у нас.
0: А, ну вот.
2: Если вы говорите, это, скорее всего, был Ми-26.
0: Вот мне кажется, Ми-26, я сейчас даже проверю Ми-26, потому что, ну, у него остекление такое панорамное, но не, Ми-26. Панорамная, но он не... Не, Ми-26 это же наш гигант, совсем огромный.
2: Это большой, да.
0: Да, нет, это меньше, это среднее что-то между Ми-8 и... Ну ладно, неважно. Короче, он взлетает с площадки вертолетной в горах. И начинает уже, да, оторвался метров на 5, начинает раскачиваться. Такой раскачивается, медленно вперед идет, слетает с этой площадки и уходит вниз по ущелью, и потом медленно, и тут обрывается запись. Но ощущение было такое, что он сейчас разобьется. Это перегруз или это особенности горного взлета, потоки воздуха могут быть или
2: вот
0: еще
2: вы
0: что-то такое?
2: Вы сказали абсолютно верно, потому что даже допуск, даже для Ан-74-го, я сам, то есть это... всегда давал допуск на горные аэродромы.
0: Угу.
2: Потому что, совершенно верно, условия, да, ну, в равнинной местности, угу, и в горах другие. То есть, ну, вечером попытаюсь этот самый поискать.
0: Воздух разряжен просто, и поэтому подъемная сила падает в горах. Чем выше, тем ниже подъемная сила от винтов, правильно?
2: Абсолютно верно, да. Тем более, то есть там, значит, тем более, вы говорите, он взлетал с площадки.
0: Угу. Уже она в горах, уже видна площадка в горах, и потом сразу ущелье, то есть да, видно, что это высота какая-то там 1500-2000 метров, может быть, уже сразу для него.
2: Ну, вы знаете, в 2002 году, значит, как раз это была вторая чеченская кампания. Я был тогда молодой командир, угу, самолета Ан-72, и я садился на старый досафовский аэродром, угу, значит, ну там полоса, то есть там и так далее, и нужно было, то есть мы взлетели с Махачкалы, значит, какое место говорить не буду, значит, угу, я забирал наших этих разведчиков,
0: угу,
2: вот, причем я тут как раз я... Сейчас скажу, сколько. 7 дырок в самолете привез.
0: Ух.
2: Потому что, то есть, обстреляли. То есть
0: пытались, да, прям, да, сбить?
2: Да, ну, их преследовали, то есть, они бегут. Угу. То есть, самолет мы не выключались. То есть, угу, рампу откинули под брюхо, значит, и они запрыгивали прямо. И там и раненые были, пацаны и так далее, в общем. И вот, а это тоже условия горной uh-huh местности, и там такой, то есть, где обрыв, заканчивается полоса, и там 700 метров ущелье было.
0: Uh-huh.
2: А значит, а учитывая, что мы сели, хотя, ну, самолет был легенький, значит, мы вылетели, у меня всего лишь там 4 тонны топлива было, и он, то есть, не максимальный его, то есть, не 36 тонн, он где-то 25 тонн весил, угу, на тот момент. Значит, и я прекрасно понимаю, что мне полосы не хватит, даже при всей, ну, при всем таком, что это самолет такой, ну, действительно уникальный.
0: Ну да, и с характеристиками очень, да, непростыми.
2: Да. А вот, то есть, и я принимаю решение, в общем, мы взлетали с 300 метров, значит, там вывели двигатели на взлетный режим, то есть, ну, представляете, то есть эти разведчики уже в самолете,
0: угу,
2: значит, то есть там и злодеи бегут, то есть там вот это, ты слышишь вот этот, они прямо из самолета стреляют по этим самым. И я принял решение, я поддернул самолет, значит, и бросил его в ущелье.
0: Угу. Для скорости. Набрать скорость.
2: Да, чтобы, угу, разогнаться. И я вышел. Я помню, заходит в кабину командир этих наших морпехов.
0: Угу.
2: Такой, и так меня хлопает по плечу. А, значит, ну все уже так мы... Самолет, я чувствую, он так оперся на воздух, ага, все, то есть все, пошли, то есть начинаю набор. Ну и он заходит такой, меня хлопает по плечу, и говорит, ну что, говорит, ну, говорит, это командир, ну ты, красавчик, что, говорит, будешь это дырку для ордена, ага, делать, и, там, значит, а я к нему так повернулся, то есть как это, и говорю, никогда никому не рассказывай, как я взлетал.
0: Понятно. Но теперь-то можно уже это рассказать.
2: Ну, все время прошло.
0: Кирилл, спасибо. Спасибо.
2: Никто не подтянет, но потому что на самом деле, в принципе, то есть, ну, это война, когда идет, это же здесь всегда, то есть это на грани,
0: ну, конечно.
2: А безопасники не жалеют. Они тебе скажут, если бы ты разбился бы.
0: Ну а в противном случае что? Чтобы расстреляли двигатели, чтобы точно уже упал. Ну что делать?
2: Ну,
0: Кирилл, спасибо. Спасибо большое. До встречи. Ждем в Москве. Кирилл, наш боевой друг, боевой пилот и руководитель сейчас группировки на Су-34-х ежедневно, еженочно выходит на задание. Это все-таки Ми-8 был вертолет. В общем, такая съемка. Ну, интересная модификация, какое-то остекление такое прям вообще. Все-таки Ми-8 в горах Алматы. Но видео, конечно, такое прям жутковатое, как он, значит, не может взлететь, и такой еле-еле раскачивается, и такой перевалил через ограждение бетонной площадки и в ущелье туда. Рухнул, и как в кино, знаете, когда самолеты за край обрыва уходят вниз. Он несколько секунд ожидания, он такой вылетел вверх. Вот так и этот примерно. Но только он вверх так и не вылетел. Он дальше пошел все-таки так аккуратно ущельем этим. В смысле, все. Вася Куролесов говорит, все, с пятницей, друзья. И вас тоже с пятницей. Мощность двигателя теряется. Да, вот я и думаю, что они могли загрузить его так, как нужно было загрузить его на уровне моря, а стартовали с уровня совершенно другого. И получилось все то, что на уровне моря нормально обеспечило бы взлет и подъемную силу. На уровне этой площадки было не очень хорошо. Я вспоминаю наш взлет на Ми-8 на Камчатке, вот, когда в долину гейзеров и в кальдеру вулканическую лететь нужно было, там что-то минут, наверное, 40-50, час, может быть. Вот. Но добраться туда можно только на вертолете, потому что это такая местность, что... Нет, можно, наверное, еще добраться пешком в течение недель трех, наверное, может туда дойти. Минуя блокпосты медведей, засады медведей и все остальное, вот это, по сопкам. А можно долететь, и мы полетели. И, конечно, когда он завелся, вот, а это же не салон самолета, где ты в кресле в каком-то пристегнут. Это две скамейки вдоль бортов, вдоль иллюминаторов. Две деревянные скамеечки такие. Вот, и когда он начал только-только запускать двигатели, винты стали начинать вращаться, и он такой, его начинает потряхивать вслед за винтами, такая инерция идет к кузову, все, и потом он заводится, этот грохот, и все, и, господи, какой животный страх напал на меня, я подумал, что все, тут я сейчас Богу душу и отдам, зачем я согласился на эти уговоры, что ты на Камчатке можешь больше никогда не побывать, и всю жизнь ты будешь потом сожалеть, что отказался от этого полета, а мы пролетим мимо вулканов, посмотрим на это все над сопками и в долину гейзеров, уникальную по мировым даже масштабам этот самый объект, все. И, конечно, я думаю, буду уже, конечно, буду. Тем более не вернутся все такие загорелые, пропахшие серой, сероводородами, все с воспоминаниями. Кто-то кусочек какашки медвежьей привезет, потому что найдет, потому что они там везде, они вот тут свежие еще. А я буду вот с этим ни с чем тут сидеть и знать, что я отказался из-за какой-то своей человеческой слабины. Нет, думаю, полечу. Но в этот момент, конечно, паника была такая, что я спросил... «Может быть, еще не поздно покинуть борт?» Перекрикивая двигатели вертолета, орал я. Но они мне сказали, что уже поздно. Вот. И потом он такой вот поднялся метра на два, повернул вправо на месте, развернулся влево, и потом пошел разгоняться именно как самолет. Вот так вот вдоль полосы с постепенным набором. набор, и резко вправо забирает вот так вот. Ну, честно говоря, уже где-то через полторы-две минуты уже отпустило. Все, вот это, то есть картина за бортом, и вот это все, ощущения все эти аттракционные, они пересилили вот этот страх человеческий, потому что, ну, страх-то откуда возникает? Он возникает от того, что ты попадаешь в неестественную для себя среду. Это не важно где, это может быть даже не полет, а наоборот даже спуск. Даже где-то под водой ты спускаешься, это ровно такой же страх, просто неестественная среда для тебя. Но ощущения такие были офигенные. И тем более достоинство вертолета в том, по сравнению с самолетом, что он летит быстро, но не настолько, как самолет, в котором окна не откроешь. А в вертолете окна откроешь. Открываешь окна и туда выглядываешь, телефоны высовываешь. Они улетают. Все, он предупреждает, только не открывайте с двух сторон, потому что у вас все повысасывает, вылетит все. Вот. А теряете, гупрошки влетают туда все. Вот. Но ты открываешь и можешь высунуться, и как лабрадор в машине. Вот так вот щеки, язык на бегающем потоке. Очень прикольно. Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте, доброе.
3: Спасибо
0: доброе,
3: вам да. за постоянность подачи. Ой. И широкий диапазон тематический.
0: Спасибо большое вам за невероятно попадающую прямо в самое сердечко эту оценку. Владимир, доброе утро, Вась Куролесов, приветствую. И мощность двигателя теряется, возможно. Есть закон такой, 187-й, о защите КИИ. Так вот, по этому закону данные должны быть надежно зарезервированы и распределены так, что, я думаю, именно КИИ, там потери не должны быть большие. Это все про удары по дата-центрам Яндекса. Конечно, если бы потери были драматическими, то ничего бы сейчас не работало, и я бы с Алисой не говорил сейчас, если бы данные были драматическими. А так уже к вечеру полностью была восстановлена коммуникативная связь всех сервисов, которые обеспечивал этот данный центр, то есть она распределилась, да. Мы-то когда говорили, давайте возвращаться тогда, нас авиационная тема внезапно поглотила, а я рад поглощаться авиационной темой, технической темой и космическими, и астрофизическими темами, поэтому если вы хотите сбить меня с пути эфирного информационного, просто скажите что-нибудь, а что там с черными дырами, к примеру? Вот и все, и все, и уже дальше потом ловите меня семеро, и уже прошло два часа, и уже забыл, что мы тут обсуждали. Вот так и с авиационной темой тоже. Но, между прочим, возвращаясь к дата-центрам и защите стратегических объектов, я посмотрел, что сейчас доступно, в том числе и из зенитного вооружения для частного бизнеса. Вот вы спрашивали, а как эта должна защита выглядеть? Она должна выглядеть мощно, защита дата-центров. И, кстати, я предлагаю еще нам посчитать мосты. Но не наши. Давайте посчитаем мосты на украинской части Днепра.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 505 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 8 октября до 8 утра 9 числа. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены, уничтожены в частности в Брянской, Белгородской, Калужской, Нижегородской, Курской, Харловской, Воронежской, Тамбовской, Ульяновской и Астраханской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Евросоюз предстоящей зимой столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа. Он составит около 14 миллиардов кубометров, то есть примерно 7% от общего спроса. Этого объема достаточно для обеспечения энергии от 10 до 12 миллионов европейских домохозяйств, пишет издание «Политика». В публикации также приводятся данные доклада Института экономики, энергетики и финансового анализа, согласно которым цены на газ выросли до рекордных рекордных за 4 года значений. Политика отмечает, что кризисная ситуация на европейских рынках связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке, а также с запретом на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ. Минобразование Франции пообещали направить в проблемные школы 3000 учителей. Власти решили пойти на такой шаг на фоне многотысячных протестов старшеклассников. Кроме того, манифестанты выступают с требованием скорректировать перегруженное расписание и провести ремонт в некоторых учебных заведениях. Мы определили школы, в которых сложилась наиболее тяжелая ситуация. Можно сказать, что 114 находятся в красной зоне и 400 в оранжевой. В ближайшие часы 3000 замещающих учителей приступят к работе в этих заведениях, заявил министр образования Франции Эдуард Жефре. Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, охватили всю республику. В некоторых городах манифестации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители в общей сложности провели около 7 тысяч задержаний. Синоптики предупредили жителей московского региона о плавном понижении температуры. Спад будет фиксироваться, начиная со следующего вторника. Такой прогноз дала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. 12 и 13 октября с приближением нового циклона будет вновь уплотняться облачность. Временами пройдет дождь. Дневная температура составит плюс 11, плюс 16. Это выше климатической нормы на 5 градусов, заявила метеоролог ТАСС. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей 47 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Москва
6: 94.8 FM.
4: Реклама.
7: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
10: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9.07, 9 же октября, пятница. Утро на радио, говорит Москва, и доброго утра вам всем. Всем вам, держите, держите, доброе утро. Доброе, доброе, разбирайте, у нас много доброго утра, гляньте. Ну это же вообще просто что-то, плюс 17 сегодня максимально в Москве. Всего на 2 градуса от рекорда отличается нынешняя температура. В 66-м было 19. А ну как, поднапряжемся сегодня и побьем рекорд, а? Вот это будет номер. Минимально было минус 2 в 2010-м. Если чувствуете шипение какое-то в голове, такое... Это может быть реликтовое излучение, но то, что в FM-приемниках, в радио воспринимается как белый шум, и в телевизорах тоже, когда нет сигнала, такая рябь идет, вот это все. Это реликтовое излучение, оставшееся от большого взрыва. Вот. Но это не оно сейчас у вас шумит. Нет, это шумит шестибальная магнитная буря. Накануне на Солнце случилась вспышка, выброс корональной массы. И в итоге у нас 6 баллов. Из 10, конечно, надо же понимать, из скольки. Из 10. Но сами бури эти, они, у них градация другая. Они гораздо более ротируемые. Там по буквам они, по числовым значениям изменяются. Вот эта нынешняя, она М6,7. Самая сильная с конца лета, ну, то есть самая сильная за вот эти, почти, за эту половину осени. Последний раз более крупное событие случилось 25 августа, всего на 0,2, М69. Событие, судя по первым кадрам, мы видим Солнце. Вот я это все смотрю в лаборатории солнечной астрономии при Российской академии наук, насколько я понимаю, они там находятся. И подпишитесь на их телеграм-канал, и также о солнечной погоде всегда все будете знать. Они прям молодцы. Очень подробно, с графиками, с картинками, с фотографиями. Вот в данном случае есть фотография Солнца, вот этой вспышки. Судя по первым кадрам, произошло довольно близко к центру солнечного диска относительно к нам. То есть имеет все шансы зацепить Землю. Но пока как будто не собирается этого делать. Первых волн и движения вещества в сторону Земли пока не видно. Это было написано 8 октября в 19.19. И вот через 12 часов с небольшим мы видим, что 6 баллов буря умеренная. Значит, дошло как-то. Мое заявление о массе Солнца, недавно, помните, мы тут разбирали, сколько же весит Солнце, октилеон, но я не буду рассказывать, что такое октилеон, это очень много, это 27 нолей, тонн, 10-27 степени, только два октилеона таких, масса Солнца, оно теряет ежесекундно 4 миллиона тонн массы, которая превращается в энергию, через формулу Эйнштейна Е равно МЦ квадрат, потому что любая энергия может быть представлена через массу, а любая масса через энергию. Вот. И 4 миллиона тонн массы через энергию, то есть переведенной в энергию, количество этой энергии представить, ну, просто не представляется лично мнение, ну, воображения не хватит. И это только заурядная звезда это делает. Это просто, ну, заурядная. Это, ну, желтый этот, как он, карлик у нас, желтый. Карлик. Почему это сложно представить? Потому что в одной грамм, если 1 грамм вещества взять, 1 грамм, и перевести это в энергию, 1 грамм вещества, то это что-то примерно как бомба, которую американцы на Хиросиму сбросили. Около 20 килотонн. В тротиловом эквиваленте. Если, ну, правда, придется все вещество этого грамма, неважно какого вещества, тут это не имеет значения. Мы же не взрываем химический взрыв, мы переводим, мы аннигилируем материю в энергию. 1 грамм, как бомба на Хиросиму сброшенная. А теперь, прикиньте, 4 миллиона тонн ежесекундно теряет Солнце в массе. И, конечно, тут последовал следующий вопрос. А сколько же на Землю тогда прилетает массы? Так нисколько,
Ведь оно же в энергию превращается, эти 4 миллиона тонн. То есть оно не выбрасывает 4 миллиона тонн. Нет, что-то выбрасывается. И когда происходят вот эти корональные выбросы, это выбрасывается реально масса. Он так и называется КВМ. КВМ. Вот. Корональный выброс массы. Тогда выбрасывается масса. Но в основном Солнце теряет не из-за выбросов, а из-за того, что все это горит. Превращается водород в гелий и с выделением энергии лишней. То есть просто превращается в энергию. Соответственно, в нас летят фотоны, а они не имеют массы. Ничего не весит. Но когда корональный выброс происходит, там действительно весит масса. Она летит, но поскольку мы далеко, а она летит во все стороны, то, в общем-то, до нас особо ничего не долетает. А то, что долетает, задерживается магнитным полем, и в атмосфере мы видим потрясающее полярное сияние. Это все задерживается. Благодаря магнитному полю Земли мы тут и живем с вами. Вот. Почему круглоземельщики так радикально негативно относятся к плоскоземельщикам? У тех и других нет доказательных материалов, только теории. В смысле нет доказательных? В смысле нет доказательных материалов? Простите, извините, я так... А откуда прилетели вчера космонавты наши? Этот Crew Dragon, SpaceX-овский, откуда их доставил? Они где сидели? На военной базе. Они сидели на военной базе, и их потом достали, подняли тихонечко в стратосферу и сбросили оттуда в спускаемом аппарате. Что, в смысле, нет... Нет доказательств. Ну, вот корабль садится, вот он. Вот он на парашюте спускается капсула Crew Dragon. Перед этим он отстыковался от МКС, которую вы можете в телескоп наблюдать на небе. Вы не вообще вам показывают это, а вы можете взять телескоп, навести его, у вас есть координаты МКС, она летает вокруг Земли. Вот, он приводнился. Вы можете взять телескоп, навести его на МКС и рассмотреть, как МКС пролетает. Над чем? Над диском. Благодаря каким законам? Опишите тогда, пожалуйста, гравитационные законы, теорию. Ну, теорию гравитационных законов для плоской Земли. Опишите ее. Получится? Вот. Нет, не получится. А у нас есть гравитационные законы, которые написал еще Ньютон. Они работают для... Ну, в основном для небесной механики их достаточно. Ну, для такой небесной механики, а мы сейчас о ней именно говорим. Вот, и они описывают движение. Благодаря этим законам вы можете точно рассчитывать траекторию и место аппаратов, которые летают вокруг Земли. И, о чудо, они там и пролетают, где мы рассчитываем, благодаря этим законам. Вот, поэтому... Это никакие не теории, а это очевидный научный факт. И потом вы наводите в эту точку телескоп свой. Я вам говорю, вот здесь сейчас МКС появится. И она вот здесь такая, и появляется, из тени Земли вылетает. И вы в телескоп видите ее, прямо вы видите батареи солнечные. То есть если телескоп довольно мощный, вы даже с Земли можете это увидеть. И вы видите расположение батареи, все МКС. И... Я просто, ну, я не знаю, как, какой вам, ну, в смысле, как нужно. То есть вас нужно посадить в ракету, оттуда отправить, и чтобы там, и там выбросить вас в открытый космос и спросить вас, ну как, это похоже на факт? Или это все еще теория? Интересно, просто интересно. Никто не спорит, что летают, но вокруг... Нет, вы не поняли. Он продолжает со мной смотреть. Класс, я нашел плоскоземельщика. Люди, приходите сюда, посмотрите. Мы нашли плоскоземельщика. Это как если бы вы сейчас нашли неандертальца. Ну, то есть реально человека. Вот мы такие живем. И вдруг мы находим... Или динозавра, к примеру. Офигеть. Он говорит, никто не спорит, но летают. Что летают, да, но вокруг... А как они летают? И вот я вас говорю. Смотрите, Антон Андреевич. То, как они летают вокруг условно круглой Земли, условно, потому что она чуть сплющена на полюсах из-за вращения, это описывается законами, которые описал Ньютон в
натуральных, в этих, в философских началах натуральной... нет, не так. Начало натуральной философии, правильно? Вот. Ну, они начало условно называются. Там были описаны законы всемирного тяготения, то самое. И они описывают движение по условно-круговым орбитам, на самом деле эллиптическим, для условно-шарообразных объектов. Почему? Потому что так работает гравитация. Гравитация шарообразного объекта и гравитация диска работают абсолютно по-разному. Чтобы летать вокруг диска по круговой орбите, я даже не знаю, есть такая орбита. Ее, наверное, нет. Потому что гравитация в диске распределена иначе. Иначе. А шарообразная гравитация, она чем отличается? Тем, что она равномерно распределена от центра шара, от центра масс. Шар — это вот центр масс. И она равномерно распределена, и, соответственно, тело, летающее вокруг нее, летает по условно-круговой орбите. И эти орбиты, их механика, описаны. И благодаря этим описаниям мы запускаем аппараты в космос, и они летают. Если вы думаете, что они могут летать над диском, пожалуйста,

0: сотнях миллионов километров где-то фигачит в космосе, мы летим на своей Земле со скоростью невероятной. Мы запускаем крошечный аппаратик, который пролетит туда полтора года или два года, и на просторах бесконечного космоса прилетит ровно прямо к этому астероиду. Прямо к нему. А потом туда зонд отправит, и этот зонд сядет на этот астероид. Больше того, это не теория, мы это уже делали несколько раз. На Розетту мы так высаживали. И на одну из комет мы также высаживали тело. Мы находим их там, благодаря всем этим законам. То есть весь этот аппарат математический позволяет нам делать это. Опишите аппарат математический для плоских объектов, и тогда скажите, а Солнце тоже плоское? Вопрос. Или только Земля плоская? Тогда, если Солнце плоское, опишите, пожалуйста, как может существовать газообразное облако плоское, диск газообразного облака, где происходят термоядерные реакции. Как оно выглядит? Вот благодаря, ну, каким законам физики оно удерживается вот в таком состоянии, в состоянии диска, не превращаясь в каплю? Каким образом? Почему вода, выливающаяся в невесомости, превращается в шар, а не в диск? В шар. Потому что это оптимальная энергетическая форма материи, шар. Капли, если они вне действия воздуха, сопротивления воздуха, становятся шариками, не дисками. Вот. Ну и так далее. Поэтому простите за этот экскурс небольшой. Но это забавно. Я жду от вас математические аппараты, расчеты, траектории для Солнечной системы, наполненной дисками. Диск Солнца, диск Луны, диск Земли, и как они гравитационно между собой связаны. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Вопрос к вам. Вот имеется одна теория происхождения Вселенной, теория Большого Взрыва. Я, конечно, не физик, но мне непонятно. Если был одномоментный выброс энергии, а материи не было никакой, то есть при такой плотности сжатия был какой-то выброс энергии. Она распространилась, как вы сказали, равномерно в разные стороны. Гравитация действует равномерно. А прямолинейно, в связи с чем тогда произошла концентрация материи на определенных участках Вселенной? Если она летела, удалялась от центра гравитации, тогда, ну, понятно, да? Вот мне не ясно, как это она тормознула в точке вот в этой, условно.
0: Были какие-то зерна. Говорят, что какие-то астрофизики утверждают, что были какие-то зерна. Во-первых, вы точно хотите посвятить часть утреннего эфира этому? Скажите, для начала я должен спросить. Скажите, первый, кто скажет да или нет, я его послушаю. Давайте так, напишите. Вы точно хотите посвятить 8 минут до новостей этому? Нет, пишет Дарья. Да, да. Не хотят люди. Понимаете, в чем дело? Людям не интересно это. Вот то, что вам интересно. Не большой взрыв. Ну, во-первых, в сам момент большого взрыва никакой гравитации не было. Потому что теория вот этой инфляции, она еще пока разрабатывается. То есть инфляция, то, что происходило в первые миллиардно-миллиардно-миллиардные доли секунды после большого взрыва, мы не знаем и никогда не узнаем, что там было. Никогда. С этим нужно просто смириться. Вообще никогда. Поэтому мы можем только дальнейшие теории строить, что происходило дальше, в какие-то там миллионные доли секунды после большого взрыва и дальше. Но что происходило вот прямо вот, это непонятно. Значит, как образовались? Есть действительно такая теория, которая говорит, что слишком мало времени, 13 миллиардов лет, или, ну, почти 14, там разные говорят эти эксперты, возраст Вселенной. Этого слишком мало для того, чтобы материя собралась не просто в звезды, а чтобы она потом собралась в галактике. Этого мало. Этого времени. С учетом эволюции материи и работы всей гравитации, этого мало. Но! У нас же ведь есть еще темная материя и темная энергия. Абсолютно непостижимая. Мы не знаем, что это. Ни ее природу, ни ее физику, ни как она работает, мы не знаем. Но то, что она существует, это факт. И то, что ее во много раз во Вселенной больше, чем обычной материи, которую мы видим, и обычной энергии,

0: это факт, который подтвержден экспериментально. Ученые над этим работают. Как? Это уже, если вам интересно, это слишком, слишком нудно будет. Но это подтвержденный факт. Соответственно, есть теория, которая говорит о том, что какие-то зерна гравитационные были посеяны уже, и это связано как-то с темной материей. Ну, такие, как это сказать, что Эйнштейн, его теория сделала? Объединил пространство и время, потому что у Ньютона никакой связи не было, у Ньютона абсолютное пространство и абсолютное время. Оно не зависит ни от чего, вы, находясь в любой точке пространства, время идет для вас одинаково. Эйнштейн сказал, нет, это не так работает, вообще не так. Ну, к примеру, есть объекты, для которых время не идет вообще, это фотоны. Вот он из Солнца вылетел и прилетел на Землю. Мы его ждали 8 минут, а для него никакого времени не было. Он, все, он только вылетел, и вот он сразу на Земле, в тот же момент, не в ту же секунду, а в тот же момент он уже на Земле. Больше того, он в тот же момент у Альфа Центавры, он в тот же момент в любой точке галактики, в тот же момент. У него нет времени, потому что у него нет массы, и он движется со скоростью света, а значит, время для него остановилось, оно не идет вообще. Для стороннего наблюдателя есть, мы видим, как луч света как будто бы летит, а для него нет времени. Почему это возможно? И это вот Ньютон, как отставить, Эйнштейн и придумал, что нет времени и пространства отдельно. Есть пространство-время, общая ткань, общая, единая. И в этом пространстве-времени гравитация создает колодцы такие. И чем больше объект, массивнее, тем глубже этот колодец, воронка такая, в которую и попадают другие объекты. Условно, Земля в этом пространстве-времени делает воронку, а Луна по краю этой воронки вращается, как, знаете, есть такие штуки, аппараты, воронка большая, и ты монетку бросаешь с нее. Фью, и она такая катится по кругу, и все ближе, ближе, ближе, ближе, ближе к воронке, и потом плик туда и падает внутрь. Вот. Примерно это устраивает. Чем больше объект, тем эта воронка больше и глубже. И, соответственно, когда равномерное пространство после Большого взрыва как будто бы образовалось, уже какие-то вот эти зерна, то есть вороночки в этом пространстве времени, в этой ткани, уже были посеяны заранее. И в них-то как раз и начала стекаться первая материя, потому так быстро это случилось. Есть вообще теория, что темная материя — это проявление гравитации соседней вселенной. Это уже из Марвела что-то. Мультивселенная. Ну, то есть, когда есть вселенная, и мы ее не видим, не можем постичь, но ее воздействие проявляется в нашей вселенной, как темная материя и темная энергия. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Доброе утро, Роман, Виктор, Москва.
0: Да, Виктор.
1: А вот такой вопрос. А вам не кажется, что время, как вот считал Ньютон, оно действительно никакого отношения к пространству не имеет, что это всего лишь одна из систем таких же измерений, как вот длина, ширина и высота? Потому что если существует длина, ширина и высота без времени, угу, то как мы определим, движется объект или нет?
0: Никак.
1: То есть движение без времени невозможно.
0: Ну,
1: если
0: согласен.
1: Мы вводим еще одно измерение, угу, как время, то тогда, получается, все объекты могут двигаться, то есть приобретать движение. И тогда никакого отношения время не имеет к пространству. Оно просто является такой же системой измерения, введенной, как длина, ширина и высота.
0: Нет, конечно, ну, в этом смысле да, но просто время нам в данном случае нужно, ну, условно говоря, когда про скорость света размышляют люди, они наделяют эту скорость величиной определенной. То есть считается, что это скорость. Хотя на самом деле это фундаментальная величина. Просто это фундаментальная величина, но для того, чтобы она была понятна, ей придан вид скорости. 300 тысяч километров в секунду. В секунду. И вот здесь появляется время. Потому что, ну, и раз уж это скорость, а что есть скорость? Это же, по-моему, время на расстояние, да? Вот. И в результате время вводится как неотъемлемая часть нашего мира. И вот вы говорите сейчас про время. Но вообще, на самом деле, мне кажется, что как-то оно непосредственно связано еще и с энтропией общей. Что все стремится к абсолютному упорядочению через разрушение на все. Ну, то есть приведению всего в энергетический покой, в состояние энергетического покоя. Молоко в кофе растворяется, смешиваясь с атомами этого самого и занимая все пространство равномерно. И движется это все вот как. Чашка целая разбивается, остается разбитой. Она не может обратно собраться, как время не может обратно пройти. То есть такая это просто может быть еще одна грань энтропии – время. Все, мы достаточно сейчас, мне кажется, поскрепили мозгой. Ребят, хватит, мы хотели мосты считать на Днепре, который делит пополам Украину на западную и восточную. А вместо этого про энтропию что-то вы завели. Давайте вернемся все же к мостам.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств СНГ. Это мероприятие и Каспийский экологический саммит пройдут в Конгресс-центре, расположенном в национальной туристической зоне Аваза. Президент России прибыл с двухдневным рабочим визитом в Туркмению накануне. В четверг вечером он провел переговоры с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы государств обсудили основные вопросы двусторонних отношений. В Тамбовской области при атаке ВСУ повреждено здание детского сада. Пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Первышов. В ночь на 9 октября отражена очередная террористическая атака Киева. Всего силами ПВО сбито 12 беспилотников. В результате падения БПЛА повреждено здание детского сада в городе Арасказово, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. Минобороны ранее отчитались о ликвидации в течение ночи 505 украинских дронов. Пилотники, в частности, были сбиты над Тамбовской областью. Победа корректирует расписание на фоне ограничений в аэропортах ряда регионов России. Некоторые рейсы могут быть отменены, сообщили в пресс-службе перевозчика. В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в авиагаванях Московского авиаузла и Поволжья, Победа вносит коррективы в расписание, говорится в заявлении компании в мессенджере Макс. Просавиация ранее сообщили, что Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку самолетов. Кроме того, к штатной работе вернулись аэропорты Сочи и Калуги. В Москве во время проверки системы оповещения прозвучит пение птиц. Она начнется в 10:45. В столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что такие проверки устройств проводятся для поддержания их в рабочем состоянии. Люди услышат из динамиков громкоговорителей музыкальное сопровождение с пением птиц, обитающих в московском регионе, заявили ТАСС представители ведомства. Они добавили, что сигнал будет звучать в течение минуты. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Днем в Москве переменная облачность до плюс 17 градусов. На этом пока все о развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, Милин.
8: Я его
7: тоже
8: что?
7: Мне Милин.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва.

0: Это вот так пятница у нас звучит. Понятно вам? Это пятница. 9 октября на календаре, 9:37. Радио говорит Москва. Утро на радио говорит Москва. И вот это все. Да, до 10. Роман Щукин здесь. Работает у микрофона. Хотя, что это за работа, я вас умоляю. Просто кайфует сидеть. С такими-то людьми в аудитории, с такими-то вопросами. Говорю, давайте не будем про космос. И первое, что тут появляется, плоскоземелец, который увлекает меня в эту тему. Но вы даете вообще. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
1: Доброе. Здравствуйте.
0: Доброе. Да, Гриша, приветствую. Вот
1: про энтропию. Энтропию.
0: Горячего чайника. Давайте. Энтропия горячего кофе.
1: Я кандидат физмат-наук в прошлом, бывший ученый.
0: Он всегда может остыть сам собой, но никогда сам собой не нагреется. Горячий чайник. Холодный чайник.
1: Почти. Значит, там ситуация такая, когда вот макросистемы, с одной стороны, любая макросистема хочет увеличивать свою энтропию. То есть энтропия — это хаос.
0: Да, вот. Да. От упорядоченного, больше, да. От упорядоченного к неупорядоченному перейти.
1: Да, абсолютно так. Вот, с одной стороны. Но всегда есть второй процесс. Вот когда у нас система увеличивает свою энтропию, она, ну, увеличивается сама. У нее увеличивается площадь поверхности. И начинает отдаваться больше, типа, чем, ну, вот, человек. Когда вот он, смотрите, он, когда ему холодно, он сжимается, он,
0: да,
1: площадь поверхности уменьшает тепла, чтобы меньше уходить.
0: Да.
1: И вот у нас одновременно борются друг с другом два процесса. Хочется больше дальше разлететься в разные стороны,
0: да,
1: при этом граница нашей поверхности, площадь увеличивается, мы отдаем много тепла, мы этого не хотим. И вот с точки зрения вот этого, кстати, ну и вот равновесие. Так вот, Евросоюз, когда объединились, пропала куча границ. У нас получилось наоборот, мы отдаем вот эти страны,
0: угу,
1: они отдают мало тепла. То есть у них уменьшилась вот поверхностная площадь.
0: Конечно,
1: границ,
0: ну да, да, да, тепла.
1: И у них увеличилась вот энтропия, а
0: да,
1: сама общая, как бы, ну, общая площадь их, объем вообще, он не изменился. У нас энтропии очень много. А тепло не отдается никуда. И вот у них же там происходят всякие процессы обратно. Отделиться,
0: да,
1: там, закрыться. Вот.
0: Да.
1: То есть, и у нас всегда любая система, там два процесса. Мы хотим дальше больше увеличиться, эта энтропия увеличивается. Вот. Но при этом, как только мы увеличиваем вот наш объем, у нас начинает площадь поверхности наружной, вот она увеличится,
0: да,
1: отдаем много тепла. Мы,
0: да,
1: этого не хотим.
0: Не хотим,
1: вот.
0: Спасибо.
1: И
0: мы вообще, да, им тепло не хотим отдавать. Я по этому поводу даже вам скажу, готовился ли к этой... Не, ну... Спасибо. Надо было подготовиться к теме космологической. Не, простите. Это просто второе-третье направление моей увлеченности. И все, что связано с космологией, астрофизикой, меня с детства волнует. Поэтому нет, мы с вами можем завести этот разговор в любое время. И в любое время он мне будет очень интересен. Мне не нужно к нему готовиться. Насчет отдавать тепло. Вы не поверите, но я... Ну, вы поверите, ведь я же это продемонстрирую. Я даже подготовил специальную штучку такую, которая проиллюстрирует то, как на самом деле мы хотели отдавать им тепло. Но они сами решили, что они без него обойдутся. Я сейчас вам покажу. Доброе утро. Ой, не то. Доброе утро. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Еще раз спасибо за
0: эфир. Да, спасибо вам. Доброе.
2: Последние полчаса напомнили мне случай. Лет 25 назад, наверное, первый раз живой ездил на море вообще. Еще будучи не знаю. Ну, короче, смысл в чем? У меня был с собой журнал «Популярная механика». Тогда не было развито так гаджеты, телефоны были кнопочные. Делать было нечего, я «Популярную механику» от корки до корки прочитал раз, наверное, 10. И там была статья по физике. И там, короче, самые главные физические вот эти моменты, имена профессоров, законов. И обратно мы ехали с парнем, который БАМУКу закончил эту работу, как это называется там уже? Молодой ученый, можно сказать. И я говорю, спрашиваю, а я всегда узнаю за людей, кто они, как они, ну, как бы, на каком уровне с ними разговаривать, как можно шутить, как нельзя, понимаете, да, как у нас человек.
0: Ну да, быть понятным,
2: и говорит,
0: чтобы тебя понимали.
2: Я физик, да, я, говорит, физик. Я говорю, ну как, вот этот вопрос, говорю, решили, на вот этом симпозиуме, говорю, были, он такой рост на меня, ты откуда про это знаешь? Он говорит, стой здесь, не уходи. И вот он мне минут, какой 30, он мне целый час говорил. вот то, что вы сейчас вы делали полчаса.
0: Спасибо вам большое, да. Это, ну, если что, так мы и час могем. Если мы, иногда мы вечера проводим с друзьями за этим делом. Евросоюз предстоящей зимой столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа. Говоря о тепле, о том, что мы не отдаем. Да отдаем мы! Берите! Всего 1000 евро или чего там за 1000 кубометров. Да забирайте! Мы же вам это все за копейки отдавали. Мы вам трубопровод построили. Северный поток раз, Северный поток два. Ну, все. Это о чем говорил? О том, что мы не хотим отдавать тепло Евросоюзу? Что мы вражески настроены? Нет, напротив, это говорит, пожалуйста, Евросоюз, у нас есть, а вам надо, мы видим, так берите. Но нет. Значит, предстоящей зимой столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа. Он дефицит. Составит около 14 миллиардов кубометров, то есть примерно 7% от общего спроса. Этого объема достаточно для обеспечения энергии от 10 до 12 миллионов европейских домохозяйств, пишет издание. Какое издание еще раз? Политика. Угу. Публикации также приводятся данные доклада Института экономики, энергетики и финансового анализа, согласно которым цены на газ выросли до рекордных за 4 года значений. Ну, тут ничего не скажешь, спасибо вам большое, мы как продавали газ, так и продолжаем его продавать, а вы своими действиями поднимаете его стоимость. Ну, как бы, если это было наказание, окей, наказывайте нас и дальше, давайте наказывать, ломайте нас, мы видим, вы хотите, ломайте. Значит, издание отмечает, что кризисная ситуация на европейских рынках связано с обострением обстановки на Ближнем Востоке, это уже Трампушке, спасибо, а также запретом на долгосрочные контракты на поставку российского сжиженного природного газа. В материале говорится, что альтернативой могли бы стать поставки СПГ из Соединенных Штатов, однако его стоимость тоже выросла, и только по сравнению с прошлым годом уже на 12%. Из Штатов СПГ никакой трубы нет, чтобы доставлять газ в Европу. Соответственно, из Штатов СПГ везется СПГ-возами, правильно? То есть специальными газовозами. Это означает, что его сначала нужно сжижить. То есть, говоря по-нашему, по-научному, применить к нему очень много энергии. Чтобы перевести энергию в газе, нужно сделать его жидким. То есть сильно-сильно охладить и сжать. А на это надо потратить кучу энергии. Потом это нужно загрузить на корабли, и кораблям нужно потратить кучу энергии, чтобы пройти через океан. А потом его нужно выгрузить. И, короче, ну вы понимаете, что в итоге этот газ не может быть дешевле трубопроводного. Тем более, когда труба идет, вот она. Фу. Пожалуйста, получай. В общем, за что боролись, на то и напоролись. И в этой связи я хочу вспомнить, у нас не было в этом часе пилюли, в качестве пилюли колыбельной хочу продемонстрировать, жаль, у нас нет трансляции, потому что мы как-то внезапно вырубили трансляцию, и вы не сможете посмотреть этот ролик, но посмотрите его как-нибудь. Это видео, которое «Газпром» посвятил одной из зим после того, как Евросоюз решил... Ой, подожди, Варвар, подожди. После того, как Евросоюз решил подорвать северные потоки и сказал, нет, мы лучше замерзнем, но не будем пользоваться тираническим, кровавым, агрессивным российским газом.
3: Зима будет...

башня Кукурузина Газпрома. Так, а все это время видеоряд такой зимний, заиндевевший, занесенный снегом, европейские города, мороз и все такое ощущение. Настоящий, принастоящий зимы такой вот. Будете там у них зачем-то в Европе, познакомьте их с творчеством Варвары Визбор. Да-да-да-да-да, это она внучка того самого Визбора, который то самое и пел. Если... Ну ладно вам, не мучите кошку. Она офигенная. Вы чего, Визбор? Послушайте оригинал, вы что скажете? Сильно лучше, что ли, оригинал? Она офигенная.

0: От этого не холодно, от этого тепло становится.
1: Превратившись в листопад.
0: А это, а должно быть холодно от этого. А Варвара поет так, что Это мы видео про зиму замерзшую Европу уже года три. Все никак не замерзнут. Ну, в смысле, а вы имеете в виду, что они должны замерзнуть насмерть, и в Европу должна, в смысле, по-вашему, замерзнут, это что? Ну, к примеру, в прошлом году в Британии, я не помню, ну, посмотрите в интернете, сколько человек замерзли насмерть, просто замерзли в домах в своих, замерзли, физически замерзли насмерть. Бабки там одинокие, все эти. Почему? Потому что не могли отапливать, и, ну, нечем и не могли, просто финансово не могли. Ну, гляньте, то есть, по-вашему, то, что они, ну, как бы, есть эффект замерзания от отказа от российских энергоносителей, это значит, они там все вымерли, должны как мамонты все вымереть или что? Что, по-вашему, значит, никак не замерзли? Замерзают постоянно. Новость, ну, сейчас я вам прочитал, «Политика» — это европейское издание. Это про что была вообще новость сейчас? Вы, ну, к чему вы это сейчас говорите? А видео, да, действительно. Так а оно появилось ровно в тот момент, когда подорваны были газопроводы и когда Европа решила, что она отказывается от российского газа. Я не очень понимаю. Это как если бы вы сказали, что зачем была пандемия, столько паники в мире? Ну что, умерли все в мире от коронавируса? Нет, все не умерли. Но много погибло. Так это должно как-то, ну, в смысле, сообщить нам, что зря все эти меры были приняты? Или к чему? Вот я, Максим, поясните. Хотя не поясняйте, я примерно понимаю.
2: Уважаемый что... Роман.
0: Спасибо большое. Да, здравствуйте. Я, извините.
2: Уважаемый Роман, наш любимый президент, обращаясь к Федеральному собранию, сказал, задача каждого гражданина, но прежде всего чиновников на всех социальных уровнях, консолидация общества на гуманистических началах. Да. А что происходит по отношению к живой природе?
0: Ой, это вообще... Слушайте, я ехал в Перми, я сказал сейчас как москвич, надо говорить как пермяк. Перми, в этом... Пермяки говорят так, что должно быть два мягких знака в этом слове. В Перми у меня в экипаже была коллега, которая... не стесняясь признала в своих либеральных взглядах, но она такая, она умная. Есть либералы глупые, а есть умные. И поэтому был диалог, и мы очень классно общались, представляя свои позиции разные, даже посетили исправительную колонию для политзаключенных, ей очень хотелось там побывать. Вот. Я был не против, я тоже посмотрел на это на все. Как бы интересно. И она мне рассказала оборотную сторону вот всех этих историй про медведей. Вы же обратили внимание, как сейчас каждый день информационные ленты загружены медвежьей темой? Как медведи убивают людей, пробираются в вагончики для рабочих, и там убивают людей, съедают. Ну, отмычками, наверное, пользуются, конечно, у них эти фомки есть, все это. Как они в палатках убивают, как они рыбаков убивают, всех убивают, съедают вообще все. Я... не говорю, что этого нет. Но она просто оборотную сторону этого мне открыла. Она говорит, а ты знаешь, что на самом деле это лобби, колоссальное лобби трофейных охотников, которые уже не первые десяток лет пытаются расширить возможности по охоте на медведей. И там и в него входят якобы и политики какие-то, еще кто-то в это лобби. Они вообще хотят, вот, чтобы вот медведей извести, и это очень ценно, и очень большой рынок трофейной охоты. И поэтому вот эта тема сейчас так раздувается намеренно. Я говорю, так подожди, так их, ну, людей-то убивают медведи, или это придумано? Она говорит, ну, может, убивают, но это вот, но это лобби. Я не понял на самом деле, лобби не лобби. Но, тем не менее, я все-таки хочу быть где-то посередине. Во исполнении требований и пожеланий президента, больше гуманности и всего это, я не призываю убивать медведей. Просто не ходите туда, где есть медведи, и все. Зачем же вы ходите туда, где есть медведи? Они же там есть, и вы знаете, что они там есть. Так, мосты. Мосты, мосты, мосты, мосты. Мы видим, что мы начали работать по мостам, и это отрадно. Жаль только, что к 2026-му мы узнали, что несколько смогли сопоставить несколько фактов. Факт номер один. Оружие, боеприпасы, ресурсы. Все то, что называется обозом у римлян, это был обоз, когда они все... И фуражировка. Все на линию фронта поставляется с запада Украины. Ну, в частности, через прилегающие государства. В частности, Польша. Вот. Поступает сначала с запада, точнее, с востока Европы на запад Украины. Так получается. А с запада Украины поставляется на восток Украины. На линию соприкосновения. Украина так хитро устроена географически и топографически, что страну ровно пополам делит Великая река, Великая Российская река Днепр, берущая свое начало в Смоленске. И эта Великая река, она действительно великая. Редкая птица, как говорил Николай Васильевич, долетит до середины Днепра. Сейчас редкий автомобиль доедет до другого берега Днепра по Киевским мостам. Хорошо, что мы узнали вот эти несколько фактов, что поступая с Европы на запад Украины, дальше с запада на восток, это оружие по-любому обязано пересечь Днепр. Другого пути у него нет. Только переправа через Днепр. Соответственно, по этим мостам едет все вооружение, все. С этой стороны Днепра, с восточного, с восточной стороны, своего вооружения, промышленности, ничего уже нет. А то, что было, навестили наши... Ракеты, бомбы и доменные печи, и предприятия. Ну, вы знаете. То есть там полностью приостановлена даже металлургическая промышленность. Так что все едет оттуда. А если оно все едет оттуда, оно едет по мостам. А если оно едет по мостам, так давайте работать по мостам. Хорошо, что мы об этом узнали. Мы сопоставили плюс с минусом. Мы и теперь стали пользоваться тем, что ну, так удобно устроена страна, что тебе надо просто разрезать мостовое сообщение, и как бы прекращается поставка ресурсов, фуража и вооружения на фронт. Так а сколько там вообще мостов? На Украине через реку Днепр есть несколько десятков действующих мостов и переправ. Большинство мостов расположено в городах Киеве и Днепре. В Киеве есть несколько мостов через реку Днепр. Например, плотина Киевской ГЭС, Северный мост, Петровский железнодорожный, который продолжает работать, он непосредственно выходит прямо вот к ЖД вокзалу. Через Днепр ты переезжаешь, и там ЖД вокзал. В документе приведен список переправ через Днепр от ее истока в России до Дель... Нет, зачем от истока? Нет, по Украине только. В Киеве начали обносить мосты через Днепр антидроновыми сетками. Тра-та-та. На Украине 28 мостов и дамб через Днепр. 28. Это не ультрапотрясающая прям цифра, 28. Причем, что пропускная способность большинства из них не то чтобы велика, а самое главное, логистических подъездных путей туда тоже они должны быть. То есть ты не можешь просто взять и там через какой-то мост переехать. Это же значит, туда нужно довести все это дело. Вот, я открыл, где тут у меня карты. Вот, я открыл карты. И просто если смотреть по карте, вот Киев, можно просто посчитать, потому что севернее Киева, там уже совсем рядом начинается Белоруссия и Киевское водохранилище, через которое мосты не наведены, ибо оно, как любое водохранилище, имеет большое зеркало поверхности. Значит, мост Патона, Дарницкий, Южный, вот Южный был, метромост, здесь метро ездит по нему. Еще есть мост, который... это что за мост такой? Подольско-Воскресенский, но он идет в промзону в какую-то. Он не с берега на берег. И Северный мост. Вот это Киевские мосты. Дальше, если вы соберетесь, покинув Киев на юг, перебраться на другой берег Днепра, придется ехать, продолжаем ехать. Здесь острова. Ага, и еще дальше мы едем. Сколько это мы уже проехали? Я не знаю, но довольно долго. река Днепр, мы продолжаем ехать, Переслав-Хмельницкий, проезжаем, мостов все еще нет. И добираемся до местечка Канев. Местечко Канев. Здесь мост, он реализован через ГЭС, гидроэлектростанция. То есть здесь плотина, шлюзы. Такое, наверное, мы не работаем по такому, потому что, это уже с точки зрения гуманитарной будет катастрофа. Но если плотина начать разрушать, мы не работаем по ним. Украинцы работают. Они могут сами затапливать свои, вспомните историю с Херсоном. Потом дальше, действительно, следующий мост, он у нас река Днепр. Следующий только где-то Кривой Рог или что-то, Черкассы. В Черкассах, вот потом есть мост. Потом водохранилище снова. Потом Кременчук. Вот Кременчук тоже есть мост в Кременчуге. Ну и дальше потом Днепродзержинск, который они сейчас решили переименовать. Потом Днепр. Это я к тому, что не так уж и много. И, конечно, история не любит сослагательных наклонений, но жаль, что вот если бы мы начали в 22-м сразу по ним работать, уже бы, наверное, справились к этому времени. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: 10:00, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударе по судну с военными грузами для ВСУ. Цель была поражена в порту Николаев. В Министерстве обороны ранее заявили, что российские военными ракетами ударом разрушили мост через реку Оскол в районе Петровки на Купинском направлении. Кроме того, в сводке ведомства говорится, что в течение ночи средства ПВО ликвидировали над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 505 украинских дронов. Евросоюз предстоящей зимой столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа. Он составит около 14 миллиардов кубометров, то есть примерно 7% от общего спроса. Этого объема достаточно для обеспечения энергии от 10 до 12 миллионов европейских домохозяйств, пишет издание «Политика». В публикации также приводятся данные доклада Института экономики, энергетики и финансового анализа, согласно которым цены на газ выросли до рекордных за 4 года значений. Политика отмечает, что кризисная ситуация на европейских рынках связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке, а также с запретом на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ. Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шарджу. Первый борт из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в столичный аэропорт Домодедово накануне в 21:45 по Москве, заявили в Минтрансе. Ведомство добавили, что полеты будут проводиться ежедневно на самолетах Airbus A320neo, вмещающих 174 пассажира. Вылет из Домодедово запланирован на 22:35 по Москве, прибытие в Шарджу в 6 утра следующего дня. С 14 декабря авиакомпания Air Arabia планирует увеличить частоту полетов до 2 рейсов в день. В Росреестре перечислили города страны с самыми необычными названиями. В топ вошли Зима, Дно, Опочка и Пыталово. Причем три последних населенных пункта располагаются в Псковской области. Зима находится в Иркутской области, в Мурманской – Кандалакша, в Омской – Называевск. Также в список оригинальных названий вошли Пытьях и Дагестанские огни, заявили ТАСС представители Росреестра. В материале говорится, что такие названия населенных пунктов привлекают внимание людей – к более подробному изучению географии, традиций русского языка и культуры. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей 47 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: Доллар, фунт,
5: Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
6: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Да, не удивляйтесь, это Рафаэль Ардуханян, просто голос немножко подсел. Но я надеюсь, что все нормально будет. Постараюсь более громко, более четко говорить. События развиваются достаточно бурно. Сегодня мы говорим о Соединенных Штатах Америки. И, конечно же, сейчас затронем повестку, которая, ну, в буквальном смысле слова, взрывает информационное пространство. Это, конечно, визит Рубио в Афины, но не только. Но не только, потому что Джей Ди Венс, он тоже, так сказать, проводит определенные встречи внутри Соединенных Штатов Америки. И я бы хотел рассмотреть сейчас события, которые происходят, вот именно в контексте, ну да, уже достаточно открытого противостояния Марка Рубио и Джей Ди Венса. Я думаю, это понятно. В преддверии, вот сейчас, так сказать, в преддверии промежуточных выборов, они начинают уже набирать обороты, готовясь к президентской гонке 2028 года. Так что здесь уже мы можем с полной уверенностью сказать, что и президентская кампания по выбору, выдвижению кандидатов в президенты, она тоже идет полным ходом. Несмотря на то, что пока это все в рамках администрации Трампа, Трамп еще, собственно говоря, не особо артикулирует свое отношение, ну, как всегда, очень переменчиво. Но, тем не менее, очень любопытно наблюдать. Особенно по той риторике. И какие-то такие, знаете, уже особые, скажем так, заявления, которые раньше были в рамках политического процесса, в рамках действий администрации. Сейчас мы видим, что эти люди берут на себя определенную ответственность за, ну, такие уже глобальные заявления, независимые, скажем так, заявления от Трампа. Потому что, в принципе, их заявления, они в очень большой степени контрастируют с тем, что говорил Трамп. И говорит даже до сих пор Трамп. Но пока просто несколько вот свежих новостей, которые только что пришли. Вы можете, конечно, те, кто подписан на мой телеграм-канал, уже это прочитали. Жене Мадуро отказали в освобождении из-под стражи под домашний арест. Подавалась апелляция, ну, не получилось. Пит Хексет, наш так называемый министр войны, неосторожно очень решил провести тренировку вместе со спецназом. Ну, конечно, это было очень такое жалкое зрелище. 46-летний министр попытался преодолеть частично даже полосу препятствий, которая была у морских котиков спецназа. Но не получилось, явно подустал. Потом трансляция была прервана. Ну, в общем, было достаточно смешно. Вот, политик опубликовал фотографию, так очень достаточно яркую и очень знаменательную, конечно. Ну, чего не сделаешь ради пиара, вот это действительно. И в этот же момент J.D. Vance пытается, вот он выступал сейчас в нескольких штатах, у него были встречи, он как раз говорил тоже, как он сам говорит, и его политтехнологи говорят, что нужно привлекать побольше мужской аудитории, молодых людей, которые раньше поддерживали Дональда Трампа, он хочет переманить их как бы. Делает достаточно жесткие заявления по поводу дискриминации внимания мужчин. Вот это вот очень любопытно было. Вот. И каждый раз говорит о том, что будет бороться. Вот можете себе представить? Институционная дискриминация мужчин. Вот это то, что заявляет Венс. Неоднозначно это вызывает реакцию, прежде всего, в республиканской партии. Нет единства по поводу этой стратегии. Но многие сомневаются, что Венс сможет переломить негативный тренд, который вызван, конечно, затянувшимся конфликтом в Иране и высокими ценами на топливо. Так что наследие достаточно трамповское, оно все-таки тянет их, что называется, вниз. И вот это желание пораньше начать предвыборную свою кампанию, оно, безусловно, вызывает определенные, наводит на мысли о том, что в каком состоянии сейчас находятся дела и вообще взаимоотношения внутри администрации Трампа. Я думаю, что вот в преддверии 28-го года нас ожидает тот редкий случай. Я думаю, что любители футбола и вообще спорта знают и неоднократно сталкивались с такой ситуацией, что полуфиналы каких-то соревнований, они гораздо более интересны, информативны и более важны, чем финал. Вот в данной ситуации, я думаю, будет приблизительно то же самое, потому что сейчас начинается активное противостояние двух реальных претендентов на кресло президента в 2028 году. Это Марко Рубио и Венс. И пусть вас не смущает, что они находятся в одной партии, потому что они, может быть, и состоят в одной партии, но, безусловно, соотносят себя с совершенно другими кругами. Судя по всему, не найдя достойных кандидатов среди либералов, потому что мы видим, что демократическая партия сейчас просто разрывается повесткой, этот фактор социалистов, он, безусловно, сейчас влияет и определяет, собственно говоря, тренд, то, что мы называем либералами Соединенных Штатов Америки, демократическая партия, они полностью абсолютно находятся под их влиянием, невозможно совершенно противостоять, и вот умеренное звено демократической партии, они не в состоянии даже выдвинуть кого-то, чтобы кто-то мог занять, ну, какую-то умеренную позицию. Причем самое интересное, что и клан Обамы, и клан Клинтонов, они молчат, они ничего не могут сделать. Не слышно Шумера, не слышно Нэнси Пелоси, ну, ее ставленников, она, конечно, уже по возрасту не может, конечно же, вступить в такую так, гонку, это понятно, да. Но, тем не менее, слышны кто? Бенни Сандерс, слышны Аль Саед, слышен Мамдани, слышна Акасия Кортес. Вот, то есть все радикалы, которые только есть. И, судя по всему, олигархат не может ставить на них. Ну, непредсказуемая аудитория, наверное, с этой точки зрения. И вот Рубио как раз и будет выполнять эту функцию. Именно Рубио с неоконовским своим наследием, он, судя по всему, заполнит вот эту нишу глобалистов, потому что неоконы в очень большой степени они соотносят себя все-таки с глобалистским проектом, может быть, не таким, как эта демократическая партия и либералы представляли, но тем не менее. И я не думаю, что в ближайшее время появится, потому что его вообще не видно как бы сейчас. Более того, не то чтобы не видно среди демократической партии реальных претендентов на должность президента США, но они даже не заявлены. Ну, ни Гевин же Ньюсом, ни Камала же Харрис. Это же просто, ну, это насмешка какая-то, это причем понимают все. Я хочу вам напомнить, что я недавно говорил, Камала Харрис, как и, собственно говоря, Дональд Трамп, она пыталась вступить вот во время подготовки к промежуточным выборам, она пыталась предложить свои услуги в качестве пиара некоторым кандидатам от Демократической партии. Никто не согласился. Ее не хотят видеть на собраниях либералов. Ну, в вежливой форме, конечно, но был отказ. Настолько непопулярны эти. И Гевин Ньюсом, это губернатор Калифорнии, который тоже в какой-то степени претендует, но он погряз буквально вот в коррупционных и в личных таких, так сказать, секс-скандалах своих, связанных с его бывшей женой, с бывшими сотрудниками там и так далее. То есть это тоже, как говорится, ну, не проходящий абсолютно вариант, не проходной вариант для Демократической партии. Но замены им нету, никого не выдвигают, собственно говоря. И вот я думаю, что сейчас как раз вот эта вот заявка, которая есть, я имею в виду вот речь о Рубио в Афинах, это, конечно, в очень большой степени. Во-первых, это абсолютно противоположность тому, что говорил Трамп. Абсолютно. В данном случае. Ну, с одной стороны, конечно, Трамп, который говорит о никчемности Североатлантического блока, о никчемности западных стран, так называемых партнеров. Вот. Рубио говорит наоборот. Говорит, Европа, надо пробудиться. Надо укреплять союз с Европой, развивать сотрудничество в оборонных партнерствах, в энергетике, во всем, так сказать. За теснейшее сотрудничество он выступает. Как будто не было предательства, ну, с их точки зрения, с точки зрения американской стороны, предательства всех фактически членов НАТО во время агрессии против Ирана. Так что в данном случае вот апелляция Рубио, он выступал на фоне, как говорится, некрополя, говорил о традициях, древнегреческой, безусловно, демократии, плавно переходя на традиции Рима. Вот, знаете, такой экскурс сделал достаточно, ну, как он, по крайней мере, думает, глубокий. Вот туда и говоря, и невольно подводя это все к тому, что вот как бы апофеозом, последователем этих традиций сейчас являются Соединенные Штаты Америки и те, кто будет вместе с Соединенными Штатами Америки. Так тонко-тонко намекнул. Так, давайте возьмем звонок. Да, слушаю вас.
8: Здравствуйте, Рафаэль. Скажите мне, пожалуйста, вот у вас в Америке, в поликлинике с хорошими дверями, а то мы сидим без пальцев не остались, мы пальцы прибили. Так что я не знаю.
7: Ясно, это очень важный, конечно, вопрос. Очень важный. Как-нибудь я на него отвечу, если вспомню что-нибудь такое. Так все нормально, да, я так понимаю? Двери в поликлинике, да? Ну, ладно, да. Здравствуйте, Карен, здравствуйте. 26. Рафаэль, вы вчера глубоко меня разочаровали. Я думал, что вы спокойный человек, а вы, оказывается, склонны к повышенным тонам. Зачем это нужно делать на радио? Народ вас слушает, звереет, и потом будет устраивать... 23.6. У вас какая-то очень странная логика абсолютно, так сказать, в этом. Вы что, считаете, что если я повысил голос... то что, будут беспорядки, что ли? Вы настолько мне даете кредит моего влияния, что ли? Это первое. Второе. Я не признаю объективную журналистику. Хотя, конечно, я действительно вчера... Ну, просто тема была достаточно. Согласитесь, все-таки очень больная для всех нас. Очень животрепещущая, да? Да, может быть, было действительно эмоционально. Но я живой человек. И хорошим таким размеренным тоном говорить о... проблемах, о том, что нас всех волнует, ну, простите меня, я еще не научился, может быть. Так что я очень огорчен, что вы разочарованы вот этим, так сказать, фактором. Но, так сказать, я бы все-таки не призывал вас не делать таких далеко идущих выводов по поводу всего этого. Китая как бы не существует, только Америка существует. Ну, там как раз было сказано по поводу этого. Так вот, То, что касается речи Рубио, то, что было сказано там, сейчас, вот в рамках визита, это конечно, была, так сказать, это был призыв к глобалистский, прежде всего, по сути своей, по своей, так сказать, по своему генезису, это был как раз вот призыв к консолидации североатлантической. Но это уже совершенно конкретное, без всяких, знаете, кивоков и реверансов, под эгидой Соединенных Штатов Америки. Он говорил, призывает возрождение мощи стран Запада и говорил, так сказать, по поводу, каким образом все это нужно делать.

0: с Англией в очень большой степени, с Испанией было. Вот сейчас Марко Рубио уже, вопреки, кстати, этой позиции, он сейчас вот пытается собрать это все воедино. И это касается очень многих аспектов, не только военной. Не зря вот выступление было, допустим, в Греции, потому что Греция рассматривается как, знаете, такой отдельный стратегический партнер. Впервые сейчас Марко Рубио, обычно всегда визиты были в Грецию и потом еще в Турцию обязательно было. Учитывая напряженные отношения между двумя странами, кстати, обе члены НАТО, Америка дифференцировала это. Сейчас этого не произошло. Визита в Турцию не будет. Был только в Грецию, где пели дифирамбы и греческой истории, и греческим реалиям. Он сам говорит о том, что как раз вот Греция является образцовым союзником. Вот. Ну и сразу же, конечно же, заявил, почему Греция образцовый союзник, а потому что Греция закупила американских вооружений там на 4 миллиарда долларов. Ну вот видите, как вот так вот. Но есть еще один аспект. Аспект этот называется вот как, каким образом. Дело в том, что, судя по всему, Греция выбрана таким основным хабом для реализации американского сжиженного газа. Здесь есть один нюанс, который вот, ну, в принципе, он стал вот сейчас известен. Я не знал, у меня этих цифр не было. По разным оценкам, от 20 до 30% всего флота, который перевозит сжиженный газ сейчас во всем мире, он, собственно говоря, ну, ходит под флагом Греции и принадлежит, как, насколько я могу понимать, греческим компаниям. То есть вот это неожиданный такой вывод. И вот то, что вот эти цифры сейчас тоже озвучены, я думаю, что это тоже здесь говорится, что это не только стратегическое, помимо всего прочего, военное сотрудничество. Здесь будет комплексное и военное, и экономическое, и гуманитарное. Хорошо это или плохо для нас? Для нас, наверное, это все-таки плохой сигнал. Для нас это очень-очень плохой сигнал. С другой стороны, это определенное окно возможностей, может быть, будет с Турцией, потому что Турция очень недовольна. Турецкая пресса пишет о том, что, ну, напряженно воспринимает вот этот визит. Вот. Но нам в любом случае нужно понимать прекрасно, что американцы перешли в наступление сейчас. Дипломатическое, политическое наступление. Вот эта эпоха, кто знает, может быть, эпоха этой клоунады постепенно заканчивается. У нас сейчас есть со стороны Америки два серьезных кандидата, которые учитывают, по крайней мере, учитывают ошибки, которые в свое время сделал Дональд Трамп. И они будут, безусловно, уже исходить из этого, исправлять какие-то вещи. По крайней мере, наш расчет на то, что будет такой, знаете, непреодолимый разлом между Европой и Америкой, мне кажется, это абсолютно сейчас беспочвенный, безосновательный. Нет, любая будущая администрация приложит все усилия, чтобы восстановить это единство. А это уже, собственно говоря, если мы исходим из того, что Европа, может быть, вряд ли будет полюсом мира, то тогда создается достаточно мощный североатлантический полюс, который объединит США, Канаду и всю, собственно говоря, не только Западную Европу, но и всю Европу. Это будет, безусловно, мощный конгломерат и экономический, и военный. Так, да, слушаю вас, пожалуйста.
1: Алло, да. Алло, здравствуйте, Рафаэль. Да, здравствуйте. Игорь, Москва. Я вот такой вопрос хотел. Значит, вот американцы тут как-то возмутились по поводу случая вот в чумном центре у нас. Угу. Вот. И хотя у них, у самих оказалось, что каждый год умирают по 6-7 человек от этого вот болезни. Как это вот вы можете прокомментировать?
0: Я вам скажу больше, от кори умирают уже в Америке. Эпидемия кори была, и от кори умер. Два человека уже умерло, по-моему. Спасибо вам. Вы знаете, это лишний раз говорит о том, что ситуация здравоохранения в Америке стоит очень-очень плохо, а вот с точки зрения пиара очень-очень хорошо. Посмотрите, пожалуйста, достаточно сомнительный такой случай, пока точно мы не знаем, что, почему, каким образом произошло в этой лаборатории в Сибири. Судя по всему, действительно, один человек женщина скончалась там, сотрудница. Вот. Но вы посмотрите, как моментально было отреагировано. В Америке за последние вот полгода, и мы это неоднократно говорили, эпидемия диареи, эпидемия кори. А мы даже не раскручиваем эту тему, понимаете? Это касается и французов. Мария Захарова только упомянула по поводу беспорядков и издевательств, и преследования, которые чинит французские власти против своих же.

0: детей, а мы не реагируем, понимаете? Мы официально не протестуем, мы официально не заявляем протесты и не посылаем документы в международный там трибунал какой-то, в Организацию Объединенных Наций, чтобы разобрались с этим. Мы не говорим и не просим Всемирную Организацию Здравоохранения проверить состояние, допустим, в Соединенных Штатах по поводу вот той же эпидемии диареи была и кори. А сколько там случаев было заражения птичий грипп, когда там миллионы-миллионы домашних животных, птицы уничтожались тогда. А мы не реагируем на это, понимаете? Это вот пример контроля информационного пространства и пример системной работы наших врагов и, к глубокому сожалению, бессистемная работа с нашей стороны. Никто не отслеживает эти случаи, и никто не набирает себе политические очки в этом плане. Конечно, это пропаганда, конечно, это агитация. Конечно, можно услышать, но мы не такие, мы не будем вот сейчас вот так вот оттапаться. Послушайте, нам ни одного промаха, ни одной осечки, ни одной нам никто не уступит. Любое событие со знаками, любое событие во всех сферах со знаком минус отыгрывается мировой закулисой информационно. Почему мы этого не делаем? Вопрос возникает. Это, кстати, вопрос к тому, когда я вам говорил вот по поводу других действий в отношении в других сферах, которые я вот вчера упоминал. Действительно, мы это не отрабатываем. Что это такое? Еще раз я хочу повторить. Это бессистемная работа. Нет системы противостояния, нет информационной гигиены, которую мы не внедряем эти принципы у нас. Это, с моей точки зрения, это ошибка. Я надеюсь, уважаемая радиослушательница, которая меня упрекнула в излишней эмоциональности, сейчас будет гордиться мной. Посмотрите, как я спокойно говорю о совершенно животрепещущих проблемах, которые стоят сейчас и перед нами, и перед мировым сообществом. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Олег, да. Скажите, ну вот да, Руби озвучил такой манифест американских неоконов. И Руби, и Венс являются соперниками, да, как кандидат от республиканцев на будущих выборах. А вот как бы вы оценили, ну, такие слухи, что вот эти неоконы в республиканской партии могут склонить Трампа к тому, чтобы заменить в качестве вице Венса на Руби и продвигать его? Или это нереальный, так сказать, вот расклад, и все-таки Трамп будет ставить на Венса? Да, спасибо.
0: Да, спасибо. Я не знаю, будет ли Трамп ставить на Венса. Трамп всю свою жизнь ставил только на Трампа. Вот, чисто теоретически, да и практически, заменить вице-президента невозможно. Я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что вице-президент – это точно такое же выборное лицо, как и президент. Президент назначает кандидата, но выбирают его, собственно говоря, вот точно так же, это выборщики. Поэтому заменить там по какой-то причине вице-президента – это не такой процедуры даже как таковой нет. Я хочу еще раз вам напомнить, что вице-президент является еще главой Сената, он возглавляет Сенат. Поэтому, если мне не изменяет память, то процедура отстранения вице-президента, она должна тоже набрать, как и в импичменте, 2/3 сенаторов, которые бы утвердили это, допустим, там, решение кого-то. В истории Соединенных Штатов не было такого случая, когда вице-президент был недоволен своим, как говорится, подчиненным, и он его пытался бы, допустим, уволить. Такого не было никогда. Даже когда и были определенные противоречия, они в течение 4 лет, они как-то спускались на тормозах, и потом этот вопрос уже решался совершенно по-другому, другим образом совершенно. Так что здесь, я думаю, мы можем совершенно четко понять, что подобные вещи не грозят ни в коей мере. Вот. А противостояние, да, оно, собственно говоря, уже началось в полном объеме. Мы это видим, это уже видно. Слушаю вас.
2: Добрый день, Рафаэл, меня Денис зовут. Ну, я бы не драматизировал бы вот то, что они сейчас пытаются заигрывать с Грецией, потому что, ну, политика, если честно, со стороны выглядит очень неуклюже. Где времена того же, как бы, Киссинджера? Он хоть был враг, но все-таки он был умнее. Опять же, давайте возьмем Грецию. Оказывается, ну, мы знаем, что греческие танкеры переводят достаточно большую долю так называемой нашей этой серой нефти. Да. И Греция выступает одним из этих, кто не позволяет наложить санкции. А что касаемо Турции, ну, вроде бы как, ну, я не знаю, сколько правда и неправда, Турция собирается вместе с Пакистаном вписаться за Саудовскую Аравию в войне с хуситами.
0: Да, то есть, уже послали войска, да.
2: Да, если американцы будут так к ним относиться, турки могут сказать: ребята, ну, идите сами с хуситами, разбирайтесь, а, там, разблокируйте вот этот пролив, который в Красное море идет, я не помню, как он называется, то есть, вперед.
0: Бабаль-Мандепский, да.
2: Да, да, то есть, ну, настолько, понимаете, эта политика выглядит неуклюже, ну, то есть, ну, вроде
0: я понял,
2: бы
0: да.
2: это, ну...
0: Спасибо, да. спасибо, да, соглашусь с вами, действительно, но, тем не менее, инициация видна, и мы видим, что это уже конкретные шаги. Сейчас время выпуска новостей, давайте вместе со мной послушаем его, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
4: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о росте товарооборота России и СНГ. В прошлом году показатель превысил 110 миллиардов долларов и в 2026-м продолжил расти, подчеркнул президент на встрече лидеров стран Содружества в узком составе. За первую половину текущего года товарооборот прибавил еще 19%, отметил глава государства. Путин добавил, что СНГ может достичь больших успехов, если будет идти по пути снятия торговых барьеров. Кроме того, российский лидер пригласил коллег по объединению на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге, который состоится 21 декабря. Александр Лукашенко назвал недальновидным решение Молдавии выйти из СНГ. Президент Беларуси выступил с таким заявлением на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе. Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства, полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли, приводит слова белорусского лидера агентства Белта. Молдавия ранее вышла из базовых договоров СНГ, а также приступила к денонсации других соглашений. Формальный выход республики из Содружества произойдет в апреле 2027 года. При этом Кишинев изъявил желание сохранить свое участие в 17 соглашениях. ВСУ при помощи беспилотников атаковали продуктовый магазин в Энергодаре. По предварительным данным, пострадавших нет. Глава города-спутника Запорожской атомной электростанции Максим Пухов написал в своем канале в мессенджере Макс, что украинские военные использовали для удара два БПЛА квадрокоптерного типа. Вновь вооруженные формирования Украины атаковали не военный объект, а магазин, куда люди приходят за самым необходимым. Это очередное военное преступление против мирных жителей, отметил Пухов. Аналитики назвали сферы с наибольшим числом вакансий для выпускников. Для молодых специалистов с высшим образованием без опыта работы это медицина и фармацевтика, промышленность, образование и строительство. Такие данные приводятся в исследовании сервиса StupidJob. Для выпускников колледжей со средним профессиональным образованием больше предложений в таких сферах, как ритейл, банки и логистика, говорится в документе. Согласно данным опроса, сегодня 3 из 4 компаний, активных на рынке труда, принимают на работу выпускников колледжей и высших учебных заведений без опыта. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 2. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Как известно, история ничему не учит.
6: она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Право защищать себя. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки. Обсуждаем с вами характер российско-американских отношений, как они влияют в целом на ситуацию в мире. И, конечно же, в наших странах, прежде всего, у нас в стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, вашу критику. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал. Дзене мы, ВКонтакте мы, в Максе мы. Но прямой эфир. Это нечто неповторимое и незаменимое. 495-73-73-94-8. Я хочу анонсировать, что сегодня к нам в гости, вот сейчас подтвердилось, придет Грег Вайнер. Расскажет поподробнее немножко, что там Рубио творил в Афинах. Правда, он добраться не успел туда. Но, тем не менее, я думаю, расскажет кое-что новенькое. Как говорится, уже послесловие после этого визита будет. Ну и в целом еще поговорим о Соединенных Штатах Америки. Там происходят тоже любопытные события. Опять перестрелки. Опять с сотрудником миграционной службы ранил нелегального мигранта. Огромное количество там, так сказать, к сожалению, сейчас выступлений. Прежде всего, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. Ну, поговорим с Грегом Вайнером. Позвольте зачитать ваше послание, которое Марина пишет. Все говорят о неуклюжести внешней политики США, однако свой сжиженный газ они навязали, Северный поток подорвали, устроили везде конфликты, ввели чудовищные санкции против нас, и в этой мутной воде они только черпают выгоду. Совершенно верно, Марина, совершенно верно. Вы сейчас как раз это обозначили. И то, о чем я пытаюсь, может быть, иногда чрезмерно эмоционально, но я пытаюсь, как говорится, констатировать и говорить вот именно об этом. Понимаете же, мы должны избавляться от этих иллюзий по поводу того, что можно установить какой-то равноправный диалог с этой страной. И вообще с Западом, я уже не говорю о Европе сейчас просто, там и говорить даже особо нечем. Но тем не менее, вот реалии наши, они вот именно такие. Вы опять вот такие. 49-33, Рафаэль, вы знаете, показывают ли нашим американцам, партнерам видео самих украинцев, где они добивают раненых, пленных, сжигают дом профсоюза и так далее. Это было в целом не показывают, это все блокируется всегда. Попытки через YouTube это показать тоже было блокировано, но это было несколько раз выставлялось некоторыми журналистами Соединенных Штатов, в частности Меган Келли и Такер Карсон, но они упоминали об этом, я не помню, по-моему, было только видео из дома профсоюзов. Но вы понимаете, в чем дело? На это видео потом пришло огромное количество так называемых бандеровских ботов, которые говорили, что это вовсе не там, что это вовсе не то, и это не так выглядит. То есть повестка, когда вы контролируете информационное пространство, даже если вы показываете иногда реальные факты абсолютных преступлений против человечества со стороны бандеронацистов, они дезавуируются вот именно этим контролем. Это еще вот я, как говорится, не устану повторять обо всем этом. Так, давайте возьмем. Слушаю вас.
8: Да, здравствуйте, Рафаэль Иванович.
0: Давай.
8: Ну, знаете, тут много ключевых моментов, когда американцы бьют на перспективу, в том числе по СПГ, когда Россия еще в начале этого десятилетия приняла решение к 40-му году достичь объемов производства СПГ уровня такой страны, как Катар. который тоже держит руку на пульсе и собирается производить уже к 30-му году не 80 миллионов тонн, а 120. Это во-первых. Поэтому бьют по теневому флоту, и в том числе по танкерным перевозкам.
0: Совершенно верно.
8: Вот. И второй ключевой момент. Не кажется ли вам, что Марк Рубио более значим для Трампа, потому что он помимо госсекретаря, как и Генри Киссинджер в свое время, исполняет обязанности советника по национальной безопасности. И судя по высказываниям Венса, по отношению не только к Ирану, но и к странам Ближнего Востока, к анклавам Палестины, он не меньший, так называемый, ястреб внешней политики, чем Рубио. Спасибо.
0: Спасибо, да. Вы знаете, я начну с позиции Трампа. Непонятно. Непонятно совершенно его предпочтение в данный момент. Это первое. Второе. Рекомендации в данном случае Трампа, они могут сыграть очень злую шутку с претендентом, понимаете? Я не думаю, например, что поддержка Трампом Марка Рубио принесет плюсы, дополнительные баллы самому Рубио. Здесь просто вот такая, знаете, ситуация двойственная немножко складывается. И у меня такое впечатление, что вот я смотрю сейчас на выступление Венса, мне это напоминает выступление Элла Гора в конце 90-х годов, когда он, будучи вице-президентом, при президенте Билли Клинтоне, всячески пытался отгородиться от своего, ну, скомпрометированного босса. Естественно, речь шла о деле Моники Левински на тот момент. Вот, мне кажется, Венс особо и не старается получить какое-то одобрение, какие-то рекомендации со стороны Трампа. Я уже неоднократно говорил, эта ситуация складывается и в республиканской партии в отношении Дональда Трампа, и, собственно говоря, в демократической партии по отношению к Камале Харрис, которая занимала должность вице-президента. Так что вот здесь, вы видите, вот таким образом. А вот насчет сжиженного газа, вы совершенно справедливо, я поддерживаю вашу мысль в этом плане. Конечно, это посмотрите, какая многоходовая комбинация и по поводу контроля за перевозками сжиженного газа. Даже если Россия будет на перспективу, какие-то санкции будут сняты и будут какие-то там подвижки, то посмотрите, находясь вот именно там, будучи в Греции, американцы будут контролировать поставки и нашего газа, и катарского, а это основные поставщики. Кстати, там же в Средиземноморском регионе Алжир тоже один из основных поставщиков газа, он тоже будет под контролем Соединенных Штатов Америки. Вот, вот это называется системная работа, и вот я вижу, что Евгений вот недоволен тем, что я подчеркиваю опять какие-то недостатки здесь, говорю о просчетах, допустим, но об этом, ну, я обязан об этом говорить, понимаете? Я уже не говорю о том, что я отвечаю за свои слова прекрасно, но я здесь вижу, как политолог, совершенно конкретно политтехнологию, которая имплементируется против моей страны. Ну как еще мне можно, что я еще должен, как говорится, как я еще должен себя держать в руках, чтобы и каким образом говорить обо всем этом? Самое пристальное внимание на это надо обращать, потому что этот колокол звонит по нам. По нам, а не по кому другому. Слушаю вас.
9: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
9: Ой, добрый вечер, извините. Добрый день.
0: У меня тоже все смешалось, ничего.
9: Да, прошу извинить. Рафаэль, я вот хочу возвратить вас к очень важному заявлению, которое было сделано в первой половине передачи по поводу поведения Рубио. Вот, и спросить у вас, вот ваше мнение. Означает ли это, что стремительно падает опора на Трампа на ту команду, которая пришла с ним вместе к власти, ну, когда он победил на президентских выборах? Потому что, значит, Рубио ведет себя явно не в соответствии с генеральной линией, которую проводит сейчас Трамп. Mm-hmm. А если так, то Трамп возрастной человек. Без такой поддержки ему будет очень трудно осуществлять свою профессиональную деятельность как президента. И вопрос такой. Было ли что-то похожее в истории, значит, предыдущей истории Америки? И как из этой ситуации выходили, значит, другие президенты? Спасибо.
0: Да, спасибо вам. Ну, я, если так исторический экскурс брать небольшой, то это, наверное, все-таки Никсон и Джеральд Форд. Но там ситуация усугублялась, конечно же, окончанием Вьетнамской войны, позорной для Соединенных Штатов, и Уотергейтским скандалом 1973-1974 года. Тогда как раз Джеральд Форд был вынужден действовать немножко в другом ракурсе, и в какой-то степени он пожертвовал своей политической карьерой, но он сыграл на интересы партии, потому что именно Джеральд Форд после отстранения Ричарда Никсона, а я напомню, что Ричарду Никсону не был объявлен импичмент, как иногда ошибочно говорят некоторые коллеги мои. Нет, он сам ушел. Ну, это, конечно, так просто для чистоты эксперимента. Но сразу после того, когда Никсон, вот его знаменитый этот жест, садясь в вертолет на лужайке Белого дома, когда он знак «Виктори, победы», значит, так вот выбросил это, сразу же, вот в этот же момент Джеральд Форд подписал его прошение о помиловании. То есть президент Никсон был, собственно говоря, он, согласно, собственно говоря, помилованию, это высшее помилование, потому что Джеральд Форд уже тогда был президентом, автоматически он вступил в эту должность. Вот, я хочу вам сказать, что там вот процедура в случае смерти или ухода там с поста президента, вице-президент вступает в должность в течение нескольких часов буквально. То есть, допустим, вот если мы возьмем убийство Джона Кеннеди, то тело Джона Кеннеди, которое везли в самолете, на этом самолете, вот, который взлетел из Далласа, и он летел в Вашингтон, на этом же самом самолете верховный судья, представитель Верховного суда Уоррен, как раз вот комиссия, которая была, он уже там принимал присягу от Линдона Джонсона. Так что вот здесь вот такая еще взаимосвязь есть, так что здесь, конечно, проблем вроде бы не должно быть. Считается ли это в какой-то степени, может быть, провал, скажем так, в целом администрации? Ну, нет, я не думаю, что здесь. Дело в том, что Трамп так построил работу своей администрации, что он у нас, как говорится, один за всех. Один за всех. Так что здесь он, амбиций там у кого-либо, кроме Венца и Рубио, нету в этом. Так что я думаю, что он будет вот волей-неволей находиться вот в этом между Сциллой и Харибдой каждый раз. Ну, посмотрим, как будет это развиваться. Я не думаю, что Трамп прекрасно понимает, знает, куда он ведет свой корабль политический. Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, еще раз, Олег. Вот скажите, ведь в начале президентского срока Трамп симпатизировал Венцу гораздо больше, чем Рубио.
0: Да.
1: Ну вот, все-таки, как вы считаете, через 2 года, в ноябре 28-го, одинаковые шансы стать вот кандидатами основными от республиканцев у Венца и Рубио? Потому что все-таки, ну, говорят, что и республиканская партия, вот не оконы, все-таки на стороне Рубио.
0: Да.
1: Ну, вот ваш анализ.
0: Я понял, да. Я хочу вам сказать, что плохая новость для Венца. Вот в чем. Дело в том, что за Рубио будут голосовать, и за Рубио стоит. Будет стоять электорат, ну, кроме, может быть, радикалов. Электорат демократической партии в очень большой степени. В очень большой степени. Я уж не знаю, каким образом это будет реализовано. Но и еще, конечно, большая часть республиканской партии. То есть, понимаете, Рубио, он является представителем, конечно же, финансового олигархата в целом, но это тот олигархат, который контролирует неоконов, с одной стороны, и либералов-глобалистов. Потому что, ведь посмотрите, можно принадлежать любой партии, но Рубио сейчас, он, как говорится, провозвестник именно глобалистской политики. Он говорит то, что было при Байдене, он говорит то, что в свое время постоянно декларировалась администрация предыдущей. Если вот мы с вами посмотрим. Посмотрите выступление еще совсем недавно Дональда Трампа. Опора на внутренние силы. Только Америка. Никаких это. Нас постоянно обманывают. Мы санкции ведем против России. Что там против России? И против Китая. Да что там против Китая? Индия, Канада, Англия, Испания. Против всех абсолютно. О каком сотрудничестве вообще может идти речь вот в этой ситуации? И сейчас посмотрите заявление, собственно говоря, Рубио по этому поводу. Мы консолидируемся, мы, как говорится, едины, мы будем продвигаться политически, экономически, стратегически, в военной сфере, мы будем вместе, нас ничто, как говорится, не разлучит, так сказать, любим, целуем там и так далее, и так далее, и так далее. Так что вот эта повестка, она вот сейчас, она, это абсолютно глобалистская повестка, за которой стоит Рубио. В этом контексте. 2 года – это слишком большой срок, если внутри события, которые будут, посмотрим, как они будут происходить. Есть одна опасность, что вот именно проблемы, которые сейчас, с которыми сейчас сталкиваются американцы, они будут ассоциироваться именно с Венцем. Потому что Руби в любой момент может сказать, ну, послушай, я внешней политикой занимался, я никакого отношения не имею к тому, что происходило внутри по поводу повышения. А, кстати, я хочу сказать, что сейчас ставки по ипотеке для Америки поднялись. Порядка 7,5% ипотеки для Америки, это ужас. Как бы это ни смешно звучало в нашей ситуации, уважаемый радиослушатель, но для американцев это просто что-то неподъемное. Это даже не обсуждается. Конечно, для нас это выглядит все достаточно привлекательно, но я вот посмотрел, даже некоторые наши льготные программы, они, оказывается, в процентном отношении лучше, чем вот ставки, которые сейчас там есть. Цены на бензин то же самое. Это будет связывать с ВЭНСом. Это вопрос уже политической борьбы, политтехнологии, кто кого переборет в данный момент. Приблизительно такая ситуация складывалась в 1992 году, когда противостоял Джордж Буш-старший и вот этот... так сказать, чертик из табакерки по имени Билл Клинтон. Как раз тогда политтехнологи Билла Клинтона, они сыграли, ну, что называется, на все 100. Кстати, вот Стефанопулос как раз, который сейчас вот ведет передачи на CBS, NBC он вел, это как раз он был один из политтехнологов Билла Клинтона, это они сотворили вот это чудо, в буквальном смысле слова, потому что никто не ожидал такой победы, достаточно убедительной причем. Над ветераном войны, вице-президентом Рейгана, человек с безупречной репутацией, ну, кадровый военный, ветеран Второй мировой войны, летчик. И кому он проиграл? Вот этому плейбою, видите как? Так тоже бывает, так неожиданные повороты в так сказать, политической жизни Америки, их тоже надо учитывать, конечно. Да, слушаю вас.
10: Добрый день, Рафаэль.
0: Добрый день.
10: Это Григорий.
0: Да, Григорий.
10: Скажите, пожалуйста, вот весь мир ненавидит Америку, весь мир, вот скажите, всемирное вот это проклятие на Америку когда-нибудь ляжет, оно сбудется, то, что с ней что-нибудь случится, будь она проклята. Спасибо. Спасибо.
0: Я не могу поддержать ваш пафос в этом отношении, и это по одной простой причине. Поверьте мне, весь мир не ненавидит Америку, это заблуждение. Завидуют, боятся, и всеми фибрами иногда своего чемодана стремятся именно туда поехать. Так что я бы не утрировал бы ситуацию до такой степени. Определенные страны, которые испытали на себе в буквальном смысле слова, ну, тут далеко за примерами ходить не надо, я думаю, вы прекрасно понимаете, там, безусловно, есть антиамериканские настроения и все, что с этим связано. Но давайте не будем забывать, вот эта вот ночная финансовая долларовая кукушка, как... Извините меня за такую метафору. Она перекукует очень-очень многие вещи. Но никуда не денешься об этом. Но до сих пор вот это финансовое информационное сопровождение, финансовый информационный контроль, он дает Америке рычаги давления, влияния во всех регионах мира. И пока мы не выбьем это у них из рук, ничего не получится, понимаете? Ничего не получится. Так что здесь, как говорится, увеличение доллар говорит достаточно явно. Это, кстати, касается политики, которая сейчас вот имплементируется в Африке, то же самое. Да, там тоже очень сильные настроения. Еще помнят они, конечно, и времена рабства. Но и все равно, тем не менее, как только появляются зеленые купюры, то моментально какой-то консенсус, знаете, сразу наступает. Да, слушаю вас.
11: Да, здравствуйте, Рафаэль.
0: Да.
11: Не буду кидать камень в ваш огород, но про себя скажу, что мы как-то вся аудитория относится с пиететом не только к Никсону, но и к Джеральду Форду. Я бы хотел вас спросить, известно ли вам о меморандуме 200 изучения национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, которая была рассекречена в конце 80-х, анонсированная Ричардом Никсоном и отредактированная малоизвестным Клэксоном и всем известным Генри Киссинджером, которые бы Соединенные Штаты Америки, в том числе Ричард Никсон, были озабочены географическим бумом в 13 странах мира, куда попала и Турция, в том числе ресурсы которых были этих стран необходимы для Соединенных Штатов Америки. И этот меморандум подписал в том числе Джеральд Форд. Он опубликован в интернете, это очень объемный так называемый документ, который говорит о том, что забота Соединенных Штатов Америки по сокращению населения Земли совсем не блеф.
0: Ясно. Дело в том, что таких докладов было несколько, и до этого было меморандум Квиллера было написано это. Я не хочу сейчас углубляться, вы, Вайс, вы, как всегда, достаточно такую объемную тему поднимаете. Я не хочу слишком глубоко уходить во все это. Их таких докладов было достаточно много. Это еще было с времен, поверьте, Рузвельта, вот на моей памяти то, что было. Поэтому, и как вы сами понимаете, если вы изучали этот документ, то там как раз анализ демографической ситуации, он был ошибочен. А в частности, это касалось и некоторых стран Ближнего Востока, и в том числе, кстати, и, кстати, Советского Союза тоже. Кто же мог думать, что так все обернется? Так что, по мере нашей, как говорится, работы, если вы будете потихонечку вбрасывать некоторые темы, мы можем тогда это. А слишком так, вот знаете, уходить в это, у меня просто сейчас, признаться, и времени нет. И я, признаться, давно-давно, это вот я сейчас, вы сейчас сказали об этом, у меня так это какие-то воспоминания такие, знаете, полустуденческие они у меня всколыхнули, но я не думаю, что я буду готов к какому-то анализу научному. Да и не нужно, наверное, на нашей передаче это делать. Наталья Руби, этнический кубинец, ненавидящий нищу, страдающий от нечисти Красной Кубу, как Ленин, 17 лет, не бывший в России, но на Западе, где его готовили к перевороту в России. Так и Руби устроит на своей исторической родине переворот. Наталья, вы знаете, да, действительно, Руби — это этнический кубинец, да, действительно, его семья пострадала от революции, были национализированы многие активы этой семьи, да, действительно, на Кубе очень-очень сложная ситуация, вот, я не могу, когда вот вы говорите о нечисти, допустим, Красной Кубы, ну, вы знаете, ситуация не такая однозначная, так что я бы таким образом бы не ставил бы вопрос в этом. Дело в том, что отношение кубинцев к Соединенным Штатам Америки и вот этим гусанос, как они их черви называют, оно очень такое, знаете, специфичное. Это отдельная вообще-то тема, если надо вообще по-хорошему, это нужно отдельно рассказать обо всем этом. И там не так все просто, потому что, что бы мы ни говорили, это давно уже все это было, но вы посмотрите, Куба-то выдерживает, стоит, и никто не возмущается, и никто не идет на баррикады, и никто не собирается сносить правительство. Там немножко другое отношение. Кубинцы гордятся своей свободой. При всем при том, что, конечно же, огромное количество людей, большинство страдает материально. Но они прекрасно понимают, кто это сделал. И, может быть, они и винят свое правительство, но в первую очередь они, конечно, адресуют это Соединенным Штатам. Это вот к вопросу о том, как наш радиослушатель здесь сейчас говорил, какие страны, кто ненавидит с Америку. Ну, вот в очень большой степени на Кубе, по-моему, такой консенсус сложился. Так, XMR, они еще Северный поток заберут и будут посредниками на нашем газе. Да, действительно, мне тоже вот эта активность сейчас, которую разворачивает вот господин Дмитриев, сейчас провозглашает какие-то инвестиционные проекты, связанные с Северным потоком 2. Ну, надо очень осторожно здесь, по-моему, следить за этим, потому что, конечно же, американцы будут заинтересованы сейчас за бесценок скупить вот эту оставшуюся трубу, так они еще будут нашим газом торговать. Ну, это вообще тогда, знаете, как говорится, мечты сбываются. Полный контроль, 100% контроль, что ли, всего, как говорится, ресурса, ну, это не жирно ли будет, дядюшка Сэм? Вопрос хочется задать. Слушаю вас. Пожалуйста, говорите.
12: Алло.
0: Да-да, пожалуйста, вы в эфире.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Рафаэль, вот у меня такой вопрос.
0: Да.
12: Недавно по телевидению, по программе, я услышала, что Индия расплатилась за нефть с Россией сухим молоком.
0: Угу.
12: И у нас идет забой скота. Вот, не страшно ли это таким способом?
0: Уважаемые радиослушатели, извините, я слышал эту ложь, пожалуйста, не верьте. И не транслируйте абсолютно, так сказать, несостоятельные высказывания по этому поводу, насчет этого всего. Это вот, кстати, тоже, уважаемые радиослушатели, к вопросу о контроле информационного пространства. Потому что, действительно, эти вбросы идут постоянно. Постоянно, понимаете? Ну, здесь я еще раз хочу повторить. Если вы помните, у нас с вами была эта тема, может быть, она у меня как-то не до конца, я ее вербализировал в должной мере. Но вот информационная гигиена, это огромное значение имеет. Откуда вы получаете информацию? Кто это говорит? Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что если говорить о моем телеграм-канале «Америка Лайт», допустим, в этом, я всегда, практически всегда привожу первоисточники. Даже там, когда я делаю перевод или видеокомментарий, я всегда даю ссылочку, иногда даже на английском языке, откуда я это взял, на что это вот можно ссылаться. И таких источников у меня несколько сот, вот, и я их вот держу, как говорится, и каждый раз проверяю, понимаете. Огромное количество приходит мне ссылок, чтобы я подписался там на какой-то, выходит на связи, но я прекрасно вижу, что это боты, я прекрасно вижу, что это провокационные какие-то вбросы. Ну, я немного, это моя работа, да. Но вас я тоже хочу призвать к тому, чтобы вы очень осторожно относились. В Максе, вот Наталья спрашивает, и да, есть в Максе, но я не могу никак, у меня времени нет, чтобы оборудовать, ну, чтобы был доступен этот канал, это не так сложно. не так просто, вернее, для меня, потому что я все это сам делаю, поверьте, просто в меру своих способностей пытаюсь, так сказать. Иногда помогают мои коллеги с других ресурсов, но не всегда просто получается. До Макса просто руки не могут дойти. И YouTube-канал еще не оформился, вот только более-менее в Телеграме пока еще держусь. Вот, спасибо. Кстати, вот недавно 3000 подписчиков мы преодолели, спасибо вам за это. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу, но это всего лишь наша передача «Револьвер». А сегодня у нас отбой. Я убежден, что я вам предложу очень интересные темы. В 6 часов присоединяйтесь, а в 8 часов Грег Вайнер. Будем говорить про Соединенные Штаты Америки уже с перспективой и той информации, которую Грег нам всем привез. Так что жду вас сегодня вечером. Всего самого доброго.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент Беларуси оценил потенциал СНГ. Александр Лукашенко отметил, что он не исчерпан. Наш союз является, еще на долгие годы останется содружеством общей судьбы, заявил политик на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Он проходит в национальной туристической зоне Аваза в Туркмении. Ранее на мероприятии политик назвал недальновидным решение Молдавии выйти из объединения. Это, конечно же, не выбор простых граждан, а решение руководства, полагаю, недальновидное, причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли, приводит слова белорусского лидера агентства Белта. Яндекс сообщил о повреждении части инфраструктуры дата-центра в Калуге. В результате атаки БПЛА несколько модулей полностью выведены из строя. Полный масштаб ущерба оценивается. На месте работают экстренные службы и специалисты компании, говорится в заявлении. Яндексе добавили, что пострадавших нет, подчеркнув, что безопасность сотрудников остается главным приоритетом. Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шарджу. Первый борт из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в столичный аэропорт Домодедово накануне в 21:45 по Москве, заявили в Минтрансе. Ведомстве добавили, что полеты будут проводиться ежедневно на самолетах Airbus A320neo, вмещающих 174 пассажира. Вылет из Домодедово запланирован на 22:35 по Москве, прибытие в Шарджу в 6 утра следующего дня. С 14 декабря авиакомпания Air Arabia планирует увеличить частоту полетов до 2 рейсов. Минобразование Франции пообещали направить в проблемные школы 3000 учителей. Власти решили пойти на такой шаг на фоне многотысячных протестов старшеклассников. Кроме того, манифестанты выступают с требованием скорректировать перегруженное расписание и провести ремонт в некоторых учебных заведениях. «Мы определили школы, в которых сложилась наиболее тяжелая ситуация. Можно сказать, что 114 находятся в красной зоне и 400 в оранжевой. В ближайшие часы 3000 замещающих учителей приступят к работе в этих заведениях», заявил министр образования Франции Эдуард Жефре. Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и охватили всю республику. В некоторых городах манифестации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители в общей сложности провели около 7 тысяч задержаний. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей 74 копейки. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
3: Реклама.
14: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
17: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, кандидат исторических наук, проректор МГИМО МИД России Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
18: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
20: А мы свободны для всех. И даже для министра.
21: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
22: Мы с вами на одной волне.
23: Hello! Общежитие слушает.
20: И мы вас слушаем.
24: Галочка! Ты сейчас умрешь!
20: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
17: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
20: Марк Челноков.
1: Сегодня пятница, поздравляю вас, 9 октября.
20: Наконец-то.
1: Да, чудесно. Хорошего вам прекрасного настроения перед выходными.
20: Да.
1: Тем более синоптики обещают какие-то нереально теплые выходные. Сегодня до плюс 19, и вот сейчас за окном уже плюс 13. Герман бы сказал, что у него 12 на компьютере, у меня плюс 13. Выходные, правда, будет тепло. Плохо, хорошо, правда, немного дождичка пройдет, но это не страшно. Так, что нас ждет в течение этих трех часов?
20: Ой, такое все интересное. Вот реально все, что я люблю. Сначала мы обсуждаем много всего интересного. Потом к нам придет издательство «Азбука». Мы будем рассказывать о новых книгах, рассказывать, показывать, листать.
1: Что почитать выходные.
20: Новые книги будем. Да, в 12:30 мы разыграем билеты на разные классные мероприятия вместе с вами. Да. А в 13:00 к нам придет психолог Елена Соловьева. Правда, ты мне вчера сказал одну тему, на самом деле тема у нас другая. Вот. А тема у нас совершенно потрясающая.
1: Психологическая старость.
20: Да, психологическая старость. Мне Лена вчера написала, что Макс-то помнит. Я говорю, нет, Макс нас как раз запамятовал.
1: Я и забыл.
20: Да. А поэтому психологическую старость будем сегодня обсуждать, что это такое в 13:05.
1: Да, вот такие вот у нас сегодня темы, друзья. Поехали.

0: вас услышат. Так, еще раз напомню, сегодня воздух в столице прогреется до плюс 18.
1: Да что, поняли, мы поняли, еще тепло раз, сегодня. Еще в футболке, в леопардовой.
0: Да, в леопардовой. Я тоже в футболке, но не леопардовой.
1: Не в леопардовой.
0: Выше нормы, смотрите, завтра плюс 20, но погода немножечко испортится, пройдут кратковременные дожди. Да, но сегодня уже обещают к вечеру. Ветер усилится, как-то... Сначала завтра 20, теперь написано до плюс 11 всего. Ну, короче, завтра в районе от 11 до 13-14, вот так. Угу. Короче, в целом октябрь и ноябрь ожидаются теплыми, буквально на 2-3 градуса выше. И, кстати, первый снег у нас пойдет только в середине ноября. Друзья, живем.
1: Прекрасно.
0: Наши средства связи. Угу. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8.
1: Телеграм говорит МСК-бот, работает Макс. И телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. А еще на нас можно смотреть в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Присоединяйтесь.
0: Читайте обязательно нас в Дзене, друзья, там очень полезно. Так, какой сегодня праздник? А праздник сегодня чудесный. День яйца отмечается. World Eggs Day. Друзья, ну чудесно. Кстати, Онищенко сказал, что купленные в магазине яйца можно не мыть. Потому что они
1: значит, у них перья.
0: В фабричной упаковке. Ну, значит, на, ну,
1: надо
0: мыть. Смотри, да.
1: Я все-таки буду
0: я
1: мыть
0: тоже,
1: яйца, да?
0: Я тоже буду мыть, потому что, ну, как так вот?
1: Яйца очень полезны,
0: ножичком,
1: друзья.
0: Да. Сегодня в программе «Выход в город» все вопросы будут посвящены яйцам.
1: Неожиданно.
0: Да. Сегодня еще Всемирный день почты. Нашу почту как не поздравить. Я хочу им здоровья.
1: Можно отправить им телеграмму.
0: Да. Также сегодня день чтения. Вот поэтому во Всемирный день чтения мы и пригласили. Пригласили к нам издательство «Эксмо АСТ». Подожди, правильно же я говорю, да?
1: Практически.
0: Да, ну отлично. Специальный день специальной пожарной охраны МЧС России. Поздравляем с профессиональным праздником. День ветеринарной медсестры. Ну и, в принципе, это самое главное, что стоит вспомнить. Друзья, поздравляем. Отмечайте. Вот. Давай к новостям, Марин.
1: У людей начали диагностировать ИИ-психоз. Ужас. Ученые нашли десятки случаев, когда после общения с нейросетями у людей развивались или усиливались бредовые идеи или мании. Mm-hmm. Больше половины эпизодов связывали с чатом GPT. Иногда боты не спорили с пациентами, а подкидывали им новые теории заговоров. Но мы это обсуждали миллион раз.
0: Да, мы это обсуждали. Я просто тут прочитал, что ты знаешь, сейчас разработчик одного из ИИ, да, mm-hmm. вот типа чат GPT, они сделали такую историю, что если пользователь начинает ругаться, оскорблять чат, искусственный интеллект, то он просто вырубается и говорит: до свидания, вернусь, когда вы придете в себя. Дабы не
1: Одна колонка делает.
0: Да. Дабы не раздражать человека, чтобы не было.
1: Но у меня колонка раздражает, потому что она периодически подтупливает, ну будем честны.
0: Все,
1: да?
0: Они подтупливают не да. периодически, а достаточно да. часто. Конечно. Но с другой стороны, Марина, ну, вокруг все мы так живем. Все мы так живем.
1: Как, подтупливаем?
0: Конечно. Вокруг людей-то сколько. Вот она шла в метро.
1: Вышла из вагона, вместо того, чтобы людей пропустить, встала и стоит, смотрит, куда ей
0: идти. В телефон или на указатель, в какую сторону ей.
1: Тупость или очень раздражает.
0: Люди около входа, вот двери открываются, и такая стена стоит. Mm-hmm. И ты не знаешь, меж кого, где проплыть.
1: Mm-hmm. А там такие уже того, голодные глаза, да?
0: Да. Сейчас, если вдруг я
1: голодные
0: не успею,
1: игры начинаются.
0: Они вбегут и меня обратно впихнут в этот вагон.
1: Как будто бы, знаешь, я не понимаю, почему как будто бы двери начинают закрываться в тот момент, когда поезд подъехал. Но они же еще будут открываться. Или, например, когда в вагоне метро достаточно много людей, но не битком, да? Mm-hmm. Ну, можно как-то спокойно пройти. И вот примерно за 3 станции человек начинает вставать и плавно выходить. Подходить к вагону, спрашивая всех, выходите ли вы, не выходите ли вы. Нет, я вот встану, не пропущу вас, хочется ему
0: никуда
1: сказать.
0: Никуда я не
1: да,
0: пройду.
1: Да, вот я так вот встану и буду стоять.
0: И еще одно, знаешь, раздражение.
1: Давай,
0: тут, кстати,
1: выплеснем.
0: Вот эти вот длинные, вот когда сейчас вагон идет, поезд...
1: Насквозь, да.
0: И вот надо обязательно из одного вагона куда-то в другой пойти.
1: Особенно, когда люди стоят в вагоне.
0: Да.
1: Я вчера так ехала, меня, наверное, человек 10 истыркали.
0: Плечом,
1: причем тыркали,
0: локтем,
1: у меня за спиной стоял мужчина, а его не тыркали, тыркали меня. Вот очень сильно раздражает, на
0: это
1: самом
0: правда.
1: Деле. Потому что считают, что, как-то вот нужно...
0: Нет,
1: вот...
0: почему куда-то надо идти, вот скажите, пожалуйста.
1: Ну, может быть, опаздывает человек, такой
0: ну,
1: тоже
0: допускаем. Ну, хорошо, опаздывает, но, говоря, каждый из нас подходит к тому вагону, который ты со временем понимаешь, понимаю, что вот этот вагон, он напротив выхода, он ближе всего к тому месту, куда тебе повернуть,
1: ну, может быть, конечно, для кого-то это минута или две, она сделает какую-то погоду, да, вот они придут из одного конца вагона в другой, например, там встанут. Но просто обычно это происходит с людьми, когда в вагоне, правда, много людей, и вы идете не по свободному вагону, да, никого не задевая, а как раз по вагону, в котором много людей, идете, всех задеваете. Вот я вот этого тоже не пойму никогда. Да.
0: Вот Хишеду говорит, что у них в одном месте шило, у таких людей. Выплесните, друзья, мы сейчас...
1: На спорт сходить.
0: Да, выплескивайте свои раздражения. Вот Виталий Милонов, например, выплеснул тоже в эфир новостной такую мысль, что он посоветовал любителям поговорить по телефону на громкой связи в общественных местах, обратиться к психиатру. Депутат добавил, что такие разговоры — это признак психологических проблем. Но я согласен совершенно, как-то ни странно, в кои годы с Виталием Милоновым, потому что, ну, это правда. Во-первых, это некрасиво. Вот просто-напросто. Вот я сегодня думаю, вернее, не так, я захожу в автобус, рядом со мной заходит девушка, милая, прекрасная, очень такая ухоженная, волосы красиво уложила. Она садится и включает телефон и такая: «Я что-то не поняла, ты дебил, что ли?» Вот на весь автобус, на громкую связь. И там какой-то голос мужской говорит: «Ну что ты наезжаешь сразу? Ну ладно, я неправильно сделал». Я вот это вот начинаю.
1: Не хочется быть свидетелем, да, таких ситуаций.
0: Вот это вообще, это какой-то испанский стыд.
1: И что-то объяснять этим людям, потому что они все равно ничего не поймут.
0: Нет, я правда повернулся, так глянул на нее. Зыркнул. Если бы я мог метать молнии, я бы ее сжег. Нафиг там, блин, в этом кресле.
1: А, посмотри.
0: Она так на меня глянула, такая, как загнанная овечка. И такая, ну она с разговор, короче, сняла, перестала разговаривать. Но
1: смотрю,
0: это правда,
1: сейчас
0: приятно.
1: Третий сезон американской истории ужасов, да. Там как раз сезон про ведьм, которым, если что-то не нравилось, они могли вот просто посмотреть, и там шторы, знаешь, загорались из серии.
0: Вот
1: те, кто что-то не нравился, такое, да. Что-то как-то там поступил с тобой, да, что-то там сделал не то, раз, и с ним что-то происходило в этот момент.
0: Угу. Вот, а смотри, пишут КСМР, а меня раздражают мужчины, которые сидят в транспорте и не уступают места. Ну, ладно,
1: сидят. Знаете, эти мужчины, как правило, выглядят очень печально, поэтому, ну, пусть сидят, боже мой.
0: У меня есть один знакомый, который, вот у него позиция, он говорит: ну, почему я должен уступать? Ну вот объясни мне, ну почему вот феминизм существует, почему нету там, не знаю, мачизма или еще какое-нибудь движение, в котором именно права мужчин бы тоже, типа, может быть,
1: бедненький,
0: я болею,
1: какой,
0: может,
1: какой
0: у меня
1: несчастный.
0: Вены, да, там болят, может быть, мне стоять запрещено. Меня больше другой раздражает, знаете, XMR, что когда садится человек вот в том же самом метро и кладет нога на ногу, кладет ногу
1: на ногу.
0: И вот это вот, его обувь, а ты идешь, ты в чистых брюках.
1: Да, много людей в вагоне.
0: Вот, вот именно. Или вот что, вот так вот буквой ЗЮ стоять над ним?
1: Как
0: вот
1: цапель.
0: Вот, да. Как это, буквой Г, потому что, ну, невозможно, ну,
1: слушай,
0: садитесь, имейте в виду, что рядом другие люди.
1: Вчера, кстати, я тоже столкнулась с ситуацией, но я понимаю, что, возможно, у меня там доброе лицо, там еще что-то, и меня всегда должны спросить, у меня недоброе, на самом, ну, как бы, как объяснить? Сначала входит мое недовольное лицо, потом все остальное, ну, чаще всего, но это почему-то людей не останавливает от того, чтобы спросить, как пройти библиотеку, на какую-то улицу, на какую-то станцию.
0: Потому что ты так выглядишь.
1: Как?
0: Ты, ну, как стопроцентная москвичка, ты идешь такая, знаешь,
1: куда идешь. В наушниках, понимаешь, иду вообще там, думаю, еще в солнечных очках. Это контрольный выстрел, понимаешь?
0: Вообще кошмар. Как ты можешь в солнечных очках еще и в метро?
1: Ну, так вот, иду вчера я в метро, в переходе, вот как сейчас, но без очков, правда. В наушниках, понимаешь?
0: Ужас, так.
1: Подходит ко мне какой-то мужчина, так, знаешь, меня так по руке так аккуратно, такой, типа, показывает мне: «Вытащи наушник». Я уже такая думаю, ничего себе вообще просто.
0: Дай мне.
1: Дай мне наушник. У вас, говорит, сережка расстегнулась.
0: О, видишь?
1: Да мне не расстегнулась сережка, это у меня такая сережка, понимаешь? Она выглядит, как будто она растет. Я не знаю, что никому объяснять, зачем это делать?
0: Сказала спасибо, до свидания.
1: Да, до свидания, все. Просто, знаешь, меня это, конечно, поражает. И пугает, с другой стороны, потому что если человек обращает внимание на мое ухо и смотрит на мою сережку, останавливает меня, еще просит вытащить. Ну, конечно, понимаешь, да, вот этот список действий. Мне кажется, что это не совсем нормально. Возможно, я не права, и мы как-то немножко, знаешь, ушли от...
0: Ворчим.
1: Нет, не ворчим. Нет, не ворчим. А ушли, как будто бы нам кажется, что это какое-то ненормальное, нечеловеческое проявление, да. Может быть, это какой-то добрый жест там был из серии. Там... А, мне же еще постоянно говорят, что ваши шнурки развязались, и так далее, там,
0: но,
1: не знаю.
0: Ты знаешь, вот у меня тоже такое бывает, я недавно иду, и впереди идет девушка, я говорю, извините, но у вас рюкзак расстегнут. Ну, у нее, правда, расстегнут на спине рюкзак, и кто-нибудь что-нибудь заберет, выронит. Она так посмотрела на меня и такая сквозь зубы, ну, спасибо. Вот закрыла она его, не закрыла, я не стал уже смотреть.
1: Мой совет
0: у меня
1: ездить,
0: было какое-то ощущение, что ей, она недовольна.
1: Ездите на автомобиле, пишет Никита, спасибо, классный совет, Никита. Ну, знаете, вот есть пробки еще,
0: Нет,
1: например.
0: Никита, хороший совет. Мы да.

0: Или пишет: добрый день, а меня раздражает за 7-летнего ребенка, нужно платить за проезд. А взрослые мужчины очень часто не пробивают тройку. Наблюдала такое каждую поездку, когда ездила с сыном.
1: Ну, мужчины, да, они любят еще тоже проскочить за мной. Ну, потому что возвращаемся к пункту А, у меня лицо доброе. Да?
0: Вот 838 пишет: добрый день, да вы просто симпатичная молодая леди. Вот на вас и обращают внимание.
1: Я же вам рассказывала, как мне недавно...
0: Потому что тебе клеится, да ты не замечаешь...
1: Недавно денег попросили, вот я думаю, может, упустила свой шанс, да, потом кроссворд предложили вместе разгадать.
0: О-о-о! А я все хожу, и какой-то принц себе ищу. Они вон по вокруг, смотри, стаями бьются.
1: Максим, ну дело-то не в этом.
0: Марина вас принимает за молодую христианку, живущую по Писанию, наверное. Вот понимаешь, почему вы решили 581, что Марина не такая? Именно такая она. Девушки.
1: А почему, к сожалению, я же не должна оправдывать ваши ожидания, правда? А вы мои.
0: Вот смотри, еще есть вот такая история. Александр пишет: мне в апреле сделали операцию на вены, и дней 5 я пролежал в больнице, потом ехал домой, когда меня выписали, и мне женщина, точнее бабушка, сделала замечание, почему не уступаю место. Я же не могу объяснять всему вагону, что у меня 5 дней назад была операция, и шов болит, и мне нужно сидеть.
1: Вот, ну, да, такие ситуации
0: надо было взять
1: бывают.
0: Костыль или какую-нибудь палочку, и
1: там не костыль, я делала историю с венами, я знаю, что это такое, да. И...
0: Я просто к тому, да, что визуал будет понятен, что вы хромаете, и у вас сразу объяснять не нужно. Я помню, когда я сломал ногу и ходил с палочкой, с костылем, мне вскакивали и уступали. Я говорю,
1: тоже
0: не обязательно.
1: Нет, я уступаю всегда. Ну, как-то, ну, понимаешь, это, ну, на автоматизме. Я не понимаю, как можно сидеть, когда человек с костылем стоит около тебя, или пожилой человек стоит. Но, правда, я могу не уступить мест, если, да, вот история, когда ты себя очень плохо чувствуешь. Но, с другой стороны, ты же не едешь... Ну, я обычно не еду куда-то там очень далеко, несколько там станций, там, знаешь, когда мне прям нужно, вот я села и сижу.
0: Валду, да, да, да. Но дело в том, что, знаешь, Марина, у меня другая теория. Не хочешь уступать – не садись. Езжай стоя. Я не тебе, а вообще всем, кто переживает, что он уступает и приходится место. Я вот так езжу. Во-первых, я не сажусь нигде никогда. И, во-вторых, я нет вопроса, уступить или не уступить.
1: А Виталий пишет: я все понимаю, личные границы, свете рубежей нашей державы, но ставить свои вещи на сиденье и словно строить мини берлинскую стену – это натуральное свинство. Это же сумасшествие на личных границах. Точно. Сегодня вот женщина сидела, знаешь, в метро, просто на сиденье, а рядом с ней стояла сумка. Ну, то есть люди заходили, соседним, уходили, да? Садились, да, она ее не убирала.
0: Добрый день!
2: Добрый день!
1: Здравствуйте!
2: Да, скажите, ну, эти же вопросы уже давно обсудили, в каком плане. Каждый человек, передвигается, кто на автобусе, в метро, он является пассажиром. И неважно, какого он пола, мужского или женского. Он заплатил за билет, он имеет право на проезд, так или нет?
0: Да, к чему вы это говорите? Мы сейчас совершенно не об этом, да. Это мы тоже уже обсуждали. Вы правы. Да. К чему вы ведете?
2: Ну, потому что кто кому должен уступать место?
0: Почему? Потому вот что мужчина... есть такое понятие: мужчина сильный пол, женщина а-ля якобы слабый пол. Хотя сейчас,
2: ну,
0: можно
2: поспорить. В данный момент мы все находимся пассажирами. Мы заплатили
0: за
2: билет.
0: И что? Надо сесть.
2: Ну, мужчина имеет точно такое же право.
0: Ну, ради бога, это ваша точка зрения. Заходите, садитесь, не уступайте место,
1: да,
0: что
1: странно,
0: угодно,
1: что мы
0: без проблем.
1: Вам это объяснять, да.
0: Да. Почему вы так? У вас дети есть? Вы сыну? Сын?
2: У меня сын, да, у меня ребенок.
0: Вы ему то же самое говорите: сына, войдешь в метро, сядь и никому не уступай. Зайдет, вползет даже в вагон старая бабушка, скажи ей: да сама ты пойди, другое
1: я
0: место
1: заплатил.
0: Найди. Я заплатил.
2: Нет.
0: Мы с тобой на одинаковом. Да, но не видно, не видно и не слышно, как вы его воспитываете. Вот Валдорф пишет: здравствуйте, вы всегда говорили, что такие позитивные и радостные, а сейчас видно какие-то раздраженные, напряженные, а с вами, видимо, не место для счастья. Откуда вы знаете, Валдорф? Вот я сейчас говорю вот это, я прям счастье получать.
1: Ярлыки навешивали, мне очень нравится, когда ты начинаешь выражать свои эмоции, говорить то, что тебе не нравится, да, а человек считает нужным, чтобы вот тебе на это указать. Как ты можешь вообще свои эмоции выражать и говоришь, что тебя что-то не устраивает? Ты же должен быть всегда на позитиве, ты же клоун.
0: Мы же всегда такие, да, тут веселим. Мне понравился вот звонящий наш слушатель о том, что я вот думаю так, но сына я так не воспитываю. Но при этом я не буду уступать место.
1: Да-да-да.
0: Какая-то
1: да,
0: странная позиция. Вот тут вот биполярочка как раз. Алло.
3: Алло.
0: получать. Да.
3: Здравствуйте.
0: Выключите радио. Мы слышим себя, вы слышите...

0: там нас...
1: Все,
0: давайте.
1: Я выключил, уважаемые, да, ведущие, уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Я вот по теме общественного транспорта вот хотел бы сказать. Знаете, есть такие уникальные люди, водители маршрутных такси. И вот они умеют, ну, у нас в Краснодаре, по крайней мере, несколько дел делать одновременно. Обычно они еще курят, слушают радио, разговаривают по телефону, дают сдачу пассажирам, показывают какие-то знаки другим водителям, которые, на их взгляд, нарушают правила дорожного движения, спорят там с кем-то тоже из пассажиров. Вот. И при этом всем они еще ведут машину. Вот.
0: Ну, мы поняли, и... да, вы знаете, такие были и в Москве,
2: таких,
0: да,
2: в Подмосковье, таких,
0: да, в 90-е, в нулевые.
2: Сейчас в Подмосковье.
0: А, сейчас, да, в Подмосковье.
1: Да, сейчас, конечно, много, да, меньше, но я живу в поселке, и у нас такие вот еще вполне остались водители. И я к тому, что очень плохо, что государство ушло из многих сфер, в том числе из пассажирских вот перевозок. И все отдали частным предпринимателям, которые на всем экономят.
0: Алло. Ну, не знаю, да, числе... согласиться тут с вами,
1: да,
0: не согласиться.
1: Да, и на культуре водителей в том числе.
0: Ну, культура, да, особенно вы говорите, вы из Краснодара, вы прямо сейчас в Краснодаре находитесь?
1: Ну, как бы там Краснодар, Адыгея, вот эти регионы.
0: Ну,
1: да.
0: Вообще считается и говорят, что кто приезжает на Кавказ наш, Сочи, тот же самый Краснодар, там вот на юг, жители других городов боятся с таксистами иногда ездить, особенно по горам, по серпантину, потому что несутся,
2: это правда,
0: таксисты несутся, можно, пардон, написаться от страха. Да. Спасибо вам огромное, что позвонили, что слушаете нас в Краснодаре. Отличного вам настроения и хороших выходных.
1: Ага, и вам.
0: Спасибо.
1: Всего доброго, да.

0: Виталий, это звонок в духе «я имею право», это проявление эгоцентризма и какой-то псевдопсихологии, что надо думать прежде всего о себе, не ограничивать себя. Ну, прекрасно, спасибо, Виталий. Есть правила пользования метрополитеном, там все расписано, кому уступаете, какие места, пишет Д. Иванов. Так, Макс, вы правы, просто не нужно садиться, как и заходить в лифт с чужими детьми. А почему?
1: Не знаю.
0: Могут обвинить в чем-то. Я вообще с чужими детьми не контачу. Я просто их боюсь, чужих детей.
1: Почему? Что они тебе сделали?
0: Нет, кто знает. Знаешь, у меня приятель говорит, он шел по улице, бежали, ну, там, 12-13-летних девчонки. Вот, и одна взяла, прыснула ему в лицо перцовым баллончиком.
1: Господи,
0: просто пробегая мимо. Он говорит, я так обалдел, говорит, я даже за ними бежать не стал. Просто вот они бежали, хихикали, и одна такая пщик и побежала дальше. Он говорит, ну это вот неадекват стопроцентный. Поэтому я вот, как говорил один наш коллега, что увидел детей или стайку подростков на этой стороне улицы, переходи на другую. Потому что, ну, лучше не надо. Не дай бог, что-нибудь произойдет.
1: Не ходи в район Китай-города в субботу вечером.
0: О, ты что, с ума сошла? Конечно,
1: тоже нет. Не ходи.
0: Я знаю все это, я знаю. Вот еще, что меня возмутило. Хотя
1: вспышка на солнце?
0: Нет, рост цен на мобильную связь хотят привязать к коммуналке. Во-первых, ты знаешь, да, что за последнюю неделю почти на 9% в Москве коммуналка подорожала опять. А здесь хотят, власти предложили сделать индексацию тарифов ЖКХ основным ориентиром для повышения стоимости сотовой связи. Объясняют это тем, что операторам нужны деньги, понимаешь, на обновление оборудования и развитие сети. А
1: мы
0: нам же не
1: рады.
0: Надо денег.
1: Нам, да.
0: Нам только за все платить.
1: Да.
0: А мы можем святым духом питаться. Утром
1: конечно.
0: Проснулся, солнышко посмотрел, пропитался витамином
1: Б.
0: Ну,
1: ты не
0: бежишь,
1: да.
0: Бежишь на работу. Да. И слушаешь новости на радио, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин назвал долю нацвалют во взаиморасчетах стран СНГ. Она превысила 90%, сообщил российский лидер. Он подчеркнул, что устойчивая финансовая инфраструктура, независимая от внешнего влияния, позволяет странам Содружества эффективно решать многие задачи. Президент России на встрече лидеров стран-участниц СНГ, которая проходила в узком составе, заявил, что использование национальных валют способствует углублению экономического сотрудничества между государствами объединения. Владимир Путин ранее отмечал, что доля нацвалют в расчетах России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества составляет более 98%. В Нижегородской области при атаке МБПЛА погиб военнослужащий отряда «Барс». Информация появилась в канале губернатора Глеба Никитина в мессенджере «Макс». Ночью силы Минобороны, Росгвардии, отряда «Барс» отразили атаку беспилотников на нашу область. Хотя падение обломков нанесло минимальный ущерб инфраструктуре и гражданские лица не пострадали, при выполнении служебного долга на своем посту погиб военнослужащий «Барса», говорится в публикации. В Министерстве обороны ранее считались о сбитых над Нижегородской областью БПЛА, при этом не назвав точного количества. По информации ведомства, в течение ночи над регионами России ликвидированы 505 беспилотников. Виталий Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания в преддверии зимы. Городские власти столкнулись с очень сложной задачей в условиях ограниченного времени, ограниченного финансирования и ограниченного числа работников, заявил мэр украинской столицы. Так он описал ситуацию в беседе с агентством «Франс Пресс». «Сегодня стоит вопрос о выживании», — сказал Кличко. В частности, мэр Киева предупредил, что нарушение работы системы водоснабжения может привести к кризису весьма значительных масштабов. Аналитики назвали сферы с наибольшим числом вакансий для выпускников. Для молодых специалистов с высшим образованием без опыта работы – это медицина и фармацевтика, промышленность, образование и строительство. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Суперджоб». Для выпускников колледжей со средним профессиональным образованием больше предложений в таких сферах, как ритейл, банки и логистика, говорится в документе. Согласно данным опроса, сегодня 3 из 4 компаний, активных на рынке труда – принимают на работу выпускников колледжей и высших учебных заведений без опыта. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
8: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
9: 11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Марк Челноков.
9: Сегодня пятница, 9 октября. Всем прекрасного, хорошего дня. Проведите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва». И я уверен, выходные у вас будут замечательные. Как пишет нам Алексей. Какой сегодня интересный эфир. Не могу оторваться. Респект, Марина и Макс. Наверное, Алексей ехидничает, а как это сказать, ерничает.
3: Ну, раз он раз слушает нас, продолжая, значит, ему безумно интересно, да?
9: XMR пишет, еще сочинские таксисты обижаются, когда пытаешься пристегнуться. Ой, это да, это правда, я помню.
3: Обижаюсь, Сочи, да?
9: Да-да, я в аэропорту сажусь в такси, он говорит, да не пристегивайтесь. Я говорю, да нет, я пристегнусь. Я говорю, я, знаете, по Москве пристегиваюсь, а у вас-то уж тем более. Ладно, смотри, Марин, какая
3: смотри,
9: интересная. Давай.
3: Маразм просто крепчает. Москвичка обвинила врача в домогательствах на УЗИ. Она говорит, что во время УЗИ врач положил руку ей...
9: На ягодицу.
3: И жал ее. Медик объяснил прикосновение проверки проходимости вен. После приема девушка подала заявление в полицию, пожаловалась в клинику. Там отказались увольнять врача с 43-летним стажем, заявив, что он продерживал пациентку из-за неустойчивого положения на кушетке. Мария требует отстранить от специалиста. Слушай, я как человек, который не раз сделал
9: проходила это
3: и проходил это, я могу сказать, что пациентка сошла с ума. И когда тебе делают УЗИ вен, врач сжимает тебе... разные части там
9: ногу,
3: тела, да,
9: ягодицу,
3: ногу и так далее,
9: там,
3: чтобы,
9: икру.
3: Правда, посмотреть проходимость вен.
9: А плюс...
3: Это нормальная абсолютная
9: история.
3: Да,
9: вот смотри, в больнице говорят, что врач с 43-летним стажем, плюс добавляем 25-26 лет, он закончил обучение, да, это получается ему где-то 68-70 лет. Но в 70 лет, если тебя кто-то потрогал за ягодицу, за икру, ну, тем более это врач. Или как в
3: как тяжело
9: массажи.
3: Врачам работать. Вот так
9: именно.
3: Ты работаешь 43 года, а потом приходит какая-то неадекватная пациентка.
9: Во-во.
3: Просто, да, что-то ей там в голову
9: хотел
3: приходит
9: сказать,
3: и пишет еще заявление.
9: Правда, негативу гоним.
3: Ну, это, ну нет, ну правда, ну хочется как-то...
9: Конец недели, разгружаемся.
3: Как-то,
9: нет,
3: понимаешь?
9: Я просто хочу обратиться, да, к различным пациентам.
3: Не то, чтобы мы такие душнилы, хотя да. Это тоже, но
9: у меня
3: правда.
9: Мама всегда говорила, вы знаете, господа, ну, не пациентам своим, а так, за кадром, в семье. Там, или где-то еще, говорит, она постоянно жалуется, говорит, я не понимаю, но вот ты идешь к врачу, ну, к врачу надо идти, ну, как вот самому не стыдно, ну, хотя бы поменяй майку нательную, да, помойтесь, потому что вы идете, вы раздеваетесь, вы снимаете рубашку, вы поднимаете руки, вас слушают, врач подходит близко, начинает там, если какая проблема, что-то ему надо потрогать, посмотреть, чистите зубы перед тем, как придете, говорит, немытый, под ногтями траур, пахнет жутко, говорит, поэтому все половина врачей не снимают маски, а тут врач потрогал, это его работа, боже ты мой, давайте откинем вот этот вот какой-то странный, если бы на гинеколога жаловались, что прикасается, то было бы понятно, пишет Александр, вот, короче, странная вот эта ситуация, еще она настаивает, и мы не раз говорим в наших эфирах, есть благородные, во все профессии благородные, чудесные профессии, но есть профессии, без которых мы просто в этом мире не проживем, без журналистов проживем, я не знаю, без... кого еще там? Кого,
3: не проживем Марин? Мы без журналистов.
9: Да проживет этот мир без журналистов, Господи, я тебя умоляю.
3: А кто будет слушать другого человека? Люди же любят, чтобы
9: найдут,
3: их слушали.
9: Найдут.
3: Чтобы их слушали, задавали вопросы, чтобы их жизнью интересовались.
9: Да.
3: Люди же любят говорить о себе, про
9: это
3: себя.
9: Правда. Ну вот психологи тоже, да. Жили же как-то 80 лет без них, или сейчас прожили бы. А вот такие профессии, как врач, пожарные, педагоги, вот без этих профессий прожить, спасатели, практически невозможно. Ну, я еще раз говорю, надо уважать труд другого человека. Да просто денег хотела срубить по-легкому. Павел, да я вас умоляю, я не знаю, где проходило действие вообще, все эти события. Если в Москве, то еще может быть. Но в клиниках не московских срубить денег с клиники, это, ну, не... практически невозможно. Ладно, давай еще про новости поговорим. Вот смотри, еще тоже. Ну, тут не маразм, тут случай такой. Москвичка случайно запекла айкос с котлетами. Айкос, это, кто не знает, такое электрическое средство для курения. Да. Он взорвался в духовке в итоге. Оказалось, что девайс примагнитился к противню и самовольно отправился в кухонную пыль. Ну, вот преисподнюю тут написано.
3: Вскоре он рванул, пожару удалось избежать, но котлеты серьезно подгорели, ужин был испорчен.
9: Да.
3: Совершенно бедствие. Жалко, жалко.
9: Жалко котлетки, но у Айкоса, опять же, еще раз напомню, что там панелька есть, она магнитная, вот. Поэтому, правда, когда если где-то его вставляешь, он собирает монеты, ложки, вилки может к себе приклеить. А тут он приклеился к противню. Ну, это смешно. Недоглядело называется. Так, к мужчинам переходим.
3: С ними что не так?
9: А с ними, знаешь, с нами не то, что мы стесняемся носить, оказывается, украшения.
3: Почему?
9: В России.
3: Почему?
9: 30% опрошенных признали, что хотели бы попробовать носить аксессуары, вроде браслетов, да, колец или цепочек.
3: Супер.
9: Но боятся осуждения окружающих. Угу. Ну, что это такое?
3: Серьги еще боятся носить.
9: Вот я не боюсь. Я совершенно...
3: Они идут.
9: Но я не могу носить, а меня
3: это все... Это все-таки творческие профессии.
9: Но больше. А у меня не творческая?
3: Ты журналист, Максим.
9: А, понятно. Но я не могу носить, потому что меня это все душит. Вот я не я цепочки пробовал носить, браслет.
3: А не могу без колец.
9: А я вот не могу, чтобы у меня на пальцах.
3: К браслетам равнодушно отношусь. Ну, это, ты знаешь, если найти свой какой-то классный браслет, такой какой-нибудь, не знаю, ну, что-то такое, то, что тебе понравится, да? Вот мне нравится. Как на других выглядит, нравится.
9: Мне тоже на других нравится. Я бы, может
3: всегда
9: быть,
3: обращаю
9: носил,
3: внимание.
9: Но мне так дискомфортно, вот ужасно. Я помню, были в моде, как вот, знаешь, Пандора, что ли, или как?
3: Ужас
9: или Панда?
3: Какой, господи.
9: Марка какая-то,
3: ужасно,
9: да?
3: Ужасно, да.
9: Там собирали всякие на цепочку кулончики.
3: Угу, да, кошмар, вот. Бескусица полнейшая.
9: Да? А мне вот казалось, ну это сколько, лет 20 назад было в моде?
3: Ну не 20 лет. 10.
9: 10? Ну, может быть. Вот это так красиво, там вот эти, вот они болтаются у тебя на руке. Или вот серьга в ухе. Я не забуду никогда, мне было, наверное, лет 12-13, к моему брату старшему пришел, среднему, вернее, пришел друг. И у него в ухе сережка. И мы с мамой, знаешь, вот как завороженники. Геночка, Гена, почему, что? Мама,
3: что
9: у тебя в ухе? Ну, это мне лет 10 было, 12. Это какой-то там 80-е годы там. А он сережка. И он говорит: ой, Светлана Алексеевна, вот пройдет лет 20, там, 25, ваш сын тоже напялит эту сережку, наденет. Проходит время, и я понимаю, что я никогда это не смогу надеть.
3: У тебя не пойдет.
9: Наверное. Теперь терпеть не могу кольца на мужчинах.
3: Вчера смотрела твой военный билет, вот в том возрасте.
9: Чего
3: может быть,
9: смотрела?
3: Военный билет твой.
9: А, господи.
3: Да, и вот там фотографии тебе там сколько лет, 20?
9: Ну, где-то 20, да, где-то
3: вот,
9: так.
3: Вот там бы тебе сережка пошла. А сейчас, знаешь, мне кажется, тебя бы это сделало какой-то такой фрекинбок немного.
9: Спасибо тебе.
3: Извини.
9: В носу еще. Хишеду пишет. Даже брачное кольцо, наверное, не ношу, не терплю ничего лишнего. Вот я тоже не могу. Ходил бы голый, но холодно, и не в серебряном бару, а то будет осуждать. Да, вот я тоже не могу.
3: Зачем без серебряный бар?
9: Не знаю, но он вспомнил, ну, диски пляж.
3: Да нет там уже никаких нудистов, успокойтесь.
9: Поверьте, Хишеду Марине, она там скоро дом купит себе, Газманова выгонит.
3: Я не отказалась бы,
9: да,
3: если купить дом.
9: Да, серьги на мужчинах это ужасно, пишет Анастасия.
3: Это ваше мнение.
9: Так, а вот Александр, ну это все мнение наших слушателей, конечно. Перчатки, цепочки мужчина может носить, но когда серьга в носу или в ушах и на каждом пальце по кольцу... то мне кажется, это уже перебор.
3: Ну, может быть, и перебор, но бывает, что не на каждом пальце, и не везде серьги, не только там...
9: Нет, вы знаете, есть
3: да,
9: мужчины,
3: могут быть
9: да,
3: и в носу тоже.
9: Определенно, как Марина сказала, профессии. Это какие-то певцы, шоу-бизнес, актеры. Например, на том же...
3: Те, кто могут себе позволить.
9: Да, это. На том же Брэди Питте мы смотрим, цепи какие-то на шее, какие-то кольца бросают. Даже не раздражает. Вот это еще в мое студенчество называлось фенечка. Знаешь, какие браслеты...
3: Фенечки — это обычно то, что
9: да,
3: вы сами плели.
9: Плели, да-да-да. Вот у Брэд Питта вот этих фенечек на одной
3: сам
9: руке...
3: Сам, думаешь, плел, да?
9: Ну, а, ну, может, дети там, и сколько их у него там. А мне нравится у казаков серьги в ухе. Казаков, понятно. казаки, да, проколол ухо в армии и тут же получил от старших армейских товарищей. Но после армии носил серьгу лет 5-6, пишет Михаил.
3: Виталий считает, что у мужика, он так пишет, угу, может быть перстень, печатка и кольцо, все, остальное это кринж какой-то.
9: Ну, Виталий, а если запонки, это тоже считается украшением на рубашке? Или, например, какие-нибудь красивые, как это называется? Часы, господи, слово вылетело.
3: Как это будет по-русски?
9: Да, это же тоже украшением, каким-то аксессуаром. Вот этот Моцарт 172 о чем пишет?
3: Серфер-браслеты или фенечки? Ну, когда их много, знаешь, такие переплетенные всякие.
9: Долго носил серфер-браслеты.
3: Барсетка еще. О, да. Ну, кстати, барсетка, она сейчас тоже может быть модной. У меня есть, знаете, такая... Ну, это не барсетка, конечно.
9: Это на талию тебе, которую ты это имеешь в виду?
3: Как у кота Виталия, да, красными такая сумка есть.
9: Она, эти все сумочки, правда, их стали в этот приход этой сумочки опять в мир моды, да, стали носить через плечо, то, что раньше носили вот здесь вот на поясе.
3: Да, это правда.
9: Галстуки, фу, пишет Жорик. Жорик,
3: друзья,
9: согласен.
3: Что вы еще не любите вот в каких-то аксессуарах? Вот кому-то галстуки не нравятся, кто-то считает, что серьги в ушах это фу, кто-то не любит браслеты, а что не любите вы, напишите.
9: Дмитрий, наш звукорежиссер, ты почему не носишь никаких украшений?
3: Обращается Максим к нашему звукорежиссеру, он головой, не хочет с нами разговаривать.
9: Нет, он головой помотал, говорит, нет, не люблю вообще, вот ничего понятно. У него нет.
3: Александр пишет, что серьга в левом ухе указывала на то, что казак – единственный сын своих родителей. Командиры старались не рисковать жизнью такого человека в бою, не отправляли его на опасную разведку или на самый сложный фланг.
9: Извини, Александр, спасибо большое, интересная информация.
3: Марин спрашивает, а как вы относитесь к золотым цепям на волосатой груди? Марин, если это круто стилизовано, почему нет? Ну, я имею в виду стилизованно.
9: Каким? Толщиной в два пальца?
3: Если мы говорим, например, слишком. О малиновых пиджаках и, знаете, такие крупные мужчины из 90-х, почему-то приходит на ум фильм «Бык» с Юрой Борисовым. Вот я про такую стилизацию говорю. Понимаешь? Ты смотрел фильм «Бык»?
9: Ну,
3: напомню, там как раз про 90-е, про киллеров, вот как, понимаешь, все тогда
9: вот
3: было.
9: Ой, не помню. Угу. Мне кажется, да, но я не люблю вообще вот эту тематику, 90-е.
3: А мне стилистика очень нравится, когда, да, ну, спортшик у нас сейчас же очень популярен, когда, например, ты носишь спортивные вещи с какими-то неспортивными вещами, и также разбавляешь это какими-то классными аксессуарами.
9: Да, да, но этого я тоже не очень люблю, такой спортшик. Носила по 16 колец на 10 пальцах, полный обвес, шубу пушистую, ни одного осуждающего взгляда не было, либо я не ощущала. Муж носит перстни и серьгу, мне нравится.
3: Супер.
9: 586-я, но это вы когда носили? Угу. Сейчас уже и шуба-то не актуальна в наших зимах. Ну, особенно в Москве, я не про Сибирь, там-то все это актуально. Интересно, где, кем и почему вам повезло служить в армии? Ну, вот так подвезло 097-й.
3: Не завидуйте. Сейчас,
9: да, рассказывать обо всем.
3: Александр пишет, всю жизнь ношу только серебряный крест на серебряной цепочке, больше ничего не ношу.
9: Вот, Александр, вы знаете, я перепробовал и на цепочке, и серебряный и золотой крестик носить, и даже на шнурке, думаю, ну вот душит меня, все это душит. На шнурке, на веревочке.
3: Тонкая
9: нет,
3: цепочка
9: не
3: носится.
9: Марин, не могу. Во-первых, ну, я крест не могу. Нужно носить. Люди спят. Вот я не понимаю, как люди спят еще в этих аксессуарах.
3: Ну, крестик, ты же его не ощущаешь, он же легкий.
9: Ну, как вот не ощущаешь? Вот что-то висит у тебя на шее, это все тебя душит.
3: Нет.
9: Не знаю, меня даже шарф, я не могу нормально шарф найти. Наверное, все из меня вот куда-то что-то лезет. А я девушка, и в целом не очень люблю носить украшения. За все цепляются и мешают.
3: Ну, бывают такие вот кольца, да, которые вот ты куда-нибудь... А у меня еще, знаешь, бывает такая история, когда у меня кольца начинают спадать с пальцев.
9: Значит,
3: это вообще неудобно, да. Это... Сегодня упало кольцо, успела поймать.
9: А у меня мама... Она как врач, она постоянно куда-то приходя, в ресторан. Короче, у нее была мания другая.
3: Снимать кольца.
9: Снимала кольца, да, клала их на раковину, вытирала руки и уходила. И вот так колец было потратить. Папа говорит, Свет, мы, наверное, уж килограмма 3 золота вот так потеряли. Потому что она постоянно, а кольца-то не простые, там, с какими-то бриллиантами. У нее кольцо с таким изумрудом красивым было, но изумруд размером так с ноготь где-то, вот мизинца. Тоже оставила на краю раковины, где-то в ресторане каком-то. Потом папа сказал, все, вот носи одежду с карманами, клади в карман.
3: Правильно.
9: Точно часы еще есть, но на этом все. Остальное это перебор. Ювелирка это все-таки украшение женщины. Хорошо, спасибо. Поговорили, поболтали. Давай еще о чем-нибудь побеседуем. А, вот смотри, граждане России увлеклись
3: Хочешь, я прочитаю, какая страница?
9: Пятая, подожди. Думджобингом.
3: Думджобингом, все верно. Это бесконечное листание вакансий и рассылка резюме везде, даже если нет нужного опыта, или даже если вы не собираетесь уходить с текущей работы. Из-за сложного найма многие месяцами откликаются на вакансии, и компании получают сотни ненужных резюме.
9: Я не понимаю, зачем это делается? Но это...
3: А вдруг повезет?
9: А зачем, если человек не собирается уходить с текущей работы?
3: Ну, может быть, что-то такое классное предложит, что уйдет.
9: Ну, может быть, ну, какое-то странное развлечение. Да. Это вот, знаешь, я иногда люблю так развлекаться, гуляя, значит, по просторам какого-нибудь интернет-маркета, Wildberries, там, не знаю, LaModa, я собираю в корзину какой-нибудь дребедень. Там, типа, вот вчера или позавчера я положил в корзину джинсовый комбинезон. Я понимаю, если я его надену, я буду похож на Карлсона в нем. Вот, потому что, ну, комбинезон...
3: Или на вампира, вот Хишедо упоминает, что Мак же вампир в бархате.
9: Да, да, да, да, именно красно. Так и есть, да. Вот. И эту вещь я никогда не куплю, но мне нравится посмотреть на нее, там, подумать, помыслить. На утро я это все удаляю, конечно, оттуда. Угу. Но вечером мне кажется, ой, как хорошо.
3: Быстрый дофаминчик. Да? А, Катя пишет: из соображений, что я не муж, не носим украшения, решили, что обручальные кольца должны быть единственными дорогими. Выбрали Cartier. Я ношу, муж все равно снимает.
9: Классно.
3: А, Никит пишет: кольца мне нравятся, еще яркие шарфы, а серьгу в ухе не рискую. Могут в чем-то обвинить. Mm-hmm. Ну, мне кажется, что это миф какой-то. Дамир пишет: утопил два обручальных кольца, суждено жить с одной женой. Ну, конечно.
9: Да, а вот это кто, да, 586-й, прошлой зимой носила шубу. Шуба нужна не для тепла, а для образа. А, вот даже как. Кстати, пару раз подходили, люди говорили комплименты. Однажды фотограф предложила поучаствовать в съемке. Если кольца спадают, можно на внутренней поверхности повязать веревочку или наклеить пластырь.
3: Куда?
9: Для толщины. Ну, на внутреннюю сторону кольца.
3: А, да ну нет.
9: Вот. Добрый день, серьга у казака, мы уже читали. А, понятно. Так, точно, часы еще есть. Да, все это мы уж прочитали. Спасибо. По поводу вот этого думбджобинга, мне кажется, это тоже какая-то болезнь. Типа, знаешь, человек любит, ну вот ни с того ни сего, проходя мимо какого-то предмета. Вот я наблюдал это в одном магазине давно, правда. Парень шел и ударил манекен. Стоял манекен, он просто подошел, мимо проходя, ударил его по лицу. Ну, вот в честь чего?
3: Ну,
9: почему?
3: Сумасшедший.
9: Ну, вот тут
3: тоже настроение.
9: Сделать какую-то гадость,
3: агрессивный пакость. Жест какой-то, да.
9: Да, пакость, гадость. И пройти мимо. Вот и все. Тут то же самое, мне кажется. Так, еще интересные события. Мерлин Монро и Сидни Суини, оказывается, являются 9-юродными сестрами с разницей в одно поколение.
3: Это что?
9: Да, как пишет The Hollywood Reporter.
3: Голливуд?
9: Голливуд
3: Репортер. The Hollywood Reporter?
9: Да, их общий предок Эзра Перри, она, значит, жила
3: давай
9: в 17
3: Максим.
9: Веке.
3: Да.
9: Да тут много не надо
3: да
9: читать.
3: Да я уже поняла. Давай, прочитай, пожалуйста, что за платформа.
9: Не хочу я читать MyHeritage. Heritage.
3: Должен прощать, MyHeritage тогда.
9: Heritage, да.
3: Актрисы раньше постоянно сравнивали, а теперь у фанатов есть и железобетонный повод строить теорию, мол, талант и магнетизм — это у них семейное. Сама Суини не раз восхищалась Монро и вдохновлялась ее стилем, а ее возлюбленный Скутер Браун и вовсе называет Сидни современный Мэрилин.
9: Ну, я не знаю, где там такое большое сходство. Сидни Суини, конечно, нежная, симпатичная очень актриса, девушка, но сходство прям такого. От Мерлин
3: подача.
9: Тянет сексом. Она страшно, дико сексуальная. Уже прошло там больше 50 лет со дня ее смерти, а она все равно вот излучает вот эту энергию сексуальную. От Сидни Суини я такого вот не испытываю.
3: Ну, Максим,
9: а от Мерлин мне,
3: это возрастное.
9: Ну, от Мерлин-то до сих пор даже веет.
3: Ну, у тебя, может быть, из детства это?
9: Может быть, юности. Да, знаешь, может, как у тех американских военных солдат, да?
3: А, я напомню, что на Солнце произошла самая сильная вспышка с конца августа. Mm-hmm. Лаборатория солнечной астрономии зафиксировала вспышку класса М6.7. Очаг оказался довольно близко к центру солнечного диска, поэтому событие потенциально может повлиять на Землю. При этом взрывных волн и выбросов веществ в сторону нашей планеты пока не обнаружили. Точные расчеты ученые смогут сделать позднее.
9: А, так что, друзья, берегите себя, поменьше нервов для того, чтобы эта вспышка, если буря пойдет на землю, на вас не сильно повлияла. А, мне еще, знаешь, говорят, пишут тут, ешьте больше кольцо не спадет. А я подумал, знаешь, пусть лучше кольцо спадает, да, чем когда ты его не можешь снять. У меня как-то раз было, я ни с того ни с сего
3: воскревает.
9: Кольцо какой-то коллеги себе на палец надел. Боже мой, я уже попрощался с пальцем, думал, ну все, сейчас вызывать МЧС, пусть режут, отрубают, потому что невозможно. В итоге еле-еле мы его стянули, я прям уже посинел палец. Так, и еще есть интересная информация. Подождите, где же это? А вот, уголовный кодекс для зумеров и поколения Альфа выпустили в России. Он составлен в виде комикса. Сложные юридические формулировки превратили в картинки и простые истории о наказаниях за преступления. Ну что, это же хорошо.
3: Да.
9: И из смешного у нас прямо еще 30 Давай. Секунд. Девушка, работающая в сфере интим-услуг, пришла, значит, на консультацию к бухгалтеру. А она сказала, что ей нужно
3: перевыполнила
9: перейти,
3: план?
9: Да, самозанятости.
3: На ИП. На ИП. Ну, потому что сумма, видимо, у нее...
9: Больше 2,5 миллионов она заработала.
3: Ну, поэтому нужно на ИП
9: перейти. А порог как раз до 2,4.
3: Ну, Максим, я тебе так скажу, не тем мы с тобой занимаемся.
9: Да и слава тебе, Господи, Марин. Зато у нас нет проблем в том, переходить
3: денег,
9: на ИП,
3: да?
9: Да, или самозанятость.
3: Вот нет проблем, нет денег, нет проблем.
9: Свои 3 копейки, да. И радостные такие. Сейчас пойдем на, послушаем рубрику «Русские женщины», затем новости. Ну а далее программа продолжится, и мы будем читать книги и рассказывать вам об этом. Поехали!
8: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
0: Они ожидали по меньшей мере увидеть бурую медведицу из сибирских лесов, а увидели просто молодую женщину, вспоминала первая в мире женщина-капитан Анна Щетинина о том, как ее встречала публика за рубежом во время плаваний. Будущая покорительница морей родилась 26 февраля 1908 года в поселении на станции Океанской возле Владивостока. Девушка окончила 8 классов школы за 6 лет, а в 1925 году стала студенткой судоводительского отделения Владивостокского водного техникума. При этом, как она вспоминала, начальник учебного заведения пытался отговорить ее от поступления. Если ошибется и не сможет что-то сделать парень, это будет просто ошибкой. А если вы ошибетесь, скажут: «Баба, чего с нее взять? Пусть будет несправедливо и обидно, но это будет». А все ваши успехи припишут воображаемым уступкам, которые якобы вам, как девушке, делались, говорил Щетининый начальник Владивостокского водного техникума. Но девушка не побоялась трудностей и стереотипов. Вместе с одногруппниками во время учебы она зарабатывала на жизнь, трудясь грузчиком в порту. Практику Щетинина проходила палубным учеником на пароходе «Симферополь» и парусном охранном судне «Брюханов», а затем матросом на пароходе «Первый краболов». По окончании техникума ее направили в акционерное камчатское пароходство. Ей не хватало плавательного ценза для получения штурманского диплома, поэтому предстояло несколько месяцев плавать учеником или матросом. В конечном итоге в 27 лет Щетинина стала капитаном. В 1938 году ей предстояла важная миссия – привести построенный в Германии корабль «Чавыча» из Гамбурга на Дальний Восток, чем она успешно справилась. В годы Великой Отечественной войны Щетинина под обстрелами вражеской авиации эвакуировала людей и переправляла стратегически важные грузы. Всю войну она доставляла в Россию продовольствие и оборудование из Америки и Канады. Всего Анна Щетинина посвятила морю 50 лет жизни. Обошла все океаны мира, была капитаном 15 судов. Щетинина стала также автором учебников по морскому делу, занималась общественной и преподавательской деятельностью. 25 сентября 1999 года она скончалась. За 50 лет карьеры леди-капитану, как о ней отзывались в мировых газетах, удалось разрушить стереотип о том, что женщина на корабле к беде.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 12:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались об ударах по целям на Украине. Вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Ведомство уточнили, что российские военные в течение недели нанесли один массированный и 7 групповых ударов. Силы ПВО за обозначенный период сбили 17 ракет «Фламинго», 31 управляемую авиабомбу, 9 снарядов РСЗО «Хаймерс» и 7389 беспилотников. В сводке Минобороны также говорится, что за прошедшие 7 дней вооруженные силы России освободили населенные пункты Самойловка и Голубково в Запорожской области. Владимир Путин заявил о росте товарооборота России и СНГ. В прошлом году показатель превысил 110 миллиардов долларов и в 2026-м продолжил расти, подчеркнул президент на встрече лидеров стран Содружества в узком составе. За первую половину текущего года товарооборот прибавил еще 19%, отметил глава государства. Владимир Путин добавил, что СНГ может достичь больших успехов, если будет идти по пути снятия торговых барьеров. Кроме того, российский лидер пригласил коллег по объединению на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге, который состоится 21 декабря. ВК требует отменить введенные в июле санкции Евросоюза. Холдинг считает их необоснованными и незаконными. Карточка дела появилась в базе судебной практики суда ЕС 7 октября, пишет ТАСС. Европейский суд ранее ввел ограничительные меры в отношении ВК и разработчика мессенджера МАКС ООО «Коммуникационная платформа». При службе ВК в июле РБК заявили, что рестрикции не повлияют на работу компании мессенджера, а их сервисы останутся доступными пользователям в обычном режиме. Евгений Тишковец назвал сроки наступления глубокой осени в Москве. Она начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Такой прогноз ведущий специалист Центра погоды ФОБОС дал в своем телеграм-канале. Синоптик подчеркнул, что до следующей среды включительно в столице будет золотая осень. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова ранее предупредила жителей московского региона о плавном понижении температуры, которая начнется со следующего вторника. В дневные часы температура составит плюс 11, плюс 16, что выше климатической нормы на 5 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей 47 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
8: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
11: А вы говорите Милин.
12: Я его что?
11: Тоже мне Милин.
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
8: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 12.06 в Москве. Здравствуйте, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Макс Челноков.
9: Ну, как мы вам и обещали, сегодня во Всемирный день чтения мы будем говорить о том, чтобы почитать из новинок в эти выходные, ну и вообще в октябре, чтобы просто так не сидеть без дела. Если вы не знаете, чем заняться, воспользуйтесь нашими советами, а вернее советами нашей гости сегодня. Заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ» Мария Бабий. Маша, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Маш, ну, во-первых, скажите мне, пожалуйста, я вот подборку книг вашу посмотрел, и я недавно заходил в книжный магазин. Я был поражен, огромное количество книг стало про животных.
3: Что-то не устраивает.
9: Не, ну просто вот я, про насколько кошек. Понимаю, когда входишь, и первично те, которые в топе стоят, да? Угу. Там на тумбочках, на каких-то комодах вот стоят книги. Да, о кошках.
3: Естественно.
9: Потом книги, две или три книги я видел от грумеров. Уход за там, шерстью собаки и так далее. Потом про медведей две книги я увидел.
3: Боюсь представить, о чем там.
9: Да, я представляю тоже. Вот это как-то с чем связано? Это какой-то новый тренд?
10: Да, читаем. Потихоньку формируется этот тренд. Действительно, людям становится интересно. И в целом появляются такие книги. Их раньше было представлено меньше. Есть и читательский запрос, mm-hmm. и есть эксперты, которые готовы про это рассказывать. Издатели готовы отвечать читательским потребностям, поэтому появляется все больше книг, кроме животных, интересны и птицы. Это сейчас вообще какой-то супер-мега-тренд. Книги о птицах, наблюдение за птицами. Привет, юнаты!
3: Вспомнили.
10: В общем, это с нами уже было, наблюдение, но не за природой, с молодыми, да, читателями. Поэтому, да, тоже набирает обороты, действительно, это востребовано.
9: Угу. Интересно, хорошо, переходим.
3: И вот мы начинаем, да, с замечательной книги, да?
10: Да, Маша? Это точно выбор для Марины. 30 кошек и ни одной чужой. Мемуары о жизни, любви и принятии себя, автор Кортни Густавсон. В общем, такая симпатичная, терапевтичная книга. Героиня переезжает в небольшой город, там купив дом, думая, что сейчас она будет заниматься его обустройством. В целом все очень скромно, спокойно, но понимает, что приданным к этому дому являются кошки, mm-hmm. несмотря на то, что она стеснена в средствах, что нет у нее возможности всех оберегать и спасать. Тем не менее, она решает, что не до уединения, и будет она заниматься животными. Дает клич в социальных сетях и удивляется, как люди отзываются, помогают ей, и это становится своего рода и возможностью все-таки побыть самой собой и в то же время уделить внимание братьям нашим меньшим. Такое самоисцеление, достаточно такая спокойная книга для того, чтобы почитать вечером, подумать о себе, ну и, конечно, о братьях наших меньших.
9: Но это получается такая художественная литература с примесью...
10: Это больше мемуары. Женщина-автор рассказывает о своем собственном опыте, как помогли эти животные, какими бывают на самом деле отзывчивые люди, угу. и что вера...
9: Но она не зоолог, ветеринар, она просто понятна. Типа того, что тех, кто заводит кошку, почитать эту книгу, будет полезно знать какие-то нюансы.
10: Наверное, больше даже о какой-то человеческой доброте. Угу. О том, что мы часто сталкиваемся с какими-то проблемами, сложностями, думаем, что мы наедине с ними, а на самом деле, если попросить о помощи, многие готовы эту руку помощи протянуть.
9: Вот Жорик тоже пишет, собаки и кошки везде, в рекламе, в магазинах, и почему-то говорит, что больные люди. Почему больные люди? Не знаю. Ладно, неважно. А, Марин, еще раз, как называется книжка?
3: Книга называется «30 кошек и ни одной чужой. Мемуары о жизни, любви, принятии себя». Кортни Густавсон.
9: Я просто думаю, что в России снять квартиру или купить квартиру с животными мало бы кто согласился. Если в придачу еще и животные.
10: А может быть, это сюрприз? И вот куда ты их денешь?
9: Шикарный сюрприз.
10: Ну вот думай об этом.
3: Купила,
10: она, героиня,
3: да,
10: оказалась вот, случайно с этим.
9: Вот я тоже подумала, ты покупаешь дом, никого нет, хозяева выгнали, а тут открываешь дверь на террасу,
3: а там она сидит.
9: А там 30 кошек.
3: На самом заходит. Деле у меня очень многие друзья, которые снимают какие-то дачи там на лето, там, ну, на осенний период, они приезжают туда и понимают, что они там не одни. К ним начинают приходить кошки. Одна, две, потом целая компания. К моей подруге вообще кот пришел и остался там на уже 15 лет. Он был молод, супер, когда пришел, но вот продолжает жить.
9: Идем дальше.
10: Идем дальше. Книга «Следующая станция. Малаховка», автора Татьяны Хохриной.
3: У меня как раз подруга там живет.
10: Да, котом. Много кто там живет, там тоже есть и дачи, и, может быть, где-то тоже появляются коты, которые хотят уюта и доброты. Да. Автор рассказывает о своей юности, молодости, детстве, как жили соседи, как жила ее семья, бабушки, дедушки, смесь русского с идишем, как соседка убедила всех, что им нужна жизненно необходимым отца, как ее бабушка давала какие-нибудь жесткие комментарии по поводу того, как кто живет правильно, неправильно. Mm-hmm. И вот через такой быт, через наблюдение за взрослыми, героиня, взрослее, начинает понимать, что во многом их суждения, их образ жизни связан с тем, что было в их прошлом, как они с ним справлялись. И, с одной стороны, такая как бы бытовая зарисовка, но на самом деле таит за собой нечто глубокое, возвращающее нас к теме семьи, к тому, кто мы сами, и, конечно, к теме родных, близких, познанию себя через судьбы их.
3: Такие дачные истории, получается.
10: В какой-то степени, да, но при этом
3: со смыслом,
10: да, с глубиной.
3: Макс.
9: Не, я зачитался.
10: Отдай
9: просто
10: книгу.
9: Тут главная героиня, тетя Циля. Мне всегда хотелось побывать, что ли, вот в таком местечке.
3: Приезжай, там классно.
9: Именно где сочетание, ну, много-много народов, много каких-то наций, где живут люди, там, евреи, украинцы. Ну, чтобы вот какой-то, вот мне всегда раньше казалось, что это Одесса, такой вот город, сочетающий в себя что-то такое необычное, интересное. Но вот ни разу не удавалось, нигде я так не был. Даже когда в Израиль я попал, я практически не пообщался с такими людьми. Но это интересно.
10: Ну
9: это
10: вот получается возможность погрузиться через эту книгу как минимум,
9: да,
10: может быть,
9: да,
10: куда-то отправитесь.
9: Это правда. А можно ли
3: очень
9: сказать,
3: очень легкий слог, я сейчас вот читаю, да, пока.
9: Но она вообще же хорошая рассказчица, Татьяна, потому что у нее, вот я читал ее предыдущие или препредыдущие, у
3: Гения
9: очень классная.
3: Моисеевна жила в абсолютно правильном месте, между старой аптекой и кладбищем. Она часто говорила тем дамам, которым не помог универмаг на станции и аптека, но кому еще рано на кладбище и хочется еще хоть маленький шматок счастья, тем по дороге нужно завернуть ко мне. Я сошью им такой лифчик и такой корсет, что у них не потемнеет в глазах, а жизнь заиграет новыми красками.
9: А можно ли сказать тем, у кого ностальгия по детским дворам, дворам своего детства, вот
10: конечно, обязательно.
9: Подойдет?
10: Да, безусловно, конечно, хороший авторский слог. Это не первая книга автора, и награды литературные в прошлом были. И в целом пишет человек, автор очень интересно,
9: грамотно,
10: ярко, грамотно, действительно, для тех,
9: слова,
10: кто любит литературу.
9: Хорошую.
3: Мне кажется,
9: Марин,
3: прекрасный
9: еще
3: подарок
9: раз, как?
3: Еще. Следующая станция «Малаховка». Татьяна Хохрин.
9: Хохрина, да. Так, третье, что у нас на очереди?
10: Следующая книга Татьяны Замировской «Некоторые вещи уже произошли». С одной стороны, не рекомендация для тревожных, с другой стороны, рекомендация именно для них. Это сборник фантастических рассказов, который повествует о таких достаточно катастрофических, судьбоносных и очень-очень страшных вещах. Герои сталкиваются с чем-то необратимым, и главная эмоция этой книги – страх. И то, как человек борется с ним, получается ли у него это, но несмотря на все трагедии, с которыми сталкиваются герои, читатель и автор вместе с ним ищет ответ на вопрос, а можно ли после пережитого остаться человеком, несмотря на все страшные вещи, которые ему приходится пережить.
3: А какие там страшные вещи? Можете какой-нибудь пример привести? Вот Макс сейчас листает.
10: Вот давай, Макс нас должен навести.
3: Давай. Макс.
9: Я даже не могу. Я,
3: да,
9: во-первых, не пойму,
3: книгу,
9: что
3: я быстрее,
9: тут,
3: Макс, подожди, соображаю, чем ты. Давай, я тебе все объясню.
9: Лось, насколько я понимаю. Да подожди ты.
3: Ну, Макс,
9: я хочу сказать, что эта книга подойдет вот в конце октября.
3: Почему? Не... А сейчас что?
9: К дню Хэллоуина. к дню Хэллоуина подарок, если это мистика, если это ужастики такие и так далее. Но вот я бы не хотел прочитать
10: это её. Не совсем даже ужастик, это больше психологическая проза. То есть эти катастрофы, это внешние обстоятельства.
9: Это то, что на самом деле было?
10: Это художественная книга, художественные рассказы.
9: Эти катастрофы вымышленные?
10: Где-то вымышленные, где-то автор мог вдохновиться тем, что уже случилось. Но это как раз, наверное, ответ на вопрос. Вы знаете, есть люди, которые боятся, такие, я так этого боюсь, вот это, оно случится, оно случится. Ну, потом оно случается, такие люди говорят, а я говорил. Вот это здесь Марина. Это обязательно будет.
9: Она вечно, вот я говорила, и что вот так будет.
10: А
9: вот
10: я знаю, как будет. Там
9: слушать,
10: есть такой, да.
9: Ведьминое что-то есть да, в таких людях, которые вот так вот накликивают. Да. Кличут.
0: Мне очень нравится название глав.
9: Да.
0: «Маленькая вилка Бога», «Оздоровительная гимнастика», «Новый фильтр», «Я здесь не за тем», «Трамвай нежелания», «Пощечина», ну и так далее.
9: У автора, кстати, предыдущей книги на эту же тематику. «Апокалипсис»,
10: да,
9: «Смерти
10: да.
9: нет» и да, так далее. Да, да. Это
10: есть, она продолжает свои темы. Рассказы были написаны в последние 5 лет, и вот их в редакции Елены Шубиной собрали в один сборник, и они выходят.
0: Кстати, в оформлении переплета использована картина белорусского художника Василия Пачицкого, номер 24-м году, называется она «Ошибочная формула» и находится в частной коллекции.
9: Покажи в камеру, там на картинке лось в мозаике а-ля сделан, техника мозаики.
0: Я думаю, что это не мозаика, а просто сетка специальная такая.
9: Да?
0: Да.
9: Ну, похоже на такую стилизованную какая-то под мозаику. Еще раз, давай название, Марина.
0: Что ж такое-то? «Некоторые вещи уже произошли», рассказы от Татьяны Замировской.
9: Друзья, будет интересно, приобретайте, читайте. Художественные ужастики такие, скажем так. Так, напомню, у нас в гостях заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ» Мария Баби. Маш, а что вот у нас сегодня по обложкам? Тоже опять замечаю тенденцию, стали делать яркими, с какими-то проекциями из картин, насколько я понимаю, многие берут, уже нарисованные. Просто вот такая вот, например, черная и надпись, название, или там красная обложка уже не заходит. Людей надо привлекать чем-то ярким, цветным, таким не серенькой.
10: Безусловно, конечно, оформление книги играет роль, плюс все-таки все больше читатель останавливается на мысли, что книга — это некий такой артефакт, это коллекционная вещь, это возможность провести время наедине с собой, чтение становится все больше такой как бы элитарной привилегией, когда у тебя есть время, есть возможность почитать, и, конечно, хочется взять в руки очень красивую, нарядную в какой-то степени книгу. Ну и, конечно, во многом тут помогают обложки с репродукциями, с работами художников или специально отрисованных художников. Ну и в целом есть яркое оформление, обрезы, карты, вкладыши, да, да. Чего только нет сейчас в книгах, это правда.
9: На все идут. Захожу в метро, в вагон, со мной заходит женщина, ну, девушка, мама молодая, с ребенком лет 6-7, и сидит мужчина, читает книгу, и девочка спрашивает маму: «А, мама, он такой, наверное, умный, он один книгу читает». Я так смотрю, правда, все в телефонах, и такой белая ворона такая сидит с книгой бумажной в руках. Идем дальше.
10: Идем дальше. Книга Сергея Кубрина «Дураки» с Рыбацкой. Персонажи сродни Шукшинским. Герои живут в деревне, с ними что-то там постоянно происходит. В какой-то степени они, правда, являются дураками, потому что какая-то совсем невероятица с ними там случается. Но главное, что несмотря на, казалось бы, такие какие-то непонятные действия героев, все они верят в чудеса, и эти чудеса с ними сбываются.
0: Такая позитивная книга, духоподъёмная.
10: Очень позитивная, да.
0: Как раз.
9: Это рассказы.
0: Вот после некоторых вещей, которые уже произошли, вот можно эту книгу прочитать.
10: Их можно параллельно, чтобы держать баланс.
9: Рассказы что-то позитивное, да,
0: тоже жизненно. Я люблю такие истории, мне кажется, это очень как-то прям...
9: Но все-таки вот Шукшин, мне кажется, родоначальник вот этого жанра, у него всегда это было ярко.
10: Да, деревенская проза с яркими какими-то персонажами, да.
9: И еще у него, он всегда писал с такими, когда диалоги описывал, вплоть до того, что ты слышишь, как человек говорит, с каким акцентом, или не акцентом, а с каким произношением.
10: Да, диалектом, говором.
9: Да, диалектом, говором. Хотя написано просто по-русски, но вот ты начинаешь представлять. Вот Шукшина, я не знаю, как здесь, не читал этого
10: Можно
9: автора.
10: Почитать, сравнить и проследить, есть ли там действительно шукшинская традиция.
0: В детстве Алихана похитили цыгане, а потом вернули за ненадобностью. По совести и закону в течение 2 недель.
10: Уже хорошо, вот буквально 2 предложения.
9: А потом вернулись из-за ненадобности. Да. Хороший подход, уже чувствуется настрой всей книги, всех рассказов. Да. Маша, что-то опять мистическое вижу на подходе.
10: Фантастическое, скорее книга Игоря Ткаченко.

0: в другом мире, две луны, ежедневные схватки с агрессивными тварями и девушка, которую он любил. Ну, фантастика, короче, да?
1: Прям про любовь.
0: Конкретно.
1: Да, фантастика про любовь. Герои стерли память, все вокруг ему говорят, не было такого. Оказывается, им тоже стерли память. И вот они пытаются
2: убедить
1: добраться до правды, что же там вообще с ними случилось. Увлекательный весьма сюжет.
0: Сделано очень красиво, книга очень легкая. Смотрим фильм, читаем книгу. Маша, вообще, мне всегда было интересно. Очень часто в последнее время с выходом книги или фильма обязательно выходит книга. Даже если это экранизация старых. Вот было недавно с Булгакова, «Мастер и Маргариту» показали. Иначе просто все издательства выпустили «Мастер и Маргариту». Тут же.
1: Читательский запрос. Экранизация.
0: Это
1: несколько...
0: не потому, что издательство так думает подзаработать денежек.
1: В какой-то степени, да, это логично, потому что экранизации ключевой драйвер спроса и продаж. Сегодня выходит фильм, и обязательно растет число запросов на прочтение оригинальной истории. И, конечно, издатели отвечают спросу читателей. Это нормально.
0: Я всегда думал, что нужно перед тем, как посмотреть фильм, если он по какой-то книге, надо прочитать. Но потом я понял, пришел к выводу, что не всегда фильм, экранизация как-то удалась. Книга ты читаешь, представляешь себе одно, а потом выходит, что совершенно не совпадает с твоим мнением. У вас есть какое-то мнение? Надо перед тем, как идти в театр, смотреть кино, читать оригинал?
1: Я бы действовала опционально. Все-таки литература и кино — это то, что должно человеку давать, наверное, какую-то подпитку, быть где-то развлечением, эмоции. Понятно, и обучать, и помогать, и направлять, но все-таки, если мы делаем это ради галочки, как будто бы это не то, что все-таки требует искусство, все-таки как-то...
0: Да все мы делаем ради галочки.
1: Ну, не обманывайте. Вот пойдете в кино, подумайте, какие классные герои, хочу узнать про них побольше, возьмете книгу и вроде как нарушите... Свое правило. Сначала книга, потом кино. Одно другому помогает, цепляет. Понятно, что возникают споры, но это тоже... Это только на пользу. Мы обсуждаем, мы спорим, и выходят картины, которые сняты по фильмам, по книгам, очень давним. И это удивительно, что спустя столько лет мы про них говорим.
0: Ну, очень редко фильм становится лучше книги. Достаточно... Вот это у меня была... Один единственный раз история, когда я прочитал книгу «Дьявол носит Прада», а потом посмотрел фильм. Это было 20 лет назад. И фильм превзошел книгу. Вот 100%. Мало того, что они там почикали прям кусками, по глав 30 убрали из фильма, но фильм получился лучше, чем книга. Хотя была бестселлером в те времена, помните?
1: Да, эту... конечно, и было потом продолжение, и в принципе...
0: В автор... А, в этом году продолжение
1: да,
0: вышло.
1: Да, да, да.
0: Так, что-то у нас красивенькое
1: да,
0: сделано.
1: Да, очень милая, приятная книга. Вам понравится тяжелая. Называется «Тео из Голдена». Автор Ален Леви.
0: Ой, такая прямо компактная. Что-то такое очень аристократичное я держу сейчас в руках. Я имею в виду
1: что
0: по внешнему виду.
1: Что это за книга, да? Да, у нее очень интересная, необычная судьба. Автор стал известным и прославился уже в возрасте 70 лет. Он написал книгу, ее читали его друзья, и все стали его уговаривать. Ну что ты показываешь только нам, давай уже что-то с ней сделать, ее надо издать. Он не пошел в классические издательства и решил опубликовать ее на сам издате. И там просто случился какой-то фурор. В 23-м году ее прочитали, обратили на нее внимание, 3000. Годом позднее уже 20 тысяч, еще годом позднее уже 1000 экземпляров в день требовали читатель, то есть 1000 прочтений было. И затем, конечно же, на него обратило внимание издательство, и книга вышла и тоже стала супербестселлером. То есть и в сам издате, и в классическом варианте, и практически сразу 4,7 оценка была на Amazon, на американском сайте с книгами, да, и это, конечно, произвело фурор, потому что такие оценки, как правило, у маститых авторов вроде Ребекки Ярос.
0: А что произошло? Что тут сверхъестественное?
2: Что в этой книге такого?
1: Что в этой книге такого?
0: Я вот прочитал аннотацию, если честно, не вполне понял.
1: Главный герой заходит в лавку, обнаруживает, вот в этом небольшом городке Голдене, обнаруживает там портреты людей, выкупает их и решает, что надо этих людей найти. Но от каждого из них, чтобы вернуть ему его же портрет, он просит историю. И вот эта книга

0: из этих историй и состоит. Тут, получается, и к теме искусства мы отправляемся, потому что речь идет про портреты, про картины, и в то же время к теме людей, их общения друг с другом, какого-то взаимодействия, тепла, в общем, взаимной поддержки. С одной стороны, и для тех, кто влюблен в искусство, увлекается, не знаю, художниками, и с другой стороны, для тех, кто просто хочет познакомиться с качественной прозой.
1: Это как у меня подруга есть, которая вечерами приезжает домой и специально включает различные ток-шоу на федеральных каналах, где там кровь, драки, мордобой, ссоры в семье и прочее. Я говорю, зачем ты это смотришь?
2: Чтобы книгу тебе... прочитала, да?
1: Да, я говорю, почитай, приготовь, погуляй. Она говорит, я смотрю для того, чтобы понять, как хорошо я живу. Что не все так плохо в моей жизни. Вот люди, у кого хуже. Я говорю, да понимаешь, еще половина актеров. Неважно, это меня успокаивает. Вот поэтому надо читать некоторые рассказы о других людях, чтобы сравнить свою жизнь с другими. Где-то
0: тоже
1: вас подтолкнет, верно. Где-то вас успокоит, а где-то простимулирует каким-то хорошим новым действием. Так, ну и на пасашок у нас остается.
0: Да, скажем так. На пасашок книга врача-неонатолога Владислава Чинчака «Лялька на борту. Инструкция к первому году жизни ребенка». Это вторая книга автора. Он тоже хорошо известен в социальных сетях, ведет свой блог, помогает мамам. В целом, литературы, которая бы рассказывала так детально и подробно о том, как растить ребенка в первые годы жизни, практически на рынке нет. И автор, в общем, очень-очень сейчас востребован аудиторией мам. Все хотят знать книги от врача, доказательной медицины. В общем, все очень подробно о том, как, с какими проблемами справляться, какие особенности у детей в этом возрасте есть, советы мамам и, что немаловажно, папам тоже.
1: Угу. Я просто, когда смотрю вот эти книги, вижу, я думаю, боже мой, а как вот нас родители, меня воспитывали, там, моего брата, как мы вообще выросли? Ну ладно, у меня родители врачи, там полегче, знания какие-то есть. Ну а другие, кто не без бабушек, дедушек растили, кто не читал вот таких книг?
0: Были другие книги, вспомним, да, Бенджамина никак... Спока. Был такой.
1: Это уже
0: был.
1: Позже, это уже 80-е, 90-е. А вот кто рожал там 70-е, еще УЗИ не было. Полуребенка до родов не знали.
2: Максим, давай средний век вспомним.
0: Рассказывали из уст в уста.
1: Нет, это не средний век, это мои, мое и твое время. Мы дети-то тех времен, из Советского Союза.
0: Ну, Выгодский был. Читайте, изучайте.
1: Выгодский был, да, это правда. Просто насколько полезно и как... Какую ответственность наберет на себя автор? Вот, не боится писать такие книги?
2: Ну, он же врач.
0: Он же, во-первых, ну, сколько у нас врачей учится?
1: У него
0: подписчиков
1: миллион.
0: У него же практика. Да, да, да. Там ни с одной мамой он провел время и ни одному ребенку помог. Так что это все исключительно практическая, конечно, доказательная медицина человека, который не только с высшим образованием, а оно у нас у врачей очень долгое, так еще и с опытом практики.
1: Друзья, читайте книги, обязательно, много интересного сейчас выходит. И, кстати, самое важное, что книга сегодня становится не какой-то там огромный том, которым по голове ударишь и все, а они легкие, очень компактные, очень приятные брать с собой в дорогу или в путешествие. Мария Баби, заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ». Мы читали сегодня в день чтения, всероссийский день чтения. Да. Маш, спасибо большое.
0: Спасибо вам.
1: А у нас сейчас новости, а дальше продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 12:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Нобелевскую премию мира присудили Наванет Хемпилей. Юрист и правозащитница из ЮАР в 2008-2014 годах занимала пост Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. На сайте Нобелевского комитета говорится, что Пилей отметили премии за ее усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права. Владимир Путин назвал долю нацвалют во взаиморасчетах в странах СНГ. Она превысила 90%, сообщил российский лидер. Он подчеркнул, что устойчивая финансовая инфраструктура, независимая от внешнего влияния, позволяет странам Содружества эффективно решать многие задачи. Президент России на встрече лидеров стран-участниц СНГ, которая проходила в узком составе, заявил, что использование национальных валют способствует углублению экономического сотрудничества между государствами объединения. Владимир Путин ранее отмечал, что доля нацвалют в расчетах России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества составляет более 98%. Рыбарь подтвердил задержание основателя проекта Михаила Звенчука в Черногории. В комментарии говорится, что он и еще несколько наших соотечественников находились на территории республики легально и официально. Что касается главной новости Рунета, мы можем сказать, что руководитель проекта действительно задержан в Черногории вместе с другими гражданами России, пишет телеграм-канал Рыбарь. Отмечается, что в планах у журналистов была съемка монастыря. Команда проекта находится в контакте с МИДом России, который занимается, цитата, «разрешением сложившейся ситуации». Евросоюз предстоящей зимой столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа. Он составит около 14 миллиардов кубометров, то есть примерно 7% от общего спроса. Этого объема достаточно для обеспечения энергии от 10 до 12 миллионов европейских домохозяйств, пишет политика. Публикациям также приводятся данные доклада Института экономики, энергетики и финансового анализа, согласно которым цены на газ выросли до рекордных за 4 года значений. Политика отмечает, что кризисная ситуация на европейских рынках связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке, а также запретом на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Семья. Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
12: Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Право защищать себя. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва.
15: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
16: Марин, ну куда ты опять собралась?
17: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
13: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
17: Мы плохого не посоветуем.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
17: Мах Челноков.
1: Программа «Выход в город», где мы рассказываем о ярких, интересных событиях культурной жизни, плюс еще и разыгрываем билеты на эти мероприятия. Но есть специальные правила.
17: А правила такие. СМС-портал у нас есть +7 925 88 88 948. Телеграм «Говорит Москобот» и Макс. Туда вы можете прислать ответы на вопросы, которые будет задавать Макс каждому мероприятию. Но вам нужно ответить на этот вопрос и рядом написать имя, фамилию и номер телефона.
1: Без этого правила билеты вам не достанутся.
17: Верно.
1: Все, поехали, друзья.
17: Давай.
1: Мы плохого не посоветуем. Театр Шиловского 13 октября во вторник представляет спектакль «Мужской род. Единственное число». Легендарная французская комедия «Положение» по пьесе Жан-Жака Брикера и Мориса Лассега. Режиссер-постановщик Всеволод Шиловский. Возрастное ограничение 18+. Молодой Луи Ламар, сын известного политика, воспитывался без мамы, которая исчезла много лет назад при загадочных обстоятельствах. Однажды в доме Ламаров появляется полковник Фрэнк Хардер, заявивший, что он был давним другом его отца. Это неожиданное появление нарушает привычный ход жизни семьи. Легендарная французская комедия «Положений» на сцене Московского театра-студии Шиловского в его как раз постановке. Друзья, есть два билета на это мероприятие «Мужской род. Единственное число» 13 октября. Как я и обещал, сегодня во Всемирный день яйца все вопросы будут посвящены именно яйцам.
17: Ну, давай, давай.
1: У этой птицы яйца рекордсмены по соотношению с размером тела. Яйцо может занимать 25% массы самой птицы. О какой птице идет речь?
17: Друзья, отвечайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
1: Да.
17: Все так, да?
1: Да.
17: Вот если вы первым правильно ответите, пойдете на это потрясающее мероприятие. А я вас хочу, знаете, куда пригласить? Вы не поверите. Я вас хочу пригласить в Театр Пушкина. Там 10 октября, то есть уже завтра, дают «Идиота». Но не принимайте на свой счет. Это по мотивам одноименного романа Достоевского. После долгого лечения в Швейцарии князь Лев Николаевич Мышкин возвращается в Петербург. В этом сыром, туманном и шумном городе у него нет ни друзей, ни знакомых. Но вскоре оказывается, что каждый, кто встречает князя на своем пути, от генерала до нищего, от пьяницы до аристократа, от гимназиста до старика, нуждается в его внимании и любви. Спектакль Сергея Тонышева не иллюстрация романа, а размышление о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. И мы сейчас два билета на этот спектакль разыграем.
1: Да, но прежде мы узнаем, кто у нас отправляется в Театр Шиловского 13 октября на «Мужской род. Единственное число». Правильный ответ – яйцо, занимающее 25% массы самой птицы, это же, конечно же, это птица киви. И правильно первый ответил на этот вопрос Сергей Тимофей Сергеев. Извините, не Сергей Тимофеев, а Матвей Тимофей, блин, Сергеев, господи, все поперепутал. Так, ну а теперь на спектакль «Идиот» в театр Пушкина. Эти яйца появились еще в 19 веке. По одной из версий, их впервые создали в Российской империи на фабрике Абрикосова. О чем, о каких яйцах идет речь?
17: Друзья, отвечайте, а Макс пока вам расскажет о следующем мероприятии.
1: Да, 20 октября театр «Мост» представляет спектакль «104 страницы про любовь». Это музыкальная мелодрама, основная сцена, несмотря на ощутимую турбулентность, команда театра «Мост» садится на воздушный борт, берет курс на 60-й и взмывает ввысь. Ну, конечно же, идет на покорение вершины советской психологической драматургии. Пьеса «104 страницы про любовь», автор Эдвард Радзинский. Георгий Долмазян, режиссер-постановщик, признается, что в инсценировке о любви стюардессы Наташи, сотрудника НИИ с именем «Электрон», он добавил и физики, и лирики, и атмосферной аутентичной музыки 60-х, и современной динамики. Открытые, честные и красивые герои 60-х вернутся за кружат, зазвучат, запоют. Время не пойдет, а побежит против часовой стрелки. И всем окончательно станет понятно, что тема любви вне времени. Она вечна, как мир. Короче, друзья, про любовь в исполнении Эдварда Радзинского и Георгия Долмазяна.
17: Тоже разыгрываем билеты, да?
1: Тоже есть.
17: А в театр Пушкина у нас идиот на идиота Дилярам. Дилярам, да. Вас поздравляем, какое красивое имя.
1: Дилярам, да. Фамилию сейчас мы можем перепутать, не будем говорить.
17: Это путать. Не обязательно говорить, да, в эфире.
1: Последние цифры ее 3519. А шоколадные яйца с сюрпризом появились как раз в Российской империи в 19 веке. Ну а теперь вопрос, и правильно кто ответит, пойдет на 104 страницы про любовь в театр «Мост». Это главная ошибка при варке яиц. В процессе белок успевает намертво привариться к внутренней пленке под твердой скорлупой. Из-за этого почистить такое яйцо нормально просто невозможно. О чем идет речь? В чем ошибка?
17: Друзья, отвечайте, а я вас приглашу на Буратино. С 9 октября по 6 декабря на сцене Московского молодежного центра «Планета КВН» состоится премьерная серия показов нового масштабного семейного шоу «Буратино» творческого объединения Романа Фарена. Современная интерпретация бессмертной сказки Алексея Толстого объединит классический сюжет с высокотехнологичным цирковым искусством и живой музыкой. Любимые герои, неунывающий Буратино, харизматичный Карабас-Барабас, печальный Пьеро, мудрая черепаха Тортила, а также хитроумная парочка Лиса Алиса и Кот Базилио предстанут перед публикой в совершенно новом амплуа. Зрителей ждет настоящее погружение в мир Тарабаркского королевства благодаря мультимедийным технологиям. Интерактивные видеопроекции, объемные декорации и детально проработанные костюмы перенесут гостей в сказочные захватывающие приключения. И мы сейчас два билета на Буратино тоже разыграем.
1: Да, но прежде мы узнаем, кто идет у нас на спектакль «104 страницы про любовь», который пройдет 20 октября в театре «Мост». А отправляется туда Александр Ефимов. Он правильно ответил, а какая же главная ошибка при варке яиц? Дело в том, что варить яйца нужно не в холодной воде класть, а нужно холодное яйцо класть прямо в кипяток. Понятно, в кипяток. Угу. И поэтому тогда будет и легко очистить яйцо, и оно не переварится. Ну, а теперь на Буратино вопрос следующий. Форма яйца связана с этим процессом. Например, калибри или альбатросов яйца часто вытянуты и асимметричны.
17: Да.
1: Такие длинненькие, вытянутые. А у кур или пингвинов они круглые. От чего зависит форма яйца?
17: Друзья, плюс отвечайте. 7,
1: да, 9, все 2, уже 8, выучили. 8-8-8-8-0-4-8, говорит МСК-бот. Я вас приглашаю, знаете куда? Фестиваль «Африка вместе в будущее» проходит сейчас в Москве, а точнее с 7 по 15 октября. Это 4-й международный фестиваль африканской культуры и кино. Приехали картины и гости из Руанды, Египта, Мозамбика, Нигерии, Анголы и Сенегала. А также классику африканского кинематографа можно будет посмотреть уже в ретроспективе. Сегодня, например, имейте в виду, что это сегодня, и билеты на сегодня. В кинотеатре «Иллюзион» в Большом зале в 18.00 будет спецпрограмма посвящения Усману Сембене. Вступительное слово дает, значит, посол Сенегала Жармен Коли. Лекция дальше пройдет. Это сын режиссера будет читать лекцию Алан Сембене. Он как раз будет об Усмане все рассказывать. Он еще и хранитель архива. А после уже в 20.00 покажут фильм «Седо» 1977 года. Значит, «Седо» — это изгнанный народ. Пытаются сохранить они свою традиционную африканскую культуру перед лицом работорговли, там, насаживания ислама и так далее. В качестве знака протеста они берут и похищают дочь правителя другого племени, у которого та же самая проблема. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Ну и имеется в виду, опять же, сегодняшний день, розыгрыш на сегодня, два билета есть.
17: Сейчас кто разыграем, хочет, да. Но узнаем, кто пойдет на Буратино, а туда пойдет Виктория Романова.
1: А вопрос у нас был такой, от чего зависит форма яйца? Но вы знаете, вот самое ужасное, что Виктория Романова единственная, чуть ли не единственная правильно ответила, потому что да, ну вот еще было ли несколько, от полета. Чем быстрее и дальше птица может летать, тем яйцо вытянутое. А вот эти ходячие...
17: Чем более спортивное, да?
1: Да-да-да. А вот чем больше ходит птица по земле, там курица, пингвин, тогда, значит, яйцо кругленькое.
17: Более мускулистое такое получается.
1: Да. Вот... Тебе, подожди, я на Африку-то отправлю.
17: Да, я помню, давай, я даже не успела ничего сказать, только вздохнула.
1: Жидкое яйцо, это то есть кремовый желток, нежный белок, варят его 4-4,5 минуты. Классическое яйцо, плотный белок, без синеватого ободка, 9-10 минут. А вот это яйцо, белок плотностью, полностью схватился, а желток такой густой, но еще мягкий и кремовый, его варят 6 минут. Как оно называется в народе?
17: Друзья, отвечайте, а я вас приглашаю.
1: Билет на сегодня.
17: А, на сегодня, да?
1: Да, да.
17: Смотрите, друзья, 15 октября в Тон-центре одновременно стартуют два проекта, объединенные темой трансформации. Премьера оперы Петра Айду в Москве «Москва петушки» и выставка «Смена координат». Вместе они раскрывают движение с двух сторон, как физическое перемещение и как внутренний путь. Опера «Москва петушки» создана специально для пространства Тон-центра, а выставка «Смена координат» выросла из программы художественных резиденций в Апатитах. Мог о таком подумать,
1: батюшка,
17: Макс?
1: Нет.
17: В обоих проектах перемещение становится отправной точкой для нового художественного опыта. В одном случае зритель оказывается внутри музыкального путешествия, которое развивается в реальном пространстве бывшего железнодорожного депо, а в другом художники меняют привычную географию и проверяют собственный язык другой средой. Премьера оперы «Москва петушки» состоится 15, 16 и 17 октября, а вот выставка «Смена координат» продлится с 15 октября по 15 ноября. Вот вход на выставку свободный по регистрации. Сам Тон-центр находится на Комсомольской площади, и билеты можно приобрести на сайте ton-center.ru.
1: Супер! Кто же у нас идет сегодня на фестиваль «Африка вместе в будущее» на показ сенегальского кино? Мне очень интересно, кстати, тоже было посмотреть, но не успеваю. Правильный ответ. Как же называется яйцо, которое варится 6 минут и становится белок такой полностью схватился, а желток густой, но еще мягкий и кремовый. Конечно же, это называется в мешочек, и побеждает Александр Тимошенко. Он правильно ответил, Александр, что это яйцо называется мешочек. Поздравляем. Оперу не разыгрываем пока билеты, да?
17: Нет, на оперу не разыгрываем, но на выставку ход бесплатный.
1: Бесплатный. 11 октября в Театре Модерн состоится спектакль режиссера Юрия Грымова «Матрешки-кудапрешки» с участием народной артистки Лики Нифонтовой. Зрители увидят трогательную историю о самых обыкновенных женщинах, мамы, матерях, женах, любимых. У каждой героини своя непростая судьба, но все вместе они готовы сражаться за своих родных до конца жизни. И даже после нее, как оказывается. На долю главных героинь выпадает много испытаний, но матрешки справляются со всеми трудностями, ведь Бог всегда на стороне женщин. Есть и юмор, и много музыки, захватывающий сюжет, два билета, а может быть и четыре, как соберетесь, можем прямо сейчас разыграть,
17: давай,
1: друзья. Театр «Модерн» 11 октября. В Китае особой популярностью пользуются эти яйца. Они утиные или куриные. Они обмазываются смесью из чая, извести, соли, глины и золы. Обливаются, значит, водой. Затем обваливаются в рисовой шелухе, соломе, после чего закапывают их в землю на несколько месяцев. Сильная щелочная реакция и отсутствие воздуха дарит деликатесу поистине уникальный аромат и темный цвет. Как они называются, эти яйца?
17: Друзья, отвечайте.
1: Я ел такое яйцо. яйцо. Это,
17: я не удивлена.
1: Это, если честно, не для слабонервных. Удивлена.
17: Главная театральная премьера 26-го года – это спектакль «Галилей и тайны небесных сфер» 12 ноября в Московском планетарии. Режиссером спектакля стал Юрий Квитковский, известный яркими театральными экспериментами. В центре истории «Один день 1609 года». Галилео Галилей готовится представить усовершенствованную зрительную трубу, которая вскоре позволит увидеть рельеф Луны, фазы Венеры, спутники Юпитера и изменить представление человека о мире. Купол большого звездного зала превратится в карту Венеции, объектив телескопа и космическое пространство. Полнокупольная анимация соединится с живым пением эпохи Возрождения и звучанием исторических инструментов. Все это будет 12 ноября в 20 часов в Большом звездном зале Планетария. Продолжительность спектакля 1 час 15 минут. Я предлагаю тоже разыграть туда два билета.
1: Да, но я сейчас скажу, кто у нас пойдет в Театр Модерн 11 октября на спектакль «Матрешки, куда прешки». А туда отправляется Людмила Иванова, она правильно ответила, что те яйца, которые вот так вот во всем, значит, обваливаются, а потом закапывают на несколько месяцев в землю, называются столетние яйца, или еще их называют черные яйца. Людмила, поздравляем, два билета ваши. Ну а в планетарий у нас отправится тот, кто правильно ответит на следующий вопрос. Будьте добры, яйца запекаются в формочках на водяной бане с ложкой сливок. Получается нежная сливочная масса. Как называются такие яйца?
17: Отвечайте, название, Макс, что прям у тебя еще интересно?
1: Ой, у меня еще много, друзья. Театр, значит, Ярославы Славской представляет камеди-перформанс «Инстрельские ведьмы», «Промптная любовь». Спектакль рассказывает о том, как три современные ведьмы пытаются создать мужчину мечты. Они там всякие старые колдовские методы, понимают, что они не работают, они с новыми технологиями, тут и ИИ вылезает, каждая воплощает разные черты характера и методы, исследуя несколько технологий, которые могут заменить мистику, в процессе сталкиваются с неожиданным этическим вопросом, можно ли искусственно создать любовь, ну и так далее. Друзья, смешная, интересная, 13 октября, я театр Ярославы Славской на сцене театрального зала Государственного музея Высоцкого. Начало 19.00. Два билета есть, да? Но прежде узнаем, какой же, ну, правильно, ответ кокот, яйцо кокот. Марин, кто у нас выиграл? Екатерина Васильева.
17: Поздравляем вас, Екатерина, идете в планетарий. А давай планетарий узнаем, кто пойдет на ведьм.
1: А можно я задам
17: твоих
1: вопрос?
17: Ну,
1: да,
17: я
1: на
17: тебе
1: ведьм
17: про это говорю, да?
1: Да. Угу. Смотрите, кто на ведьм идет. Сейчас я расскажу вам секрет приготовления яичницы куриной с приправой обалденной. Значит, типа, готовим еду, я беру сковороду, потом на сковороду я эту курицу кладу, потом туда вдогонку ей подсолнечного масла, еще немного перца и протертой сырной массы. Кто пел эту песню?
17: Друзья, отвечайте, а я 10 и 24 октября, у тебя просто рэп какой-то получился.
1: Ну, получилось,
17: приглашаю,
1: да,
17: вас на сцену театра Ермоловой. Там будет авторский вечер под названием «Счастливые дни». Его представит человек удивительной судьбы, уникально неповторимый, любимый Виктор Сухоруков. Он сам признается, что осуществил свои детские мечты, и пусть путь был нелегок и тернист, но главное, что он шел по нему сам. «Счастливые дни» Виктора Сухорукова – это история жизни человека, театра в воспоминаниях, фотографиях и автографах. Искренний монолог о людях, с которыми сводила его судьба. Это настоящий подарок не только поклонникам актера, но и всем любителям театра. Мы сейчас тоже два билета разыграем, да?
1: Да, да, у нас есть два билета, но прежде мы выясним, кто у нас идет на спектакль «Истринские ведьмы. Промптная любовь» 13 октября в театральном зале Государственного музея Высоцкого, я театр, а туда отправляется Артем Ковалев. Он правильно ответил, что песня, единственная песня про яйца и про яичницу, пела группа «Дискотека Авария». Вопрос, кто пойдет на Сухорукова в театр Ермоловой. Значит, это блюдо из яиц, запеченных в густом томатном соусе с болгарским перцем, луком и специями. Это блюдо родом из Северной Африки, Ближнего Востока. Важно, главное, не передержать яйца,
17: чтобы желток
1: остался жидким.
17: Да.
1: Как оно называется? Угу. Поняли, не поняли?
17: Отвечайте.
1: Дайте вопрос задать до конца.
17: Очень
1: с 9 по 18 октября в театре на Цветном пройдет блок с спектаклей «Мама Мима» или мюзикл «Пошел не так». Такой «Мама Мию» вы не видели на Бродвее, да и где бы то ни было. По сюжету любительский театр из местного дома культуры неожиданно получает деньги на постановку легендарной, значит, «Мама Мия», любимого мюзикла жены заказчика. Режиссеры и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у спонсора оказывается собственное весьма эксцентричное представление о прекрасном. Короче, в день премьеры заболевает главная исполнительница, слова и музыку приходится менять на ходу, все грозит провалом, словом, никто не знает, чем обернется этот блистательный балаган, когда откроется занавес. Но все случается. Два билета есть на этот спектакль.
17: Сначала узнаем, кто пойдет на Виктора Сухорукова на его творческий вечер.
1: На Виктора Сухорукова у нас отправляется Терехин Андрей, он правильно ответил, конечно же, это блюдо называется шакшука.
17: Угу.
1: На «Маму Мимо» у нас идет вот кто, угу, правильно ответит на этот вопрос. Это уже полюбившийся всем модный тренд. Сегодня таким способом готовят не только овсянку, но и много других блюд. Например, французский омлет. Получается вкусно, аппетитно, стильно. В чем фишка этого блюда?
17: Отвечайте.
1: Именно где он готовится, да, в чем он готовится?
17: А я хочу вас спросить, знаете ли вы, чего хотят женщины? Это не вопрос, это название спектакля. Пять женщин, пять совершенно разных историй. И один тренинг, на котором, наконец, можно говорить об этом без фильтров, приличий и привычного «у меня все нормально». Наташа, Даша, Лена, Вера и Оля приходят к известному психологу с вопросами, которые волнуют гораздо больше людей, чем принято признавать. Почему пропадает желание? Почему, можно ли хотеть одного человека, а фантазировать о другом? Что делать, если в отношениях есть любовь, но нет секса? На тренинге Марго не будет читать скучную лекцию о том, как правильно, вместо этого ее участницы расскажут свои реальные смешные, неловкие, порой очень откровенные истории. В общем, потом будет еще фуршет с шампанским, беседа с психологом-сексологом. 12 октября в 20:30 в Театре живого действия. Мы сейчас два билета тоже разыграем. Внимание, вопрос.
1: Да, но прежде мы выясним, кто у нас идет на, значит, серию спектаклей «Мама Мима» с 9 по 18 октября в Театре на Цветном. А туда отправляется Анастасия Филиппова. Она правильно сказала, сейчас тренд, новый тренд приготовления яичницы. Ее запекают, омлет, вернее, его запекают в кружке, в кофейной кружке.
17: Это омлет.
1: Да, омлет.
17: Угу.
1: Ну, а теперь, кто у нас пойдет на «Чего хотят женщины» на спектакль? Тот, кто ответит вот на этот вопрос. Внимание, вопрос очень сложный, но все-таки. В Китае есть еще одно блюдо из яиц, которое многих иностранцев просто приводит в шок. Его процесс приготовления. Оно традиционное, распространенное в провинции Чжэньцзянь. Представляет собой куриные яйца, отваренные. А вот в чем они отварены, надо будет ответить. Процесс сварки занимает целый день. Короче, у них такой солоноватый вкус, а в 2008 году деликатес получил статус предмета нематериально-культурного наследия провинции Чжэньцзянь. В чем варят эти яйца?
17: Ну, ты завернул, конечно,
1: да,
17: друзья.
1: Плюс 7-925-88-88, ну и говорит МСК бот. У меня есть еще одно мероприятие, давай зачитаю, и может,
17: да,
1: и билет.
17: Дочитаю же, Максим.
1: Да ладно, ты сегодня какая-то добрая. Международный фестиваль фильмов
17: это
1: ужасов.
17: Это обманчиво.
1: НСТ Horror Fest состоится в Москве с 15 по 18 октября. В программе российский триллер «Лес» и лучшие образцы хорроров со всего мира. В кинотеатре «5 звезд» на Павелецкой зрители ждут хорроры и триллеры из России, Индонезии, Великобритании, США, Южной Кореи, Камбоджи и Дании. Программный директор НСТ Horror Fest, кинокритик Егор Москвитин, собрал в программе яркие представители жанра от семейных тайн и одержимости до паранормальных явлений и проклятых мест. Друзья, с 15 по 18 5 звезд на Павелецкой, приходите. Билеты недорогие, поэтому разыгрывать не будем.
17: Ну, да, ты, конечно, обманул нас, да?
1: Да,
17: а
1: да.
17: Кто пойдет в Театр живого действия, на «Чего хотят женщины»? Или есть ли у нас победитель?
1: Да, есть. Правильный ответ, значит, у нас правильно ответила Соседова Екатерина. Ну, я, конечно, я говорил, это очень странный способ приготовления. Это яйца отваривают в моче детей, не достигших половой зрелости.
17: Боже мой, ужас какой.
1: Представляешь? Ну, вот такие они китайцы, вот такие они необычны. Друзья, на этом все. В принципе, мы все разыграли или что-то еще
17: все
1: вот ты
17: успели,
1: хочешь?
17: Да?
1: Все
17: ты успели, да? Ты так торопился?
1: Да.
17: Я бы, знаешь, я бы вот даже в следующий раз не придумала бы вопрос какой-то, а я бы хотела бы, чтобы наши слушатели в конце программы посчитали, сколько раз ты за эфир сказал слово «значит».
1: Да,
17: значит,
1: много.
17: И вот тот, кто угадает точную цифру, вот им можно тоже подарить куда-то билеты.
1: Договорились, так и сделаем. Марина Александрова.
17: Марк Челноков.
1: Ведите себя культурно, друзья. Отличных вам выходных. Я прощаюсь, а Марина после новостей с психологом будет вам рассказывать о психологической старости. Поехали.
14: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 13.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент Беларуси оценил потенциал СНГ. Александр Лукашенко отметил, что он не исчерпан. Наш союз является, еще на долгие годы останется, содружеством общей судьбы, заявил политик на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Оно проходило в национальной туристической зоне Аваза в Туркмении. Ранее на мероприятии политик назвал недальновидным решение Молдавии выйти из объединения. Это, конечно же, не выбор простых граждан, а решение руководства, полагаю, недальновидное. Причем оно и само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли, приводит слова белорусского лидера агентства Белта. Президент Литвы признал рост дефицита бюджета из-за военных расходов. В 2027 году он превысит Маастрихтские критерии и составит 3,8%, заявил Гитанас Науседа. Во время правления консерваторов бюджет Министерства обороны составлял 3% ВВП. Сейчас он на 2% больше, если отнять от планирующегося дефицита в 3,8%. Эти 2% вышло бы всего 1,8%, отметил политик. Обязательные для членов еврозоны маастрихтские критерии предусматривают, что госдолг страны не должен превышать 60% от ВВП, а дефицит бюджета 3%. Однако на несколько лет был задействован механизм временных исключений в связи с ростом военных расходов стран-членов объединения. Средний по Евросоюзу показатель дефицита бюджета составляет 3,6%. Курс по ИИ для 5-11 классов станет обязательным со следующего учебного года. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Мы приняли решение, что со второй четверти будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». А со следующего сентября он будет обязательным для всех учеников 5-11 классов, приводит слова министра ТАСС. Глава ведомства в начале сентября сообщил об увеличении количества часов на начальную военную подготовку в школах. По словам Кравцова, с этого учебного года на дисциплину отводится 50% курса «Основы безопасности и защиты Родины». В Росреестре перечислили города страны с самыми необычными названиями. В топ вошли Зима, Дно, Опочка и Пыталово. Причем три последних населенных пункта располагаются в Псковской области. Зима находится в Иркутской, в Мурманской Кандалакша, в Омской Называевск. Также в список оригинальных названий вошли Пыть-Ях и Дагестанские огни, заявили ТАСС представители Росреестра. В материале говорится, что такие названия населенных пунктов привлекают внимание людей к более подробному изучению географии, традиций русского языка и культуры. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
18: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
20: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
21: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте. Будем сегодня обсуждать психологическую старость. Когда она наступает? Вообще, не знаю, возраст, да? Равен ли он старости? Или вот эта вот психологическая старость может и раньше наступить, да, какого-то физического ощущения того, что там 60 или 40 и так далее. А наши координаты — смс-портал +7 925 888 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», пишите нам в Макс, смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале ВКонтакте и в Рутюбе, там мы тоже есть. Лен, что такое психологическая старость и что такое психологический возраст? Давайте с самого начала начнем.
22: Смотрите, у нас есть несколько видов возраста.
17: Угу.
22: Это биологический возраст. Это то, что мы не можем поменять. Вот циферки меняются в паспорте, да, каждый год плюс год. А есть психологический возраст. Что это такое? Это наше субъективное представление о себе, о своих возможностях, субъективное мироощущение. Да? То есть если биологический возраст – это объективная реальность, психологический – наша субъективная реальность. И есть еще, называется, социальный возраст. Социальный возраст – это тогда, когда мы, скажем так, должны следовать определенному статусу и ролям, которые приняты в обществе. Ну, то есть условно к определенному возрасту мы должны создать семью, родить детей, там, не знаю, достичь какого-то статуса или достичь какой-то глубины в какой-то экспертности, да, вот это вот социальное, так скажем, взаимодействие,
17: да, да, да.
22: Сформировать определенный круг общения. Вот это тоже у нас называется социальный возраст, да. И получается, так выходит, что биологический и психологический возраст в идеале, они должны быть связаны. Они должны быть связаны. То есть вот мы как взрослеем по паспорту, так же мы должны взрослеть, да, развиваться, ну и, соответственно, потом деградировать, распадаться ближе туда, к старости непосредственной.
17: Да.
22: Вот это логический процесс. Но у нас происходит, наша психика, она сложная, и у нас происходит определенный такой, знаете, диссонанс. Да, поэтому в какой-то момент человек, очень часто есть биологическая гипотеза, и очень часто ученые связывают это с возрастом 30 лет у женщин, не у мужчин, у женщин по какой-то причине, и связывают это они с потерей вот такой вот самой пика фертильности. Вот, то есть до 30 лет считается, что женщина может активно рожать детей, а вот после 30 это идет на спад. И вот как будто бы у нас в очень глубоких, у нас у женщин в очень глубоких, значит, на глубокие...
17: На глубоком
22: таком уровне, да, да, происходит, значит, соприкосновение с понятием старость, да. Но тут такое дело. На самом деле сегодня, что такое старость с точки зрения медицины? Это 75-89 лет. После 89 это долгожительство, да. Поэтому если вам не 75, то значит, вы находитесь в состоянии зрелости. А зрелость – это не старость. Вот это очень важно. И получается, что мы сегодня как психологи можем наблюдать? Что человек, которому, например, 30 лет, 40 лет, 50, 60, он может психологически начинать чувствовать и жить свою жизнь как старый человек. Угу. Понимаете, что такое старость. Понимаем, с точки да. зрения вообще вот как период? Он нам зачем дан? Старость – это вот это возраст 75+, но это медицинские показатели. Кстати, да. мы психологи, знаете, как оцениваем, и геронтологи. Старость – это выход на пенсию по возрасту. То есть, если человек 75 лет, значит, работу не прекратил, на пенсию не ушел, а ему 80, 85, 90, ну, посмотрите на профессуру всю, да, в научном сообществе, лет, и он активно работает, то, несмотря на то, что биологически он вступает в старость, психологически он остается в зрелости, да, то есть он начинает вот как бы отматывать время назад. Вот. А получается, то, что мы видим сегодня, наоборот, то есть людям бывает 25 лет, но психологически они очень сильно состариваются.
17: Да.
22: Это получается старость сама по себе, это что за период? Это тогда, когда мы доживаем и завершаем дела. То есть нам нужно, ну, типа, завершить все дела, чтобы уйти в мир, да. в мир иной. И вот представляете, человеку 40 лет, 50 лет, 35 иногда, 20 иногда. Да. А он живет по принципу завершения пути. Ну, понимаете, какой диссонанс происходит?
17: Почему это происходит?
22: А, вы знаете, причин на самом деле много. Угу. Причин много, и одна из них, по моему глубокому убеждению, это тяжелейшая стрессовая нагрузка. Вообще стресс, сильный, непереработанный стресс, когда психика не может к нему адаптироваться, нарушены адаптационные механизмы к высокой нагрузке. Это очень сильно старит человека. Ну вот знаете, когда человек очень сильный стресс проживает какой-нибудь, когда у него прям огромное количество кортизола, адреналина вырабатывается, он может проснуться там, например, утром, у него клок седых волос. Знаете, когда вот такое резкое старение происходит.
17: Да.
22: Или там, не знаю, у женщины после тяжелого прожитого какого-то события может какая-нибудь менопауза наступить, хотя не должна была, да, то есть вот мы можем почувствовать себя старым, пройдя через тяжелый стресс.
17: Какое-то потрясение, да.
22: Потрясение, вот то, которое мы не могли переработать. А если человек живет в хроническом стрессе, вот он родился, стрессовый период, взрослел, рос стрессовый период, и психика очень часто не могла адаптироваться к нему, не могла его переработать, этот стресс. Соответственно, и психологическое старение может наступать раньше. Ну, там еще другие есть, конечно, причины, я их сегодня озвучу. Ну,
17: то есть, если человек живет в каком-то таком напряжении, да, на каком-то таком эмоциональном, в эмоциональном раздрае, то скорее...
22: Одна из первопричин, на мой взгляд. Но там есть и другие, понимаете, и другие, почему так может произойти.
17: А признаки психологического старения, как понять, что они проявляются?
22: Да, вот я сейчас буду озвучивать, они как будто бы не очевидны, но когда до терапии, если человек доходит, там очень часто можно увидеть вот это несоответствие биологического и психологического возраста. То есть по какой-то причине человек, вот он реально живет, рассуждает и видит мир как старичок, несмотря на то, что возраст у него, ну, очень активный, да, то есть он прям на пике активности. У нас, понимаете, если рассматривать нашу психику как систему, то как у любой системы у него существует интенсивная стадия развития, экстенсивная стадия развития, деградация и распад. И получается, что интенсивная стадия развития у нас у всех, она только в детстве и юности, то есть до 18 лет мы интенсивно развиваемся. Весь остальной период до самой старости мы живем в экстенсивном развитии. Что это такое? Это когда мы идем не столько в глубину, сколько в ширину. То есть мы постоянно что-то новое, да, в нашу постоянную жизнь что-то приходит.
17: Да.
22: И вот один из первых признаков, когда человек демонстрирует психологическую старость, это когда он говорит: я устал жить эту жизнь. То есть у него возникает усталость от жизни. Это очень важно. Они иногда говорят так: я не вывожу. Ну вот просто я не могу, я не вывожу эту жизнь. Вот это признак психологического старения. То есть не тогда, когда это, знаете, такое настроенческое, не тогда, когда это импульсное, а вот когда человек прямо ощущает, как ему тяжело находиться в самой жизни. Да? Дальше. Что такое вообще психологическая старость? Это же такая, ну, когнитивная инволюция, да, то есть тогда, когда мы не можем дать своей психике, дать своему ментальному аппарату возможность обработать как можно больше информации и впустить ее в свою жизнь. Да, то есть мы закрываемся от нее. Поэтому пассивность и ригидность психики. Очень часто люди, когда демонстрируют психологическую такую, ну, старение, они живут установками, очень жесткими установками. Вот я что-то
17: черно-белое
22: для себя там решил, да, они, как правило, достаточно полярны. Либо так, либо никак. Либо это установки, которые, ну, они обычно критики не выдерживают, такой сторонний, да, но человек в них искренне верит. То есть такая, знаете, пассивность с точки зрения изменения своего собственного мнения, своих собственных суждений. Преувеличенное значение зоны комфорта и вообще такого, знаете, жизненной легкости. На самом деле, почему люди, когда очень часто, знаете, вот они на пенсию выходить не хотят, а их туда по возрасту провожают, ну, из коллектива, так сказать, насильно, они могут, не обретя никакого нового дела, которым они будут заниматься, очень быстро психологически состариться и умереть. Почему? Потому что из их жизни исчезает трудность. То есть когда мы работаем, вот когда у нас есть какое-то дело, и это дело достаточно амбициозно, то есть мы не просто им занимаемся, знаете, как досугом. Да. Хотим, вот нам там все легко дается, да, нам, мы там не напрягаемся. А оно как трудно. Оно трудно какой-то системой, да, оно трудно, что мы должны постоянно что-то делать, что-то изучать для этого. И вот когда вот эта трудность исчезает из жизни, какое-то человек движение. Начинает психологически стариться. И поэтому, знаете, вот сегодня же в интернете, вообще в социальных сетях бесчисленное количество посылов можем услышать на тему легкости жизни. Угу. Что нужно всегда идти в легкость, нужно выбирать то, что дается легко. От всего, что сложно, мы должны отказываться. Да, вот если это тебе тяжело, значит, это не твое. Да. И это на самом деле очень опасное самовнушение, очень, да. очень опасный посыл. Почему? Потому что любое развитие подразумевает дискомфорт и сложность. Да? Без развития у нас не происходит вообще никакой динамики, мы стагнируем, мы деградируем. И, соответственно, без трудностей мы не живем. То есть сама жизнь, она трудна.
17: Моя любимая поговорка: нужно идти туда, где страшно, но интересно.
22: Страшно и интересно, да. Вот это мы туда идем. Но когда человек начинает искусственно преувеличивать зону комфорта, вот ему должно быть всегда комфортно. Он не может не пойти ни на какую многозадачность, ни на какие изменения, ничего. Да, да, то да, есть да, вот да. ему должно быть комфортно, как он привык. Это признак психологического старения, да? Сужение круга общения и вообще жизненного пространства. Вот я обращаю внимание, если мы посмотрите, кстати, когда в мою терапию приходят некоторые подростки, они обычно приходят с нарушениями. Но там я отмечаю, что, например, у людей, которым 18-22 года, такие подростки, ну, взрослые подросточки, да, но префронтальная кора у них еще не сформировалась. Они тоже очень часто демонстрируют признаки старения. Очень часто. Почему? Сужается жизненное пространство. Вот эта вот пресловутая интровертированность, да, когда я, значит, вот один сижу весь такой, и мне хорошо.
17: А можно сказать, что зумеры стареют как-то по-другому?
22: Они, знаете как, они сначала в инфантильности находятся, а потом переваливаются в какой-то момент резко сразу в старение. То есть у них период зрелости, вот этой вот гармоничной, да, взрослости, он у них исчезает. Ну, то есть сначала все, значит, весело, легко, вот это такое затяжное детство в одном месте играет, а потом резко в старость, да.
17: В 27
22: потом резко,
17: уже старики.
22: Резко другой полюс, да, то есть нет вот этого вот длительного периода, когда мы как раз, ну, скажем так, огромное количество всех жизненных благ и потребляем, и вносим что-то в эту жизнь.
17: Мне кажется, миллениалы, они как-то подинамичнее, повеселее.
22: Ну, смотрите, дело в том, что миллениалы, они привыкли к сложностям, да, и они выбирают иногда самый трудный путь. Угу. И в этом их сильная сторона. Ну, по большому счету это так. Значит, страх перед неизвестностью и неопределенностью. Наша психика пытается исключить из своей жизни все, что она не может контролировать. А прежде всего, что мы не можем контролировать, это любые изменения и новизну. И поэтому здесь мы попадаем в ловушку собственных психологических защит. С одной стороны, новизна и вообще всякая динамика, она нам нужна. Да, причем иногда такая достаточно фрустрирующая динамика, но при всем при этом мы от нее всячески защищаемся и пытаемся это в свою жизнь никаким образом не пустить. Угасание эмоционального фона в пользу застревания в негативных переживаниях и усиление раздражительности и капризности. Вот я обращаю внимание, что почему я говорю, что можно сначала быть в инфантильности, а потом вывалиться сразу в старость. Угу. Вот если у вас есть, например, маленькие дети и одновременно стареющие бабушки-дедушки вот в вашем окружении, вы можете увидеть, что там психика очень часто похожа, схожа, да, потому что иногда часто бывает такое, что старики, они как бы в детство вываливаются, да, и у них начинается вот такая вот, знаете, импульсность в реакциях, какая-то обидчивость, какая-то капризность, да, сужение представлений, то есть, казалось бы, был мудрый человек, и тут раз начинает рассуждать вот просто как, ну, как дитё,
17: да.
22: Вот как дитё. Да. И вот получается, что когда мы начинаем застревать исключительно в негативных переживаниях, опять же, не ситуационно, не тогда, когда у вас случился депрессивный эпизод, и что-то произошло реально в вашей жизни, да, и вам нужно просто эту грусть проработать, нужно через это событие пройти. А когда вы там застряли на годы, вот это признак психологического старения, да, потому что ригидность это называется, психологическое застревание. Дальше, когда человек начинает уделять повышенное внимание не сохранению здоровья, а лечению болезней. Угу. Ипохондрический синдром. Вот все люди, которые постоянно выискивают у себя, чтобы у них там болит, чтобы пообследовать, добежать бы до врача, значит, попить бы каких-нибудь препаратиков, посидеть бы в поликлинике, вот это признак тоже психологической старости. Между лечением болезней и сохранением здоровья там есть большая разница, да, то есть это просто два совершенно разных подхода. Общая физическая и жизненная активность. Знаете, люди начинают относиться к своему ресурсу. Вот это слово «я устал», «у меня нет сил», «у меня уже на это нет сил», «я уже это не смогу». Ну, вербально вот, да, это так проявляется. Это говорит о том, что человек к своему ресурсу относится примерно так. Вот он у меня закончился, и я его восстановить не смогу. Ну, то есть, если я устал, всё, то я на завтра как бы бодрым не буду.
17: Конечно.
22: А это ведь не так, угу. Да, у нас наша психика – это самовосстанавливающаяся, самоадаптирующаяся система, так или иначе, если она совсем не нарушена, совсем не поломана. Поэтому, если у нас заканчивается ресурс, она будет искать возможности, эта психика, где взять этот ресурс и его восстановить, и она найдет, если не мешать. Но люди, которые начинают очень бережно относиться к своему ресурсу, вот я не в ресурсе, у них пожизненно.
17: Мне нужно побыть дома, мне нужно восстановиться, да. Мне нужно настроиться на завтрашний рабочий день, поговорим завтра.
22: Вот именно так. Вот понимаете, все время такое вот оберегающее поведение, да, с точки зрения экономии сил. Вот такое энергосберегающее постоянное поведение. В этом случае мы говорим о том, что да, это тоже, знаете, такая, ну, какое-то психологическое угасание происходит. Угу. То есть человек не может быстро вот эту вот динамику восстановления ресурса, не может ее использовать. А, знаете, несмотря на возраст, вот человеку, например, там, ну, там, условно, к 40-50 годам вот в этом диапазоне.
17: А если, Лена, такое происходит, например, там, в районе 40 лет, да, угу, и тебе предлагают, слушай, а поехали по путешествиям, давай съездим туда, туда, туда, а человек говорит, ой, ты знаешь, мне вообще это не интересно, мне сейчас вот хочется чего-то такого вот спокойного, вот где вот не нужно там постоянно где-то ходить, я бы там лучше в баню сходил, там, не знаю, полежал бы где-то.
22: Слушайте, вот сложно по одной фразе сказать, что человек, ну, например, психологически стареет, если он не хочет ехать, не знаю, бегать по горам, да, а хочет лежать на шезлонге или там, ну, в баню,
17: баню
22: пойти, например,
17: да,
22: на дачу.
17: Просто где-то на даче сидеть.
22: Вот сложно сказать по одному эпизоду. Угу. Но если вы с этим человеком общаетесь, и вы понимаете, что

0: стресса выйти. То есть наша психика не может его как бы переработать, да, то есть ее не хватает ее объема контейнера психического.
1: Да-да-да.
0: В этом случае мы все психологически стары. Угу. Вот период выгорания, когда нам ничего не хочется, у нас нет интереса ни к чему, у нас последняя нервная клетка, мы нервные, мы капризные, нам бы вот посидеть, полежать, отстаньте от нас.
1: Не
0: все,
1: трогайте
0: уйдите.
1: Меня.
0: Вот. Вот это и есть психологическая старость.
1: Понятно.
0: Если мы из этого выходим, ну, потому угу. что влияние стресса исчезло, и мы такие, что-то, да, да, по-моему, да. как-то мы
1: засиделись. Что-то я переборщил,
0: да,
1: надо
0: снова,
1: как-то включаться.
0: Снова надо впустить жизнь в свою угу. жизнь, да, угу. как бы это ни звучало. Вот тогда все нормально. А если человек живет так, ну, вот это его стратегия жизненная, вот тогда мы говорим о том, что это, ну, совершенно точно психологическая инволюция происходит. То есть угу. он постепенно двигается туда к распаду, несмотря на то, что это, например, ему там 35, 40, 50 лет. Ну, то есть это молодой возраст так. Угу. Такая, знаете... Отсутствие желания активно выражать свое мнение, дискутировать, участвовать в спорах. Вот знаете, сократовские диалоги – это больше не мое. Какая-то такая безинициативность с точки зрения вербальных вот таких вот активных коммуникаций.
1: Ни рыба, ни мясо, да, такая?
0: Вот смотрите, у нас такая. У всех бывают же такие периоды, когда мы встречаемся с интересными нам людьми.
1: Конечно.
0: Вот нам они нравятся.
1: Да.
0: Не знаю, встреча подруг, друзей каких-то, ну, неважно.
1: Да.
0: И мы там, например, цепляясь за какую-то интересную тему, интересную нам, вступаем в спор. Мы задаем вопросы, мы отстаиваем точку зрения, мы можем даже пойти на какой-то конфликт, ну, как бы, с нашей точки зрения,
1: да.
0: необходимый сейчас.
1: Но если надо, да.
0: Но когда мы вот вербально предпочитаем не вступать уже ни в какие, так сказать, взаимодействия,
1: мне
0: даже с
1: мир...
0: людьми, которые безопасны для нас.
1: Абсолютно
0: мне
1: понятен.
0: Этот мир абсолютно понятен, да, вот это именно оно. Вот это, ну, знаете, такая вот именно вербальная безинициативность. Я лучше промолчу, сойду за умного, что называется.
1: Да-да-да.
0: Дальше, когда человек начинает замечать такой симптом, время ускоряется настолько, что непонятно, куда делся год.
1: Угу.
0: И знаете почему?
1: Почему?
0: Почему человек не может вспомнить, что вообще за этот период происходило? Потому что наша память, она, к сожалению, не фиксирует рутину. То есть, если в течение года в вашей жизни не происходило достаточно ярких, либо каких-то, знаете, таких событий с тяжелыми переживаниями, да, с ярким эмоциональным фоном, неважно, положительным или негативным, психика не зафиксирует это время, ну, не отложится просто это в памяти. И иногда так бывает, год прошел, а где он? Вот как будто бы ничего и не происходило.
1: Нет точек каких-то, да?
0: Да, у меня есть большое количество, кстати, есть таких клиентов. Вот у них есть между сессиями перерыв 2 недели. Обычно стандартный перерыв, если нет острых состояний, это 2 недели. И получается, смотрите, это довольно большой перерыв. Приходят и говорят, я задаю всегда вопрос, как прошел перерыв, что происходило? И очень часто ничего не происходило. Как у вас за 2 недели ничего не происходило? Быть не может вообще. Вы что, дома сидели? Нет, я не сидел дома. Ну как ваша память не зафиксировала ничего? А почему? Потому что была одна рутина. Не было ничего, за что психике было бы зацепиться, угу. и что можно было бы, да, пересказать.
1: Угу.
0: Дальше. Исчезает реакция абсолютно естественная на несправедливость, на чужую боль. Да, то есть такая, знаете, угасание эмпатического фона происходит, угу. и нежелание, ну, как бы встревать туда, где ты мог бы проявить такие альтруистические качества свои. Угу. Вот этот альтруизм, который присущ исключительно действительно молодости, потому что у молодости профицит энергии всегда. Когда ты можешь эту энергию направить на помощь кому-то, вот это угасает. То есть человек перестает.
1: То есть с возрастом тебе все равно на других становится, на его эмоции.
0: На чужую боль, на чужие проблемы
1: то
0: становится.
1: Есть, ну, происходит и происходит. Ага.
0: Если я могу повлиять, я не буду влиять.
1: Обиделся, расстроился, все равно. Да, нормально все с ним.
0: Да,
1: будет.
0: Очень важный показатель. Вот смотрите, начала говорить и сбилась. Вот там с 40 до 50 лет обычно нам, вообще всем людям, должна быть уже знакома такая. Психоэмоциональная категория, как мудрость.
1: Mm-hmm.
0: Да? Что такое вообще мудрость? Ну, то есть мы доживаем, мы проживаем mm-hmm. уже какой-то серьезный рубеж. Что такое мудрость? Это доброта, это терпимость, это снисходительность к слабостям других, это понимание и отсутствие равнодушия. И вот смотрите, когда я вижу человека, ну, которому, допустим, там от 40 до 50, но у него нет мудрости, то есть жизнь прожита, а мудрости нет. Вот это говорит о том, что психика реально уже старится. Почему? Mm-hmm. Потому что мудрость, она может возникнуть у человека только в том случае, если у него есть большой багаж осознанного опыта. Не просто какого-то опыта, не просто травматичного опыта, а осознанного опыта. Вот это очень важно. Очень часто люди живут такую жизнь, где откуда на самом деле можно было бы

0: ну, классный такой бэкграунд из опыта наформировать.
1: Какие-то выводы сделать, да.
0: Да, но так как люди его, этот опыт, никак не используют, да, вот они так живут, что нельзя использовать полученный опыт. А дело в том, что такой категории, как покоящийся опыт, его не существует. Mm-hmm. То есть если мы получили какой-то опыт, он должен быть всегда как-то интегрирован в нашу жизнь. Да? Либо это будет, ну, как бы психика это вытеснит mm-hmm. за ненадобностью. Соответственно, когда человек не создает себе условия, где он может этот опыт применять, то есть, например, постоянно облегчает себе жизнь всячески, да, то есть вот он не идет ни на какие сложности, он не берет никакой ответственности, да, он не взращивает свои собственные амбиции, да, то есть он не ставит каких-то целей, к которым долго и сложно mm-hmm. идти. Соответственно, этот опыт ему негде, ну, как бы даже если он его получил разово, ему негде дальше вот развиваться, да. Любая система, она должна обязательно множиться элементами и порядком. То есть мы должны постоянно привлекать что-то новое, да, и упорядочивать это. Вот да. это опыт. Да. Поэтому отсутствие мудрости уже в зрелом возрасте говорит о том, что психика либо в инфантильности, либо в старости. То есть она не в зрелости совершенно точно.
1: Понятно.
0: Да. Невозможность сойти за своего в разновозрастной компании. Ну, например, то есть если человек оказывается в компании людей младше себя, ему там максимально некомфортно. Если он оказывается в компании, где есть и младшие, и старшие, ему тоже максимально некомфортно, понимаете? То есть его психика, она не может адаптироваться к другому возрасту.
1: Почему?
0: Не может общаться.
1: Интересно.
0: Ну, потому что такие возникают, потому что ригидность, потому что ханжество, да, что такое ханжество? Это тогда, когда мы так демонстративно благочестивы и морализаторствуем, да, вот мы...
1: Снобизм
0: такой. Да, наше мнение, да, вот это снобство. Оно все тоже ведь не про гибкость, да, оно все про зрелость и не про мудрость, это все вообще совершенно другие категории. Да, оно помогает нам защищаться, да, да, оно действительно, ну, например, даже там ханжество и снобство, это действительно категории, которые как бы нас превозносят на другими, да, то есть мы посредством этих качеств сидим такие на облачке и смотрим на всех свысока. Но при всем при этом это не про зрелость, это не про гибкость психологическую.
1: Это какая-то неуверенность в себе, мне кажется, тоже.
0: Да, защита. Обычно это защита, обычно да. самая настоящая защита, да, ну и тоже детские реакции на самом деле. Ну, угасание либидозной энергии. Что такое либидозная энергия? Это энергия творчества. То есть тогда, когда человеку становится лень заниматься чем-то, кроме, ну, таких привычных бытовых рутинных действий.
1: Сил
0: вот он не творит. Вот он не идет чего-то нового узнавать, чему-то новому обучаться, там не танцует, не рисует, не меняет профессию, не погружается, не знаю, в какой-то новый информационный фон. Вот ничего он этого не делает, да, он просто живет по принципу дом-работа. Дом-работа, день сурка. Да, вот это такая тоже психологическая старость.
1: Друзья, да?
0: Да,
1: у нас сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся к теме психологической старости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил об объявленной в Европе охоте на россиян. Потенциально каждый из наших соотечественников может быть арестован, считает зампред Совбеза. Политик написал об этом в своем телеграм-канале, комментируя задержание в Черногории руководителя проекта «Рыбарь» Михаила Звенчука. Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам, пусть и с добрыми намерениями и с важными целями. Потенциально на всех, подчеркиваю, на всех россиян объявлена охота. Не спасают ни визы, ни приглашения, ни какие-то иные гарантии. Арестовать могут каждого, особенно если он говорит правду о западных странах и ЕС, отмечается в публикации. Яндекс сообщил о повреждении части инфраструктуры дата-центра в Калуге. В результате атаки БПЛА несколько модулей полностью выведены из строя. Полный масштаб ущерба оценивается. На месте работают экстренные службы и специалисты компании, говорится в заявлении. Яндексе добавили, что пострадавших нет, подчеркнув, что безопасность сотрудников остается приоритетом. МВД предупредила россиян о мошенничестве под видом инвестиций в криптовалюту. Аферисты предлагают потенциальным жертвам вложить деньги в якобы выгодные финансовые инструменты, обещая высокий доход. Злоумышленники размещают в интернете рекламу альтернативного источника дохода и призывают вложить средства в криптовалюту или акции крупных предприятий. На самом деле отправленные по указанным реквизитам деньги поступают на счет преступников, сообщили представители МВД. Сотрудники ведомства подчеркнули, что за выгодным предложением о рекордном заработке могут скрываться мошенники. Евгений Тишковец назвал сроки наступления глубокой осени в Москве. Она начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Такой прогноз ведущий специалист Центра погоды ФОБОС дал в своем телеграм-канале. Синоптик подчеркнул, что до следующей среды включительно в столице будет золотая осень. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова ранее предупредила жителей московского региона о плавном понижении температуры, которое начнется со следующего вторника. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей 47 копеек. И час столицы пасмурно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Вечером в Москве пасмурно, местами небольшой дождь, до плюс 15 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
5: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Именно поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
13: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have
12: scored it. Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
11: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Говорим сегодня о психологической старости. Лен, почему она может наступить, эта психологическая старость?
0: Да, сейчас расскажу. И вот перед тем, как значит, новости случились, я говорила о том, что угасание либидозной энергии, да, вот вообще любого творческого начала, такого деятельного, да, когда мы отворачиваемся от каких-то хобби, от каких-то желаний, от какой-то вот такой, знаете, яркой активности. Но как еще проявляется, да, человеку становится все равно, как он выглядит в глазах противоположного пола. Вот смотрите, когда мы внимание уделяем своей внешности, когда мы хотим быть привлекательными, mm-hmm. да, у слова красиво, красивый слишком много субъективности, но привлекательность, да, вот человек хочет быть привлекательным в глазах противоположного пола, несмотря на то, какой у него, какой у него да. статус, женат, не женат, mm-hmm. замужем, не замужем, мать, не мать, то есть привлекательность. И вот когда человек уделяет внимание своей привлекательности, в этом случае мы говорим о том, что старения психологического нет. Как только становится все равно, как я выгляжу,
1: да.
0: мы можем говорить о том, что это психологическая старость, по крайней мере, один из симптомов. Вот чем отличается старость от зрелости, да, можно такой вот вопрос себе задать. Значит, смотрите, зрелость — это всегда активность, всегда. Карл Густав Юнг говорил, что когда человек вступает в состояние зрелости, ему надо проделать гигантское количество работы по самоактуализации, по познанию себя, да, по передаче опыта, по формированию своего окружения, да, по переработке вообще ответственности, которую на себя берет. То есть зрелость — это всегда проактивная позиция. Да?
1: Угу.
0: Старость — это отсутствие активности, это пассивность. А зрелость — это про труд. Человек не может не работать, не может не заниматься каким-то делом, где ему трудно и интересно. Вот здесь, кстати, насчет психологического состаривания, в большой зоне риска находятся пожизненные домохозяйки. То есть тогда, когда они занимаются только хозяйством и детьми, и больше ничем. Почему? Потому что нет самоактуализации, нет самореализации. У нас вообще есть, например, бихевиористическое направление, и гуманистическое да. направление, и там вопрос самоактуализации является единственным залогом вообще здорового состояния психики. Да? Дальше, внешняя привлекательность, соответственно, в старости это отсутствие вообще интереса к тому, как ты выглядишь, то есть человеку перестает быть интересно себя украшать, что-то для себя делать, да? Работать со своим телом, работать со своим там, лицом, внешностью, голосом, с чем угодно. Забота о здоровье, а в старости это именно лечение болезней, да? Ответственность за свой выбор и отсутствие страха перед ответственностью. В старости люди не хотят брать ответственность на себя. Я обращаю внимание, что есть два варианта, знаете, бабушек и дедушек. Одни, когда берутся воспитывать внуков, они их прям воспитывают,
1: да.
0: они прямо передают им опыт, они прямо берут на себя роль ради второго родителя. А есть такие бабушки и дедушки, которые только кормят и присматривают.
1: Хорошо, если кормят, а то еще спрашивают,
0: они
1: а чем
0: не
1: мне
0: воспитывают,
1: покормить?
0: Да, они да. не воспитывают, они не занимаются, не ходят с ними на кружки, они не пытаются им объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Да, они не вовлекаются в эту детскую жизнь. Им вот эти дети тяжелы. Они присматривают, конечно, потому что они бабушки и дедушки,
1: да.
0: но они не воспитывают. Вот это два, как бы, две совершенно разных позиции. Да?
1: Угу.
0: И, соответственно, большое количество связей, да, и возникновение новых связей социальных, и наоборот, оскуднение, то есть сужение личного пространства просто до родственного общения, то есть тогда, когда друзей уже вообще нет. Никаких там приятелей, знакомых вообще уже нет, да, там войти в какой-то коллектив, где много людей, становится невероятно тяжело, вообще как какая-то непосильная история. Вот я обращаю внимание, что вот у молодых людей современных очень много проблем именно с тем, что они не могут простраивать качественные социальные связи.
1: Чуть что не так,
0: 18-20, да, но они не могут просто, они очень устают от общения. Очень устают. Моя психика, вот я пойду с друзьями пообщаюсь, и мне потом надо 3 дня откисать сидеть. Ну как это так вообще?
1: Почему
0: так
1: это?
0: Общение с друзьями, оно же наоборот ресурсирует.
1: Да.
0: Ну вот так.
1: Давать
0: вот, энергию. Вот потому что психика не обучена, она не умеет выдерживать определенного количества фрустраций. Вот не научилась, понимаете, да?
1: Тяжело, тяжело им жить.
0: Да, а теперь я отвечу на ваш вопрос. То есть по какой причине угу. может психологическая старость нас настигать раньше, чем это необходимо? Ну, первое, как я уже сказала, последствия непереработанного, большое количество непереработанного стрессового опыта. Вот когда он случается, человек в нем находится, не понимает, что с ним происходит, это начинает как-то влиять, и человек, ну, соответственно, просто вынужден, знаете, как прогнуться. Вот прогнуться и психологически
1: нет
0: составиться.
1: Нет сил сопротивляться, да.
0: Дальше, так называемый ноогенный невроз по Виктору Франклу. Что это такое? Это тогда, когда человек, например, проходя через определенный кризисный период своей жизни, теряет смысл. То есть он не понимает вообще, зачем он живет. Ну вот он пришел в этот мир, и что? Вот если он исчезнет, что-то изменится, вообще след какой-то от него останется, что-то я достиг, чего-то я могу, кому-то кроме себя самого и там моей мамы, собственно, я нужен, а может быть и маме не нужен, да? То есть когда у человека случается вот эта вот потеря смыслов, обессмысливание жизни, во-первых, совершенно точно начинает развиваться депрессия, это неизбежно, а во-вторых, человек именно психологически может начать стариться. Почему? Потому что нет смысла, зачем жить, понимаете? То есть я должен вот как бы дожить и уйти.
1: Да-да-да.
0: Дальше.
1: Цель нет.
0: когда человек хронически длительно чем-то болеет. Дело в том, что наше тело очень сильно влияет на нашу психику, и психика на тело, и тело на психику. И получается, если тело заболевает, и человек не может быстро восстановиться, не может снова вернуть себе качество жизни, то в этом случае психика может отреагировать, опять же, вот этой вот такой системой, вернее, включением системы на доживание, да, вот просто начнется такая, как защитная реакция. Да. А, тогда, когда в окружении много людей с разницей 20 лет, вот 20 плюс лет, когда, например, молодой человек или молодая женщина проживает с родственниками, там, с мамой, с тетей, там, ну, вот какие-то, а им всем, а они все старенькие. Да, либо когда случается неравный брак, так называемый, когда разница в возрасте 20 плюс лет, то есть она молодая, а он, соответственно, сильно старше, 20 плюс лет, то вот это психологическое старение совместное, оно будет происходить, психика будет подстраиваться под того, кто старше. Да. Когда абсолютно запущенная психика, но вот человек никогда не задумывался вообще, что с ним происходит. Вот почему он и как и на что реагирует, какие у него там есть эмоции, как и на что он может влиять, как, что на него может влиять. Да? Вот никогда в жизни он про это не думал и никогда не пытался в этих материях разобраться. Ну и психотравмы, которые замешаны на теме смерти. То есть если кто-то ушел, а травму прожить не удалось. Очень часто так бывает, знаете, партнер умирает, например, в паре, жила-жила пара, партнер один умирает, и второй начинает быстро психологически стариться. Или там бывает, если не сепарированные, нет от сепарации с родителями, родитель уходит, и человек начинает быстро психологически стариться. Пока он был не отсепарированный, была инфантильность, потом он ушел и начал быстро психологически стариться. Угу. Вот это может быть причиной, которые запускают процессы, вот, да, такого, знаете, регрессинга психологического.
1: Интересно, вот от чего это зависит? Потому что есть же люди, которые все равно и сталкиваются и с уходом близких, и с какими-то стрессовыми ситуациями, но они все равно при этом остаются витальными, такими зажигалочками,
0: любопытными. Мне всегда интересно, вот знаете, смотреть на хронологических ровесников, да. Насколько по-разному люди выглядят. Да. В одном и том же возрасте.
1: Это правда.
0: Вот насколько по-разному люди выглядят в 20 лет, в 30, в 40, в 50, и в 90, и в 80.
1: Да.
0: И от чего это зависит? Да, могу сказать, генетика, да, качество жизни. Но это не только. Огромное количество примеров, где с генетикой не сильно повезло, и жизнь была не то чтобы сахар. Но человек при этом по какой-то причине выглядит ярче, моложе, здоровее, активнее, успешнее, чем его хронологические ровесники. Mm-hmm. И это как раз работа психики. Вот то, как психика справляется с тем, что подкидывает жизнь. Вот принимает она эту жизнь и трудности этой жизни, да, или она пытается убежать от нее. Вот у нас прошлый эфир про избегание реальности, да, почему личность не, ну, избегает встречи с реальностью. Это как раз вот про это. Чем больше разрыв с реальностью, тем сложнее превозмогать ее. Это очень такие взаимосвязанные
1: наши
0: процессы.
1: Наши мысли в голове влияют на то, как мы выглядим. В том числе,
0: да. Естественно. Как мы себя чувствуем, понимаете, психологический возраст – это именно субъективное самочувствие. Mm-hmm. То есть человек ощущает себя, бывает такое, вот приходит женщина ко мне, например, проходит она через тяжелые события. Почему я говорю женщина-женщина? Потому что на самом деле именно психологическое старение, но у женщин по какой-то причине часто и наблюдается. Мужчины тоже подвержены. Но вот по статистике, как будто бы мы женщины в большей зоне риска. И она говорит, вот, что она как будто бы с утра до вечера уже всегда чувствует себя уставшей. Ей нужно после работы лежать. То есть она не может после работы пойти куда-то на встречу или на свидание, или в спортзал, или на какой-то концерт. Ей надо лежать. Для того, чтобы хоть какая-то активность случилась, ей нужно к этому длительно готовиться. Да. Да. Каблуки мы тоже уже там не надеваем, мини-юбки – это все уже не для нас. Во профессию в 45 лет менять поздно, учиться куда-то идти. Вот, да, какой-то такой, знаете, самоэйджизм такой вот происходит.
1: Да, знаем,
0: человек
1: конечно,
0: сам себя
1: встречаем таких людей.
0: Психологически закапывает. Да. Да.
1: А давайте поговорим о том, что замедляет процесс психологического старения. Если вот мы такие какие-то признаки у себя нашли, что нам делать?
0: А хорошая новость в том, что, вот смотрите, биологическое старение, оно необратимо. Ну, как бы его, конечно, можно при помощи определенных манипуляций отсрочить. Ну, ты будешь правильно питаться, ходить в спортзал, ухаживать за собой, можешь там прибегнуть к услугам пластических хирургов, косметологов и прочее, и ты действительно внешне будешь выглядеть младше своих лет. Это действительно так. Но все равно в паспорте возраст будет меняться. То есть это необратимый процесс. да, и все равно и тело, и внешность будет меняться, даже если ты будешь очень много вкладывать в это сил. Но психологический возраст, он обратим, вот что, в чем дело. То есть если вдруг даже мы почувствовали, что мы психологически по какой-то причине соскуфились, это все можно обратно, так сказать, отмотать. Да. Социальный возраст тоже, это такая, скажем так, обратимая категория. Да? И поэтому, значит, что очень важно, от чего нельзя убегать? Первое, это от постановки целей, которые превышают ваши возможности. То есть, когда вы в разных областях и сферах своей жизни хотите достичь того, что на данный момент вам кажется недоступным. Это нормально, это правильно. Да? Вы, вот знаете, если вы выполните свою цель не на 100%, а на 90%, у вас уже существенно улучшится качество жизни, поверьте. Uh-huh. Да? И получается, что люди, у которых недостаточное количество амбициозности, у нас был, по-моему, эфир про амбиции, по-моему, мы с Максом его еще вели, я уже не помню. И там я говорила, что вот эта такая категория, как амбициозность, она действительно тоже имеет корни в воспитательном процессе, в детстве. Да? Вот насколько ребенок может мечтать, насколько ребенок может желать и присваивать себе свои мечты и желания, да, и верить в то, что он может к ним прийти. И получается, что если недостаточно амбиций, если недостаточно вот таких вот актуальных целей, которые на сегодня вам недоступны, да, многие же прячутся от этого. Но если это мне недоступно, чего я буду вообще про это думать?
1: Да.
0: Потому что вот эта фрустрация...
1: Это не моё.
0: Вот эта фрустрация жизни, когда я хочу, но не могу взять сейчас, это тоже мы должны уметь ее переносить. А многие не умеют, и поэтому они просто отказываются и не просто не ставят себе уже никаких целей. Да?
1: В позиции жертвы.
0: Вот это «мне уже поздно», в эту фразу ее надо забыть. Ничего никогда не поздно. Да?
1: Пока
0: примеры, примеры всегда есть. Дальше. Психогигиена и вообще работа с психикой. Почему? Потому что человек самостоятельно часто не может увидеть, где, в каком моменте у него работают вот его собственные стоп-факторы, да, то есть какие установки влияют, какие негативные примеры влияют, где какая травма работает, где просто работают, например, какие-то эмоциональные состояния, которые он не может увидеть и проработать. Самостоятельно это увидеть сложно, поэтому здесь там периодически хотя бы, если вы разговариваете со специалистом, это хорошо, это хорошо. Такой, знаете, устойчиво активный образ жизни. И внимание к своей внешности, к тому, как вы выглядите. То есть молодому человеку, юному человеку не надо рассказывать, что надо уделять внимание внешности. Он это знает априори. Для него это вообще главное. Понимаете, дело в том, что вот у нас должна сохраняться... У нас есть же внутренний родитель, внутренний взрослый и внутренний ребенок. Вот эта вот наша внутренняя ребенковская часть, она должна сохранять какое-то количество инфантилизации, разумное, разумный процент. Почему? Потому что ребенок, он для себя пуп земли, он самый главный. Да? Вот ему не лень заниматься собой, ребенку никогда не лень заниматься собой. А почему-то взрослому человеку лень заниматься собой становится в 30
1: лет. Ну, как будто бы уже поздно.
0: Лень заниматься собой. Да. Ну как? Вот я не хожу в спортзал, вы идете в спортзал собой заниматься, или вы, не знаю, учитесь, вы же собой занимаетесь в этот момент. В процессе психотерапии вы целый час собой занимаетесь, больше никому
1: это
0: внимания не уделяете.
1: Это как будто бы кто-то запретил?
0: А как будто бы это не важно. Вот я сам не важен. Да, я сам не важен.
1: Мои потребности
0: вот,
1: не важны.
0: Ну, это какие-то, да, бытовые какие-то вот такие вот дела, вот это важно, а я сам не важен. И вот этого эгоцентризма, его как будто бы не достает. Его нужно беречь, его нужно применять именно тогда, когда речь идет о том, чтобы мы были значимыми для себя, да, мы были очень важными сами для себя. Когнитивные нагрузки. То есть дело в том, что несмотря на то, что мы с возрастом как будто бы по исследованиям, ну, наши нервные клетки там отмирают, да, всякие синапсы бегают уже медленнее, синаптические связи так активно не образуются, но у нас у мозга существует огромное количество компенсаторных механизмов, и поэтому если мы свои когнитивные функции, то есть это память, это внимание, это мышление, если мы это развиваем, да, если мы уделяем этому внимание, если мы читаем, если мы слушаем сложную музыку, смотрим сложные фильмы, сложные спектакли, да, то есть мы социализированы, мы осваиваем новые виды деятельности, мы это не боимся, мы получаем от этого удовольствие определенное, да, то есть от сложности можно получать удовольствие. Любого спортсмена профессионального спросите, он вам расскажет, как через боль получить удовольствие.
1: Сначала
0: да,
1: больно,
0: когда он
1: потом...
0: себя там тренирует, да, умопомрачение и испытывает при этом удовольствие, такое садистическое. Оно всем нам доступно, по большому счету. И здесь точно так же. То есть, когда мы когнитивно себя нагружаем, мы вынуждены развиваться. И мозг, несмотря на то, что где-то что-то там отмирает, да, если даже есть какие-то органические поражения, не знаю, там, болезни перенесенные, наркозы никогда нашу память там не улучшают, да, какие-то травмы головы, ударяемся, еще что-то. Даже несмотря на это, нервная деятельность будет использовать компенсаторные механизмы. Мы все равно можем до самой старости сохранять ясный ум. Кстати, одна из причин, почему может резко наступать психологическая старость, вот сегодня, к сожалению, склеротические изменения в мозгу, да, или там деменционные какие-то изменения, они очень омолодились. То есть если раньше это была болезнь стариков, то сегодня, к сожалению, и люди, которым 30 лет, они тоже могут испытывать на себе уже вот эти такие органические влияния органических
1: нарушений. Сердечно-сосудистые катастрофы всякие мы имеем в виду?
0: Нет, нарушение мозга, органические поражения мозга. Угу. Да, вот когда отмирают какие-то отделы.
1: А почему это происходит? Почему помолодели?
0: Почему помолодели? Вот здесь, наверное, имеет место и генетический фактор, и просто, ну, вот так складывается.
1: Перегруженное.
0: Так складывается. Не все медицина может объяснить, mm-hmm. особенно мозг, который исследован, там, по-моему, на 2% всего лишь из возможного на сегодняшний день. Дальше. Сохранение чувства личной значимости. Это как раз перекликается с тем, о чем я говорю. Вот такая здоровая эгоцентричность. Да? То есть когда я важен, моя жизнь важна, она может кем-то не цениться, да, там мои желания, мои там успехи, мои фантазии могут кем-то обесцениваться, но для меня это важно, и я этим активно занимаюсь. Альтруистическая направленность. То есть так у нас после 30 лет возникает потребность в таком, знаете, тьюторинге, в передаче опыта. Mm-hmm. Вот после 30 лет мы еще mm-hmm. молоды, но нам уже хочется то, что мы прожили, кому-то передать. Если есть дети, обычно мы туда передаем. Если детей нет, то должно быть кто-то или что-то, куда мы направляем свою энергию вот этого опыта.
1: Наставничество.
0: Какое-то наставничество, да, какая-то социальная деятельность. Некоторые просто это пытаются транслировать в интернет. Они ведут какие-то блоги, они что-то туда пишут, да, вот они что они читали, что они видели, что они поняли. Они взаимодействуют с людьми в комментариях искренне. Вот эта потребность, ее нельзя не замечать. Потребность в наставничестве. До определенного момента мы нуждаемся в наставничестве, чтобы кто-то пришел и нам помог. А после определенного рубежа, это плюс-минус 30 лет, мы хотим сами становиться наставниками.
1: Да.
0: Да. И для нас это естественно, и, в принципе, мы эту потребность должны уважать. А значение имеют личностные ориентиры. То есть здесь все-таки вот это вот, когда мы должны становиться мудрее, когда для нас, знаете, определенные жизненные нормы становятся не пустым звуком, да, то есть вот благородство, нравственность, мораль, без,
1: ценности,
0: как сказать,
1: правильные,
0: да, без перекосов,
1: да, да,
0: а стремление познать какую-то духовную составляющую. Вот, знаете, среди стариков, я работаю когда с пожилыми людьми, я не видела там ни одного атеиста до сих пор, вот понимаете?
1: Да,
0: они
1: конечно.
0: После преодоления определенного
1: конечно.
0: Рубежа, даже если они в молодости не веровали, угу. они по преодолению определенного рубежа искренне верят. Верят угу. в то, что существует какой-то высший смысл, да, угу. вот какой-то вселенский кто-то, создатель какой-то. И вот стремление постичь эту сторону, хотя бы прикоснуться, хотя бы подумать об этом, да, как-то да, это да, привести да. в свою жизнь. Без фанатизма, здесь очень важно.
1: Без перегибов, да-да-да.
0: Да. Использование и поиск новых возможностей. То есть тогда, когда человек, ну, перестает вообще что-то пробовать и менять, это совершенно точно угасание, но это угасание психики. Ну и, как вы правильно, Марина, говорите, делать то, что трудно и интересно. Обязательно. А даже если, например, уже человек вышел на пенсию. Если он не находит себе какого-то трудного, интересного дела, которым он занимается каждый день, то, конечно, психическое угасание здесь неизбежно.
1: Угу.
0: Неизбежно.
1: То есть вот эти все пункты мы проходим, да, и таким образом работаем над своей психологической старостью.
0: Да, да.
1: А есть какая-то, может быть, книга, которая может нам помочь...
0: Вы знаете,
1: эту тему
0: нет
1: узнать.
0: Книги, которая бы... Я сразу скажу, что нет книги, когда писала конспект, я посмотрела, mm-hmm. Mm-hmm. которая описывала бы именно феномен психологического старения. Есть книги, которые посвящены изучению старости. На самом деле, первая работа про старость, ее Марк Тулли Цицерон написал еще когда-то.
1: Давно
0: да,
1: было
0: и он
1: дело,
0: там,
1: да.
0: знаете, он там сказал одну интересную вещь, важную. такую. А кто вообще несет ответственность за старого человека? Вот он же становится старый и немощный. Вот кто? Ребенок за него несет ответственность его, да? Какое-то окружение, может быть, семья, может быть, общество или государство. И он там дает такой ответ, что мы за свою старость несем ответственность сами. Да, и в том числе, если мы это переложим, слова великого философа, на наш сегодняшний эфир, да, на психологическую старость, кто несет ответственность за то, в каком состоянии находится наша психика, насколько она соответствует нашему биологическому, социальному возрасту. Мы сами. Только мы сами это делаем.
1: А если вот в нашем окружении есть такие люди, вот мы на них смотрим и понимаем, вот они еще молоды, да, телом хотя бы, да, но при этом они себя ведут как старики. Нужно ли им на это указывать и куда-то направлять,
0: нет,
1: говорить,
0: если,
1: что делать?
0: Нет, вы знаете, если человек у вас, ну, скажем так, не запрашивает помощи, то я рекомендую никогда никому ни на что не указывать. Когда мы указываем человеку на его уязвимость, первая реакция, которую мы получим, это будет агрессия, вторую реакцию, которую мы получим, это будет дистанцирование, потому что это неприятно, когда кто-то становится зеркалом, когда кто-то подсвечивает нашу уязвимость, когда мы не были к этому готовы. Но если человек запрашивает это, он спрашивает, он тянется, он пытается пример какой-то там с вас взять, например, как вот у вас это получается, что вы и учитесь, и работаете, и вот на этого хватает, и на это, а я вот только на работу хожу, а потом лежу, и все, и больше ничего, все у меня через диван, все познание мира происходит, больше мне ничего не интересно. Вот если у человека есть такой посыл, тогда можно, но очень аккуратно, ну, потому что это будет чувствительно, это будет очень чувствительно.
1: Ну, бывает, что ты общаешься с человеком, вроде все в порядке, вместе там взрослеешь, растешь и так далее, развиваешься, а он в какой-то момент вот становится вот таким вот любителем дивана. И тебе непонятно, ли нужно ли продолжать?
0: Я вам скажу какой-то момент. Отношения. Это момент отказа от ответственности. Понимаете, дело в том, что нам очень важно, мы живем, по-настоящему живем, только если наша жизнь полна ответственности. Я вам скажу, в какой момент очень часто люди начинают психологически стареть, когда их дети вырастают. Ребенок вырос, уже такое количество ответственности нести не надо, высвобождается большое количество времени и энергии, которое можно было бы направить на себя, но этого навыка нет. И, соответственно, человек начинает вынужденно психологически стареть, а что делать ему? Да? Потому что ответственности не стало. И ее надо брать новую. Но вот если ему подсказать, очень часто человек быстро на это реагирует и все это как бы, ну, скажем так, встраивает в свою жизнь. А бывает такое, что некому подсказать, но и самому же сложно додуматься.
1: Елена пишет, что с развитием ИИ мы все будем усиленно стариться.
0: Теперь насчет ИИ. Вот здесь, смотрите, зачем нам вообще мудрость, вообще зачем нам мудреть, если нам все расскажет искусственный интеллект? Да?
1: Да.
0: Вот раньше для того, чтобы нам получить какую-то информацию, которая нас бы как-то сориентировала в жизни, мы должны были найти кого-то, кто умнее и мудрее нас, задать ему вопрос, он нам дает ответ, мы это принимаем, нравится нам или нет, да? Мы смотрим, наблюдаем, то есть у нас раньше должны были быть вот такие процессы. Вот и ценилась эта мудрость, и каждый свою собственную мудрость ценил. И мудрость другого. А сегодня зачем? Ты зашел, задал вопрос, искусственный
1: как тебе
0: интеллект
1: надо.
0: Тебе выдал ответ.
1: Как тебе надо,
0: да.
1: Опять же, да.
0: Соответственно, а чего, зачем ему вообще какая мудрость нужна? Зачем нам вообще этот
1: зачем
0: опыт
1: напрягаться?
0: Нужен? Для чего его нужно запоминать? Да. Для чего его нужно в жизнь интегрировать?
1: В общем, да, опасная
0: скользкая
1: дорожка.
0: Очень опасно.
1: Да. Друзья, говорили сегодня о психологической старости. Лен, большое вам спасибо, было очень интересно.
0: До свидания.
1: Как всегда. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: 13:59 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались об ударах по целям на Украине. Вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Ведомство уточнили, что российские военные в течение недели нанесли один массированный и 7 групповых ударов. Силы ПВО за обозначенный период сбили 17 ракет «Фламинго», 31 управляемую авиабомбу, 9 снарядов РСЗО «Хаймерс» и 7389 беспилотников. В сводке Минобороны также говорится, что за прошедшие 7 дней вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта по Запорожской области.
3: Швеция примет участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию. Маневры Steadfast Nun начнутся 13 октября в Италии. Минобороны королевства сообщили, что направят туда истребитель и личный состав вооруженных сил. Всего в учениях Североатлантического альянса будут задействованы представители 17 стран. Россия неоднократно выражала обеспокоенность ядерной деятельностью блока и совместными миссиями альянса, в рамках которых американское тактическое ядерное оружие размещается на территории европейских государств. Владимир Путин анонсировал появление цифрового двойника Каспийского моря. Российские ученые намерены создать его для прогнозирования изменений уровня воды. Специалисты собираются использовать алгоритмы искусственного интеллекта, а также анализ динамики испарения и выпадения осадков, сказал президент во время выступления на Каспийском экологическом саммите. Глава государства подчеркнул, что речь идет о высокоточной виртуальной модели. По словам Владимира Путина, она также могла бы применяться для корректировки навигационных маршрутов и повышения безопасности судоходства. Аль-Арабия возобновила рейсы из Москвы в Шарджу. Первый борт из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в столичный аэропорт Домодедово накануне в 21:45 по московскому времени, заявили в Минтрансе. Ведомстве добавили, что полеты будут проводиться ежедневно на самолетах Airbus A320neo, вмещающих 174 пассажира. Вылет из Домодедово запланирован на 22:35 по Москве, прибытие в Шарджу в 6 утра следующего дня. С 14 декабря авиакомпания Air Arabia планирует увеличить частоту полетов до 2 рейсов в день. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 42 копейки. Евро 95 рублей 47 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
18: А вы говорите «милит».
19: Я его
18: тоже
19: что?
18: Мне «милит».
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
20: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
22: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
23: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – кандидат исторических наук, проректор МГИМО МИД России Игорь Путинцев.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 9 октября, сейчас 14.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все это делаем вместе с вами. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, через Макс или дозваниваетесь в прямой эфир.
5: Движение.
6: В городе трехбальные пробки. У нас сегодня пятница, значит, впереди 3 часа напряженной истории. На выезде из Москвы пока 3 балла. 4 балла обещают в 16 часов, в 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов. Но нет, в 7 вечера 7-бальных пробок не обещают. К тому времени большинство людей из Москвы уедет, и уже по прогнозам нас ждут 5-бальные пробки. Главные проблемы. Садовое кольцо на севере, соответственно, между проспектом Мира и поворотом на Новослободскую. Третье транспортное кольцо в том же районе от Бегового в сторону проспекта Мира и от проспекта Мира до Савеловской эстакады. Большие проблемы на... на внешнем кольце Московской кольцевой перед Химками, но нет, там какие-то дорожные работы, я сейчас более точно посмотрю, в районе пересечения с Бусиновским проездом, получается так, это вот съезд на новую платную трассу там, и вот оттуда или в том районе и в ту и в другую сторону собирается довольно заметная пробка. В целом город едет довольно спокойно, 3 балла прямо сейчас, 6 баллов как максимум ждем к 6 вечера.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
6: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин рассказал, как странам СНГ добиться еще больших успехов. Путин призвал страны снять торговые барьеры. Страны могут добиться больших успехов в экономике. Владимир Путин выступает на встрече лидеров стран СНГ в узком составе в Туркмении. Чего ждать от этого саммита? Каких успехов добились страны СНГ? Есть ли у объединения проблемы? Первая тема. Вторая. В Минцифры пообещали искать баланс по вопросу цен на мобильную связь. Глава ведомства Максуд Шадаев сказал, что министерство будет ориентироваться на анонсированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения цен операторами связи. Но уже даже председатель Государственной Думы Вячеслав Володин успел отреагировать и сказал, что стоимость услуг связи к росту тарифов на ЖКХ привязываться не должна. Почему чиновники отталкиваются от роста цен на ЖКХ, если до этого говорили, что там выше инфляции цифры? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Заявление Ковальчука. США открыли биолаборатории в бывших советских республиках. Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Заявление министра здравоохранения Мурашко. Рост охвата лекарственным обеспечением идет в России при сохранении прежних ресурсов. Еще, теперь уже с ленты ТАСС, смотрим здесь. Суд Москвы отправил под домашний арест бывшего совладельца ленты и сети «Ривгош» Дмитрия Костыгина. Его отправили, значит, под домашний арест. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Таганский суд отклонил.
4: Поток. Успеем сказать главное.
6: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Макс, можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Следим за новостями. Да, не забывайте, когда вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры, когда вы звоните и попадаете в прямой эфир, радиостанция «Говорит Москва» просит всех не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Как показывает практика, без этого всего в эфире радио «Говорит Москва» вполне можно обойтись. Владимир Путин, это первая тема для обсуждения, в этой получасовке рассказал, как странам СНГ добиться еще больших успехов. Надо снимать торговые барьеры. Во всяком случае, тут Путин говорит о успехах в экономическом сотрудничестве. Встреча лидеров стран СНГ в узком составе проходит в туркменской курортной зоне Аваза на побережье Каспийского моря. Мы как раз обсуждали вчера буквально, что предшествовало этой встрече, где она происходила. Выяснили, что это город Туркменбаши, бывший Красноводск. Станислав Причин, кандидат исторических наук и заведующий сектором Центральной Азии в Институте мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Это в Российской академии наук. Станислав Александрович, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Первый вопрос. Чего ждать от этого саммита стран СНГ?
7: Ну, вы знаете, в целом в рамках СНГ решены базовые все вопросы, которые обеспечивают функционал и важность этой организации для постсоветского пространства. Поэтому здесь просто ежегодно проводится сверка часов, обсуждение текущих проблем, ну и приоритизация тех направлений сотрудничества, которые с каждым годом меняются, и, соответственно, появляется необходимость синхронизации подходов.
6: Еще вопрос. Вот заголовок, с которого я начал цитирование по этой теме, гласит буквально следующее. Путин рассказал, как странам СНГ добиться еще больших успехов. То есть успехи есть. Каких успехов СНГ добились?
7: Ну, в этом году мы празднуем 35-летие независимости всех государств. Конечно, такой достаточно значимый период независимости, который во многом можно рассматривать как определенную такую веху в развитии. Ну и в настоящий момент страны, по большей части, мы в первую очередь говорим про страны Центральной Азии, Южного Кавказа, вот этот экзамен временем прошли, состоялись как акторы международных отношений, сформировали свою внутреннюю, внешнюю политику. Ну и сейчас активно приступают к дальнейшему развитию, потому что удалось стабилизировать ситуацию, найти свою нишу. Сейчас задача развития. У каждого государства свои параметры, и то, что Владимир Путин говорит о том, что нам нужно развиваться дальше, и как мы это можем сделать вместе, это лишний раз показывает, что во многом успех развития будет зависеть от того, насколько страны будут учитывать позиции друг друга и полагаться друг на друга.
6: А что вы можете сказать о предшествовавшей нынешней встрече, встрече стран лидеров Средней Азии с Азербайджаном?
7: Ну, консультативные встречи – это важный формат сближения стран Центральной Азии. С некоторых пор Азербайджан присоединился к этому формату. Но, вы знаете, тут такая особенность интересная, что, несмотря на то, что вроде бы диалог проходит без участия России, обсуждаются вопросы там, интеграции. По большей части, если смотреть, на чем строится это взаимодействие с точки зрения нормативно-правовой базы, институтов, которые есть, это, как правило, то, что удалось достигнуть в рамках СНГ. Потому что вот в рамках С6, шестерки, фактически нет каких-то серьезных нормативных документов, уставных этой организации, и организации как таковой нет. Нет постоянно действующих институтов. А в рамках СНГ есть и зона свободной торговли, которая действует с 2011 года. И, в частности, Азербайджан со странами Центральной Азии торгуют, в том числе используя возможности этой зоны свободной торговли. Огромное количество институтов, которые в рамках СНГ действуют, это и секретариат, где у каждого из стран-членов есть свое представительство, работают в повседневном режиме, и та база нормативная, правовая, которая сформировалась сейчас, она во многом позволяет вот создавать вот это единство общего пространства, в рамках которого мы все равно чувствуем друг друга близкими, братскими странами, с которыми у нас есть очень много общего. И не просто на словах, а в виде документов, в виде совместных проектов, которые реализуются. Поэтому вот здесь на самом деле вот тот формат С6, который мы наблюдаем, он во многом в этом году символично и пересекается еще на одной площадке и примерно в одно время.
6: Скажите, можно ли говорить о неких проблемах объединения? Вот что сейчас можно назвать проблемами или острыми проблемами СНГ?
7: Ну, вы знаете, одна из таких самых ярких проблем – это, скажем так, не сильная привлекательность, да, то есть, и в общем, понимании и в странах-членах организации СНГ принято ругать, критиковать и говорить о том, что ну, это вот уходящая уже культура, и она в целом не определяет нашу жизнь. И вот там на самом деле самая большая проблема СНГ, потому что по факту именно в рамках этой организации решаются ключевые вопросы, и общность наша общерегиональная, она во многом выстраивается в рамках СНГ, потому что не все страны входят в Евразийский экономический союз, где есть продвинутая экономическая интеграция, не все страны входят в организацию договора о коллективной безопасности, где более продвинутое сближение по вопросам обеспечения безопасности. Но вот это всеобщее пространство, они все являются членами СНГ, и, соответственно, это та точка притяжения, которая нам позволяет вот так встречаться, говорить на русском языке, решать общие вопросы, смотреть совместно в будущее.
6: Вопросы наших слушателей, если можно. Евгений 389, не очень понимаю, что он имеет в виду, но примерно представляю, может быть, вы сможете прокомментировать. 389 говорит, а как связаны праздник независимости и призыв к партнерской зависимости между странами?
7: Ну, вы знаете, здесь независимость, она юридическая, формальная, да, то есть страны суверенные, они независимые акторы международных отношений. Но при этом даже сегодня, спустя 35 лет, у нас очень серьезный уровень взаимозависимости по целому ряду вопросов. Там, у нас общее безвизовое пространство, это означает, что у нас общая как бы система безопасности гражданская. У нас общее логистическое пространство, у нас общий трудовой рынок, как ни крути. И вот это и есть партнерская взаимозависимость. Когда мы знаем, что мы зависим друг от друга, но не рассматриваем эту угрозу, а рассматриваем это как возможность для углубления партнерства.
6: Алексей 615. Страны Средней Азии ведут двухвекторную политику, но при этом всецело зависимы от России. Они правда зависимы от России или Алексей ошибается?
7: Но они ведут не двухвекторную политику, они ведут многовекторную политику. И в рамках этой многовекторной политики Россия порой выглядит как второстепенный игрок. А на самом деле зависимость очень серьезная по целому ряду факторов. Это уже и тот же рынок труда российского, и в целом рынок для практически для всех стран СНГ, Россия, ключевой рынок сбыта, экспорта товаров из этих стран. В энергетическом плане Россия ключевой партнер вот для стран Центральной Азии. Будет строить две атомные электростанции, поставляет электроэнергию, поставляет газ, помогает строить ГЭС. С точки зрения безопасности, Россия ключевой гарант безопасности в рамках УДКБ, в рамках двухсторонних форматов, в рамках поставок российского вооружения по льготным ценам. То есть зависимость, она серьезная, и поэтому здесь порой, как я уже сказал, страны Центральной Азии не очень любят об этом говорить и предпочитают на вот такой публичной, на публичном уровне показывать, что они многовекторные. Хотя по факту, вот если смотреть, два ключевых игрока у Центральной Азии – это Россия и Китайская Народная Республика.
6: Вот а как раз об этом следующий вопрос. Виталий пишет, смотрите, СНГ, Армения с Пашиняном собирается в Евросоюз. Азербайджан, как пишет Виталий, заигрывает с Турцией. Страны Средней Азии вместе с Азербайджаном и Турцией участвуют в Великом Туране. В Средней Азии плотно сидит Китай со своими огромными инвестициями. Что на этом фоне могут показывать часы СНГ, пишет он?
7: Ну, как я уже сказал, все равно, несмотря на то, что у всех есть вот такие вот приоритеты внешние, официальные, они все сегодня встречаются в Туркменистане, в Авазе, в туристическом центре. Азербайджан в 28-м году планирует взять пальму первенства и быть председателем в СНГ. Это лишний раз показывает, что несмотря на то, что все пытаются диверсифицировать свою внешнюю политику, есть все-таки константы для внешней политики. Вот с учетом тех факторов, которые я уже обозначил, где сотрудничество с Российской Федерацией и взаимодействие в рамках СНГ является очень важным, а порой экзистенциональным для устойчивости и развития стран Центральной Азии и вообще в целом СНГ.
6: Что значит для СНГ сегодняшняя история про Иран?
7: Для СНГ, ну, здесь страны СНГ по-разному отреагировали на события трагические вокруг Ирана, агрессию США и Израиля. Но то, что все согласились с тем, что Иран должен присутствовать и быть полноправным участником и экологического форума Каспийского, и таким неформальным участником заседания СНГ, лишний раз показывает, что есть солидарность с Ираном, есть поддержка, есть стремление продемонстрировать миру, что Иран не в изоляции, что у него есть партнеры. Ну и вот в рамках вот этих трагических событий было показательно, что северное направление, где как раз сосредоточены страны СНГ, угроз для Ирана не было, да, то есть атаки шли отовсюду, кроме севера, и я думаю, что иранское руководство прекрасно понимает, где у него настоящие друзья, соседи, партнеры, с которыми нужно дружить, с которыми нужно развивать отношения.
6: Спасибо. Станислав Притчин, кандидат исторических наук, заведующий сектором Центральной Азии в Институте мировой экономики и международных отношений имени Примакова в Российской академии наук. Про саммит стран СНГ мы говорили, новости оттуда приходят и сейчас. Путин и Пашинян на ногах.

0: отметил, что, с одной стороны, мобильный трафик перестает расти, с другой стороны, компаниям надо продолжать инвестировать в инфраструктуру, в частности, менять иностранное оборудование на отечественное. Глава Минцифры при этом сказал, что в России действительно очень хорошие тарифы, очень хорошее, по его словам, покрытие ЛТЕ, более 90% всей заселенной территории ЛТЕ имеет. Это цитата из Шадаева. Правда, вот есть уже реакция председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который сказал, стоимость услуг связи не должна привязываться к росту тарифов на ЖКХ. Любые тарифы должны быть в первую очередь обоснованы, сказал Володин, и точно нельзя сравнивать предприятия связи с коммунальным хозяйством. Это некорректно. Разные сферы со своими особенностями, проблемами и рентабельностью. Это возвращает нас к главному, пожалуй, вопросу, а как вообще определяются эти тарифы? Ну вот, например, если компаниям мобильной связи так или иначе нужно инвестировать в инфраструктуру, в частности, заменяя иностранное оборудование на отечественное. Кто должен определять, насколько тариф для конечного потребителя может вырасти в нынешних условиях? Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли», к нам присоединяется. Денис Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот, во-первых, как вы можете прокомментировать заявление Шадаева? Действительно, можно связывать рост тарифов на ЖКХ и рост тарифов мобильной связи?
1: Ну, смотрите, значит, если мы берем интернет, голосовая связь, то это уже настолько привычно вошло в нашу жизнь, что мы не можем себя как-то олицетворять без там, использования смартфона, ну, по крайней мере, глобальное большинство. И в этом плане, конечно же, это можно сравнить со светом, с газом, с теплом, с водой. При этом нужно опять же понимать, если мы говорим там о прошлых временах, когда там тоже жилищно-коммунальное хозяйство это была государственная структура, это один вопрос. Но сейчас, по сути, это зачастую коммерческие структуры во многих вещах, и они повышают цены на очень большие проценты, да, так сказать, а иногда дают такие услуги, которые так, не выдерживают какой-то критики. Поэтому в данном случае, если мы хотим получать качественную услугу связи, там, не с протекшими батареями, не с не делающимся капитальным ремонтом, если сравнивать ЖКХ, то, в принципе, конечно, это нельзя гарантировать, что цены не будут повышаться. Насколько они будут повышаться, это уже второй вопрос.
0: Вот как раз этот второй вопрос тоже важен, потому что ведь операторы мобильной связи уже неоднократно повышали тарифы. Часто было, когда мы замечали или нам казалось, что эти повышения тарифов на мобильную связь выше официальной инфляции, средней по экономике. Как можно попытаться хотя бы оценить соотношение между ростом тарифов мобильной связи и средними тарифами, которые растут в экономике в целом?
1: Ну, смотрите, как бы могу сказать следующее. То есть телеком, то есть сотовая связь проводная растет гораздо медленнее, чем ЖКХ. Я имею в виду цены. Да, действительно, где-то на 10-12% ежегодно тарифы каким-то образом увеличиваются. Но давайте не забывать, что операторы же как бы живут не на Луне, не в космосе. Они привязаны к определенным целям. Как бы. Давайте начнем с того, чтобы тогда попросить Россети не повышать цены на электричество. Значит, нефтеперерабатывающие компании, которые во многом есть золотое достояние нашего народа, не повышать цены и иметь в наличии бензин и керосин, потому что базовые станции некоторые подпитываются дизелем, когда нет возможности какая-то авария, еще что-то. Ну и какие-то другие аспекты тоже, как бы, и тогда мы будем уже говорить о том, что операторы нехорошие, они повышают. Поэтому, как бы, здесь, наверное, как бы надо, ну, к сожалению, в таком замкнутом круге, да, сказать, ну, если каждый из нас платят же как бы за электричество и за тепло каждый месяц, да, но посмотрите, то есть это цифры, которые там постоянно увеличиваются, хоть нам это не нравится.
0: Да, но тогда возникает вопрос, если операторы связи или операторы ЖКХ могут прийти куда-то в государственную структуру и попросить, соответственно, обосновав повышение расходов, то ведь тогда граждане тоже должны иметь возможность прийти куда-то и, обосновав этими повышенными расходами, повысить повышение доходов.
1: Да, конечно, к сожалению, у нас вот мелькают цифры, там, да, что там ЖКХ повысит на 32%, еще что-то. Но это страшные цифры, на мой взгляд, если сравнить пенсию моих родителей в 25 тысяч рублей у каждого. То есть они должны отдавать треть своей суммы, которую они получают, это на ЖКХ, причем как

0: работающая так, на две переломанные ноги. Вот, поэтому, к сожалению, правды мы здесь очень сильно не найдем.
1: А можно ли говорить, возвращаясь к истории про мобильную связь, что, грубо говоря, мы за мобильную связь не доплачиваем? Обычно про ЖКХ именно это говорят.
0: Слушайте, ну, как сказать, я исхожу несколько других аспектов. Конечно, связь в других странах стоит дороже, значит, но там и зарплаты больше. А вот оборудование, к сожалению, которое операторы закупают, оно стоит зачастую дороже здесь, чем на Западе, потому что импортные компании ушли из России, а отечественные еще только стали работать. Поэтому я не могу сказать, что они как бы бедствуют, но я не могу сказать, что они как бы жируют. Да? То есть если посмотреть на ситуацию, то, конечно, мне как потребителю, не как человек, который работает в телекоме, как потребителю, не хотелось бы, чтобы вообще что-то росло, увеличилось. Но мы прекрасно понимаем, что живем в такое время политической, экономической, военной нестабильности, когда требовать этого или даже ожидать не приходится.
1: Спасибо. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли», был с нами на прямой связи. Сергей пишет, в ЖКХ изношенная инфраструктура, за это предлагают платить жильцам. Теперь граждане тоже должны будут оплачивать изношенность оборудования сотовых компаний. Так на всех денег не хватит. Сергей, а как вы себе представляете, а кто должен платить за изношенную инфраструктуру ЖКХ, как не те, кто ей пользуется? Кто должен платить за изношенное оборудование мобильных компаний, компаний мобильной связи, как не те, кто пользуется этим оборудованием? Поэтому, да, действительно, мы, которые пользуемся мобильной связью, которые живем в квартирах, конечно, должны платить в том числе и за то, чтобы инфраструктура была менее изношенной, то есть ее ремонтировали. Про ЖКХ, про ремонт, пишет Виталий, 618-й, нам говорят, что там инфраструктура не менялась со времен Брежнева. Тут же рассказывают про замену импортного оборудования на российское. Если это касается чувствительной информации и связи, то замена обоснована и актуальна. Но зачем менять оборудование, через которое проходят фотографии счетчиков и чаты СНТ? Не понимает Виталий. Операторы постоянно рекламируют себя. Посчитайте, сколько денег. Вот и лучше эти деньги направить на улучшение качества, пишет Александр 441. Вы думаете, что реклама — это что-то ненужное? Вы думаете, операторы тратят деньги на что-то ненужное, не считая эти деньги? Макар накануне едва подключил новый телефон, мгновенно установилась куча игр. Не понимает, что это значит. А Катя 73 понимает другое. С ее точки зрения, не обязательно равномерно и параллельно устраивать повышение цен. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска поразили пункты временной дислокации подразделения ВСУ в Харьковской области. По трем объектам были нанесены точечные ракетные и авиационные удары, сообщили в Минобороны. В результате в районе населенного пункта Приколотная четырьмя высокоточными планирующими бомбами были уничтожены пункты временной дислокации подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в Запорожской области двумя авиабомбами ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции экипажа ВКС в районе Орехово уничтожили ПВД подразделения 65-й отдельной механизированной бригады противника. Владимир Путин завершил визит в Туркмению. Борт номер один специального летного отряда «Россия» вылетел из международного аэропорта города Туркменбаши. За время поездки в туристическую зону Аваза российский лидер принял участие сразу в двух крупных международных саммитах: заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом форуме. Кроме многосторонних переговоров, Владимир Путин провел полноформатные двусторонние встречи с хозяином саммита Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пизешкианом, с которым обсудил эскалацию на Ближнем Востоке. График визита также включал краткие контакты с зарубежными коллегами в неформальной обстановке на ногах. Михаил Ковальчук заявил о развертывании секретных биолабораторий США у российских границ. По словам главы Курчатовского института, после распада СССР Пентагон взял под свой контроль эпидемиологические службы в бывших советских республиках, развернув там десятки подобных объектов. Кроме того, американские специалисты получили доступ к уникальным коллекциям советских эндемичных штаммов и вывезли часть опасных патогенов к себе. Он подчеркнул, что под видом гражданских исследований ведется доработка вирусов на генетическом уровне. Опасность заключается в том, что в качестве переносчиков инфекции могут использоваться перелетные птицы, чьи миграционные маршруты проходят над территорией России. Ученый отметил, что правоту российских специалистов, которые годами предупреждали о биологической опасности, теперь официально подтверждают и в Вашингтоне. Евгений Тишковец назвал сроки наступления глубокой осени в Москве. Она начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Синоптик подчеркнул, что до следующей среды включительно в столице будет золотая осень. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова ранее предупредила жителей московского региона о плавном понижении температуры, которое начнется со следующего вторника. В дневные часы температура составит плюс 11, плюс 16, что выше климатической нормы на 5 градусов. О погоде сейчас. В российской столице воздух прогрелся до 17 градусов тепла. Пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – кандидат исторических наук, проректор МГИМО МИД России Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 октября, сейчас 14.37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, присылаете сообщение через мессенджеры или дозваниваетесь в студию по телефону.
12: движении.
1: В городе трехбальные пробки. Сегодня пятница, впереди пятничные пробки. На выезде из Москвы пока ничего подобного нет. Во всяком случае, на карте московских пробок в Подмосковье существенных пробок на вылетных магистралях не видно. В целом по городу трехбальные пробки. 4 балла в 16 часов, 5 баллов в 17 часов, 6 баллов в 18 часов, а в 19 часов 5-бальные пробки. К тому времени, как предполагается, видимо, люди разъедутся из Москвы или почти разъедутся. Главные проблемы – внешнее Садовое кольцо в районе проспект Мира, поворот на Новослободскую. Третье транспортное кольцо примерно в том же районе между проспектом Мира и Савеловской эстакадой, даже, я бы сказал, между проспектом Мира и Ленинградским проспектом. Есть по-прежнему проблемы на Московской кольцевой автодороге и в ту, и в другую сторону в районе пересечения с Московским скоростным диаметром на северо-западном направлении, то есть между Дмитровским и Ленинградским шоссе. Еще обращаю внимание тех, кто сейчас на юго-западном направлении между Киевским и в районе пересечения с Калужским шоссе. Там Московская кольцевая тоже замедляется существенно. Замедляется и в ту, и в другую сторону. В целом 3 балла прямо сейчас, 6 баллов ждем к 6 вечера.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Снова беспилотники и Яндекс. Атака БПЛА в Калуге вывела из строя дата-центры Яндекса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр компании. Несколько модулей полностью выведены из строя. Но сколько таких крупных дата-центров вообще в России? Как зависит от них работоспособность всего интернета? И почему они расположены так, как расположены? Напомню, вчера речь шла о том, что беспилотники поразили дата-центр Яндекса в Сасове, в Рязанской области. Первая тема, вторая. Миноборнауки предлагает ввести новый порядок учета высоких результатов единого госэкзамена уже с 2027 года. Что дадут предлагаемые изменения и почему именно это предлагается сейчас? Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. На турбазе в Туве медведь зашел в гостевой домик и разгромил его, сообщает агентство ТАСС. Агентство РИА Новости. Следователя просят отправить под домашний арест по делу о пропавших украшениях блогера Лерчик. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство об избрании домашнего ареста следователю Никите Тулупову по делу о пропавших украшениях блогера Валерии Чекалиной. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на сообщение из суда.
12: Поток. Успеем сказать главное.
1: Вот еще одно сообщение. Власти Молдавии, пишет РИА Новости, забыли оплатить работу сайта по продаже дров гражданам. Об этом агентство пишет со ссылкой на заявление министра окружающей среды Молдавии. Правда, тут написано, министр предположил, что официальный сайт по продаже жителям дров не работает, поскольку власти забыли за него заплатить. Первая тема для обсуждения. Атака беспилотников в Калуге вывела из строя дата-центры Яндекса. Пишут об этом сегодня. Много пишут. Беспилотники повредили дата-центры Яндекса в Калуге. Часть инфраструктуры дата-центра пострадала после атаки. ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-центр компании, где говорят, несколько модулей полностью выведены из строя. Предупреждают, что часть сервисов из-за повреждений может теперь работать с перебоями. В настоящее время проводится оценка последствий ущерба. Никто из сотрудников компании при атаке не пострадал. Накануне пожар, напомню, произошел в дата-центре Яндекса в Сасове, в Рязанском области. В компании и тогда говорили, что ущерб оценивают, и о возможности полного восстановления поврежденного оборудования пока говорить нельзя. Яндекс оценил работоспособность своего, как они говорят, железного сердца. Сегодня опубликовано обращение к сотрудникам и пользователям. Ну и, соответственно, вот там говорится о том, что в ночь на 8 октября была эта вот самая атака БПЛА на дата-центр Яндекса в Сасове, а вот теперь атака беспилотников в Калуге. Владимир Зыков, главный редактор интернет-издания Рунет, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Владимир Владимирович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Скажите, ну, во-первых, а как много вообще в России столь крупных дата-центров, и можно ли говорить, что это крупнейшие дата-центры в России пострадали вчера и сегодня?
13: Во-первых, их около 200 по России. Во-вторых, да, пострадали крупнейшие, они входят в топ-10 по России. Там по разным показателям разные места, в том числе мощности. Но, тем не менее, да, это довольно серьезные мощности.
1: Насколько от них, в данном случае мы говорим только про Яндекс, но, видимо, дата-центров 200-то это не только дата-центры Яндекса. Насколько от этих двух зависит работоспособность российского интернета в целом?
13: Ну, давайте разделять. Есть ЦОДы, которые компании используют для своих внутренних
1: целей. Владимир Владимирович, просто раз вы говорите ЦОДы, центры обработки данных, чтобы люди понимали, хорошо?
13: Да, центры обработки данных, да. Компании их могут использовать для своих внутренних целей корпоративных, так и могут сдавать в аренду мощности, так и могут сдавать просто места для того, чтобы другие компании размещали там свои стойки с серверами. Вот. Значит, в данном случае Яндекс оказывал так называемые облачные услуги, когда компании приходили к ним, то они размещали у них на инфраструктуре свои данные, информацию или вычислительные мощности, в зависимости от того, что компаниям было нужно. Вот известно, что там довольно много крупных компаний, и мне бы не хотелось их называть, но просто, наверное, не очень правильно это будет делать в эфире. Вот. Они, конечно, известны. Известно, что у Яндекса всего 6...
1: Алло? Что-то со связью, попробуем перезвонить. Владимир Зыков, главный редактор интернет-издания «Рунет», был с нами на прямой связи, но, видите, пока у нас договорить не получилось. Думаю, что это другие причины, но тоже, видимо, технические причины, по которым мы, вот видите, продолжить разговор пока не смогли. Будем надеяться, что сможем восстановить эту связь и продолжить разговор по поводу того, сколько дата-центров и почему эти дата-центры располагаются так, как они расположены. Ну, видимо, недалеко от Москвы, видимо, в центре Российской Федерации. Вот для этого мы пытаемся перезвонить сейчас Владимиру Зыкову, чтобы продолжить разговор. Пока, насколько я понимаю, не получается. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», можно через Макс написать тоже пользователю «Говорит МСК-бот». Ну вот мы не знаем, о каких технических проблемах можно говорить, ну вот с точки зрения телефонного разговора. Еще раз напомню, для телефонных разговоров часто проблемой оказывается простое нахождение человека в комнате далеко от окна. Вот мы попытались восстановить, и вроде получилось. Владимир Владимирович, с нами?
13: Да.
1: Ну вот, давайте, 6 дата-центров, на этом оборвалось.
13: Да, значит, в России у Яндекса 6 дата-центров. Часть из них уже уничтожена. Будем надеяться, что до остальных они не доберутся.
1: Скажите, почему дата-центры располагаются так, как они располагаются? Ну, как это обычно принято говорить? Дальше от границ, что ли, должно быть, или как?
13: Вопрос не в границах. Вопрос в том, что для построения дата-центров нужны определенные условия. Подключение к дешевой электроэнергии, чтобы в данной местности электроэнергия поступала быстро, чтобы мощностей электроэнергии хватало, чтобы был подход к воде, потому что требуются определенные водные ресурсы для охлаждения, чтобы можно было, соответственно, обеспечить нормальное отведение тепла изнутри дата-центра, это тоже важно. Ну и там еще множество параметров, в соответствии с которыми выбирается, в каком месте установить, близко ли точки подключения международного трафика и точки подключения с операторами связи и так далее. То есть там очень много параметров выбора таких мест.
1: Масштабный сбой во всем Рунете. Можно ли говорить по поводу вчерашнего или по поводу сегодняшнего?
13: В целом гипотетически можно, потому что крупнейшие сайты России располагались в облаках Яндекса. Нам это точно известно. И, конечно же, они при выключении серверов и работы ЦОДа, они, конечно же, тоже прекратили нормально функционировать.
1: Когда вот буквально полчаса назад пришло сообщение о договоренностях Яндекса с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и K2 Cloud об ускоренном размещении данных и сервисах клиентов, на ваш взгляд, это поможет решить проблему вчерашнюю и сегодняшнюю?
13: Же еще делать, во-первых, в какой-то степени может помочь. Но, во-первых, надо понимать, что какие компании уже пострадали, сохранились ли их данные, являются ли они доступными, сколько времени уйдет на их передачу. Мы вот считали, если, допустим, все данные сохранились, то примерно от 23 часов до 10 дней может уйти времени на то, чтобы эти данные перенести из одного ЦОДа в другой. Вот, то есть, в общем, время восстановления такое, ну, если эти мощности выжили, грубо говоря. Конечно, сейчас всем российским компаниям нужно позаботиться обязательно о резервировании своих данных и делать это резервирование не в рамках одного ЦОДа, а в рамках нескольких разных ЦОДов, потому что... Если атакуют один ЦОД, резервирование по классике делается просто на разных серверах и может делаться внутри одного ЦОДа, то, в общем, мы понимаем, к чему это может привести.
1: Подождите, секунду. Резервирование, о котором вы говорите, оно, ну вот, если есть сайт и его, я не знаю, зеркало или как это называется у вас специалистов, так вот, это не удваивает затраты на то, что называется интернет-расходами компании?
13: Нет, это не удваивает затраты, там специальные способы хранения и так далее. Вопрос-то здесь в другом. Вопрос в том, что резервирование, оно делается обычно на соседних серверах. То есть обычно считается, что из строя выходит один сервер, и именно его надо будет спасать. А в данном случае из строя выходит целый ЦОД. И это совсем другой уровень опасности, на который чаще всего никто не рассчитывал, не те, как... ни строители этого ЦОДа, ни инженеры этого ЦОДа, ни компании, которые, значит, располагают там свои вычислительные мощности или хранят свои данные.
1: А какие-то особые меры по защите подобного рода 200, как вы сказали, в Российской Федерации дата-центров принимаются государством?
13: Ну, государство на текущий момент сказало, что владельцы подобных... организаций, подобных учреждений, они должны сами защищать свои, значит, здания от поражения вражескими беспилотниками. Вот. Это мы видели на примере Wildberries, и сейчас такая же ситуация, ничего не меняется.
1: С вашей точки зрения, насколько работоспособен Яндекс на сегодня, и когда будут восстановлены поврежденные мощности?
13: Ну, я думаю, сейчас нужно, чтобы... потушить пожар, дальше будет большая длительная оценка того, что выжило, дальше робкие попытки начать эти данные копировать и восстанавливать. Ну, как я говорил, там это 10 дней просто если взять и скопировать, но я думаю, что вплоть до месяца может уйти для того, чтобы провести ревизию, провести копирование, провести какие-то попытки восстановления данных и так далее. В общем, довольно серьезная работа, а учитывая, что у них уже не один ЦОД затронут, то Яндексу нанесен очень серьезный ущерб.
1: Спасибо. Владимир Зыков, главный редактор интернет-издания Рунет, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, был с нами на прямой связи. Макар 768, я, говорит, понял, Яндекс, видимо, у владельцев теперь отберут, согласно известного указа по обеспечению безусловной защиты от беспилотников. Сергей, резервирование нужно будет делать на Камчатке. Сергей не понимает, что происходит, ну, вот в данном случае с этими дата-центрами. Сергей другой, 154-й, говорит, что уже срочно перекачал из облака свое содержимое, как он называет, весь свой контент, на домашний компьютер.
14: Внимание! Говорит Москва!
15: 94,8 FM.
14: Поток. Успеем сказать главное.
1: Следующая тема. Миноборнауки предлагает ввести новый порядок учета высоких результатов единого госэкзамена. Причем говорят, что внедрять все будут уже в 2027 году. Приказ выглядит следующим образом. Абитуриенты смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты единого госэкзамена по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении в ВУЗ. Сегодня, говорят, выпускник, который сдал сверх необходимого, например, физику или химию, за это баллы получить не может, а новая норма меняет ситуацию по желанию абитуриента. Дополнительные баллы станут начислять за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете, соответственно, конкурсных баллов. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление Миноборнауки. Там отметили, что мера распространяется на направления в области математического, естественно, научного и инженерного образования и учитывает результаты сверхобязательных. Четвертый вступительный экзамен не вводится при этом. абитуриент сам решает, сдавать ли ему дополнительный предмет. При этом баллы начисляются только за дисциплины, которые напрямую связаны со специальностью. Математику, физику, химию, информацию и биологию. Итак, значит, Миноборнауки уже в следующем году собирается по-новому учитывать высокие результаты единого госэкзамена. Что это изменит для тех, к примеру, кто заканчивает школу в 2027 году, и чем их условия хорошей сдачи единого госэкзамена, а ведь мы именно такую обсуждаем, будут отличаться от того, что было, к примеру, в 2026 году. Может быть, кто-то услышал свой пример в том, что я только что зачитывал, и может описать, как это было в 26-м году, какой проблемой это было и так далее. Все это через СМС-портал, через Телеграм или через Макс описывайте, что творится в этом мире, пишет Игорь 580-й, но думаю, что это все-таки про предыдущую тему. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем в образовательной политике в Эврика, к нам присоединяется. Александр Изотович, здравствуйте.
15: Добрый день, Юрий, добрый день всем.
1: Слышим. Скажите, во-первых, как вы понимаете, что это за новый порядок учета высоких результатов и что реально дадут предлагаемые изменения?
15: Ну, я так понимаю, что это результат того, что сама система перехода из одного этапа обучения на другой испытывает очень глубокий кризис. И в силу того, что у нас министерства разделены, Министерство просвещения занимается школами, выпускниками и так далее, а Министерство образования занимается высшим профессиональным образованием и, собственно, поступлением, то вот они как бы с разных сторон пытаются этот кризис преодолеть. Ну, тут есть два момента. Во-первых, конечно, так сказать, такая мера может усилить мотивацию детей на освоение каких-то предметов. Ну, потому что кнут работает лучше, чем пряник, так считают те, кто вводит этот фактор. С другой стороны...
1: Подождите, значит, кнут работает лучше... Система. Секунду. Кнут работает лучше, чем пряник, или пряник лучше, чем кнут?
15: Это зависит от того, как вы считаете. Вот те, кто вводит эту меру, считают, что кнут работает лучше, чем пряник. Или, если говорить по-другому, что введение экзамена сработает лучше, чем мотивация, повышение мотивации учащегося на освоение какого-то содержания образования. Вот если введешь экзамен, дети будут бояться, что они его не сдадут, или что не поступят в вуз, если не получат дополнительные баллы. Но все равно это страх. Это то, что, так сказать, кнутом мы можем назвать. А есть учителя, есть управленцы, которые работают в другом направлении, повышают мотивацию, показывают, как это интересно, увлекательно. Это называется учение с увлечением. Вот те, кто делает упор на экзамены, на условия поступления и так далее, те используют кнут. Я думаю, что такая стратегия бесперспективна, потому что человек не ради освоения знаний или какой-то будущей своей, а ради того, чтобы сдать экзамен хорошо. Ну, сдал и забыл. Это давние, так сказать, требования. Но вот причина здесь... Да, слушаю вас.
1: Все-таки хотелось бы практически понять, как это работает. Значит, что за 15 или 25 дополнительных баллов за госэкзамен, которые не использованы при поступлении в ВУЗ? Как это на практике выглядит?
15: На практике это будет. Это еще никак не выглядит,
1: да?
15: Это будет выглядеть следующим образом. Есть какой-то ВУЗ, там определенный набор экзаменов, которые... что называется, засчитываются. Сейчас, кстати, этот набор расширен. На инженерные специальности включена физика после долгих дебатов. Но есть экзамен, есть предметы, экзамен, по которым не входят в тот набор, который ВУЗ определил. Я понятен?
1: Да.
15: И выпускник может дополнительно сдать по этому предмету экзамен. И тогда это будет ему дополнительно каким-то образом начисляться. Сложная очень конструкция. Вообще есть такой фундаментальный принцип, что все, что касается форматов болезненных в социальном плане, высокие риски, когда судьба человека решается, да, все это не должно быть слишком сложным. А вот когда система управления слишком усложняет, она думает, что она себе облегчает работу, но на самом деле она как бы запутывает. Не хочу резких оценок давать, к чему это запутывание может произвести. Но вот это свидетельствует о том, что кризис зашел слишком далеко. Его пытаются решить вместо того, чтобы с экзаменом работать, с ЕГЭ работать, менять ЕГЭ, потому что ЕГЭ совершенно очевидно в кризисе. ЕГЭ прошел свой пик, я всегда был горячим сторонником ЕГЭ, но прошел свой пик, и сейчас при современном развитии технологий, персонализации образования, ЕГЭ уже на глазах становится архаичным инструментом. Но покуситься на него довольно сложно, потому что альтернатива не выработана. Вместо того, чтобы задать себе сложность, разработать альтернативу, более персонализированную, ну, вот бантики, так сказать, разукрашиваются бантиками. Вводят усложнения.
1: Ну, вот тоже смотрите, ЕГЭ, да. Вы оцениваете это как разукрашивание бантиков. Но у вас есть хотя бы объяснение, почему это сейчас предлагают? Что в это вкладывают те, кто это предлагают?
15: Ну, тут нужно спросить у них. Я могу только предположить.
1: Конечно.
15: И могу и ошибиться. Это моя версия. Я хочу к ней так попросить так экспертно и относиться, как к экспертной версии. Ну, первое, что, мне кажется, здесь очевидно, это выход из того тупика, в который завела неграмотная политика в отношении Олимпиад. Вы наверняка знаете ситуацию с Олимпиадами, как не хватило места даже стобальникам и даже выше, потому что все места заняли олимпиадники, победители Олимпиад. И это тупиковая ситуация, из нее как-то надо выходить. Вот решили добавить баллы все-таки тем, кто сдает ЕГЭ. Это первая версия. Вторая версия заключается в том, что ЕГЭ недостаточно достоверно свидетельствует, дает информацию о том, насколько ребенок подготовлен к обучению. Но это такая ситуация, она глобальная. ЕГЭ не может дать. Но считается, что если дополнительные баллы ребенок получит, то это может свидетельствовать о его стремлении все-таки попасть.
1: Угу.
15: Это вторая версия. И третья версия – это рука помощи, значит, учить этим самым инженерным специальностям, потому что на самом деле без математики, без физики и так далее сегодня ребенок социализоваться нормально не может. Даже дело не в том, что он не поступит куда-то, он даже если поступит. Но если физику и математику не освоил, то в современном мире, насыщенным, концентрированным высокотехнологичными орудиями, без знаний математики сориентироваться сложно. И это такая, это благородная вещь. Но только почему, причем тут экзамен?
1: Ну,
15: экзамен имеет то свойство, что сдал, забыл. Да.
1: Хорошо. Последний вопрос. Минут, секунд 30 у нас с вами на все это есть. Нам вот говорят, четвертый вступительный экзамен не вводится, и абитуриент сам решает. На ваш взгляд, учитывая, как это все вводится, в результате у всех будет все-таки по 4 экзамена?
15: Нет, я не думаю, что ребенок будет... Экзамен – это стресс. Это огромное потрясение, это драма. Я думаю, что дети будут избегать. И это нам показывает стремление детей убежать с 9 класса в СПО.
1: Спасибо. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», был с нами на прямой связи. Миноборнауки предлагает ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ уже с 2027 года. Абитуриенты смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты единого госэкзамена по математике, физике, химии, информатике, биологии, если те не были использованы при поступлении в ВУЗ. Далее новости.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Посольство России в Черногории потребовало разъяснить причины задержания россиян. Дипломаты настаивают на организации встречи с блогером Михаилом Звинчуком и его супругой. В адрес черногорских властей направлены официальные запросы с требованием обосновать задержание основателя проекта «Рыбари» и еще нескольких соотечественников местной полиции, сообщили в дипмиссии. Там также потребовали обеспечить консульский доступ ко всем задержанным гражданам для оказания необходимой помощи. Ранее гостелерадиокомпании Черногории сообщила, что блогер Звинчук вместе с женой были задержаны местными правоохранительными органами в курортном городе Рисан. Дмитрий Медведев заявил об объявленной в Европе охоте на россиян. Потенциально каждый из наших соотечественников может быть арестован, считает зампред Совбеза. Так, политик прокомментировал задержание в Черногории руководителя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам, пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех, подчеркиваю, на всех россиян объявлена охота. Не спасают ни визы, ни приглашения, ни какие-то иные гарантии. Арестовать могут каждого, особенно если он говорит правду о западных странах, Евросоюзе и бандеровском неонацистском режиме, отмечается в публикации. Зампред Совбез России добавил, что там привечают только релокантские отбросы, да и то временно. Владимир Путин анонсировал появление цифрового двойника Каспийского моря. Российские ученые намерены создать его для прогнозирования изменений уровня воды. Специалисты собираются использовать алгоритмы ИИ, а также анализ динамики испарения и выпадения осадков, отметил президент во время выступления на Каспийском экологическом саммите. Он подчеркнул, что речь идет о высокоточной виртуальной модели. По словам Путина, она также могла бы применяться для корректировки навигационных маршрутов и повышения безопасности судоходства. Дрон ВСУ Запорожской Васильевки атаковал машину скорой помощи при эвакуации раненого. Медицинская бригада не пострадала, сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве отметили, что, несмотря на опасность, пациент был доставлен в местную больницу, где ему оказана помощь. Автомобиль скорой получил повреждения. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллара 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 17, пасмурно. А в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
14: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
16: Реклама.
17: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
18: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
19: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
20: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
23: Женщинам запрещено было находиться в частях действующей армии во времена Первой мировой войны. Они были санитарками, работниками тыла и сестрами милосердия. Но и женщины рвались в бой во главе самых отважных Мария Бочкарева. Будущая организатор женских добровольческих батальонов смерти родилась в июле 1889 года. Она появилась на свет в Новгородской губернии. В 6 лет родители тогда еще Марии Фролковой, бедные крестьяне, переехали в Сибирь. В 16 лет она вышла замуж за рабочего и взяла фамилию мужа – Бочкарева. Молодая семья обосновалась в Томске. Супружеская жизнь не заладилась, и Бочкарёва уехала от супруга в Иркутск, где вскоре встретила нового возлюбленного, Якова Бука, который промышлял разбоем. Когда его в 1913 году арестовали, она отправилась вместе с ним по этапу в Якутию. Их совместное будущее также не сложилось, однако Бочкарёва сохранила теплые чувства и взяла имя возлюбленного Яшки в качестве солдатской клички. В 1914 году она вернулась в Томск к родителям. После начала Первой мировой войны девушка решила уйти на фронт добровольцем. Она отправила личную телеграмму с просьбой Николаю II. К всеобщему удивлению, Бочкарёва получила от императора положительный ответ. Через 3 месяца Яшка оказалась на передовой, а к 1917 году дослужилась до звания старшего унтер-офицера. Согласно данным Ставки и гражданских учреждений, за 3 года Первой мировой войны дезертировали 350 тысяч военных. В это же время немцы призывали российских солдат бросить оружие и возвращаться домой. Бочкарёва, видя подобный расклад, прибыла в Петроград и выступила перед столичной политической элитой. Она призывала создать добровольческое женское подразделение для защиты Родины. «Я обращаюсь к женщинам, чьи сердца кристально честны, чьи души чисты, чьи помыслы благородны. С такими женщинами мы покажем пример самопожертвования, чтобы мужчины осознали свой долг и исполнили его в этот тяжкий час испытаний», — говорила Бочкарёва. Она получила одобрение, и в России был создан первый женский батальон смерти. На фронте войска встретили дам без восхищения. Сохранились воспоминания, согласно которым участниц батальона приравнивали к женщинам легкого поведения. Солдаты насмехались над ними, и вопреки этому батальон службы показал пример отваги и мужества. Антон Деникин признавал, что подразделение Бочкарёвой проявило исключительный героизм. По воспоминаниям генерал-лейтенанта, в одной из контратак женщины сумели выбить немцев из ранее занятых русских окопов. Однако батальон не получил поддержки у соотечественников. Официальный приказ о ликвидации большинства женских ударных формирований поступил 30 ноября 1917 года. В 1918 году подпольная офицерская организация попросила Бочкарёву установить связь с генералом Лавром Корниловым. К тому времени он уже сформировал добровольческую армию на Дону. Бочкарёва не принимала личное участие в гражданской войне, но решила помочь белому движению другим способом. По поручению Корнилова она отправилась в США и Великобританию просить помощи для борьбы с большевистской властью. По возвращении в Россию 10 ноября 1919 года Бочкарёва встретилась с Александром Колчаком и сформировала по его поручению женский санитарный отряд из 200 человек. Однако армии отходили, и Мария вернулась в Томск. 7 января 1920 года она была арестована. В заключении протокола ее допроса следователь отметил, что преступная деятельность Бочкарёвой перед РСФСР следствием доказана. В документе она названа непримиримым и злейшим врагом рабоче-крестьянской республики. Впоследствии Бочкарёву расстреляли в 1920 году. Она была реабилитирована через 72 года. В Томской области в память о ней в 2016 году установили памятный камень.
14: Говорит Москва.
0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
10: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилотиков.
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 октября, сейчас 15 часов 11 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, можете присылать сообщения через мессенджеры, можете звонить в прямой эфир. Напомню, у нас нет предварительной модерации, поэтому вы набираете номер 7373948, код города 495. И если вам ответили, значит, это уже вы вышли в прямой эфир, и надо разговаривать с ведущим. Еще обращаюсь обращаем внимание на то, что если вы читаете в интернете, следите за новостями, за разными лентами, то есть канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Очень рекомендуем. Подписывайтесь, там наши эксклюзивные новости. Еще не забывайте о том, что когда вы пишете нам сообщение или когда вы оказываетесь в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва», не надо использовать не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Следим за новостями. Тут интересные повороты бывают. Вот, например, РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что Таганский суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере по фамилии Костыгин. И вот дальше формулировка. До этого в новостях говорили: Костыгин — бывший владелец ленты «Ирифгош». Теперь формулировке агентства РИА Новости вот так написано. Фигуранта по фамилии Костыгин, которого в СМИ называют бывшим совладельцем сетей «Лента» и «Ирифгош». Об этом, как пишет агентство, свидетельствуют данные судебной картотеки. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, новые ограничения в работе одного из московских аэропортов. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на Росавиацию. На ленте агентства ТАСС мы находим сообщение о том, что это не единственный аэропорт, в котором сейчас введены временные ограничения. То же самое сейчас в аэропорту Геленджика. Аэропорт Домодедово, значит, обслуживает рейсы по согласованию. В аэропорту Геленджика введены временные ограничения. Ну и много новостей за последние несколько минут вокруг ЦАГИ. В ЦАГИ, а это центральный аэрогидродинамический Центральный аэродинамический, гидродинамический институт имени профессора Жуковского работает в штатном режиме. ТАСС пишет, ссылаясь на сообщение из этого института. Дело вот в чем. Руководитель института находится, как выяснилось, совсем недавно, находится под следствием. Вот статус генерального директора и его заместителя по экономике даже запрашивало агентство ТАСС в этом самом институте. И вот появилось сообщение о том, что должностные лица, указанные в запросе, сейчас под следствием, и есть люди, которые исполняют обязанности генерального директора, ну и, соответственно, при этом отдельно подчеркнуто, что институт функционирует в штатном режиме. Взаимодействие со следственными органами в институте организовано в установленном действующим законодательством порядке. Еще раз напомню, в эти минуты приходит много новостей о том, что руководство Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского оказалось под следствием. При этом сам институт, вот только что об этом стало известно из сообщения ТАСС, из института, сам институт работает в прежнем режиме. Все это то, что на лентах новостей. Еще смотрим на то, что у нас на карте московских пробок. По-прежнему трехбальные пробки. Как максимум ждем шестибальных пробок к 6 вечера. Если есть какие-то дополнения, всегда можете написать через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Ну а мы начинаем программу «Умные парни». Наш гость сегодня — кандидат исторических наук, проректор МГИМО, МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Прямой эфир, еще раз напомню, СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Макс, можно через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Мы параллельно следим за лентами новостей, и вот тут вот, смотрите, новость, которая буквально 5 минут назад пришла. Заявление бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, точнее, это часть статьи в журнале «Политика», согласно которой Кнайсель не исключает, что Европа готовится к войне. Это довольно жесткая формулировка. На ваш взгляд, насколько это серьезно?
4: Ну, милитаризация Европы происходит очень серьезно. Мы видим, что военные расходы выросли более чем в 2 раза за последние 5 лет. Особенно в таких странах, как Польша, Прибалтика, где в 2,5 раза. Там польская армия, например, была численностью 100 тысяч человек, сейчас уже 220 тысяч человек, будет в ближайшее время 300 тысяч человек. Поэтому милитаризация происходит, безусловно. По поводу того, что готовится к войне, ну, а зачем тогда все эти расходы? Ну, это не означает, конечно, что они готовятся к нападению, естественно, но это означает, что уже они не живут в прежней парадигме, когда, строго говоря, они чувствовали себя, что американцы их всегда защитят и сами могли свои социальные обязательства наращивать, не неся такие военные расходы существенные.
1: Когда Кнайсель говорит, что война стала новой нормой для многих политиков и более не рассматривается как крайнее средство принуждения, ну, что зафиксировано в уставе Организации Объединенных Наций, это не преувеличение, на ваш взгляд?
4: Ну, я думаю, так и есть. Я думаю, для политиков прежнего поколения они намного более осторожно подходили ко многим вещам, потому что у них был перед глазами либо собственный опыт, либо опыт их отцов, связанный с разрушительными последствиями войн. Сейчас, действительно, я согласен с Карен Кнейсель в том, что вот такая толерантность к войне, она увеличилась, да, войны стали более привычными, принятие соответствующих решений стало более привычным, что ли, обыденным, а решения зачастую принимают политики, которые, в принципе, не представляют себе на практике, не из книжек, а на практике, к чему это все может приводить.
1: А вот эта история, раз уж мы заговорили вот с этого поворота, насколько готова Европа к войне, скажите, то, что происходит вокруг Калининграда в последнее время. Ну вот, например, мы спросили нашей радиостанции одного из военных экспертов, и он говорит, идет тренд на эскалацию, и Калининград подвергается очень серьезным угрозам со стороны Запада. Судя по тому, как наши политики это комментируют, действительно есть какие-то серьезные угрозы. Как вы можете объяснить, что это за угрозы?
4: Ну, я уже упомянул, что быстрее всех на Западе военные расходы наращивают Польша и Прибалтика. Более чем 2,5 раза, наращивают расходы, увеличивают армию, наращивают военную инфраструктуру соответствующую. Это непосредственные соседи Калининградской области. Калининградская область что такое? Это важный регион России, там численность населения 1 миллион человек. Население соседней Польши 37 миллионов, ну и соседней Прибалтики еще 6-7 миллионов. То есть вокруг 45 миллионов только населения проживает в странах, которые активнее всего ведут линии на милитаризацию. В этом отношении Калининградская область там, в определенном смысле, уязвимая, в определенном смысле. Но Калининградская область такая же территория России, как любая другая территория, поэтому какого-либо рода нападения на нее на практике исключено.
1: Нет чего-то, чтобы европейцы прицельно говорили именно про Калининградскую область.
4: Они все равно с ней сделать ничего не смогут, потому что мы же не говорим сейчас о возможности прямого военного нападения, потому что тогда военное нападение было бы не только не на Калининградскую область, да, а на страну в целом.
1: В комментариях наших политиков ровно об этом и идет речь. Да. Если вдруг они соберутся, то это будет вот так
4: естественно
1: воспринято.
4: Естественно, да, это неотъемлемая часть территории России.
1: Но они стали собираться? То есть прежде они об этом не говорили, а теперь говорят?
4: Ну, заявления разные бывают. Чем выше уровня политик, тем он, как правило, говорит осторожнее. Все-таки заявления там на уровне там, депутатов, отдельных политиков, это другое. Они часто работают на внутреннюю аудиторию. Да, но хочу подчеркнуть, да, еще раз, что все соседи Калининградской области, это Польша, Литва, ну и там еще из не соседи, еще две прибалтийские страны, это лидеры по части интенсивной милитаризации, даже на фоне активно милитаризующихся других стран Евросоюза.
1: Ну, подождите, а все-таки для того, чтобы просто понять, даже если мы не учитываем Польшу, население которой вы упомянули, ну, допустим, Латвия. Угу. К примеру, она усиливает свою милитаризацию в разы. Это в разы увеличивает угрозы для России?
4: Нет. Латвия здесь вообще практически никакой роли не играет в общем балансе стран Запада. Страна сама по себе, если берем отдельно Латвию, отдельно Эстонию, они очень небольшие. И, конечно, они значение в данном контексте прежде всего имеют в территориальном смысле, как плацдарм. Потому что если их территорию используют их намного более сильные натовские союзники, и прежде всего американцы, немцы и так далее, то это, конечно, создает угрозы дополнительные. Сама по себе Латвия никакую там принципиально более сильную угрозу создать не может. Ну, в отличие, например, от той же Польши, которую я упоминал, которая в военном отношении является страной значимой.
1: И вот эта значимость Польши, о ее существенном, так сказать, даже не знаю, какое слово тут подобрать, о том, что в Польше, в общем, намного больше теперь тратят на, теперь тоже сложно сказать, на нападение, на защиту, потому что раньше все эти министерства назывались министерствами обороны.
4: Ну да, они так везде по-прежнему называются, кроме США.
1: Кроме США, да. Да. Так вот, в Польше тоже удваивают?
4: В Польше в 2,5 раза увеличили. Польша занимает первое место в НАТО по доле военных расходов. Это теперь 5% ВВП. Это выше, чем, например, США. Вот Трамп от всех требует. Это его целевой показатель. Он всех требует, чтобы довели до 5%. Никто не довел, кроме Польши. на самом деле. И Польша лидер по темпам этого наращивания. Кроме того, что они численность армии уже увеличили больше, чем в два раза увеличат, в три раза суммарно, они также собираются формировать, вот как они это сами называют, части постоянно подготовленного резерва. То есть 300 тысяч регулярной армии, еще 200 тысяч это, ну, вроде как не армия, ну, как резерв в любой европейской стране, его там можно списывать, там это особо с ним никто не занимается, не тренируется. Они хотят, чтобы еще 200 тысяч было дополнительно вот такой полуготового резерва.
5: Ну, да. Смотрите, как у нас смотрят на эту ситуацию. Вот, например, 534-й наш слушатель пишет, у меня большие сомнения. По факту никто из поляков ни во что впрягаться не будет, ведь, мол, мы их натурально уничтожим ядерным оружием, и потому пятая статья у них — это пугалка. Вот так.
4: Ну, я хотел бы отчасти согласиться с нашим слушателем, потому что восточноевропейские политики в каком-то отношении демонстрируют намного большую осторожность сейчас, чем западноевропейские политики. Как это ни удивительно. Ну, вот самый главный пример. Вот кто выступает за размещение таких якобы миротворческих сил западных стран гипотетически в будущем на территории Украины? Я подчеркну, якобы миротворческим. Германия, Франция, Великобритания. Кто исключает для себя участие подобного рода мероприятия? Польша, Румыния, другие страны Восточной Европы,

0: повышают военные расходы.
1: Да, с другой стороны, именно они быстрее всего повышают военные расходы. Вот такая вот сложная конструкция.
0: А про историю в Латвии можете объяснить? Там, где местную жительницу приговорили к 6 годам тюрьмы за некий перевод денег, который даже не она осуществила, не на территории Латвии, но приговорили к 6 годам тюрьмы за этот самый перевод денег в Россию. Это чисто уголовная история? Это политическая, на ваш взгляд, история? Как это можно объяснить?
1: Ну, это проявление такой репрессивной политики в отношении той части населения, которая симпатизирует России, потому что я уверен, что очень большое количество людей там наверняка материально помогают украинской стороне, и там ничего, кроме поощрения, им за это не бывает. А тут за сколько там перевод был, я, к сожалению, детально не
0: около
1: помню.
0: Около 43 евро, да, если я правильно помню.
1: А тут за 43 евро дают 6 лет. Ну что это, как не проявление вот такой демонстративной репрессивной политики? Демонстративная репрессивная политика.
0: А насколько вообще, на ваш взгляд, демонстративно-репрессивная политика в мире распространена сейчас?
1: Ну, ее становится больше в целом. Потому что ситуация становится в мире политическая более сложной. И, соответственно, легче придумываются поводы, а вот а за что можно применить эту репрессивную политику? Понятно, что это скорее повод. Вот 43 евро — это повод.
0: История ведь... Вы же согласитесь, что прежде, во всяком случае, на высшем уровне, слово «русофобия» звучало редко. Теперь об этом говорят чаще. Точнее, не об этом, а эту формулировку используют чаще. На ваш взгляд, это объективно?
1: Ну, явление этого стало больше в нынешней ситуации, да.
0: Смотрите, значит, где? 724-й, не совсем про это, но, может быть, не надо было их пугать и дразнить?
1: Ну, не надо тогда пугаться и дразниться, скажем так.
0: В этом смысле.
1: Да, да. Ну,
0: хорошо, про пугать и дразнить. Эстония пригрозила закрыть России выход к морю в случае прямого конфликта с НАТО. Это тоже из новостей. Это серьезно?
1: Нет, это не серьезно. Это, в принципе, можно списать. Больше, чем Эстония уже делает, ей сделать вряд ли возможно. Это мне напоминает историю про Литву, которая поддержала идею Трампа, чтобы европейские силы активно поучаствовали в разблокировании Ормузского пролива. Да, сказать-то они сказали, чем делать
0: будут. Так вот,
1: будут,
0: у вас есть объяснение, а зачем это говорится?
1: Ну, в первую очередь, внутренняя аудитория.
0: А, вот так?
1: Да,
0: это,
1: конечно.
0: Это для внутренней
1: Конечно.
0: Аудитории. Тогда другое. Венгрия аннулировала вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Это тоже для внутренней аудитории?
1: Нет.
0: Что это за процесс?
1: Нет, тут как раз внутренняя аудитория это скорее не поддержит бы в Венгрии. Да, но это здесь как раз такие внешнеполитические расклады. Венгрия какое-то время блокировала процедурным отношением.
0: При предыдущем руководстве,
1: да,
0: как
1: при
0: мы
1: предыдущем
0: помним.
1: Ну, хотя тоже, при предыдущем руководстве там тоже такая была... Ну как, игра не игра, а они добивались тем самым определенных уступок со стороны Брюсселя. Да, потому что у Брюсселя множество рычагов в отношении Венгрии есть. Там прежде всего распределение средств из европейских фондов, много что другое. Да, у них тоже определенные рычаги есть. И основной рычаг Венгрии — это возможность применять право вето там, где решения внутри Евросоюза делают возможным странами-членами применение этого права вето. Вот, соответственно, если чего-то Венгрия от Брюсселя не добивалась, она могла применять вето. Если, наоборот, Брюссели готовы были пойти навстречу Венгрии, она, соответственно, это вето снимала. Просто в последние годы правления Орбана, предыдущего венгерского премьера, его противоречия с Брюсселем стали более выражены, чем обычно. И теперь новое руководство, оно пытается использовать в своих интересах этот наметившийся медовый месяц в отношениях с Евросоюзом. Они сняли вот это вето по второстепенному вопросу, потому что само по себе это еще не влечет за собой глобальных последствий. Ну и сами хотят за счет этого получить от Брюсселя определенные уступки. И самую главную уступку, которую они хотят получить, они хотят получить замороженные средства ЕСовские, которые при предыдущем венгерском премьере Орбане Венгрия из бюджета Евросоюза не получила.
0: Получит?
1: Не все, я думаю. Вот где-то 16 миллиардов евро было заморожено, 4 они, по-моему, уже вернули. Вот. А оставшиеся это по-прежнему... Ну, Брюсселю тоже не нужно все свои козыри отдавать. Они будут дальше продолжать игру, там что-то разморозят по частям,
0: хорошо,
1: что-то оставят.
0: Но да. Вето-то Венгрия аннулировала, а речь идет о технических этапах. Все понятно, да. Что это в каком-то далеком, отдаленном будущем. Но, на ваш взгляд, высока вероятность все-таки присоединения Украины и Молдавии к Евросоюзу?
1: На мой личный взгляд, невысока.

0: пока. Но что я хотел бы подчеркнуть? Это решение, хотя оно и зачастую демонстрируется нам в качестве такого некого процедурного, да, что там 6 пакетов, 35 тем, такие-то, такие-то критерии. Решение об этом все равно является политическим. Ну, грубо говоря, захотят присоединить КИЭС, захотят – присоединят.
1: Никакие, пока не хотят, получается.
0: Никакие процедуры в этом отношении не помешают. Если говорить чисто о процедурных вещах, то соблюсти их, ну, просто невозможно. Украина и Молдавия не в состоянии в своем нынешнем виде добиться соответствия тем странам, которые могут быть членами Евросоюза.
1: Я понял. Да. Для понимания картины нас возвращают и к Калининграду, и к истории с гипотетической русофобией. Историю Григорий нам из Санкт-Петербурга напоминает позавчерашнюю историю, когда Литва вернула России 68-летнего мужчину, который переплыл через речку и сдался туда как политический. Но его вернули обратно в Россию. Дмитрий Медведев сегодня говорил о том, что за каждым российским гражданином, неважно, что он говорит и неважно, что он думает, там охотятся. Сегодня новости из Черногории вы слышали. Вот как это можно объяснить? Это правда охота?
0: Ну, есть определенная угроза российским гражданам, которые выезжают в недружественные страны, и нужно эти угрозы принимать во внимание. Есть история сегодняшняя с Черногорией. Была, помните, история, нашумевшая с нашим археологом Бутягиным,
1: да,
0: которого арестовали в Польше, да, по надуманному совершенно обвинению, и потом там, с большими сложностями его там удалось обменять там, на каких-то молдавских
1: шпионов. То есть то, что Медведев называет охотой, это скорее правда?
0: Ну, я сейчас не говорю охота в том смысле, что если любой человек выйдет любую из недружественных стран, что непременно на него начнется охота. В этом смысле, конечно, я не говорю. Но если есть какая-то малейшая вероятность подозревать, что вы можете стать объектом интереса какого-то западного...
1: То это случится.
0: Будь то медийный интерес.
1: Хорошо.
0: К вам...
1: Мы должны сделать перерыв. Игорь, да. Путинцев, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Посольство России в Черногории потребовало разъяснить причины задержания россиян. Дипломаты настаивают на организации встречи с блогером Михаилом Звинчуком и его супругой. В адрес черногорских властей направлены официальные запросы, в котором настаивают на обосновании задержания основателя проекта «Рыбарь» и еще нескольких соотечественников местной полиции, сообщили в депмиссии. Там также потребовали обеспечить консульский доступ ко всем задержанным гражданам для оказания им необходимой помощи. Ранее гостелерадиокомпании Черногории сообщила, что блогер Михаил Звинчук вместе с женой были задержаны местными правоохранительными органами в курортном городе Риса. Владимир Зеленский признал масштабный кризис в энергоинфраструктуре Украины. «Много повреждений энергосети и объектов передачи электричества», написал глава киевского режима в своем телеграм-канале. В стране третий день подряд вводятся графики отключения электричества из-за дефицита в сети. Накануне в украинской столице они длились 8 часов. Возникли перебои в работе городского электротранспорта и метро, а также сложности с водоснабжением в ряде районов из-за обесточивания насосного оборудования. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город перешел в режим выживания. Прошлой зимой на фоне масштабных повреждений энергоинфраструктуры на Украине были длительные отключения электричества и отопления. Власти страны признают, что предстоящая зима может оказаться еще сложнее. Владимир Путин завершил визит в Туркмению. Борт номер один специального летного отряда «Россия» вылетел из международного аэропорта города Туркменбаши. За время поездки в туристическую зону Аваза российский лидер принял участие сразу в двух крупных международных саммитах – заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом форуме. Кроме многосторонних переговоров, Владимир Путин провел полноформатные двусторонние встречи с хозяином саммита Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, с которым обсудил эскалацию на Ближнем Востоке. График визита также включал краткие контакты с зарубежными коллегами в неформальной обстановке. Во Франции найдены украденные картины импрессиониста Агюста Ренуара. Мадам Колонна Романа и молодая женщина у колодца были вырезаны из рам в музее Кан-Сюр-Мер. Четыре полотна мастера были похищены накануне, при этом две работы преступники потеряли в музейном саду во время бегства, сообщает телеканал BFM-TV со ссылкой на правоохранителей. В прокуратуре Марселя отметили, что злоумышленники действовали стремительно и потратили на преступление меньше 3 минут. На этой неделе силовикам удалось задержать 6 причастных к ограблению лиц. Похищенные шедевры вернули в целости и сохранности. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, пасмурно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Сегодня пятница, 9 октября 2026 год, если уж совсем надо уточнить время. 15:36 в Москве. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Умные парни». Наш гость Игорь Путинцев. Он кандидат исторических наук, проректор МГИМО МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, через Макс. Присоединяйтесь к этому разговору. Можно звонить. Номер 7373948, код города 495. Еще несколько вопросов по новостям, и перейдем, собственно, к комментариям по поводу того, что пишут наши слушатели. История про Францию. Неожиданный поворот. Это Илон Маск, который назвал протесты во Франции замедленным вторжением. Он заговорил о том, что это вот все-таки история с последствиями мягкой миграционной политики. Правда, Маск не первый, первым Трамп об этом заговорил. Некоторые и во Франции об этом говорили, но до этого было принято говорить о том, что это история про школы, которые в плохом состоянии, про кризис школьной системы во Франции. Так что на самом деле?
0: Ну, я думаю, это больше вообще история про французскую политическую культуру. Потому что у них в политической культуре постоянно протестовать, в том числе очень активно протестовать. Поводы могут быть самыми разными, в том числе совершенно, ну, либо незначительными, либо, как в данном случае, серьезными, но не вполне понятно, почему сейчас-то это все сдетонировало-то, да, там школа в плохом состоянии.
1: Так они возможно, вчера были,
0: да, такими. И вчера были, и позавчера были, вот, но сдетонировало именно сейчас. Но, с другой стороны, до этого, помним, были желтые жилеты, чего там только не бывало, самое известное в 68-м году подобного, ну, не подобного, намного более масштабные. Но протесты. Поэтому здесь, мне кажется, для Франции это явление такое, ну, относительно обыденное, то, что происходит. Маск, конечно, с Трампом видит это все однобоко. Они хотят видеть так, как им это кажется. А тут речь не идет далеко не об одной только повестке иммигрантской. Мигрантской, потому что значительная часть этих протестующих никакие не мигранты, а, собственно, сами же французские школьники, зумеры.
1: А права Захарова, когда говорит о том, что это довольно жестко, то, как реагируют французские власти?
0: Ну, мы, в принципе, с МИДом нашим спорить не будем.
1: А, нет, ну,
0: в оценках.
1: Я понимаю, но мы сейчас не о спор в оценках, а насколько действительно то, что делают французские власти в этой связи, уместно.
0: Ну, пока они не сделали ничего такого, чего обычно не бывает в подобных ситуациях. То есть, в целом, если мы сравниваем, допустим, с тем, как начиналась эта история с желтыми жилетами, да, которые там когда-то против они, по-моему, против чего рост цен на бензин протестовали, в свое время протестовали. Ну, в целом, все по одному и тому же сценарию во Франции происходит.
1: Ага. Дальше. Это тоже касается Франции, но уже не только Франции, но и Российской Федерации тоже. Франция... Это Ашан. Германия, это метро и то, что произошло с глобусом буквально позавчера. Для многих это в новостях. Как вы оцениваете эту ситуацию? Как вы объясняете то, что происходит? Вот Лемонт написала, что группа метро сама обратилась к России, к правительству России, чтобы здесь ввели внешнее управление. Вчера вот выяснилось, что в глобусе среди начальства Герхард Шрёдер, который приехал сюда и случайно попал на день рождения Путина. Путин узнал в СМИ, что Шрёдер приехал в глобус и позвал его на день рождения. Они пытаются таким образом сохранить за собой часть бизнеса? Или что это за процесс?
0: Ну, у нас до сих пор в стране существуют определенные условия для работы зарубежного бизнеса, в том числе из тех стран, которые к нашему бизнесу и к нашей собственности, и к нашей государственной собственности относятся, мягко говоря, своеобразно очень. Зачастую даже беззаконно. Ну, мы же не повторяем симметрично все те меры, которые есть там. У нас есть возможность, если соблюдают наше законодательство иностранные компании, и если то, что они делают в чем-то, в том числе и на благо российской экономики, то в целом-то мы не позволяли себе традиционно таких вещей, которые, допустим, в отношении наших экономических структур и наших активов были введены в 22-м году и позже на Западе.
1: Вот это внешнее управление компаний, которые вроде не уходили из Российской Федерации. Как расценивать его?
0: Ну, в чем-то, может быть, даже им эта жизнь сейчас и облегчит в каких-то вопросах. Ну, по крайней мере, часть ответственности снимет с них и перенесет на нашу сторону.
1: То есть теперь, когда Шрёдер в глобусе...
0: Нет, я сейчас не говорил конкретно, я говорю про ситуацию в целом.
1: А, в этом смысле?
0: Да, ситуацию в целом.
1: Теперь Франция... Неожиданный поворот, потому что мы говорим о Франции, но теперь во Франции сказали, что Великобритания может вернуться в Евросоюз, это тоже сейчас в новостях. Вопрос, конечно, не о том, почему во Франции об этом говорят, хотя, да, это мнение министра финансов этой страны, но в последнее время действительно и в Великобритании довольно много говорят о том, что надо бы вернуться. На ваш взгляд, практически это реализуемая история?
0: Ну, я думаю, в ближайшее время нет. И, в принципе, пока скорее нет, чем да. Хотя общественное мнение в Британии несколько так развернулось. Вот на референдуме в свое время большинство проголосовало за выход из Евросоюза. Сейчас, по опросам, которые проводятся, большинство хотели бы вернуться. Ну, вот такие переменчивые настроения. Но на практике, я думаю, что вернуться, ну, почти невозможно. Потому что на прежних условиях Британию в ЕС никто не возьмет. У Британии же были исключительные условия. Она хотела и быть в ЕС, и пользоваться соответствующими преференциями там, где они есть. И одновременно, ну, сохранить все свое. Фунт у них стерлингов свой собственный был, а не евро. В шенгенскую зону они не входили. Британскую скидку, так называемую, которую Маргарет Тэтчер в свое время пробила, они получали. Британская скидка – это то, что там, то, что из британского бюджета платили взносы в бюджет Евросоюза, потом частично обратно Британия получала, в отличие от всех других стран. И на таких условиях уже Британию точно никто в Евросоюз обратно не возьмет. И когда Евросоюз выставит такие условия, что где отказываетесь от фунта, вступайте без всяких разговоров в Шенген, единая миграционная политика, никаких вам британских и каких бы то ни было других скидок агрохозяйственных и так далее, то, я думаю, вот в этот момент и британское общественное мнение, опять же, не готово будет на таких условиях Евросоюз вступать. Поэтому в практической плоскости этот вопрос пока не стоит. Кстати, надо отдать должное в данном вопросе британской демократии. Они очень любят гордиться тем, что у них глубокая демократическая традиция. Ну и здесь, что они один раз проголосовали в 2016 году, вот, и вопреки воле большинства политического класса решили выйти из Евросоюза. Так вот, 10 лет прошло, они до сих пор вне Евросоюза и вряд ли в ближайшее время вернутся.
1: Но можно ли говорить о том, что, мол, британцы, скорее всего, поняли, что совершили ошибку?
0: Ну, эта точка зрения среди рядовых британцев распространена, но лично я и многие другие британцы не считают, что какая-то ошибка была сделана. Ну, потому что что? Потому что Британия вернула себе суверенные права во многих тех сферах, в которых они у нее отсутствовали, пока она была членом Евросоюза. Ну, например, пока Британия член Евросоюза, она обязана придерживаться, ну, например, единой миграционной политики. Все эти миграционные квоты, сверхмягкая линия и так далее. А пока она сама по себе, она может делать, что хочет. Другое дело, что она не смогла сделать, что хочет. Она не может даже нелегальных мигрантов со своей территории выдворить. И, строго говоря, все то, что там происходит, оно по факту не отличается от того, что происходит на территории стран Евросоюза. Но винить теперь за это они могут только себя, а не Брюссель.
1: Так, теперь по поводу истории в других странах Европы. Фридрих Мерц жалуется на нападки со стороны СМИ. По мнению канцлера, немецкого журналиста представляют его в негативном свете. Не только его, но и его деятельность и работу его правительства. Есть такое подозрение, что Мерц не единственный, кто жалуется. Кажется, что есть определенные претензии к журналистам и у того же Макрона, раз уж мы только что говорили о Франции. Как вы объясняете, откуда эти претензии?
0: Ну, если к журналистам есть вопросы, значит, они хорошо работают. Но, а так вообще Мерц уже все рекорды по антирейтингу, по непопулярности побил среди всех вообще абсолютно немецких канцлеров за их историю. Ну и как-то же ему надо объяснять то, что происходит.
1: А это вообще нормально,
0: когда... Танцору хорошему ноги, как известно.
1: Это мы понимаем, но с другой стороны, вообще это вот исторически такая нормальная история, когда канцлер Германии говорит, у нас какие-то неправильные журналисты.
0: Да нет, это
1: неправильно. Это тоже новация.
0: Да, это тоже новация, да, потому что всегда они позиционировали себя наоборот, что вот у них все абсолютно свободная пресса, отношение толерантное к любой критике. Но здесь, видимо, уже накипело на почве того, что никакие проблемы не решаются. Популярность власти все падает и падает. Мы земельные выборы видели, да, в Германии. Все они не просто провальными так, оказались.
1: Вот, они уже оказались провальными, после чего власть говорит, ну, это вот, ну, знаете ли, журналисты представляют.
0: Да, это не мы виноваты, это во всем журналисты. Да,
1: вот, а тогда перспективы-то каковы? Как вы это оцениваете?
0: Ну, перспектива фактически сейчас в Германии происходит такой кризис их традиционной политической модели. Что придет ей на смену? Это пока вопрос открытый.
1: Вот Григорий из Питера нам пишет. Вот мы только что обсуждали, вот во Франции люди недовольны Макроном, да? И вот уже, значит, то, либо школьники, либо еще что-то. А в Германии же такого нет.
0: Ну, в Германии другая политическая культура.
1: А, там просто культура другая.
0: Ну, строго говоря, в Германии никогда не происходило того, что во Франции раз в несколько лет бывает. В плане вот этих вот протестов, так, чтобы мусорные баки горели, там, ну, толпы
1: вот
0: бегали по улицам.
1: Люди живут рядом буквально. И вот настолько все разное? Но это из-за истории?
0: Нет, это разный менталитет и разная политическая культура. И политическая культура разная, и менталитет у людей тоже разный. Но все-таки мы в быту себе очень хорошо представляем, что все-таки такой среднестатистический француз не то же самое, что среднестатистический немец. Они все-таки, ну, разные.
1: Хорошо,
0: в своих реакциях, да, в своем характере.
1: Фицо заявил, интересно, кстати, кто, но это в данном случае не столь важно. Фицо заявил о проблемах с нефтью и горюче-смазочными материалами в Европе и сказал, что осень и зима будут трудными. Фицо, если кто не в курсе, премьер-министр Словакии. Мы не столько почему Фицо это говорит, а столько о том, насколько его оценки правдивы, на ваш взгляд.
0: Ну, правдивы его оценки. Ситуация сложная. Ну, не надо тоже избыточно ее драматизировать в том плане, что там прям физически не будет там ни бензина, ни газа, ничего. Физически-то будет, скорее всего, просто цены будут огромные и экономические издержки высокие. Потому что, как, ну, вот Словакия, которую Фицо возглавляет, через нее же в свое время проходила треть наших поставок газовых в Европу. Ну, так еще в советское время трубу построили, что там основной точкой захода...
1: Ключевой формулировки «так трубу построить».
0: Да, советско-чехословацкая граница была. И поэтому Словакия, она исторически, она привыкла к дешевому, гарантированному российскому, вначале советскому, потом российскому газу по твердым ценам, по долгосрочным контрактам. Сейчас на что это все меняется? Сейчас это меняется на логику так называемого гибкого ценообразования. То есть, если раньше «Газпром» мог поставлять в соответствующие европейские страны, газ, ну, допустим, по цене, я сейчас условно говорю, там $200 за 1000 кубометров, там на следующие 20 лет это было все фиксировано. И поставки были гарантированы, и там цена была фиксирована, ну, или фиксирована, или привязана к каким-то относительно фиксированным вещам. То теперь цена на газ, она формируется на спотовых рынках. Это то же самое, как ценообразование на нефть. Ведь мы никто не знаем каждый день, какая будет цена на нефть. Да, она скачет постоянно. Также цена на газ. И вот цена на газ теперь в Европе может быть там не 200, не 300, она зачастую может быть там 700, 900, я условно говорю, там 1100 долларов за 1000 кубометров. Они рассчитывали во многом российский газ, например, заместить поставками из Катара, сжиженного природного газа, но сейчас из-за блокады Армузского пролива экспорт из Катара сжиженного газа фактически не ведется. В 25 раз упали поставки из Катара за первое полугодие. 25 раз. Фактически все заморожено. Ну, естественно, возникает дефицит газа. Хранилища европейские заполнены в наименьшей степени из всех лет, когда... Ну, я думаю, соответствующие какие-то нормы они там все равно как-то выполнят. Другое дело, что за газ надо будет заплатить намного больше денег, а это ложится тяжелым бременем на всю экономику, потому что от энергетики зависят очень многие смежные сферы.
1: Значит, телефон 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот, можно через Макс говорит МСК-бот. С нами Игорь Путинцев, он кандидат исторических наук, проректор МГИМО МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Ваше сообщение читаем, Игорь, 650-й, ФИЦО, ударение на первый слог, но при этом почему-то подчеркнул букву О. Не очень понятно, но неважно. Фицо так фицо. Виталий 618 спрашивает, а что лучше, Мерц или прежние силы в Германии, или популисты? То есть Мерц и ХДС, или популисты из АДГ, за которыми, с точки зрения Виталия, нет конструктивной повестки, фактуры, а только площадные лозунги с броневичка про миграцию. То есть, видите, вопрос с ответом как бы у Виталия, но ответ ваш каким будет?
0: Ну, мы никогда не наблюдали альтернативы для Германии на практике. Они никогда не были у власти еще, и поэтому здесь сложно сказать, какая будет их практическая политика. Пока силы находятся в оппозиции, мы же всегда понимаем, что в оппозиции в каком-то плане быть намного легче. И намного легче иметь какие-то завышенные ожидания и от собственного населения, и мы можем иметь завышенные ожидания от каких-то политических сил, которые находятся сейчас в Германии в оппозиции. На практике мы их не проверяли. Ну, другое дело, что я думаю, что, конечно, перспектива прихода к власти АДГ в Германии – это перспектива не ближайшего будущего. Все-таки, потому что...
1: Несмотря на последние выборы?
0: Да, это выборы были же в Восточной Германии, да, все. В Западной Германии там все-таки баланс более смещен в направлении традиционных партий. Да, АДГ стала первой по популярности партии в Германии. Это безусловно. Но с ней ни одна другая политическая сила не готова создать коалицию. Абсолютно исключает возможность создания коалиции. А Германия по своей форме управления — это парламентская республика, где обязательно нужно формирование коалиции. С ними коалицию формировать не будут, поэтому больше 50% они на выборах не набирают пока при любом раскладе, я имею в виду, если брать Германию в целом, не отдельную Саксонию.
1: Ну, а ожидания, видите, ожидания несколько иные. Вот 724-й даже пишет, а приведет ли гипотетическая победа альтернативы к распаду Германии?
0: Нет, к распаду Германии ничего не приведет.
1: Ну, вы тогда это сказали, что гипотетическая победа маловероятна. А тут, видите, люди уже о распаде Германии думают. Дальше. Тут же вопрос от того же слушателя. Какая страна Европы по опросам относится к России хуже всех? Или проценты везде одинаковы? Это, видимо, я посмотрел специально, адресация есть. Такой опрос, недавно его публиковали. Какая страна представляет угрозу всему миру в долгосрочной перспективе? И вот, по мнению британцев, на первом месте России, и там 39%. На втором месте США 23%, на третьем Китай 8%. И вот, видимо, вопрос. А есть раскладка по странам, кроме британцев?
0: Ну, традиционно Польша бывала на первом месте. Но Польша, Литва, некоторые другие страны Восточной Европы. Ну, в то же время надо отметить, что и общественное настроение не в принципе переменчивое. То есть, допустим, когда у поляков в 22-м году спрашивали, как они относятся к России, то ответы были там 91% резко негативные отношения, И 6% еще просто негативное. Суммарно 97%. Сейчас вроде в аналогичных опросах негативное отношение, ну, где-то 75%. Тут, конечно, хорошего тоже мало. Но видим, что другие темы тоже вытесняют эту тему.
1: Опять же, возвращаясь к этой, к разговору о русофобии, вот когда говорят британцы, ну, если возвращаясь к этому, 39% говорят, Россия — это угроза всему миру в долгосрочной перспективе. Можно ли на этом фоне, на базе этих цифр говорить, они русофобы?
0: Ну, те, кто так считают, наверное, да. Ну,
1: 39% — это серьезная доля.
0: Это серьезно, конечно. Конечно, серьезно.
1: 7373948, телефон прямого эфира, 724, ну, в Венгрии же 75% негатива. Ну, то есть 75% что, больше, чем 91 плюс 6? Ну, я не очень понимаю.
0: Нет, Венгрия — это интересная история, потому что, с одной стороны, население там не то чтобы пылает к России любовью.
1: Там исторические вопросы.
0: И исторические были вопросы, там и, скажем так, между нами далеко не тот уровень схожести. Единственное, я имею в виду, там, другие народы многие Восточной Европы, это славянские народы, да, там, венгры, не славянский народ. Но очень интересная эта история, потому что теоретически Венгрия могла бы в теории проводить последовательно антироссийский курс, списывая все на собственное общественное мнение, как делают многие другие страны Восточной Европы. Вместе с тем, Венгрия была той страной все предыдущие десятилетия, которая вот делала совершенно по-другому. Они говорили, их руководители, и Орбан, и, кстати, еще до Орбана у нас тоже, с предшественниками Орбана у нас тоже были хорошие отношения. Когда их, допустим, журналисты или политические оппоненты пытали про все эти сложности общественного восприятия, исторические проблемы, они говорили, да, все так и есть, но это дела прошлого. И сейчас у нас прагматика, сейчас у нас должны быть взаимовыгодные отношения. Как сам Орбан говорил, вы же не верите в то, что опять появятся российские танки в Будапеште? Вот не верите, не появятся. Значит, ну что нам эксплуатировать бесконечно только вот исторические какие-то вещи. И поэтому Венгрия, да, это одна из тех стран, которые... Там есть общественное настроение, они не то чтобы благожелательные России, хотя в то же время я скажу, что они не то чтобы сильно против России. Вот какого-то эмоционального чувства, направленного против... Они такие, в этом смысле, эмоционально неглубокие. Не действительно то, что там прям будоражит и волнует массы. Но там, где политики не играют на этих настроениях, не используют, может быть, эффект в том виде, что отношения могли очень много лет очень хорошо развиваться.
1: Удивительно, но я из венгерского мало что знаю, из венгерского языка. А мама, которая была когда-то 50 лет назад в Венгрии, она говорила... Только одну фразу, которую я знаю, сейчас специально проверил, что это. Фраза, которую она чаще от венгров слышала, «Нем тудом». Я не знаю. Ну, то есть, люди не хотели разговаривать с человеком из Советского Союза. Видимо, такой вывод надо из этого делать. Но, Виталий, вы говорили про поляков, 91 плюс 6, да? Виталий говорит, друзья были в Польше, говорили с поляками, после 22-го года проездом в Россию ехали, даже жалели, что русских мало, нормальные люди, ноль русофобии. То есть, все-таки вот эти 97% и русофобия, это вещи несовместные.
0: Ну, я еще говорю про специфический временной период, в 22-м году. Опросы соответствующие проводились, когда вся Польша была очень сильно на эмоциях. Вот у поляков, в отличие от венгров, восприятие России, оно сильно эмоциональное часто бывает. Вот какие-то события происходят, и прямо это их будоражит очень сильно. Сейчас, как мы видим, там в Польше уже такие более нюансированные общественные настроения, хотя розовых очков иметь не надо, все равно они в основной своей массе, к сожалению, антироссийские.
1: Григорий говорит, но венгерскую визу для россиян легче всего получить сейчас. Ну, то есть, если с другими странами. 7373948, еще успеем. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Средняя Азия по бумагам не самый русофобский регион, но в последние годы из этих стран идут очень странные новости. То есть, в Казахстане требуют говорить по-казахски. Но мы сейчас больше про Европу. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт Вайс. Я бы хотел вернуться в прошлую получасовку по поводу скептических настроений нашей конфронтации с Евроатлантическим блоком. Давайте не будем забывать, до вступления в НАТО Финляндия заявила, что готова увеличить свои численные, свои армии до 500 тысяч человек, но мне проживает даже меньше...
1: Ваш вопрос, если можно.
5: Вопрос, вот из этих ключевых моментов. Поэтому давайте не будем забывать, что наличие ядерного оружия когда-то не напугали ни Ичкерию, ни Грузию, ни сегодняшнюю Украину. И тем более Путин на Валдайском форуме не зря сказал, предупредив Европу, что мы в случае этой агрессии ударим не только со всех калибров, со всех стволов, но эта война будет скоротечной. И поэтому на Афганистан напали 50 стран во главе с Соединенными Штатами.
1: Так вопрос-то в чем ваш?
5: Вопрос-то в чем-то, я не скептик в том, что у нас будет конфронтация с НАТО, потому что НАТО нас пытается запереть не только на Балтике.
1: То есть конфронтация будет, я так понимаю, то, о чем говорит наш слушатель, конфронтация неизбежна, видимо, об этом идет речь. Вы тоже так думаете?
0: Ну, конфронтация, она идет, она в процессе.
1: Ну, хорошо, тогда по-другому скажу. Горячая фаза конфронтации будет. Не то, что сейчас.
0: Нет, давайте не будем просто так пугать наших слушателей там, ядерной войной или чем-то вроде этого.
1: Хорошо, тогда давайте по-другому попытаемся оценить уровень этой конфронтации. А тут Григорий из Питера нам пишет: граница с Финляндией-то у нас на замке, конфронтация идет, возвращаясь к нашим формулировкам. Но в Выборге на рынке все равно можно купить не только сыр из Финляндии, но и ферри. Так это конфронтация или сыр все равно привезут?
0: Ну, экономические взаимосвязи все равно есть, хотя бы в каком-то виде, значительно сократившемся, но они есть. Мы говорим про конфронтацию. Ну, при этом нельзя сказать, что в экономике нет конфронтации. Тоже есть. Сколько,
1: ну,
0: там,
1: то есть она, получается, не настолько серьезная, чтобы даже
0: нет,
1: сыр
0: она,
1: не привозить.
0: Нет, она на самом деле очень даже серьезная. Сыр сыром, например, а вот, допустим, российский газ, который, сколько, 200 миллиардов кубометров мы поставляли когда-то в Европу. Но сколько сейчас от этого осталось? Там в несколько раз меньше.
1: Хорошо, тогда
0: например,
1: последний.
0: И их продукция, которая идет к нам, тоже там, да.
1: Если совсем коротко, Виталий говорит, если наши СМИ послушать, в Европе все плохо. Невеселые лица простых парижан. Ну, вы это слышите. Это так?
0: Ну, у многих невеселые.
1: Но говорить, что все плохо, это перебор.
0: А никогда не бывает все плохо. В целом, конечно, далеко не такая ситуация, как была даже 20 лет, я имею в виду даже по мироощущению людей. Вот меняется она к лучшему или к худшему. Но всегда есть люди, которые живут хорошо, всегда есть...
1: Но ситуация меняется, и вот это к лучшему, к худшему.
0: Ситуация, ну, сейчас я бы сказал, что она скорее, конечно, к худшему меняется.
1: Все, Игорь Путинцев, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Благодарю вас.
0: Спасибо большое.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле анонсировали телефонный разговор между Путиным и Трампом. «Скоро», — заявил пресс-секретарь президента журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится беседа российского и американского лидеров. Отвечая на прямой вопрос прессы о конкретном времени и дате ее проведения, Дмитрий Песков воздержался от детальных комментариев. Кроме того, он отметил, что в Кремле не знают, состоится ли визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву в октябре. При этом Владимир Путин всегда рад встречам с американской переговорной группой, подытожил пресс-секретарь. Шереметьево временно изменил порядок приема и отправки самолетов. Московский аэропорт скорректировал работу в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. Там подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании. Аналогичные меры введены в столичном аэропорту Домодедово. Таганский районный суд отправил под домашний арест предпринимателя Дмитрия Костыгина. Бывший совладелец ритейлеров «Лента» и «Ревгош» проведет под домашним арестом около 2 месяца до 6 декабря. Бизнесмена обвиняют в крупном мошенничестве почти на 440 миллионов рублей. Установлено, что фигуранты дела вводили в заблуждение поставщиков компьютерной техники через фиктивные контракты. По данным следствия, в период с 2017 по 2020 годы Костыгин с сообщниками организовал хищение техники у крупной столичной IT-компании «Беркс». Для этого от имени структуры «Юлмаркет» заключались фиктивные договоры на поставку компьютеров, мебели и офисного оборудования. При этом оплачивать полученный товар фигуранты изначально не планировали, скрывая реальное финансовое положение покупателя. 6 октября Костыгина принудительно доставили с Ленинградского вокзала в УВД по Центральному округу Москвы, после чего задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке. Евгений Тишковец назвал сроки наступления глубокой осени в Москве. Она начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Такой прогноз ведущий специалист Центра погоды ФОБОС дал в своем телеграм-канале. Синоптик подчеркнул, что до следующей среды включительно в столице будет золотая осень. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллара 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. И о погоде сейчас. В Москве плюс 18, пасмурно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 октября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через Телеграм, пишите через Макс, через СМС-портал получаем сообщения, либо звонки. Набрать нужно номер 7373948, код города 495. У нас нет предварительного отбора, поэтому если вы набрали номер и вам ответили, вы выходите в прямой эфир.
8: движении.
1: В городе 4-бальные пробки. Это соответствует прогнозам. Дальше по прогнозам 5-бальные пробки. 6 баллов нам обещают в 6 вечера, а к 7 вечера уже 5-бальные пробки. Главная проблема — это внешнее третье кольцо от Тульской. Там причина пробки, в которую вы попадаете еще в Лужниках. Навстречу в том районе тоже довольно существенная пробка. Тут, судя по значкам, дорожные работы причиной. Дорожные работы на северной части третьего кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Соответствующая пробка. Ну, а на Московской кольцевой автодороге обращаем внимание на то, что происходит в районе Калужского шоссе. Внешнее кольцо Московской кольцевой автодороги там едет довольно медленно. Ну, а на северо-западной части Московской кольцевой автодороги на пересечении с московским скоростным диаметром медленное движение и на внутреннем, и на внешнем кольце. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов ждем к 6 вечера.
8: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Минтруда анонсирует индексацию прожиточного минимума в России, который в 2027 году увеличат на 6,8%. Как оценить заявленный процент повышения? Почему он именно такой и на чем основана эта цифра? Первая тема. Вторая. Во Франции допустили возвращение Великобритании в Евросоюз. Такое мнение выразил министр финансов Франции Ролан Лескюр. Если они теперь хотят вернуться, им придется принять новое решение. Могу сказать, возвращайтесь в любое время, сказал французский министр в интервью британской компании BBC. Почему разговоров об этом становится больше? Какие реальные перспективы подобного? Разговор минут через 10 об этом. Срочное сообщение посольства России в Черногории проясняет ситуацию вокруг Звинчука. Об этом со ссылкой на Марию Захарову пишет агентство РИА Новости. Та добавила: «Россия своих граждан в беде не бросает». Цитата по сообщению агентства. ТАСС в эти минуты. Тема, которую мы обсуждали буквально 2 часа назад, Минцифры. Цена на услуги связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. Еще с ленты агентства ТАСС КСИР заявляют об ударе по газовозу в Ормузском проливе.
8: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм или Макс говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема. Глава Минтруда анонсирует индексацию в России прожиточного минимума. Антон Котяков говорит, соответственно, и материнский капитал, и другие социальные выплаты, но прежде всего прожиточный минимум, вырастут в России в 2027 году на 6,8%. Котяков, министр труда, выступал на Всероссийской неделе охраны труда, сказал: в следующем году страховые пенсии будут проиндексированы порядка 37,5 миллионам россиян. С 1 февраля социальные выплаты будут повышаться. Это более 40 выплат. Среди них материнский капитал, пособие по уходу за детьми для неработающих женщин и другие меры. Кроме того, Котяков говорит, единовременные выплаты в 1 миллион рублей установили 227 предприятий при рождении ребенка. Но это уже, что называется, по теме. Начинаем с главного. Индексация прожиточного минимума в 2027 году. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
9: Всем доброго дня.
1: Скажите, как определяют цифру? Вот в 2027 6,8%. Почему не 6,9? Почему не 6,5?
9: Ну, вы знаете, на самом деле это не 2027 год, да, потому что индексация всех этих социальных показателей, да, и материнского капитала, кстати, это происходит, ну, не задним числом, а по итогам прошедшего года. Год у нас не то, что пока на исходе, но прогнозируется инфляция в нем 6,8%.
1: То есть Григорий наш слушатель, секунду, Григорий наш слушатель, да, когда вот в эту секунду прислался, это такая инфляция по концу года будет, он прав.
9: Да, он, ну, вы знаете, как считать, я думаю, что это как бы официальная цифра, потому что если считать отдельно по разным продуктам, ну, мы, к сожалению, знаем, что многие услуги и продукты за эту цифру зайдут и существенно ее превысят.
1: Но есть же средний показатель.
9: Да, но это не вполне средний, там гораздо сложнее методики расчета по потребительской корзине и так далее. Но вот то, что мы или большинство из нас тратит каждый месяц, 1 октября мы столкнулись или столкнемся в ближайшее время с тем, что резко подорожали дифференцированно по регионам стоимость жилищно-коммунальных услуг. Да? И когда придет платежка за октябрь месяц, мы будем, ну, наверное, не очень приятно, но не то, что удивлены, мы смиримся с этим, да, это все понятно, и будем оплачивать, но это действительно выше 6,8%. Взять то, что считает Росстат по более чем сотни, как говорится, продуктов и услуг, но бензин, мы знаем, он подорожал с начала года на 1/5, то есть это практически в 3 с лишним раза выше вот этой самой средней инфляции. Я не хочу говорить, что везде все так, но многие товары и услуги дешевеют, да, ну вот, скажем, кончился летний сезон, и сократились потенциальные наши расходы на поездку на берега Черного моря для отдыха. Это все абсолютно понятно. Просто я к тому говорю, что это очень дифференцировано. Средний, я понимаю, абсолютное большинство. Ну вот вы понимаете, мы не каждый день что-то потребляем, мы не каждый день что-то едим, но время от времени мы сталкиваемся с этими проблемами. И поэтому средняя цифра – это средняя в целом, средняя для бюджета, если хотите, потому что нужно же платить, выполнять повышенные социальные обязательства государства из бюджетных средств. Я думаю, что здесь тоже есть определенного рода ограничения.
1: А вообще вот эта индексация прожиточного минимума в России, что это означает, для чего это нужно, где это применяется?
9: Вы знаете, на самом деле это, как говорится, наука имеет много гитик, да? Почему? Потому что прожиточный минимум у нас есть система в России, система социальной поддержки недостаточно обеспеченных граждан. И если ваши доходы не дотягивают до прожиточного минимума, ну, возьмем тех же самых пенсионеров, им обязательно в регионах доплачивается до прожиточного минимума в соответствующем регионе. И либо за счет средств федерального бюджета, либо за счет средств местных бюджетов социального фонда. И это действительно так. Второй сюжет. Те же самые жилищно-коммунальные услуги, субсидии на их оплату. Но много чего есть на самом деле. Та же самая индексация материнского капитала. Ну, понятно, когда нужно платить, да, за какие-то текущие услуги, за образование, например, за какие-то медицинские услуги. Это тоже на самом деле важно. Другое дело, насколько полно все это происходит. Компенсация. Но это уже другой вопрос. Единственное, 100% не будет никогда, к сожалению. Поэтому индексация – это разумно, это нужно, но есть определенного рода недостатки. Я понимаю, что сложно переориентироваться, но с социальной точки зрения было бы, конечно, справедливее. Вот то, что сейчас предлагает Силуанов по налогообложению, да, доходам граждан, что нужно индексировать не задним числом, а прогнозируемой инфляцией на будущий год. Но, к сожалению, для этого финансовых ресурсов нету. А так, в конце года будет выше инфляция, все, мы сокращаем эти выплаты. Будет ниже инфляция, наоборот, да, будет выше инфляция, мы доплачиваем. Будет ниже инфляция, мы, как говорится, уменьшаем объем расходов, которые направляются на социальную поддержку.
1: А мне вот, кажется, так. Да, на правительственном уровне ведь заговорили о том, что в следующем году дважды будут повышать пенсии. Насколько вот это двукратное повышение, причем там довольно сложная формула, которую не впервые, насколько понимаю, используют, насколько это помогает решать те вот проблемы не совсем объективности этих средних оценок, о которых вы говорили?
9: Нет, ну это для определенной категории, по-моему, госпожа Голикова озвучила эту цифру, что 37,5 миллионов пенсионеров это охватит это мероприятие. И здесь в первую очередь речь, конечно, должна идти о неработающих пенсионерах. пенсионеров. На мой взгляд, вообще вот здесь тоже есть определенного рода ресурсы. Может быть, не работающим проиндексировать больше, чем пенсионерам работающим. Может быть, я тут и несправедлив, и субъективен, но мне кажется, что должно бы было бы быть, исходя из понятия социальной справедливости, вот так, как я говорю.
1: Спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам в Российской академии наук. Глава Минтруда анонсирует индексацию прожиточного минимума. В России его увеличат в 2027 году на 6,8%. Как мы выяснили, такой, с точки зрения властей, будет инфляция по итогам 2026 года или, может быть, предполагается такой. Григорий, кстати, пишет, что ему зарплату индексируют по официальной инфляции раз в год как раз в феврале. Ну, то есть, получается, что вот государство 40 выплат пересматривает 1 февраля 2027 года, а в качестве 41-й позиции идет зарплата Григория из Санкт-Петербурга, который, кстати, считает, что корректнее в расчет инфляции включать поездки за границу, потому что в Сочи, с его точки зрения, некоторые вообще бесплатно ездят отдыхать, а некоторые отдыхают так, что многие завидовать будут. Тем временем, например, 20-й нам пишет о том, что мы обсуждали до этого, в предыдущем часе, ну вот про перспективы того, как нам жить дальше, есть ли возможность того, что будет какой-то горячий конфликт, к примеру, между Россией и Европой. И вот 20-й решил в этом смысле нас всех, видимо, успокоить, дышать, говорит, надо ровнее, понимать, что ядерной войны все равно не избежать. 593-й еще дальше идет, может быть, пора уже бахнуть, и сама судьба рассудит, кого больше выживет. Рассудит, кого больше выживет, написал 593-й. Ну, во-первых, насколько правильно вообще призывать, как вы это пишете, бахнуть, это отдельный вопрос. Ну, а главное, другая история. Ведь то, что мы знаем про ядерную войну, говорит о том, что судьба там вроде как не рассудит, кого больше выживет. А там говорят, по результату практически никто не выживает. Ну и Катя 497-я почему-то решила задаться вопросом, видно ли ее. Катя, вас видно. Если бахнуть, пишет Григорий, то это от ветра будет зависеть. Но это смотря чем бахнуть. 859-й, это он пишет. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСКБ. Тут, кстати, кто-то спросил неожиданный вопрос от Сергея 679-го. Извините, говорит, а напомните, как в Максе ваш бот найти? Берете, ищите бот, говорит МСКБот в Максе. Находите и пишите. Многие нашли, многие пишут. То есть это работает.
8: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
8: Поток. Успеем сказать главное.
1: Кстати, у нас через 45 минут примерно разговор про налоги будет. В рамках программы «Своя правда» глава Минтруда анонсирует индексацию прожиточного минимума в России, а мы тем временем обсуждаем налог на доходы по вкладам, который в эти дни многие очень оживленно обсуждают, а в будущем году, видимо, будут обсуждать еще более оживленно, потому что если в этом году налог на доходы по вкладам принесет бюджету, по-моему, около 600 миллиардов рублей, то планы на будущий год уже триллион рублей или больше триллиона. Вот мы будем спрашивать, как вы воспринимаете этот налог, насколько справедливо брать налог с доходов по вкладам. Это доходы физических лиц, с этим, по-моему, никто не спорит, ведь вы укладываете в банк одну сумму, а получаете потом большую сумму, значит, у вас есть доход. Логично, что если на все доходы вклады, в смысле, на все доходы введены налоги, то, видимо, на этот тоже. В общем, голосование, в принципе, уже сейчас можете зайти, но вообще официально мы начнем это голосование через 40 минут. Мы спрашиваем, как вы воспринимаете этот налог и коснется ли он вас. Голосование запустили, оно уже работает на сайте радиостанции «Говорит Москва», но если вам проще заходить через Макс или через Телеграм, подождите минут 40 и сможете принять участие в этом голосовании. Значит, что такое? Непонятно. У нас большая часть планеты покрыта водой, пишет 877-й. Когда олигархи взялись строить яхты размером с крейсер, стало понятно, куда все катится. Понимаете, какая штука? Яхты размером с крейсер строили, в общем, довольно давно. Значит, боюсь, что до нас с вами. То есть, значит, стало понятно, куда все катится лет 100 назад? Или как? Или 200? Тогда тоже большие корабли строили. 674-й вообще считает, что поесть надо сейчас. Самое время. Что, английский полдник? Или как это называется? во Франции, это следующая тема, которую мы обсуждаем, допустили возвращение Британии в Евросоюз. Тогда, видимо, тоже все начнут желать поесть около 5. Five o'clock. Так, по-моему, это называют у англичан. Но мы сейчас не про англичан. Дело в том, что министр финансов Франции сказал, что Великобритания может вернуться в Евросоюз. Около 10 лет прошло, как они оттуда вышли. И вот теперь, если хотят вернуться, говорит Ролан Лескюр, то им придется принять новое решение. И он, в свою очередь, от Франции, как бы из Евросоюза, говорит, да, пожалуйста, возвращайтесь в любое время. Членство в Евросоюзе, правда, подразумевает определенные трудности и обязательства, но позволяет странам лучше бороться с глобальными вызовами. Энди Бёрнем, сейчас премьер-министр Великобритании, говорил о том, что Лондону надо сейчас разные варианты рассмотреть, и даже допустил полное возвращение страны в Евросоюз. В Британии довольно активно сейчас об этом говорят, даже на бытовом уровне. Людмила Бабынина, руководитель Центра политической интеграции в Институте Европы Российской Академии Наук, она кандидат политических наук и с нами на связи по телефону.

0: Во вступать это... Выходить-то было сложно, а заново вступить будет еще сложнее.
1: Но подождите, а разговоры-то об этом идут, значит, кто-то полагает, что если вернуться, будет в Великобритании лучше. Вот это хотя бы посчитали на данный момент? Вот ей было лучше 10 лет назад или сейчас?
0: На самом деле существует... Как бы нужно разделить. Во-первых, существует опрос общественного мнения, который проводились в течение всех 10 лет и проводится и сейчас. И да, больше 50% считают, что членство в ЕС лучше, чем без него. Это действительно так. А если мы говорим про экономические потери, то они тоже есть. Правда, оценки разные, но вот... По оценкам, которые собрал британский парламент, за это время Британия потеряла там по разным оценкам, по разным посчитали, от 2 до 8% ВВП. То есть, как бы, если бы она оставалась, если бы страна оставалась в составе Европейского Союза, ВВП страны было бы, ну, как минимум, на 2% больше. Да, это на самом деле это много. Другой вопрос, что действительно экономические потери и всевозможные потери, связанные с производством, с торговлей, с таможенными издержками, это все есть, это все действительно правда, но это не означает, что вернуться назад будет легко.
1: Никто ведь не говорит о том, будет это легко или нелегко. Тут скорее, что изменится в жизни простого британца от того, что Британия, к примеру, вернется в Евросоюз?
0: Ну, изменится много, потому что, вот если мы говорим об обычных людях, то потеряли они в первую очередь свободу передвижения. Да, вот эта вот известная история, что мы хотим контролировать свои границы, которые, собственно, то, что продавали брекзитеры, да, что мы хотим контролировать, кто к нам приезжает, кто от нас уезжает. Ну, во-первых, они все равно эти контролируют плохо. Только вместо граждан Европейского Союза к ним теперь приезжают в большем количестве граждане третьих стран. Но сами-то британцы тоже потеряли возможность ездить и работать в ЕС. И неудивительно, что вот особенно в первые годы, после 2016 года, был огромное число заявок на получение второго гражданства. В первую очередь ирландского, конечно, потому что это проще всего.
1: Смотрите, наши слушатели вот не понимают. 859-й говорит, подождите, они когда были в ЕС, они же в Шенген не входили, фунт не отменяли.
0: Ну да, но это не отменяет свободу передвижения, это разные вещи.
1: Ага.
0: Свобода передвижения имеет отношение к экономике, к единому внутреннему рынку. Они имели... В рамках единого внутреннего рынка в Британии не было никаких исключений. Поэтому они точно так же, как любой гражданин Европейского Союза, мог работать в любой стране Европейского Союза и передвигаться свободно по любой стране Европейского Союза. Сейчас им визы не нужны, но работать в ЕС свободно они не могут.
1: Вот как. Скажите, когда Бёрнам говорит о том, что Лондону надо в этом смысле рассматривать разные варианты, это пока разговоры или это уже прямо переход к практическому обсуждению?
0: Ну, пока это разговоры. Разные варианты имеются в виду, что возможен там таможенный союз или аналог того, как сотрудничает Норвегия с ЕС и Европейское экономическое пространство. Но, понимаете, в любом случае, если Британия присоединится к какому-то вот такому формату, она же не будет участвовать в принятии решений. И для, ну, в общем, страны, которая считает себя великой, принимать законодательство, принятое кем-то другим, ну, мне кажется, это невозможно. Поэтому, как бы, эти форматы, их, ну, их не очень любят, потому что та же Норвегия, допустим, участвуя в едином внутреннем рынке, она законы-то не принимает сама, она не участвует в принятии законов. Их принимают в ЕС, а дальше Норвегия их имплементирует в свое национальное право. Но вот такой Британии, я думаю, не понравится.
1: С вашей точки зрения, реальные перспективы возвращения Британии в Евросоюз в годах каковы?
0: Вы знаете, я вообще не уверена, что они будут возвращаться. Они будут сейчас всеми силами пытаться создать какой-то продвинутый формат сотрудничества, и чтобы максимально как бы компенсировать и экономические потери, и, политические.

0: дальше, понимаете, есть же еще такой внутриполитический момент. То, что говорил Бёрнам, он говорил о том, что будет после выборов следующих, парламентских, да, и совсем не факт, что лейбористы выиграют. Если они не выигрывают, то, ну, получают какое-то там относительное большинство, то им нужно идти в коалицию. В коалицию, ну, наверное, с либеральными демократами. Да, либеральные демократы – самая проевропейская партия в Британии. Вот тогда, может быть, об этом можно будет говорить более предметно.
1: Хорошо, тогда у нас совсем немного времени осталось. Да. Тогда один вопрос у меня остался к вам. А Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, которые даже меморандум подписали, что они собираются в Евросоюз, отдельно вступить могут?
0: Нет. И подписали не регионы, а главы политических партий. Это разные вещи.
1: Хорошо, спасибо. Людмила Бабынина, руководитель Центра политической интеграции Института Европы Российской Академии Наук и кандидат политических наук, были с нами на прямой связи. Во Франции допустили возвращение Великобритании в Евросоюз. Разговоров о том, что Великобритания в Евросоюз может вернуться спустя 10 или около 10 лет после того, как она из Евросоюза вышла, в последнее время стало намного больше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер согласовали с Дональдом Трампом план переговоров по Украине. На закрытой встрече с президентом США они представили дипломатические предложения и выслушали указания главы Белого дома. Об этом сообщает американский портал Axios. Сегодняшним консультациям в Майами, кроме украинской переговорной группы, присоединятся представители НАТО, Евросоюза и советники стран Евротройки – Великобритании, Германии и Франции. По данным американских СМИ, после встречи с украинской стороной посланники США планируют посетить Москву для прямых переговоров с Владимиром Путиным. Украинскую сторону в Майами будут представлять глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, признанный в России экстремистом и террористом, руководитель службы внешней разведки Рустем Умеров и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Михаил Ковальчук заявил о развертывании секретных биолабораторий США у российских границ. По словам главы Курчатовского института, после распада СССР Пентагон взял под свой контроль эпидемиологические службы и в бывших советских республиках, развернув там десятки подобных объектов. Кроме того, американские специалисты получили доступ к уникальным коллекциям советских эндемичных штаммов и вывезли часть опасных патогенов к себе. Он подчеркнул, что под видом гражданских исследований ведется доработка вирусов на генетическом уровне. Опасность заключается в том, что в качестве переносчиков инфекции могут использоваться дикие перелетные птицы, чьи миграционные маршруты проходят над территорией России. Ученый отметил, что правоту российских специалистов, которые годами предупреждали о биологической опасности, теперь официально подтверждают и в Вашингтоне. В Калининградской области шторм повалил почти 30 деревьев. В Калининграде объявлен режим повышенной готовности, сообщили в региональном управлении МЧС. На всех муниципальных предприятиях сформированы дежурные аварийные бригады, подготовлена спецтехника. Ранее экстренные службы предупреждали жителей об усилении западного ветра до опасных значений – 27 метров в секунду. Из-за разгула стихии городские власти ввели свободное посещение в школах и детсадах, а также из соображений безопасности закрыли зоопарк. Непогода серьезно нарушила логистику региона, полностью приостановлено паромное сообщение между Балтийском и Балтийской косой. Серьезные сбои фиксируются и в авиаузле Храброво, где из-за бокового ветра задержаны больше 10 пассажирских рейсов. Еще два перелета были полностью отменены. Во Франции найдены украденные картины импрессиониста Агюста Ренуара. Мадам Колонна Романа и молодая женщина у колодца были вырезаны из рам в музее Кань-сюр-Мер. 4 полотна мастера были похищены накануне, при этом 2 работы преступники потеряли в музейном саду во время бегства, сообщает телеканал BFM-TV со ссылкой на правоохранителей. В прокуратуре Марселя отметили, что злоумышленники действовали стремительно и потратили на преступление меньше 3 минут. На этой неделе силовикам удалось задержать 6 причастных к ограблению лиц. Похищенные шедевры вернули в целости и сохранности. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, пасмурно. В течение часа ожидается дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Тоже мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Право знать», говорит Москва.
2: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 октября, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете нам через СМС-портал, вот, например, не знаю, через СМС-портал, наверное, написал нам человек из Штатов в Британии, у власти, прямо так пишет: «Юра, в Британии у власти социал-демократы. Они пиарятся, но убивают страну, поэтому они там очень временно». Это взгляд из Соединенных Штатов Америки. Пишите через СМС-портал, можно через Телеграм писать. Шотландия может отдельно вступать в ЕС, пишет Григорий, через Телеграм. Можно через Макс писать, можно звонить. 7373948.
6: Движение.
1: 4 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, как максимум. К 7 вечера, как ожидается, будут уже 5-бальные пробки. Особое внимание тех, кто по Ленинградке от Сокола едет сейчас, обращаем на то, что после Войковской, почти сразу после Войковской, вы попадете в пробку. И эта пробка практически до Химок, даже не до Химок. Получается, и в Химках это уже пробка. Где это там, что там за проблема, не знаю. Но, в общем, трудно ехать уже в Химках. Уже там бордового цвета пробка. Ну и вот от Войковской вам придется все это дело простоять. В целом, еще раз напомню, пока 4-бальные пробки, 6 баллов ждем к 6 вечера.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Альтернативный импорт автомобилей в Россию вырос до максимума. Доля альтернативных поставок достигла 66%. В чем причина? Значит ли это, что есть проблемы с импортом обычным? Что это за проблемы? Первая тема. Вторая. В Кремле заявили о завершении работы над нормативной базой литературного русского языка. Что даст появление такой базы? Есть ли практическая польза? И что это изменит в разговоре обычных россиян между собой. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Минск имеет основание рассматривать атаку беспилотников в Брянской области, в которой пострадала белорусская гражданка, как намеренную. Со ссылкой на МИД Беларуси пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Там же сообщение о том, что очередь из 500 машин образовалась со стороны Керчи перед Крымским мостом. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что более 140 тысяч жителей в Дагестане и Чечне получили компенсации после паводков. Это из срочных сообщений. Мы следим за этим и за тем, что творится на московских дорогах.
6: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Пишите через Телеграм, ищите пользователя «Говорит МСК-бот». Пишите «Макс» тоже, ищите пользователя «Говорит МСК-бот». И сообщение напрямую приходит сюда, в студию. Можно звонить тоже напрямую, без предварительного отбора. Номер телефона 7373948, код города 495. Когда мы обсуждаем темы, мы говорим, теперь можно дозвониться. И вот если вы дозвонились в этот момент и вам ответили, значит, вы уже вышли в прямой эфир. Первая тема – это так называемый альтернативный импорт автомобилей. Он, как сообщается, вырос до максимума. Доля альтернативных поставок в импорте достигла 66%. Это цифра про сентябрь. Максимальное значение. Сообщается об этом в исследовании Автостата. Причиной стало увеличение объема производства автомобилей внутри страны. То есть официальные импортеры все меньше машин возят в Российскую Федерацию. Из 32 тысяч 600 автомобилей, импортированных в сентябре, официально завезли сюда, в Россию, только 10 400. А вот остальное, 22 200, это физические лица и независимые дилеры. Егор Васильев, автоэксперт и автожурналист, присоединяется к нам по телефону. Егор Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Давайте сначала вот про цифры. 32 600 в месяц, это много или мало?
5: Да, в общем-то, я бы не сказал, что это много, просто... В любом случае существует определенный спрос. Я как-то его так называю больше как спрос по памяти, потому что когда-то европейские автомобили, японские автомобили, ну, в каком-то смысле американские, считались и довольно престижными, и надежными, и, что самое главное, нравились по совокупности водительских характеристик. Ну, вот по памяти люди по-прежнему имеют возможность их приобретать, тем более, что сейчас грядет уже очередное повышение утилизационного сбора. Видимо, это является дополнительным стимулом по приобретению таких автомобилей.
1: Официальные импортеры возят в Россию все меньше машин, и все больше автомобилей производится внутри страны. Насколько больше?
5: Нет, ну, на самом деле, вот прямо у меня таких цифр нет сейчас. Вот.
1: Но это заметный рост или все-таки не очень?
5: Да, конечно, это заметный рост, ведь сейчас мы говорим о том, что работает большое количество заводов на территории Российской Федерации, причем заводы работают уже по большей части по технологии полного цикла, то есть это и сварка, и штамповка, и покраска кузовов, и так далее, и так далее. То есть фактически сейчас таким вот довольно лукавым образом, но количество российских автопроизводителей начинает резко увеличиваться. Ну, мы понимаем, что российским автопроизводителем становится любой китайский, который начинает осваивать оставшиеся от европейцев мощности на территории нашей страны. Так что сейчас, я думаю, мы будем наблюдать плавное перераспределение спроса на новые автомобили как раз в сторону таких вот обрусевших китайцев, в сторону, может быть, но это нишевая история, как мне кажется, исконно российских автопроизводителей, в силу того, что утилизационный сбор продолжает увеличиваться, причем, на мой взгляд, довольно драконовские цифры там присутствуют, и при этом те, кто производит автомобили здесь, имеют возможность, ну, по крайней мере, с точки зрения цены, очень сильно в лучшую сторону отличаться от любых завезенных извне автомобилей. Если мы говорим о вот схемах параллельного импорта, серого импорта, там, конечно, есть определенные преимущества в цене, Но есть и существенные минусы. Дело в том, что, как правило, такие автомобили не относятся к российским спецификациям, то есть машины были созданы для других рынков, под другие условия эксплуатации, и очень часто, вот если мы говорим об автопроизводителях, которые выводили сюда свои машины, об иностранных автопроизводителях, естественно, то, как правило, у них присутствовал достаточно длительный период времени, в течение которого эти машины здесь обкатывались, испытывались, определялись их слабые места и вносились иногда довольно существенные изменения не только в работу силовых агрегатов, в программное обеспечение, но и в том числе даже в конструктив кузова. Вот, так что, с одной стороны, как бы люди имеют право выбирать любой автомобиль, который они могут купить. С другой стороны, покупка таких автомобилей по там серым схемам, по параллельным схемам, на мой взгляд, довольно опасная история, потому что машина может просто не пережить ближайшую зиму, и это будет, конечно, очень больно.
1: А вы говорили о том, что вот прежде эти бренды, которые теперь по параллельному импорту завозят, здесь перерабатывали, что называется, подгоняли к российским условиям.
5: Да.
1: А с китайцами это происходит на российских производствах?
5: Да. На самом деле с китайцами это стало происходить в последнее время. Раньше, ну, если мы говорим о сроке где-нибудь 10 там, лет назад, то, конечно, китайцы завозили сюда все, что могли. Вот, в результате и имидж китайского автопрома был довольно, ну, такой, шаткий. Вот, то сейчас все автопроизводители, которые официально поставляют сюда машины, проводят достаточно большой цикл работ по адаптации автомобилей к нашим условиям, меняется и там, ну, как я уже говорил, вот, полный набор там от программ управления до настроек двигателей, вплоть до того, что меняется и способ окраски кузова, несколько иначе происходит обработка антикоррозионная, там появляется оцинковка, которой нет в локальных моделях, и, в общем-то, действительно стали серьезнее намного относиться к этой проблеме, и связано это с очень простой вещью. Дело в том, что любой автопроизводитель, который работает на рынке страны, он обязан предоставлять еще и гарантийное обслуживание. И если их машины будут ломаться в течение гарантийного срока, ну, конечно, они будут нести из-за этого большие потери, поэтому они не столько делают это от широты души, сколько в попытке в будущем сэкономить очень большие средства.
1: Подождите, но принято считать, что они здесь так много зарабатывают, потому что китайские автомобили в Российской Федерации стоят намного дороже, чем в Китае, и потому жалко, что ли, ну и отремонтируют.
5: Ну, на самом деле, вот это кажется, что они зарабатывают много. На самом деле, очень большое количество дополнительных трат. Ну, условно говоря, даже машину, чтобы сюда доставить, это цены у меня прошлого года, доставка автомобилей из Китая в Российскую Федерацию обходилась где-то там в 250 тысяч. Это только доставка. Сейчас это, естественно, стало дороже. Плюс ко всему налог, плюс ко всему надо еще поддерживать собственную дилерскую сеть, склады и прочее, прочее, прочее. Здесь как бы довольно большой объем расходов, которые разрушают такое вот счастливое представление о счастливой жизни автопроизводителя в России. Вообще в России автопром, мне кажется, чувствует себя, ну, немножечко напряженно, потому что уж очень много всяких ограничений, финансовых в том числе, юридических, и чтобы здесь удержаться на этом рынке, нужно прикладывать, конечно, очень большие усилия.
1: Если я правильно вас понял, и мы бы обсуждали рынок 2027 года, то средний или наиболее часто встречающийся автомобиль – это русифицированный китаец российской сборки. Вот если поставить этому автомобилю оценку по пятибалльной шкале, это что за оценка будет?
5: Ну, тут вот вопрос-то довольно непростой, вот, потому что уж слишком разные китайцы у нас присутствуют, у них очень большой разброс и по потребительским свойствам, и по характеристикам техническим, и по дизайнерским каким-то подходам, но я вот на данный момент поставил бы им, наверное, твердую четверку, потому что по совокупности характеристик своих эти автомобили, ну, на мой взгляд, уже давно превзошли среднестатистический мировой автопром, вот, и превзошли, может быть, не столько в характеристиках управляемости, сколько в насыщенности современными технологиями, ну и, конечно, в качестве работы информационно-развлекательных систем и прочих ассистентов активной безопасности. И вот здесь я подозреваю, что к китайцам никто уже и не приблизится.
1: Тогда я должен уточнить, и они через 2 года разве нормально поведут себя с точки зрения сохранности кузова?
5: Ну, тут многие, кстати, китайцы дают на свои машины гарантию уже даже и не 3 года. Иногда присутствуют цифры 5 лет, иногда даже 7 расширенные гарантии. То есть у них определенная уверенность в качестве своих конструкций уже появилась. Тем более, что вот если мы говорим об китайских автомобилях, вот недавно прошла премьера одного китайского бренда, там полная оцинковка кузова, катафорес, воск, антикоррозионная обработка днища специальными составами, то есть там уже реально машина, которая настроена на длительный срок эксплуатации, на долгую жизнь в наших непростых условиях.
1: Спасибо. Егор Васильев, автоэксперт и автожурналист, был с нами на прямой связи. 674-му кажется, что все это лишнее в автомобиле, ну, видимо, вот эти вот сервисные штуки. Понимаете, какая штука? Вот когда вы говорите «все абсолютно лишнее», я уж не первый раз вот этот трагический монолог произношу, вот это с вашей точки зрения. Есть разные люди, и раз это продается, значит, раз это покупается, значит, это кому-то кажется не абсолютно лишним. Volkswagen давал на 12 лет на кузов, вспоминает 239-й. Григорий 859-й. Судя по автомобилям, такси, китайские автомобили служат довольно неплохо. И тот же Григорий, кстати, пишет, что вырос спрос, он где-то вычитал, на автомобили 30-летней давности, на которых утильсбора нет, как он пишет, не перепроверял, а ездить на них еще можно. Альтернатива импорт автомобилей в Россию, об этом пишут сегодня в СМИ, вырос до максимума. Доля альтернативных поставок достигла уже 66%.
6: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
6: Поток! Успеем сказать главное.
1: Из срочных сообщений: нейросеть Алиса от Яндекса работает с перебоями, часть функций недоступна. РИА Новости цитируют сообщение компании в телеграм-канале Алисы. Там написано буквально следующее: пока идет восстановление, Алиса не всегда сможет помочь вам так, как ей хотелось бы. В чате с Алисой часть функций временно недоступна. Ответы от нейросети могут приходить дольше обычного. На станциях возможны паузы перед ответом или перебои в работе некоторых функций. Часть устройств на платформе «Умного дома» может работать нестабильно. Вся наша команда трудится днем и ночью, чтобы поскорее подлечить Алису и вернуть ее к привычной жизни. Это была прямая цитата из сообщения компании, которое приводит сейчас агентство РИА Новости. Следим за новостями, а вот следующая тема для обсуждения. Григорий говорит: подтверждаю, Алиса не смогла определить, какой я нашел гриб. Человек, видимо, в лесу прямо сейчас. Нас слушает, Алису спрашивает, грибы ищет. Видите, вот как у человека проходит, что у нас, пятница, да? Середина пятницы под Питером. Такая стандартная история. Что ты делаешь? Ищу грибы у Алисы, спрашиваю, чего нашел. Ну и говорит Москва, это святое дело. Значит, следующая тема про русский язык. В Кремле заявили о завершении работы над нормативной базой литературного русского языка. Правительственная комиссия решила включить фразеологический словарь в список нормативных. Так, во всяком случае, журналистам рассказала советник президента России Елена Ямпольская, которая говорит, сейчас все словари размещены на сайте Института русского языка имени Виноградова. С 1 января будущего года они станут доступны в Национальном словарном фонде. Ямпольская добавила, что сохранение культурной самобытности и традиций невозможно без развития, в том числе научно-технического. Ирина Левантина, ведущий научный сотрудник в Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Она с нами на связи по телефону. Ирина Борисовна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Вот нам говорят, мы завершаем, в Кремле говорят, мы завершаем работу над нормативной базой литературного русского языка. То есть раньше такой вот нормативной базы не было, теперь она будет, она нужна, это правда надо, и почему тогда этого не было прежде?
8: Ну, в Кремле завершают работу, это сильно сказано. Речь идет, как я понимаю, о словарном фонде.
1: Да.
8: Что нормативная база — это такое непонятное словосочетание. Словарный фонд — это некоторый ресурс, система, где собраны 33 словаря, начиная со старых словарей. Они в электронном виде представлены, как бы там все вычитано, почищено и снабжено некоторой системой, как я понимаю, поиска и так далее. Ну, не то чтобы ничего такого раньше не было. если зайти на сайт Грамоты.ру, там, там тоже вот некоторое количество словарей приведено в электронном виде и так далее. Но здесь очень большой объем, и все это на единой такой платформе. Причем это словарный фонд этот, он ничего не придумывает, не поправляет никак эти словари. Он просто их приводит, собирает вместе. И это, конечно, прекрасно.
1: А обычно, что? Когда говорят про большое количество словарей, задаются вопросом, но ведь чем больше словарей, тем больше противоречий. Или противоречий в русском языке в этом смысле нет?
8: Противоречий, ну, в смысле, одни между словарями, считают, что да. такое ударение должно быть, другие, что другое, ну, бывает. Но язык, он же сложный механизм, а словари – это всегда авторский продукт. Так что, конечно, будут различия.
1: Если словарь,
8: нет ничего страшного.
1: Если словарь – это авторский продукт, но при этом доступен словарь в Национальном словарном фонде, то главный вопрос, как правильно сказать, не очень понятно. Тогда получается, если я ориентируюсь на конкретный словарь, я ориентируюсь на конкретное физлицо или группу физлиц, которые все это написали. Или все-таки будут какие-то правила?
8: Нет, ну что значит правило? Какое ударение, это правительство не может установить. Это могут установить только лексикографы, но у них могут быть разные мнения. Но вообще там уж не такое количество слов, где разные будут нормы представлены в разных словарях. Ну, бывает такое, но основная масса слов все-таки имеет какие-то
1: однозначные
8: представления о норме.
1: Скажите, Ирина Борисовна.
8: А кроме того, если в разных словарях представлены разные рекомендации, ну, человек может выбрать то, что ему больше нравится.
1: 724-й спрашивает, а разве не должен бы появиться единый государственный словарь? Ну, хотя бы, мол, государственные сотрудники должны говорить так, а не иначе.
8: Ну, словарь государственного языка составлен, он, правда, еще, как я понимаю, насколько некоторое время назад это было еще так, не прошел экспертизы, совершенно не отредактирован. Ну, кроме того, он, в общем, все равно базируется на других словарях. Ну да, есть такой, можно на него опираться. Там, правда, нет слова «рука».
1: Забыли. Это как?
8: Ну как? Забыли.
1: Забыли.
8: И нога есть, а руки нет. Но зато есть слово «абандон», с которого он начинается.
1: Совсем интересно становится.
8: Нет, ну, они претендуют на то, что вот у них это такой вот прям суперсловарь, но он вообще-то пока не доведен, конечно, до ума.
1: Скажите, ну вот представим себе даже не про этот словарь, а вот про этот национальный словарный фонд. Вот он появится с 1 января, значит, да. Не на вашем сайте, на каком-то отдельном, видимо, сайте будет. А практическая польза от этого какова?
8: А что значит практическая польза?
1: Ну, ну ради чего-то
8: же... если вы хотите узнать, как пишет слово «инженер», то, в общем, тут словарный фонд вам ничего нового не добавит. Тут можно посмотреть, найти любой словарь в интернете,
1: ну,
8: и
1: да.
8: Там все будет одинаково. Если вы интересуетесь изменениями нормы, историей русского языка, ну, какими-то более глубоко интересуетесь русским языком, вы можете там найти и старые словари, и всякие другие, сопоставить. А кроме того, если вы, например, пишете учебник или какую-то статью о русском языке, вот хотите, решили вы как журналист написать что-то такое про нормы. Это про нормы очень интересует людей. Вы можете посмотреть 33 словаря, как посмотреть, как менялось и так далее. Причем это же не просто 33 словаря, это отобраны авторитетные слова, потому что словари же огромное количество. Вот там отобраны хорошие, авторитетные словари.
1: Вопросы от наших слушателей, если можно.
8: Да.
1: Вы знаете, вы наверняка уже представляете себе, какой вопрос чаще всего в этой связи появляется. Люди спрашивают, а там вот в этом государственном словаре или в Национальном словарном фонде как будет написано? В Митине надо говорить или в Митина?
8: А там в словаре это не будет написано, это вопрос грамматики. Ну, вообще, я вам без словаря могу сказать, что в Митине правильно, это нормативно, а в Митина это, по-видимому, в большинстве источников будет написано, что допустимо. Это вот такой современный вариант, и он вытесняет грамотный, литературный, но уже, видимо, его нужно признать допустимым.
1: Хорошо, тогда следующее. Это Макар пишет. Надеюсь, хотя бы в государственном словаре, из прессы, и из выступлений государственных людей исчезнет английское слово «фейк» и восстановит права на истинно русское существительное «ложь». Что скажете?
8: Фейк, я не знаю, есть ли в государственном словаре слово фейк, это надо посмотреть. Но, безусловно, слово фейк завоевало позиции. Фейк – это не просто ложь, это скорее не ложь, а подделка. Причем подделка совершенно разного вида, связанная, может быть, с какими-то с приведением недостоверных фактов или с какой-то имитацией, или с манипулятивной интерпретацией, с чем-то еще. То есть слово «фейк» вообще-то оно вполне содержательно. И я бы, например, не хотела, чтобы оно исчезло.
1: А вот 534-й хотел бы, потому что, говорит, мы не рабы Запада, англицизмами заниматься нельзя.
8: Ну, хорошо, но никто же не заставляет. Никто же его не заставляет. У него же нет монополии на русский язык. Не нравится ему слово «фейк», пусть он его не употребляет. А если уже его употребляют многие культурные люди, и словари признали его допустим, таким существующим, литературным, то, другие люди будут его употреблять.
1: Понял, спасибо. Ирина Левантина, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Что делать бедным студентам и школьникам, не понимает 724-й? В том смысле, что если нет единого госсловаря, то, значит, у студентов и школьников проблемы. Вы думаете, у них прямо реально в этом смысле проблемы? Игорь 580-й говорит, словарь Эллочки людоедки из романа «12 стульев» 30 слов составлял. Вы думаете, у молодежи сейчас количество слов увеличилось? В том смысле, им этот государственный словарь нужен? На эти 30 слов, по предположению Игоря 580-го. Но там же должен быть и кэшбэк, и кринж, настаивает Виталий 618-й. А Николай 445-й не понимает другое. Есть, говорит, город Пушкин, а есть город Пушкина. И если сказать Пушкине, вы в каком городе будете иметь в виду, когда так говорите? Николай не понимает. Далее новости.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Страны Балтии выступили за запрет транзита зерна из России. Литва, Латвия и Эстония направили коллективное письмо с просьбой о блокировке председателю Евросовета Антонио Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба литовского президента Гитанаса Науседы. В нем власти республик требуют усилить санкционное давление на российский аграрный сектор и ввести полный запрет на транспортировку зерна из нашей страны с использованием инфраструктуры Европейского сообщества. Инициативу авторы письма объясняют политическими мотивами. По утверждению лидеров стран Балтии, Москва препятствует вывозу на мировые рынки украинского зерна, но при этом стремится получать коммерческую прибыль от транзита собственной продукции через европейские логистические коридоры. Стив Уитков и Джаред Кушнер согласовали с Дональдом Трампом план переговоров по Украине. На закрытой встрече с президентом США они представили дипломатические предложения и выслушали указания главы Белого дома. К сегодняшним консультациям в Майами, кроме украинской переговорной группы, присоединятся представители НАТО, Евросоюза и советники стран Евротройки, Великобритании, Германии, Франции. По данным американских СМИ, после встречи с украинской стороной посланники США планируют посетить Москву для прямых переговоров с Владимиром Путиным. На проспекте Мира в стоящих на остановке людей влетел автомобиль. Водитель BMW не справился с управлением. Машину занесло и ударило о бордюр, развернув задней частью кузова на тротуар, где люди ждали автобус. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом 112, видно, что после столкновения с пешеходами машина не остановилась, а продолжила движение по инерции, пока не врезалась в остановочный комплекс. Предварительно никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Пятница стала самым теплым днем недели в столице. Температура воздуха в городе уже достигла плюс 16,6 градуса. И показатели стремятся к отметке 17 градусов тепла. Цифры РИА Новости привел начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, это комфортное для середины осени значение тепла станет последним высоким температурным всплеском в этом месяце. В дальнейшем синоптики прогнозируют постепенное изменение характера погоды и возвращение температуры к привычным климатическим значениям. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 18, пасмурно, в течение получаса ожидается дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: А вы говорите, милит.
10: Я его что?
4: Что за мне милит?
10: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 9 октября, сейчас 17.06. Если смотреть на запад из центра Москвы, то не очень понятно, какая погода нас ждет в ближайшее время. Небо не очень хорошо выглядит, но мы за этим следим. На самом деле следим за пробками. На московских дорогах они пятибальные. Нам обещают, что в течение часа станут шестибальными. Люди из города разъезжаются. Это традиционно для пятницы. Говорят, к 8 вечера будут четырехбальные пробки. За новостями тоже следим. Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда, которые предусматривают запрет на проведение с ним операций. Со ссылкой на иностранное информационное агентство пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Вот, например, еще новость. Страховую часть пенсии в 2027 году проиндексируют, но на 3,3%. Ждали об этом новостей на фоне сообщения о том, как проиндексируют другую часть пенсии. Ну вот, собственно, сейчас прямо об этом приходят сообщения, ссылаются на пресс-конференцию в ТАСС зампреда правительства Татьяны Голиковой. Следим за этим, и вот еще срочное сообщение. «Газпром» заявляет, что создал рекордный запас газа к зиме в подземных хранилищах в Российской Федерации. Все, тема, которую мы сегодня обсуждаем. А куда люди разъезжаются, спрашивает 401-й. Дачный сезон же закончен. Они все на дачах за пределами Московской кольцевой автодороги живут. Понимаете, 401-й? Некоторые разъезжаются, ну, в том смысле, что после работы. Но как бы то ни было. Кто-то, кстати, на даче и зимой живет. Такое бывает. Мы сегодня обсуждаем как раз людей, у которых и дачи, и дома, у которых еще и вклады в банках. причем такие, что теперь налог на эти вклады надо платить. Мы сегодня про налог на вклады в банках будем говорить в рамках программы «Своя правда», потому что в эти дни, вот начиная с сентября, уже месяц люди получают соответствующие, как это, квитанции, уведомления из Федеральной налоговой службы, и многие сильно удивляются. Мы почитали новости и выясняем, что если вы удивляетесь в этом году, скорее всего, в будущем году вы будете еще больше удивляться. Потому что говорят, что если в этом году 600 миллиардов соберут этого налога, то в будущем году уже больше триллиона рублей. Там еще говорят, как-то по-другому, может быть, администрировать его будут, и платить в 2027 году придется и налог за 2026, и налог за 2027 год. В общем, все это будем сегодня обсуждать, а параллельно проводим голосование. У нас на сайте уже начали голосовать, спасибо тем, кто начал, но призываю всех максимально активно принять участие в этом голосовании, потому что, когда вводили этот налог, и сейчас, когда его комментируют, говорят, что это мало кого коснется. Вот мы и задаем вопрос. Как вы воспринимаете налог на доходы по вкладам? Варианты. Справедливый налог и меня касается. Второй вариант. Справедливый налог меня не касается. У меня нет однозначной оценки про этот налог. Это несправедливый налог и меня он тоже касается. Это несправедливый налог, хоть меня и не касается. Вот варианты ответов, которые вы можете выбрать. Люди уже начали выбирать. Мы видим, как люди голосуют. Присоединяйтесь через Telegram, через Макс или, соответственно, через сайт прямо радиостанции «Говорит Москва». Заходите туда и голосуете. А мы начинаем обсуждение. С нами сегодня, вы уже слышали ее голос, Любовь Гончаренко, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры налогов и налогового администрирования в Финансовом университете при правительстве России. Любовь Ивановна, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
1: С нами Владимир Саськов, он эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости в Высшей школе экономики, он же директор Ассоциации налоговых консультантов, он в студии. Владимир Александрович, добрый вечер.
11: Добрый день.
1: Хорошо, добрый день, нет проблем. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать пользователю «Говорит МСК-бот» через Telegram или через Макс. Мой первый вопрос. Любовь Ивановна, как вы объясняете, очень многие люди пишут: «Мне пришел налог, за что? Я не понимаю». Почему?
10: Ну, наверное, это связано с тем, что еще уровень налоговой грамотности в нашей стране не столь высок для того, чтобы задавать этот вопрос. Потому что налоги были, есть и будут, особенно в условиях, когда мы перешли на рыночные отношения. И доходы физических лиц стали реально облагаться, в отличие от того, что раньше нам говорили, что налогов у нас нет, а вот сейчас они появились.
1: Тогда у меня вопрос, извините, довольно часто звучащий в этой связи. Смотрите, я получил эти деньги на работе и заплатил за них налог. Теперь я положил заработанные деньги, с которых заплатил налог, в банк и опять должен платить налог. Это почему?
10: Я поняла. То есть непосредственно уже по поводу нашего налога, который мы сегодня обсуждаем. Ну да. Смотрите, это тот же самый налог на доходы физических лиц, только в данной ситуации мы имеем дело не с активными, как мы говорим, доходами, которые мы получаем в порядке зарабатывания, а с пассивными. То есть те доходы, которые выявляются после того, как мы купили либо недвижимость, квартиры, и сдаем ее в наем, либо мы положили просто деньги в банк и, соответственно, получили доход, но в виде процентов. Поэтому это все равно налог на доходы. И здесь нет двойного налогообложения, как, может быть, кому-то покажется, потому что это уже дополнительный новый доход, и он должен тоже облагаться с точки зрения справедливости.
1: Любовь Гончаренко, Владимир Саськов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики. Владимир Александрович, а как вы объясняете то, что люди 5 лет, по-моему, как ввели этот налог, но реально собирать начали в больших количествах, да, в этом году, но люди такие говорят: а что это за налог, а откуда он взялся?
11: Ну да, ввели его с 21 года, потом ввели небольшой мораторий, и фактически мы стали исчислять его с 23 года. Первый раз начали платить в 24 году, в 25. В 24 году собрали 100 миллиардов, в прошлом году 300 миллиардов, в этом году, как вы сказали, ждут 600 миллиардов.
1: В следующем триллион.
11: По триллионам я попозже предложил попозже, что это там немножко игра цифрами. Откуда берется доход? Любовь Ивановна сказала, это не налог с суммой, которая лежит на вкладе. Вот я заработал, я положил на вклад, эти деньги ничего не трогают. Это налог на доход, который я получил в виде процентов, ну, по депозиту. Это доход, правильно? Он и облагается. Если в предыдущие годы ключевая ставка была, условно говоря, небольшая, и ставки по депозиту были, ну, невысокие, и доход был небольшой. А есть нюанс в расчете этого налога. Он уменьшается на сумму, ну, сумма дохода уменьшается на 1 000 000 рублей, умножен на максимально ключевую ставку. И в целом ряде случаев, во многих случаях, это перекрывало сумму дохода, ну, для небольших вкладов. 24-й год, 25-й год, мы знаем прекрасно, ну, вот, про ЦБ не будем, но мы знаем про высокие депозитные ставки в банках. Очень много людей пошло по пути не то, что даже сохранить накопленные деньги и положив их на счет, но и немножко заработать, потому что депозитные ставки привлекательны, превышали и инфляционный процесс, и давали немножко заработать. Очень много пошло, ну, доходы были, ну, скажем так, нормальные, сильно превышающие вот тот вычет, который уменьшает сумму налога к уплате. И у людей внезапно возникли доходы, которые подлежат налогообложению, из которых государство посчитало и пытается взыскать налог.
12: А, то есть это логично?
11: Это логично. Вот математика в чистом виде.
12: Я понимаю, но 521 продолжает зарплаты, или 521, я не знаю. Зарплаты заплатил налог, с депозита инфляция откусила, еще налог с этих денег, это же двойной грабеж.
11: Опять-таки, не совсем. Ну, во-первых, инфляция и налог – это немножко разные вещи, да, но инфляция уменьшает покупательную способность денег, да? А никакого отношения к взаимодействию нашему, как вот, ну, нас, граждан, с государством через налоговые отношения не имеющие. Поэтому надо говорить насчет отщипнул, повторюсь еще раз. Отщипывается часть дохода, полученного в виде процентов по вкладам. И это мировая практика, это не то, что мы что-то там сверх... Ну...
12: Ой, нас очень не любят, когда говорят, это мировая практика. А если мировая практика плохая, почему мы должны ее повторять?
11: Так она неплохая, во всех странах еще жестче. Это как раз, ну, изымается часть пассивного дохода, когда человек, не принимая никаких активных действий, получает доход с него государство и хочет...
12: То есть доход все-таки получает. Вот мы об этом. Теперь еще, соответственно, мы продолжаем. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Любовь Ивановна, люди говорят, подождите, значит, я отдаю деньги банку, так пусть банк и платит эти самые деньги. Пусть он платит налог на то, что он с этими деньгами делает. Почему я-то должен платить?
10: Но давайте я все-таки немножечко вернусь к первоначальному вашему вопросу и скажу немного о 2021 году, да, годе, когда этот налог вводился. Вы знаете, он вводился в том числе потому, что необходимо было увеличить те расходы, которые связаны с социальными нуждами нашего населения. И если мы вспомним, то, в принципе, его, в принципе, оправдывали тем, что доходы, по крайней мере, по увеличенной ставке, которая там была 15%, шли на финансирование именно тех терапий, которые необходимы были для детей с редкими заболеваниями. Сейчас это фонд «Круг добра», там есть специфика, конечно, в самом финансировании, но здесь вот именно этот момент, он как бы положительно отразился на том, что люди приняли первоначально этот налог. То, что касается вашего вопроса, с точки зрения того, что банк и должен это платить. Но это не доходы банка, это расходы банка.
12: Не-не-не, люди, судя по всему, полагают, что банк на этом зарабатывает и налоги не платит.
10: Секундочку, еще раз повторюсь, что это все-таки расходы банка, когда он выплачивает нам проценты. Соответственно, то, что касается доли, которая уплачивается в виде налога именно с доходов, они доходы наши, то бишь физического лица. Вопрос другой еще здесь появляется. Это то, что действительно на сегодняшний день был такой механизм уплаты данного налога, как вы первоначально сказали, по уведомлению. То есть по итогам предыдущего года.
12: Но это то, что очень... вот сейчас все,
10: да,
12: обсуждают.
10: Это очень тяжело, потому что вот сейчас, когда люди получили уведомление, у них, особенно те, которые пришли после отпуска, да, уже распланировали все расходы, и вдруг пришло вот это уведомление. Соответственно, вот сейчас появилась такая возможность с точки зрения цифровой нашей экономики, в том числе, это то, чтобы все-таки попросить банки, точнее, их уполномочить, чтобы они взимали,
12: об этом
10: стали
12: говорят...
10: налоговыми агентами.
12: Об этом говорят, но ведь тогда получается, получается, что в 27-м году, если это будет принято, мы должны будем заплатить налог за 26-й год, а за 27-й год уже на этом же фоне, за эти же деньги, будут администрировать банки. Это же разве не двойное налогообложение?
10: Нет, это не двойное налогообложение. Мы же доходы будем получать в 27-м году по тем доходам, которые получаем именно в 27-м году. Это, во-первых. Во-вторых, то, что касается взыскания в 27-м году, если это все пройдет, то налог будет уплачиваться в момент, когда идут выплаты процентов. И, соответственно, для человека он просто увидит это в виде уменьшения своего предначального дохода, который был. Что касается дохода за 26-й год, то все равно, пока во всяком случае предполагается, он будет уплачиваться опять-таки по уведомлению.
12: Ну, то есть опять-таки,
10: фактически, не в октябре, ну, в сентябре, а до 1 декабря.
12: Ну да, сентября выпишут, да, до 1 декабря, да, заплатят.
10: Совершенно верно.
12: Еще раз, я все-таки прошу уточнить, Владимир Сосиков, банк, вот Вячеслав пишет, банк получает доход с моего вклада, оплачу я. Ну, то есть Вячеслав считает, что он дохода не получает. Тут вопрос другой. А что, банк не платит, что ли, налоги?
11: Как это не
12: когда платит? Зарабатывает? Вот смотрите, еще один, значит, сейчас я найду его. Много-много сообщений. Кто-то вот тут написал прямо с цифрами. А, вот, банки, пишет Сергей 538, берут наши деньги под 12%, а кредиты дают под 25%. Они в два раза больше имеют с наших денег, мол, и ничего не платят.
11: Ну, во-первых, вот смотрите, я забыл этот номер, который задал вопрос.
12: Не суть важно, да, мы назвали его.
11: Вот ровно то, что взял банк у меня под, условно говоря, 12%, а разместил, выдал кредит кому-то по 24%, то есть эти 12% добавил, это и есть его, по сути, ну, некая прибыль. Ну, естественно, уменьшенная на расходы, связанные там с содержанием аппарата. Там,
12: выплату процентов.
11: Да. Связанные с его, скажем так, финансовой деятельностью. С его прямой деятельностью. Вот это все он уменьшает, и он платит налог с этой прибыли. Однозначно.
12: То есть платит и тот, кто вкладывает, и тот, кто обрабатывает
11: вклад. Два разных субъекта извлечения доходов. С одной стороны, юридическое лицо в виде банка, который платит свой налог на прибыль, и физическое лицо со своих доходов по депозиту платит свой налог на доходы физических лиц.
12: 521-я инфляция же перекрывает проценты, так еще и налог надо заплатить, а депозит это не про заработать, а про сохранить заработанное. Григорий говорит, подождите, но если вам жалко платить налог на проценты, получайте, переводите деньги в наличные, прячьте их под подушку, и с вас не возьмут копеечку с кэшбэка или депозита. То есть вы не заработаете, и с вас не возьмут налогов. Это вот Григорий 859-й написал. Николай 445-й. Если банки будут администрировать налоги с доходов по вкладам, они будут откусывать часть от дохода еще и за это администрирование. Вот этого мы не боимся, Любовь Гончаренко?
10: Я полагаю, что в данной ситуации банки, как налоговые агенты, не будут иметь каких-то дополнительных расходов, точно так же, как они выполняют свои функции налогового агента по заработной плате своим работникам. И я полагаю, что в данной ситуации это не тот вопрос, который сейчас мы будем обсуждать.
12: Тогда дальше. История по поводу того, что нынешний налог исчислен по конкретной ставке, а в будущем году этот налог еще и собираются исчислять по прогрессивной ставке. Вот как это будет работать, можете объяснить? Если будет, пока еще нет решения.
10: Пока этого решения нет. На самом деле, к этому шли. К этому вопросу, потому что налог взимается именно с дохода, его размера дохода, а не в зависимости от источника. Это по теории. По теории вопроса по налоговой теории. И поэтому по большому счету мы к этому шли именно потому, что налоги, они не висят в воздухе, они в экономике. И было время, когда нам надо было, так скажем, запустить ту же самую банковскую систему современную и, соответственно, привлечь вклады. Да? Они и сейчас, этот вопрос все равно остается. И не случайно, между прочим, при том, что ставка, ключевая ставка сейчас 14%, тем не менее, средняя ставка по вкладам на сегодняшний день превышает 13%. Ну, по по той статистике, которую дает нам Центробанк. Именно потому, что свободных денег у банков нет, а они нужны для того, чтобы в том числе выдавать кредиты, правильно? Вот, поэтому здесь вот этот вопрос должен учитываться с точки зрения тех моментов, о которых говорится.
12: Мы следим за новостями, а тут как раз есть комментарии Центробанка, как раз на тему, которую мы обсуждаем. Центробанк, темп прироста наличных денег в обращении в сентябре замедлился. Их доля в составе денежной массы не больше 15%. Небольшой рост доли наличных в этом году в целом не противоречит тренду на снижение, говорят в Центробанке. И еще, вот это как раз про то, что мы обсуждаем. Отдельные банки продолжили в сентябре повышать ставки по депозитным продуктам. Наблюдался приток средств на рублевые депозиты и счета населения. Это вот срочное сообщение, которое приходит прямо сейчас. Олег, как и где будет учитываться необлагаемая сумма 122? А как она, как и где она сейчас учитывается? Ровно так же, я не очень понимаю. Давайте все-таки вернемся. Владимир Саськов, вот эта история с тем, что в 2027 году у нас могут брать вот этот новый налог, ну, для многих он новый, хоть и с 2021 года.

0: зарплаты, скажем, на 2 миллиона 400 тысяч, то все, что он получает... как
1: 2,399.
0: Ну да, хорошо. То все, что сверху он получает в банке, уже будет облагаться по повышенной ставке.
1: Да, в этом проблема. Если на сегодня, грубо говоря, он, условно говоря, получил доход, там, ну, 1,5 миллиона рублей в банках и 1,5 миллиона рублей зарплаты, он два раза по 13% заплатил. То в следующем году будет их сложат, просуммирует, и у него уже будет 3 миллиона рублей. И, соответственно, 2,400 у него возьмут по 13%, а превышение пойдет по 15%.
0: А как все это будут просчитывать?
2: Только это будет уже в 2028 году, ну, за превышение, да?
1: Доходы-то будут учитываться-то 2027 года.
0: Да. А вот это, кстати, отдельный вопрос, когда вы заговорили про 2028 год, учитывая, что тут, судя по всему, вот эта разница в администрировании и будет работать. Как тогда вот этот налог по банковским вкладам они будут в 2027-то администрировать? Или потом все это придется по прогрессивке доплачивать в 28-м?
2: Ну, точно так же, как и сейчас. В 28-м
1: доплачивать, да. Естественно. Mm.
2: Точно так же, как и сейчас, то, что касается обычного, ну, то есть системы, да, которая у нас прогрессивная. То же самое, то есть когда у нас появляется второй, допустим, работодатель, то в конце года каждый работодатель представляет соответствующую информацию, и если каждый из работодателей по 13%
0: облагал... И Федеральная налоговая служба присылает письмо счастья гражданину.
2: Это уже
0: доплатите.
2: В марте. В апреле.
0: Понятно. Значит, смотрите, теперь еще довольно распространенная история, тоже короткий комментарий. Мне процент сверх пришел за 25-й год, хвастается, видимо, 401-й. Ну, сверх 2 миллиона 400. То есть уже пришел. Человек радуется, видимо. Смотрите, 886-й. Банки какой год фиксируют рекордную прибыль, а мы их все спасаем. Напомню еще раз, вот все, что мы сейчас обсуждаем, это налоги, это не деньги, которые вы передаете банкам, это деньги, которые вы в бюджет передаете. Но про рекордную прибыль банков, что скажете, Любовь Гончаренко?
2: Ну, вы знаете, на самом деле сказать, чтобы это именно рекордная была в этом году, да, ну или в 2025 году, не совсем правильно, потому что мы говорили о рекордной в 2024 году, и когда в том числе и те нефтедобывающие предприятия, организации
0: получили... И там были дополнительные выплаты, по-моему.
2: Да, и даже 2023 года, да. И там был такой налог, который изначально был как разовый взнос первоначально, потом внесли в налоговый кодекс изменения, и теперь у нас, в принципе, возможен налог на сверхдоходы. Поэтому, если это действительно будет так, то будут сверхдоходы облагаться и у банков. Но обращаем внимание еще раз на то, что капитализация банка имеет очень большое значение для кредитования. А кредитование очень нужно нашей промышленности.
0: О, вот сейчас вы заговорили «очень нужно» и так далее. Давайте, Владимир Саськов, Алексею ответьте, 858-й. Я, пишет Алексей, отнес деньги в банк. Банк проинвестировал эти деньги. Почему-то считают, в том числе и в госпрограмму экономики. Но, значит, госпрограмма экономики от этого получила развитие, а меня не то что благодарят, а налог с меня берут.
1: Все в кучу.
0: Как есть. Люди так видят.
1: Опять-таки, мы отделяем отдельно работу банка, инвестиционные программы банка, программы развития государства, социальные программы государства и обязанность по уплате налогов физическим лицом с получаемых доходов. Человек, Алексей, получил доход. Вполне справедливо, что частью дохода Алексей должен поделиться с обществом, которое обеспечивает ему строительство дорог, лечение, образование и так далее и тому подобное.
0: А Алексей полагает, что он сделал приятное обществу.
1: Но не, ну, вот...
0: То есть, как бы, он говорит, а почему меня доской почета не отметили? А налог берете?
1: Человек, Алексей, пытается заработать денег через размещение своих средств на вкладе.
0: А он говорит, я спасаю экономику.
1: Вот я про что и говорю, это немножко вывернутая позиция.
0: Хорошо.
2: Здесь можно еще сказать, извините, пожалуйста, да, можно добавить. Но ведь эти деньги, которые банк, да, инвестировал в промышленность, ну или вообще в развитие нашей страны, да, в экономику страны.
0: Позволили Алексею больше заработать.
2: Совершенно верно. Совершенно верно.
0: А, ладно, 521-й. А вы не боитесь, что от этого государства добьется того, что люди деньги из банков заберут? А куда они их денут?
2: Ну, вы знаете...
0: Под подушку?
2: Да, на самом деле, это частная собственность, да, деньги, которые они получили. И, соответственно, они могут положить.
0: Секунду, вот Алексей говорит, то есть лучше под подушку. Алексей, ну тогда вы не получите не то, что вы заплатите в качестве налога, не то, что вы в качестве дохода заработаете. Я не очень понимаю.
2: Ну, он и

0: прав и не прав в том смысле, что, смотрите, на самом деле, вот как мне представляется, что вот такая ситуация в том числе связана с такой вопрос, с тем, что мы, наш народ еще не знает вообще финансовый рынок. То есть финансовая грамотность все-таки на нуле. Если, не на нуле, извините, пожалуйста, еще недостаточно. Например, те же самые деньги, если уж так
1: очень
0: он не
1: коротко.
0: Хочет... Да, хорошо. Он может вложить в те же самые инвестиционные программы. Например, программы долгосрочного страхования, долгосрочного инвестирования. Пожалуйста.
1: 18 говорит, подождите, то есть они что, с пенсии тоже будут брать налог? Причем тут пенсии? Мы сейчас обсуждаем налог на вклады, а не на пенсии. Это разные налоги, даже если вдруг мы бы об этом говорили. Мы продолжим беседу через несколько минут. Голосование продолжается на сайте радиостанции «Говорит Москва». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле анонсировали телефонный разговор между Путиным и Трампом. Скоро, заявил пресс-секретарь президента журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится беседа российского и американского лидеров. Отвечая на прямой вопрос прессы о конкретном времени и дате ее проведения, Дмитрий Песков воздержался от детальных комментариев. Кроме того, он отметил, что в Кремле не знают, состоится ли визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву в октябре. При этом Владимир Путин всегда рад встречам с американской переговорной группой, подытожил пресс-секретарь. Владимир Зеленский признал масштабный кризис в энергоинфраструктуре Украины. Много повреждений энергосети и объектов передачи электричества, написал глава киевского режима в телеграм-канале. В стране третий день подряд вводятся графики отключения электричества из-за дефицита в сети. Накануне в украинской столице они длились 8 часов. Возникли перебои в работе городского электротранспорта и метро, а также сложности с водоснабжением в ряде районов из-за обесточивания насосного оборудования. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что город перешел в режим выживания. Прошлой зимой на фоне масштабных повреждений энергоинфраструктуры на Украине были длительные отключения электричества и отопления. Власти страны признают, что предстоящая зима может оказаться еще сложнее. Минюст внес в реестр иноагентов кинокритика Теймура Алиева. Его данные появились на сайте ведомства сегодня, 9 октября. Алиева обвиняют в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов, выпущенных иностранными агентами. Кроме того, критик распространял заведомо недостоверную информацию о принимаемых решениях российских властей и проводимой ими государственной политике. В ведомстве отдельно подчеркнули, что журналист также поддерживал прямые контакты и активно взаимодействовал со структурами и лицами, которые уже находятся под иностранным влиянием. В Туве «Медведь» разгромил гостевой домик Федерации лыжного спорта. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Тайга», сообщили в региональном МВД. Там попросили граждан соблюдать бдительность и исключить походы в лес в этом районе. В республике отмечается увеличение числа выходов медведей к населенным пунктам. С начала сезона от жителей поступило 344 обращения о появлении хищников возле жилых домов. В случаях, когда угроза подтверждалась, егеря прогоняли хищников обратно в леса, а агрессивных особей ликвидировали. С весны жертвами нападений медведев в разных регионах России стали по меньшей мере 24 человека. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, пасмурно. Местами дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Право знать. Говорит Москва.
6: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Сегодня пятница, 9 октября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Они уже шестибальные, нам как максимум 6 баллов на сегодня обсуждали. Мы видим новости. Росавиация только что объявила, что временное ограничение снято в аэропорту Шереметьево. Следим за этим, следим за пробками. И в рамках программы «Своя правда» продолжаем обсуждение истории налога на вклады, который, как ожидается, в 2027 году принесет бюджету 1 триллион рублей. Новый порядок его сбора тоже нас ожидает, как предполагается, в 2027 году. Об этом тоже, когда мы уже обсуждали здесь в эфире, многие слушатели говорили, было бы хорошо, если бы не я платил этот налог, а банки сами администрировали. Вот, похоже, в 2027 году это и произойдет, вам придется самому заплатить налог за 26-й год, параллельно банки будут администрировать уже в автоматическом режиме ваш налог за 27-й год. Но это пока предположение, это предложение на правительственном уровне, они обсуждаются. Мы обсуждаем, что вы думаете по этому налогу. Наш вопрос на голосовании, сайт радиостанции «Говорит Москва», через Telegram, либо через Макс, заходите туда. И вот у нас вопрос. Как вы этот налог воспринимаете? Справедливый и меня коснется? Справедливый и меня не коснется? Несправедливый и меня коснется, несправедливый меня не коснется, и у меня нет однозначной оценки. Вот тут вопрос, напомню, с нами Владимир Саськов, он эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости в Высшей школе экономики, и Любовь Гончаренко, она доктор экономических наук, профессор и научный руководитель на кафедре налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве России. Нам говорили, что то ли 4, то ли 6% заплатят этот налог. Вот мало у кого, мол, больше, чем миллион рублей вкладов. Вот насколько, с вашей точки зрения, объективны эти оценки, Любовь Гончаренко?
0: Ну, честно сказать, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, хотя бы потому, что, к сожалению, я не нашла информации у Центрального банка, какую долю составляют вклады до миллиона рублей. Хотя они, безусловно, есть. Поэтому сказать именно, более того, вклады, человек же может иметь несколько вкладов, поэтому вот перевести это в количество людей, которые это затронет, ну, мне представляется это некорректно.
1: Любовь Гончаренко, Владимир Саськов.
9: Я сомневаюсь в этой цифре, 6%, по моему глубокому убеждению, она гораздо выше, это раз. В каком-то моменте...
1: То есть больше доли людей, у которых на вкладах более чем миллион рублей.
9: А вот тут нюанс. Министр финансов сказал, что налоговые изменения в НДФЛ коснутся 6%, но налоговые изменения в НДФЛ касались не только НДФЛ по вкладам. Там же и пассивные доходы в виде дивидендов поменялись.
1: Ну тогда получается, по словам министра, тех, у кого только вклады, еще меньше?
9: Формально, да. Ну, я имею в виду, исходить, если из Волоки, то их еще меньше. Поменялась и прогрессия при продажах квартир. Я напомню, что на сегодня она опять-таки 13-15, а со следующего года это тоже уйдет в общую базу. А количество людей, совершающих операции с квартирами, получающих дивиденды и имеющих доходы по вкладам, по моему мнению, гораздо больше 6%.
1: Хорошо. А еще вы в первой части программы говорили о том, что вот это, про триллион рублей в 2027 году, это такая непростая цифра. Можете объяснить, что вы имели в виду?
9: Да, опять-таки, вот ровно из-за того, что будет сложение налоговых баз, я думаю, что до триллиона рублей, а то и больше, будет эффект, налоговый эффект дополнительных доходов, но не связанных напрямую именно с налогами на вклады. На доходы по вкладам, а именно с тем, что будет суммироваться, и то, что вчера я не платил или платил по ставке 13% по доходам по вкладам, в 2027 году у меня вполне может попасть в уже в прогрессию и облагаться по другим ставкам. То есть здесь такой эффект, повторяюсь, от суммирования баз. Это будет, не, к примеру, ну еще раз, 1,5 миллиона доходы по процентам, 1,5 миллиона по вкладам. Сегодня я плачу по ставке 13%. В следующем году у меня уже часть пойдет под 15%. Но под 15% попадет что? Доходы по вкладам или доходы по заработной плате?
1: Какая разница, какие вот доходы?
9: Да, я про что и говорю.
1: Все лишнее просто взяли сверху, посчитали.
9: Правильно. И в этой связи речь надо вести, логичнее вести не именно о триллионе рублей доходов, а эффекте, который даст до триллиона рублей в связи с налоговыми изменениями налоговых
1: закладов. Хорошо, Виталий.
0: Можно я все-таки добавила бы? Здесь в данном случае нужно еще учитывать то, что какая у нас ключевая ставка, да? Вот, и, соответственно, вообще те процентные проценты, которые уплачиваются по вкладам. Смотрите, есть уже прогноз, некий прогноз, да, что в этом году, то есть по 2025 году, в 2026 году будет собрано более 600 миллиардов, да, в следующем году, да, триллион, но если посмотреть 2028 год, там уже, в принципе, потенциально пока расчет идет 300 миллиардов, ну, чуть побольше. И то же самое касается 2029 года, тоже 300. То есть идет, поскольку мы опираемся на то, как осуществляется у нас вообще финансовое регулирование, предполагается, что ставка, ключевая ставка будет снижаться, и, соответственно, в этой связи будут снижаться и вообще доходы по вкладам, и, соответственно, будет уменьшаться тот платеж, который будет осуществляться в виде налога.
1: Все равно люди не понимают. Вот Катя опять теперь пишет, где справедливость? Я с дохода заплатила налог, положила на свой счет в коммерческом банке, если и должна, то только банку. Еще раз, вы доход получили. Ну, мы это как-то в первой части программы уже обсудили. У вас был доход, когда вы получали деньги, вы заплатили там налог, вы эти деньги разместили, дополнительный доход получили, и этот доход, а не те деньги, которые вы положили, обкладывается налогом. Или облагается налогом, так будет, конечно, правильнее. Нам обещали, что прогрессивной шкалы не будет, потому что это сложно администрировать, пишет Виталий. Но я, Виталий, напомню, что мы в ответ говорили, но она ведь должна быть прогрессивная шкала. Это довольно популярная, и в том числе в нашей аудитории, идея. Что еще? Ваши сообщения, их много. Мы настолько богаты и обеспечены, что можем пугать налогами потенциальных инвесторов и вкладчиков. Но это опять вот примерно об этом. Не получится ли так, что люди начнут забирать деньги из банков? Что скажете, Владимир Саськов?
9: Я не думаю, что будет массовый отток.
1: Напомню, вот сейчас на этом фоне только что Центробанк сообщил, что наоборот приток.
9: Да. Ну и даже я имею в виду вход в прогрессивную, в полноценную прогрессивную шкалу доходов по вкладам, я не думаю, что приведет к какому-то значимому оттоку. Ну, могут быть единичные случаи, причем эти единичные случаи будут связаны не столько с налогом, сколько с субъективным личностным экономическим состоянием или переформатированием, как вот сказал Иванов, в долгосрочные инвестиционные программы, которые открывают новый горизонт для налоговых преференций в виде налоговых вычетов, индивидуальный инвестиционный счет и так далее и тому подобное.
1: Сергей подчеркивает, налог на доходы, а не на зарплату, на любые. Сергей, ну, во-первых, мы неоднократно здесь же обсуждали, что надо правильно было бы брать налоги и также не только с зарплаты, но и с самого начала налог на доходы физических лиц никогда не назывался налогом на зарплату физических лиц, насколько я помню. А Александр говорит, подождите, а вот с покупки-продажи золота, это же инвестиции, тоже, что ли, платить придется?
9: С разницей между понесенными расходами и полученными.
0: Да, совершенно верно. То же самое касается и теперь ценных бумаг. То есть, ну, собственно, это тоже облагалось и по специальной, так скажем,
1: схеме. И многие обращали внимание, что эти специальные схемы позволяют людям, которые инвестируют, получают доходы с покупки и продажи и так далее, платить меньше, чем 13%. Теперь, получается, это отменяется.
0: Да.
1: Хорошо. Я попрошу вас, значит, наушники у нас рядом. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Да, прошу.
10: Здравствуйте. У меня очень простой вопрос. То есть я, в принципе, вообще не против любых реформ. Но единственное, вот что мне не нравится, это то, что у нас отмели там что-то 300 или 500 миллиардов долларов, мы даже не знаем, какая сумма. И государство может нам сказать, что, ну, извините, у нас украли. А почему я тогда не могу, ну, как бы, снять свой вклад сейчас, ну, и сказать, что я не хочу платить этот налог?
1: Ну, так снимите, а что мешает вам?
10: Ну, меня посадят, если я не заплачу налог. То есть это...
1: Нет, подождите, вы можете заплатить налог, снять вклад и не платить налоги дальше.
10: Ну, прекрасно. Вот я вам привел простой пример. То есть у государства украли, почему-то...
1: Нет, еще раз, а я вам привел другой пример. Что вам мешает? Ну, снимайте деньги и храните под подушкой.
10: Ну, мешает ответственность, которой мне не избежать, а государству избежать, получается. То есть государство может...
1: Подождите, вы понимаете, а какую ответственность несет человек, который снимает деньги из банка и хранит ее под подушкой?
9: Ну, я не знаю, можно только догадаться, что человек имеет в виду, что он снимет деньги и не заплатит налог с полученных доходов.
1: Судя по всему, человек пытается рассказать вот о чем. Значит, если за границей с нашими деньгами, с государственными деньгами делают что-то, что остается безнаказанным, то почему я-то всегда наказываюсь своим государством, если такое же или что-то подобное делаю с деньгами?
0: Ну, давайте все-таки немножечко еще скажем то, что эти деньги конкретно, которые заморозили, так будем говорить, с ними ничего не делают. Делают с теми доходами, которые получают
1: Кстати,
0: банки
1: тоже, там
0: и все
1: речь
0: остальные,
1: идет именно про доходы, а
0: конечно,
1: не про тело.
0: Конечно, доходы с этих сумм, поэтому в том числе те же самые налоги, которые уплатило бы наше государство, ну, в лице тех, которые являются собственниками, да, вот, и вот именно эти суммы сейчас направляются не туда, куда бы хотелось бы. Ну, имелось в виду, куда они должны были бы направиться.
1: Нет, подождите, а вот я тоже, вот Виталий говорит, заморозили деньги, которые собрали с граждан, то есть с налогов. А, значит, и так...
0: Нет, это неправда. Почему они заморозили именно...
1: Ну, вот, Виталий так полагает.
0: Нет, извините, пожалуйста, в данном случае это были те же самые вклады государству в виде долей в акции, ну, долей в собственности предприятий, во-первых. Во-вторых, это золотые запасы наши были, валютные запасы, которые, в принципе, использовались в последующем на какие-то общегосударственные цели.
1: Так, Александр говорит, о каком доходе с вклада можно говорить, если его съела инфляция?
9: Мы говорим не о реальных располагаемых доходах населения, а о номинальных доходах. Действующая налоговая система, я не знаю, к счастью или не к счастью, но не предполагает очищение налоговой нагрузки на потери моей покупательной способности в виде инфляции.
1: Нет, тут смотрите, ведь разговор как выглядит. Значит, граждане говорят, что государство, ну, если вот мы послушаем то, что нам пишут, что государство должно как-то обойтись без того, чтобы у граждан брать налоги.
0: Ну, в таком случае мы тогда должны иметь в виду, что у нас будут только частные детские сады, только частные школы, только частные другие услуги государства, которые они сейчас осуществляют. Ну, в частности, образование, медицина и все остальное.
9: Полиция.
0: Мы тогда опять-таки...
1: Но, я знаю, что дальше вам скажут, но полиция недостаточно хороша, но поликлиники недостаточно хороши, школы не идеальны.
0: Потому что у нас еще все-таки недостаточно денежных средств со стороны государства, чтобы мы довели все до идеала. Хотя, опять-таки, идеал – это понятие относительное.
1: То есть вы, пишет Алексей, толкаете вкладчиков открывать счета в других странах? Вариантов же много. Но, насколько я понимаю, об этих счетах государство тоже узнает.
0: Конечно, так или иначе узнает, с одной стороны, и с другой стороны, если вы будете гражданами того государства, вы наверняка тоже такой же налог будете платить, только как гражданин другой страны.
1: Смотрите, теперь Виталий пишет вам, но ведь вы же не будете отрицать, что платные дороги есть, платные поликлиники есть, в ГАИ некоторые справки тоже платные, пишет Виталий. То есть, если я плачу налоги, все должно быть бесплатно.
9: Давайте так. Есть платные поликлиники, но и обязательно бесплатные. Мы гарантируем бесплатное лечение. И человек, если он не может позволить себе платную, всегда найдет, где вылечиться бесплатно. Платная дорога, всегда я смогу доехать до этого пункта как по платной, так и по бесплатной дороге. То есть здесь альтернатива выбор человеку дается. И вот этот бесплатный как раз делается на наши, собственно, налоги.
1: 7373948, телефон прямого эфира, вы присоединяетесь к нам по телефону, не забывайте, как только вам отвечают, вы уже в прямом эфире. Здравствуйте.
11: Алло, добрый вечер.
1: Прошу.
11: А вот как же быть тогда с земельной рентой? То есть золото, алмазы, нефть, вот это вот все, оно что, получается, не принадлежит народу, что ли?
1: А вы думаете, с этого не платятся налоги?
11: Нет, нет, нет, позвольте, это же вроде бы принадлежит народу. Почему с этого не платится гражданам ничего? Вот в чем вопрос.
1: Подождите,
11: налоги кому платятся? То есть вы пользуете, мы это не можем пользоваться, государство это пользует в полной мере, кому-то якобы платит налог, но гражданам от этого ничего не достается. Так что ли получается?
1: А вот почему вы решили, что гражданам ничего не достается? То есть вы думаете, что в бюджет государства...
11: Мы говорим про то, что вы говорите, что типа не должно, там, должно быть платное обучение, еще что-то. Мы должны с этих денег жить, как там Арабские Эмираты, там еще что-то. У нас этого не происходит, никогда не происходило.
1: А вы думаете, что в бюджете этих денег нет, и вы на них не живете?
11: Я не думаю, это так и есть.
1: А, понял, понял. Прошу вас.
9: Я даже не знаю, как...
1: Человек уже ушел с линии, вы можете прокомментировать в микрофон.
9: Дело в том, что ресурсные платежи, это те платежи, которые платят недропользователи при добыче золота, нефти, газа, неважно, формируют подавляющую часть доходов федерального бюджета. Собственно, федеральный бюджет во многом и живет за счет ресурсных платежей. И решает задачи...
1: Причем там очень серьезная доля в бюджете,
9: я про что и говорю. И решает задачи социальные и государственные во многом именно за счет этих ресурсных платежей. Решает наши с вами социальные задачи.
0: Ну, в том числе, можно еще сказать, что есть еще теперь цена отсечения, да?
9: Конечно.
0: И то, что превышает эту цену, оно идет в стабилизационный фонд, который тоже используется в том случае, если у бюджета есть какие-то разрывы, да, и, возможно, погашение в какой-то части дефицита. И сейчас, вот благодаря тому, что цены на нефть повысились, у нас идет увеличение этого стабилизационного фонда. Это тоже большое значение имеет, не только федеральный бюджет.
1: Я копил на квартиру, платил налоги, купил и теперь должен платить налог на имущество. Не понимает 240-й, но это вообще про налоги. Получается, что у нас очень странное понимание того, что такое налоги в государстве, потому что вот Александр, например, написал, что он не понимает, почему он должен платить 22% налога за покупку в том или ином магазине. Александр, в общем, это довольно распространенная мировая практика. Или я ошибаюсь?
0: Ну, это косвенный налог, абсолютно. Имеется в виду, наверное, НДС.
1: Да, скорее 22%. Всего, именно об этом речь.
0: Да, но в данном случае косвенные налоги тоже обязательно имеют место. Это налоги на потребление. И тем самым, по большому счету, государство в том числе не только собирает эти налоги, но и регулирует спрос.
1: Григорий, опять, стабилизационный фонд у нас украли. Откуда у вас эти данные про то, что его украли? И это первое, а
9: кто второе... Кто конкретно украл?
1: Ну, видимо, речь идет об этих находящихся на Западе миллиардах.
0: Это другие.
1: Но, это одно, люди не понимают этого, но дальше-то... То есть, и если вы говорите, раз у нас украли стабилизационный фонд, то мы тогда в него платить больше и не будем. Такая, что ли, логика? Тогда, значит, в бюджете и так нет денег, поэтому мы еще туда не заплатим. Это же примерно так звучит. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Добрый вечер. А правильно я понял, что оба ваших эксперта представляют проправительственные структуры? Мне вот, например, было бы интересно, что по этому поводу независимый профсоюз...
1: А что вы-то по этому поводу думаете?
12: Нет, я вижу здесь единственный плюс, что люди в конце концов начнут к выборам серьезно относиться, потому что вопрос налогов – это вопрос выборов. А у нас он никак вот в этой предвыборной кампании вообще никак не обсуждался.
1: Вы человек, видимо, пытался обсуждать, но с ним не обсудили налог.
0: Ну, здесь, наверное, человек прав в каком плане. Действительно, достаточно долго государство не обращало внимания, ну, точнее так, не обращало достаточного внимания, чтобы объяснить людям, куда направляются эти налоги.
1: 724 как раз пишет, проблема в том, что большая часть налогов не окрашена.
0: Да, и хотела бы обратить внимание, что тот же самый налог на недвижимость, ну, то есть на собственность по квартирам и так далее, это налог с физических лиц, на имущество физических лиц, он поступает в местные бюджеты. И, соответственно, здесь именно местные органы власти должны показывать, на что используются эти средства, что изменяется в лучшую сторону в условиях жизни людей.
1: Но, с другой стороны, Владимир Сосков, ведь власти нам регулярно рассказывают, вот это построено, вот это сделано. Это, получается, неэффективная история? Люди не понимают, насколько это эффективно, или людям просто не нравится, что делают?
9: У нас, ну, власти, чиновники в лице Минфина в том числе, во-первых, Минфин регулярно говорит, что открытое правительство, смотрите у нас на сайте, куда мы расходуем средства. Вопрос только в том, что, ну, сложно найти эту информацию, она не из-за какой-то закрытости темы, а из-за неудобства пользования элементарной информацией.
1: Максим говорит, да все понятно по-другому. Граждане хотят, чтобы каждый месяц, к примеру, человеку на карточку падала какая-то сумма. Это за нефть. Потом, значит, через неделю приходит какая-то еще сумма. Это за газ.
0: А ему тогда понравится, чтобы ежемесячно ему приходили счета достаточно большие за то, что его ребенка учат, что он ходит по дороге, которая отремонтирована, что автобус идет, и та плата, которая идет за проезд, совсем меньше.
1: Мы к этому готовы. Алексей 466 говорит, а я тогда скажу, что у меня вокруг дома перекладывают, и так ровный асфальт. Я слишком много тратят, и я не буду.
0: А это вот вопрос уже к местным органам власти, и он, пожалуйста, может обратиться непосредственно к органам власти местным, которые неэффективно используют средства.
1: 341. Я, говорит, заплатил налог на машину, на квартиру, плачу коммуналку, налог на зарплату, налог на вклад, налог на землю, выше НДС. А я не богатый человек, но дальше у меня ДМС. Я не богатый человек, но у меня ДМС, транспортом не пользуюсь. Налоги же с бедных проще брать, верно? Но разве это справедливо, пишет 341-й, напомню, у которого есть добровольное медицинское страхование.
9: А вот теперь, с чего мы начали сегодняшний час? Про некую определенную справедливость в развитии прогрессии на доходы, связанные с дивидендами, со вкладами. Вот буквально недавно проходила новость по интернет-изданиям, что у нас есть некоторые очень богатые люди, которые получили дивидендов по 100 миллиардов. Но из-за действующего закона заплатили не так много налогов, всего по 15%. А в следующем году эти богачи будут платить...
1: По 22.
9: Правильно, по 22. То есть они наполнят бюджет хорошими денежными средствами. Именно сверхбогатые
1: люди. А люди в этот момент говорят, пусть они, а мы-то тут при чем?
9: Так в этом и есть справедливость, что... И я плачу 22%, ну, условно говоря, и богатый человек платит 22%.
1: Но у него 100 миллиардов, и он не заметит, а я эти 22% из последнего миллиона заплатил.
9: Нет, я, если у меня последний миллион, я заплачу 13%.
1: Не, ну, в смысле, последний миллион, там какой, 8-й или 10-й, я не знаю. Это надо посчитать уже, когда это наступает. Ну, то есть, у одного 100 миллиардов, а у другого 10 миллионов или там 15 миллионов, а платят одинаково уже.
0: Но, к сожалению, человеческие качества тоже не одинаковые. Мы же не можем всех под одну гребенку. То же самое здесь.
1: Справедливость иллюзорна в этой связи, пишет.
9: Конечно. Всегда.
1: 618.
9: Иллюзорность всегда, это философская категория.
0: Категория.
1: 534-й, и он, кстати, не единственный, люди говорят. И вот тут сразу возникает вопрос. Так пусть лучше тогда берут не с меня, с 10 миллионов, 22%, а с него, у которого 100 миллиардов, 42%.
0: Ну, с 10 миллионов у него не возьмут 22 миллиона.
1: Не, ну, сколько там, чтобы 22%?
0: 50.
1: 50? А, ну вот. Видите, 50 должно. Ну вот, значит, 50 не надо, а 100 пусть уже берут. Ну, какая-то такая. А у кого нет миллиона, пишет 724. А с того не возьмут.
0: С того не возьмут.
1: Тут-то вопроса нет. 7373948. Впрочем, мы уже заканчиваем голосование. Если вы еще не проголосовали, проголосуйте. Может, как в Швеции, брать со всех один большой налог, не только с богачей, это пишет Виталий. А готовы мы к этому? Сергей 27-й. Как получается, что при наличии домового строения на дачном участке налог формируется из земельного участка, из дома, построенного на участке? Ну как, потому что земельный участок это одно, а дом на участке это другое. А в чем
0: это
1: вопрос?
0: Два налога. Земельный налог и налог на недвижимость.
1: Ну вот видите, а вопрос возникает, а как так может быть? Ведь дом и участок, они в одном месте, человек говорит. Больше того, если вы рядом с домом еще строение поставите, будет третий налог, как я понимаю. Но пока это непонятно. Итоги закономерные, пишет Виталий, 618-й, видимо, уже про голосование. Мой вопрос традиционный. Я спрашиваю, вот как вы думаете, когда мы спрашиваем, справедливый и несправедливый, когда мы говорим про налоги, скорее всего, большинство считает налог несправедливым. Или нет? Что думаете, как люди проголосовали? Мой вопрос, Любовь Гончаренко.
0: Как люди проголосовали?
1: Да.
0: Я думаю, что по тем вопросам, которые поступили, скорее всего, проголосовали, что несправедливо.
1: Как вы думаете, доля тех, кто считает, что налог на доходы несправедлив?
0: Полагаю, что где-нибудь, наверное, 50%.
1: Это Любовь Гончаренко, Владимир Саськов.
9: Никто не любит платить, поэтому любой человек скажет, что когда с меня хотят взять, а еще говорят, что чуть больше хотят взять, это несправедливо.
1: Так, доля.
9: Я думаю, 80% людей ответили, что это несправедливо.
1: А теперь смотрим, Владимир Саськов более прав, чем Любовь Гончаренко в этом смысле. Да, действительно, большинство считают налог на доходы по вкладам несправедливым, при этом, и это тоже важно, утверждают среди тех, кто проголосовал, 57%, что этот налог их коснется. Вот что. Это в некотором смысле подтверждает то, о чем говорили вы, Владимир Саськов. Так вот, 50 плюс 20, 77 плюс 6. 83% считают этот налог несправедливым. Справедливым считают его 7%. 10% говорят, что для них однозначной оценки по поводу налога на доходы по вкладам в банках пока нет. Владимир Саськов, Любовь Гончаренко, благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо вам.
9: Спасибо.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Страны Балтии выступили за запрет транзита зерна из России. Литва, Латвия и Эстония направили коллективное письмо с просьбой о блокировке председателю Евросовета Антонио Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейн. Об этом сообщила пресс-служба литовского президента Гитанаса Науседы. В нем власти республик требуют усилить санкционное давление на российский аграрный сектор и ввести полный запрет на транспортировку зерна из нашей страны с использованием инфраструктуры европейского сообщества. Инициативу автора письма объясняют политическими мотивами. По утверждению лидеров стран Балтии, Москва препятствует вывозу на мировые рынки украинского зерна, но при этом стремится получать коммерческую прибыль от транзита собственной продукции через европейские логистические коридоры. И срочная новость Лент-информагентств. Власти Черногории приняли решение о выдворении задержанных ранее авторов телеграм-канала «Рыбарь» из страны, сообщило Управление полиции МВД Республики. Подробнее об этом расскажем уже в следующем выпуске. Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД Белоруссии после удара под Брянском. Налет дрона совершен на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией накануне. В результате гражданка Белоруссии получила тяжелые увечья. В ходе встречи в министерстве Ивана Новицкого предостерегли от повторения подобных агрессивных действий, сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Воронков. Представители белорусского МИДа подчеркнули, что вся полнота ответственности за последствия атаки целиком ложится на власти Украины. Кроме того, республика оставляет за собой законное право на принятие адекватных мер реагирования. Соединенные Штаты объявили о введении санкций и тотальном запрете операций с Международным уголовным судом. Ограничения вводят запрет на проведение любых финансовых и коммерческих транзакций с международной судебной инстанцией со стороны американских физических и юридических лиц. Данные приводит агентство Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря США Марка Рубио. В нем подчеркивается, что американский лидер никогда не допустит преследования граждан Соединенных Штатов со стороны МУС, которые в Госдепартаменте открыто называли «судом-изгоем». Ранее Минфин Соединенных Штатов опубликовал временную лицензию до апреля 2027 года, позволяющую американским контрагентам завершить или свернуть текущие контракты с инстанцией. На проспекте Мира стоящих на остановке людей влетел автомобиль. Водитель BMW не справился с управлением, машину занесло и ударило о бордюр, развернув задней частью кузова на тротуар, где люди ждали автобус. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом 112, видно, что после столкновения с пешеходами машина не остановилась, а продолжила движение по инерции, пока не врезалась в остановочный комплекс. Предварительно никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные. 12 рублей 67 копеек, доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рублей, рубля 97 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, ощущается на 3 градуса меньше, идет дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Говорит Москва.
13: 94.8 FM.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Имена. Поверх времен.
16: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
15: «Имена. Поверх времен».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Проведем эти 2 часа, обсуждаем интересующие нас вопросы нашей внутренней повестки, ну, конечно же, международной. Обмениваемся с вами мнениями, критическими замечаниями. Предыдущие работы, предыдущие выпуски вызвали достаточно противоречивый отклик среди вас. Кому-то понравилось очень, кому-то кто-то, так сказать, немножко разочаровался, как вот он... как мне сегодня писали, говорили об этом. Но в любом случае, я думаю, что мы найдем все-таки общую платформу для того, чтобы проводить это время с взаимной пользой, для того, чтобы выяснить, что мы думаем о животрепещущих проблемах, которые нас окружают, не только у нас в стране, но и за рубежом. И я думаю, что мы всегда найдем форму интеллигентного обсуждения этого. Ну, а если иногда прибавляется эмоциональность, давайте не будем судить друг другу строго. Попытаемся, конечно, держать себя в рамках неэмоциональности, где это возможно. Но согласитесь, некоторые темы, они настолько животрепещущие, настолько актуальны, что сложно просто констатировать, просто анализировать это. Здесь обязательно прибавляется и какой-то, конечно же, субъективный фактор. У нас передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Дзен», ВКонтакте мы «Говорит Москва», конечно же, в Максе, но прямой эфир, волшебный прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», незаменимый, 495-73-73-94-8. Немножечко у меня подсел, как говорится, голос, но ничего страшного, просто, как говорится, вот холодное молоко, видите, как в один момент пропустил, и вот, так сказать, теперь результат. Но ничего, постепенно уже ситуация исправляется. О чем бы я хотел бы сегодня поговорить? Согласитесь, за вот целым чередой совершенно потрясающих событий, потрясающих, причем не в смысле хороших, а именно которые потрясают устои нашей жизни, потрясающих событий, которые происходят в наши дни, ну, как-то немножко выпало, скажем так, знаете, из нашего внимания, ну, достаточно в свое время, по крайней мере, очень и очень интересующийся нас процесс, это награждение Нобелевскими премиями. Сейчас как раз комитет, соответственно, с Нобелевским фондом, они, так сказать, присудили Нобелевские премии в самых различных областях. Это, конечно же, и химия, это, конечно, и физика, это и медицина. Но я сегодня хочу поговорить о 2 премиях мира и в целом хотел бы с вами обсудить, что вот сейчас на данный момент для нас, для всех, уже жителей 21 века, что означает вот эта премия. Сохранила ли она тот сакральный статус, который был заложен в начале 20 века Альфредом Нобелем, хотя премия мира это уже, как говорится, не его было произведение, но в любом случае, достигает ли она и соответствует ли она тем идеалам, которые вкладывал отец-основатель этого, и нужна ли она вообще сейчас, какой ее статус, является ли она тем самым, знаете, таким окончательным мерилом, скажем так, в познаниях в той или иной области. В частности, вот мы говорим, ну, премия мира, это понятно, и вот литература, допустим, что меня больше всего интересует, потому что я вам выскажу свое мнение. Последнее время, ну, я могу сказать, с времен, наверное, все-таки Иосифа Бродского, после присуждения ему премии по литературе, я, признаться, не помню, забыл, ну, практически всех так называемых лауреатов этой премии. Причем, поверьте, я достаточно добросовестно пытался найти произведения, читал их, кто, кого-то в переводе, кого-то, допустим, в оригинальном, так сказать, если это по-английски, да, вот. И надо сказать, что, конечно же, то, каким это было раньше, явлением, вот в полном смысле этого слова, и лауреаты, которые были, они были, ну, на слуху у всех. Это были люди, которые действительно внесли кардинальный вклад, основополагающий в развитие современной, ну, на тот момент, литературы. Я вам приведу пример вот хотя бы нескольких людей, которые вот в полном объеме, да, которых мы, собственно говоря, кто были одни из первых лауреатов Нобелевской премии по литературе. Я, кстати, должен сказать, что полагают, что первый наш Нобелевский лауреат по литературе это был Иван Бунин, но это не так. Формально это, конечно, не так. Дело в том, что в 1905 году Генрих Сенкевич, да, конечно, это, так сказать, поляк, вне всякого сомнения, но я хочу вам сказать, что официально он был подан Российской империи. Так что в данном случае за его, естественно, Кама Гордеша, так сказать, у него произведения действительно были эпохальны на тот момент. Так что вот Генрих Сенкевич в 1905 году был первый лауреат от Российской империи. Получил. Но это было действительно событие. Это было действительно событие, это был действительно человек, который, конечно же, с моей точки зрения, стоит у истоков современного исторического эпоса. Он на тот момент, он умер в 1916 году, то есть мы говорим о конце 19-го, начале 20 веков, когда расцвет был, конечно, традиционного романа, литературы, но вот его как раз произведения, они в очень большой степени тогда отражали новизну определенную и, я думаю, в очень большой степени вызвали интерес к историческому роману как таковому. 1907 год. Рэдьярд Киплинг. Тоже известный. Безусловно, очень своеобразный человек, который проявил себя на очень многих, скажем так, ипостасях. И надо сказать, что это знаменитый постулат «Бремя белого человека». Никто ему не забыл. Но, тем не менее, конечно же, мы сами знаем Киплинга по его знаменитой книге «Джунгли». Вот. И, конечно же, это тоже было своеобразное явление определенное. И, конечно же, это тоже был, ну, достаточно существенный вклад, причем кардинальный вклад в развитие на тот момент литературы. Так, давайте я возьму звонок один, а потом продолжим. Слушаю вас.
13: Да, здравствуйте. То, что вы сейчас сказали, она нужна, и она этим делом является абсолютно нужна. Вы совершенно правы. Удачи вам.
18: Спасибо, спасибо, спасибо. Ну вот, видите, уже первое мнение нужна. Хорошо, да. Киплинг, конечно же, Киплинг. Киплинг это тоже человек, который, ну, привнес, как говорится, все это. Морис Меттерлинг. Ну, я думаю, что даже если, может быть, это имя кому-то не созвучно, но уж «Синяя птица», я думаю, что вы все прекрасно знаете это произведение, тоже абсолютно. Кстати, так и было. Отмечается богатство воображения и поэтической фантазии. Но это тоже, конечно же, произведение, которое он тогда предложил, это тоже, конечно, была новизна в полном объеме. Конечно же, это тоже было. Да? Ну, посмотрите, проходит всего несколько времени, значит, Меттерлинг 1911 год, 1913 год. И это уже Рабиндранат Тагор. Это уже Индия, это уже, вот, так сказать, это, я хочу вам сказать, что вообще-то, ну, официально, скажем так, оригинально, да, Рабиндранат Тагор был подан Британской империи, потому что на тот момент Индия была еще колонией. Вот. Вот. Но, тем не менее, тогда вот уже новая такая часть, вот новая, я думаю, что вот начало освободительного движения, оно началось именно вот с этого, оттуда. Ну, а любители творчества Ильфа и Петрова, особенно «Золотого теленка», я думаю, вы прекрасно помните, какую существенную роль сыграл Рабиндранат Тагор в жизнедеятельности нашего героя Остапа Бендера, который материализовал духов и раздавал слонов, да, как мы с вами помним. Так что здесь. 1915 год. Ну, Ромен Ролан за высокий идеализм. Ромен Ролан – это уже левая традиция, это уже социализм. Это уже человек, который в очень большой степени пишет вот современный роман 20 века, который, собственно говоря, уже обозначает новые тенденции. В какой-то степени крушение, может быть, капиталистических устоев на тот момент, потому что Ромен Ролан был ярый сторонник социализма, был большим другом нашей страны. И, кстати, принимал очень деятельное участие в сопротивлении, ну, как писатель, конечно, как общественный деятель против этого, да. То есть это тоже достаточно известное имя, имя, которое, ну, давно уже, так сказать, звучало везде, знали его. А вот. Анатоль Франц, 1921 год. Я сознательно не упоминаю Кнута Гамсуна, 1920 год, потому что, ну, норвежский писатель, но с очень, я бы сказал, такой все-таки странной подмоченной репутацией. Репутация все-таки сторонника или, по крайней мере, апологета нацизма. Давайте не будем это скрывать. Хотя его произведения, они описывали патриархальный устой именно Норвегии, но в любом случае мне вот говорить особо о нем нет такого желания. Тем более, что на следующий год получает Анатоль Франц гуманизм. И, безусловно, тоже человек, который, ну, в какой-то степени он... получил это как раз после Первой мировой войны, и, конечно же, его произведения, они уже отражали вот именно эту эпоху после Первой мировой войны, трагедия, которая была. Я думаю, что Анатоль Франц один из тех немногих, кто в полной мере отразил то, что там происходило, и дал нам очень полную картину всего этого. 1925 год. Бернард Шоу. Ну, здесь проще сказать, за что ему не давать. Да, конечно, Бернард Шоу – автор замечательных произведений. И «Пигмалион», конечно же, и, конечно, его письма, переписка потрясающая в данном случае. Долгую жизнь очень он прожил, до 94, по-моему, 94 года было, да, уже скончался после Второй мировой войны. Конечно же, потрясающий язык, но это, конечно же, тоже новатор литературы. С таким немножко ирландским акцентом, скажем так, но в любом случае... Конечно же, это тоже определенное явление. Понимаете, я вот специально вам сейчас даю эти имена, уважаемые радиослушатели. Подвожу вас, естественно, знаете, невольно. Это люди, которые были знаковыми фигурами своей эпохи. Не только с литературной точки зрения, но и с общественно-политической точки зрения. Это были явления в той или иной степени, мы можем говорить. И я вот сейчас соотношусь с тем, что сейчас происходит. Являются ли эти люди, которые награждаются, удостаиваются этого звания лауреата Нобелевской премии по литературе, являются ли они хотя бы в малой степени тем же самым? Это что, отсутствие литературы, с одной стороны, или это низкая планка самого этого комитета и те люди, которые решают там, на месте? Вот у меня, прежде всего, я бы хотел, чтобы мы с вами подумали, а кто вообще решает? Какие критерии там? Они говорят, что они советуются с очень многими специалистами. Ну, это вы понимаете, что решение принимается в совершенно конкретном месте. И, естественно, говорить о политической конъюнктуре здесь, ну, по-моему, очевидно. Абсолютно очевидно. И вот все больше, мне кажется, давайте подумаем, а не политический ли крен в выборе кандидатов и лауреатов фактически губит эту, ну, когда-то действительно престижную премию. Слушаю вас.
19: Добрый вечер, Рафаэль. Спасибо, да, добрый за эфир. Рушан, Москва.
18: Спасибо вам.
19: Знаете, абсолютно с вами согласен. Политический и только политический.
20: Потому что, во-первых, писать сейчас сложно, можно пожалеть, так сказать, современных авторов, писателей. Вот я раньше много читал, запомнил вообще все жанры. Я мог от вообще всякой желтухи до научной фантастики. Ну, не так вот просто читал, пока делать нечего. Сейчас уже пару лет не читаю, к сожалению. Но вот из последних, я даже вот авторов, так вот, которые вот реально что-то так вот преподнес новое, это Денис Лихэм. Ну, которого «Сурфрогнитов» написал, «Ди Каприо», «Фидем». Ну, вот он так как-то, да, у него какой-то стиль свой такой необычный. А так, в принципе, ну, реально уже все описано, записано, всякие всевозможные эти, ну, уже не знаю даже, что такого можно придумать, что уже не было, так сказать, придумано. Ну, какой, не знаю, уже Спилберга, мне кажется, у Стивена Кинга, точнее, уже не переплюнешь, наверное, этот фэнтези, там тоже уже все перезаписано, записано.
21: А скажите... А,
20: с вами согласен, что политика...
21: Да, а вот скажите, пожалуйста, ведь это же тоже новелла нашего времени, когда сценарные планы фильмов превращаются в книги. Если раньше фильмы...
20: Мой любимый Кунин, шикарный человек, вот был писатель, сценарист. Он же в первую очередь сценарист, помните?
21: Да, но я говорю сейчас, но я говорю сейчас не о сценарном жанре. Я говорю о том, что сейчас есть дубликаты книг, выходят по фильмам. То есть фильмы, которые были сделаны не на основе каких-то произведений, а просто созданы вот сценаристом и режиссером, они превращаются в книги. Если раньше по книге снимался фильм, то сейчас...
20: я вас понял, да.
21: Понимаете? Это же тоже упрощение, писал, по-моему.
20: Да. Ну да.
21: Да, это тоже. Абсолютно. Спасибо вам за звонок, да. Спасибо, да, очень, по-моему, тонкое замечание, да. Я ведь хочу еще на что обратить внимание. Посмотрите, вот то, о чем я уже, как говорится, говорил. Бернард Шоу, 25-й год. Непосредственно. Анатоль Франц, 21-й год. То, что у нас, так сказать, до этого тоже вот мы, как говорится, я вот по времени просто вам говорю. Ромен Ролан, 15-й год. Дело в том, что эти писатели, они в принципе были в несколько десятилетий, они писали в одно и то же время. Но они находили разные формы. Разные формы описания всего, что вот вокруг них было. Они по-разному это все равно описывали. То есть всегда есть место для творчества. Вопрос только, когда это творчество есть, его надо, конечно. Но его сейчас уже все больше, его просто не становится. Настолько поверхностное сейчас отношение идет. То же самое Томас Манн, 1929 год, за роман Буденброки, знаменитый его. Эпохальный в очень большой степени. В одно и то же время, и Бунин как раз в это время творил. И Ромен Ролан, и Анатоль Франц. Но, тем не менее, это были... Но представляете себе, это люди, творчество которых вместилось в 40-50 лет. Вот первая половина 20 века. Какая насыщенность была. Кого вы можете назвать с 1990 года? Ну, или там, допустим, 2000 года, давайте возьмем. И вот, допустим, сейчас. Или с 95-го там, вот, по 25-й год, 30 лет. Можно назвать кого-то, кто хотя бы каким-то образом соответствовал этому? Я имею в виду литература, я не имею в виду сценарки, я не имею в виду, так сказать, какие-то, так сказать, новые видеоформы. Нет, литература, обыкновенное слово. Давайте посмотрим, спросим вас. Слушаю вас.
22: Добрый вечер, Рафаэль Никитич. Олег.
21: Да, Олег.
22: Ну да, мне кажется, очень сложно, практически невозможно найти людей, вот, сопоставимых с Буниным, да, вот, Францем, да. Маном. Ну, даже уже не говорим там о политической вот премии, да, когда во второй раз Трампа прокатили.
21: Мы будем об этом говорить, да,
22: попозже. Ага, вот литература, ну, вот несколько лет назад дали же премию, она была когда-то коммунистской из Белоруссии, так сказать, писательница, забыла фамилию. Потом быстро переобулась, перекрасилась, да. И несколько лет назад получила такую странную, да, Нобелевскую премию по литературе. Например, только за свою так называемую оппозиционность к Лукашенко и так далее. Нет, на 200% ангажированность политическая, конечно, прослеживается.
21: Светлана Алексеевич, вы имеете в виду?
22: Да, угу. Именно она. И что любопытно, знаете, ведь Лев Николаевич Толстой умер в 1910 году, но он так и не получил.
21: Нобелевскую премию, да. Мира, как и многие, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот как раз вы упомянули о конъюнктуре, то, что мы говорим. Алексеевич написала в свое время, она, по-моему, я не знаю, иноагент или не иноагент, сложно мне сказать, но я помню ее совершенно, ну, как это сказать, ну, по-моему, просто недостойное высказывание о том, что она как бы извинялась, что пишет на русском языке. Вот так вот. Извините. Я вот, в принципе, я была, но вот я вот на русском языке пишу. Вот, простите меня. Простите меня грешно, да, вот. Пишу на русском языке, но вот что делать? Состоялась как писатель. Симпатичное произведение «У войны не женское лицо». «Женская доля во время войны», в принципе, конечно, это... Но это было написано, бог знает как.

0: нет. Но почему, как только она стала действительно выступать оппозиционно, моментально получился вот у нас такой резонанс, понимаете? Но это что, случайно, что ли? Конечно, нет. И я думаю, что начало деградации начинается именно здесь. Как вы думаете? Слушаю вас.
1: Добрый вечер, Рафаэль, да. Никитич, Денис, девятиэтажный.
0: Да, Денис, добрый вечер.
1: Знаете, меня вообще не удивляет, можно только сокрушаться по поводу Нобелевской премии по литературе. Ну, потому что литература все перестала иметь такое значение.
0: А, и то есть вы считаете, что литература, да, интересно, да.
1: Да, да, ну как, в любом, то есть хоть отрасли народного хозяйства, да, человеческой деятельности, нужен такой центр сертификации.
0: Да.
1: Да, то есть вот, ребят, смотрите, как надо. Вот молодые писатели, смотрите, вот так надо, вот так искренне, вот так мастерские, вот так животрепещи, вот так делайте. А теперь, когда литература потеряла свой смысл, вот тот, который был когда-то, ну вот и измельчала. Можно сколько угодно сокрушаться, но что есть, то есть.
0: Да, спасибо, это очень интересно ваше замечание по поводу статуса литературы. Вообще, да, вот, хорошее, спасибо вам большое за это мнение, потому что действительно, а может быть у нас уже и статус литературы совершенно другой. С появлением вот огромного количества технологий сейчас, может быть, литература вообще задвигается на последний, можно сказать, на задний план. Тем более мы видим, что творят сейчас эти всеми искусственные интеллекты и прочее-прочее со... Собственно говоря, вот со словом, как таковым. Это уже просто электронная фантазия какая-то, а не творчество, допустим, одного человека. Наверное, это действительно так. Джон Голсуорси, 1932 год. Знаменитая сага о форсайтах. 1933 год, Иван Бунин. То же самое. Ну, у меня язык не поворачивается сказать, что Ивану Бунину дали премию за его оппозиционность, скажем так, советскому, советской власти, да, конечно, если кто-то и достоин, то это, конечно же, был он. Вот, но в любом случае. Юджин О'Нил, 36-й год. Это вот все прошлое наше. Да, слушаю вас.
2: В любом случае. Юджин О'Нил, 36-й.
0: Слушаю, пожалуйста.
2: Да, слушаю вас.
3: Да, здравствуйте, спасибо за эфир.
0: Спасибо вам.
3: Да, спасибо за эфир. Никита, Москва.
0: Да, Никита.
3: Знаете, вот по поводу искусственного интеллекта я хотел заметить, вот по поводу литературы. Когда у нас вообще пошла эта тема, ну, в каком году эти все редакторы искусственного интеллекта возникли там 14-й или 16-й, я не помню, вот, может, радиослушатель поправит. И вот сейчас идет огромный интерес именно к изданиям, это, конечно, никак не касается Нобелевской премии, но к изданиям, которые не могли быть чисто физически затронуты вот этими нейросетями, понимаете? Вот. А насчет литературы, конечно, жалко, ну, сейчас люди, в принципе, мало очень читают. Просто вижу это по своим детям.
0: Хорошо, я понял. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Да, слушаю вас.
4: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
4: Рафаэль Никитович,
0: да.
4: Виктор, Москва.
0: Да, Виктор.
4: Вот такой момент. Не обратили вы внимания, что вот именно с развитием радио, телевидения и литература стала объединяться. Вот возьмем, например, 19 век. Ну, какие гении у нас творят? И какие гении Франция, Англия? Ну, просто они все на слуху. Конан Дойль, Гоголь, Толстой, Чехов. А развивается телевидение, развивается сначала радио. Все скудеет и скудеет литература. Читаю постоянно. Современную литературу читать совершенно не могу. Вот только классика. Только
0: да.
4: Классика.
0: Да, спасибо. Вы знаете, я в целом с вами соглашусь, безусловно. Безусловно, соглашусь. Я единственное, что хочу сказать. Дело в том, что мы иногда все-таки, ну, в запале времени, может быть, в угоду, может быть, так сказать, на нынешней конъюнктуре, мы иногда забываем все-таки действительно великих писателей, которые были у нас, они есть, они были. Но мы не дали

0: вот при жизни должного внимания. Вот давайте об этом поговорим после выпуска новостей, которые для вас приготовили мои коллеги. Немножко еще продолжим по литературе, а потом поговорим о премии Нобелевской мира.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Система ПВО сбила 15 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее во всех столичных аэропортах вводились ограничения на полеты. Калужский автозавод «Теннет» приостановил работу после падения обломков сбитого дрона. Персонал предприятия эвакуирован, сообщили в пресс-службе холдинга АГР, контролирующего предприятие. Возгорание началось в индустриальном парке Грабцево, где упали фрагменты беспилотника. Есть пострадавшие, медпомощь им оказана на месте. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что ночью над регионом сбиты 26 беспилотников самолетного типа. В Калуге зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, по данным компании «Яндекс». В регионе также повреждены объекты дата-центра. Сейчас на территории автозавода ведутся восстановительные работы. Власти Черногории признали основателя проекта «Рыбарь» угрозой нацбезопасности. Право на пребывание в республике аннулировано для Михаила Звинчука и еще 5 россиян, сообщили в МВД республики. В ведомстве заявили, что в отношении всех граждан России вынесены официальные предписания о выдворении из страны. Также сообщается, что правоохранители изъяли у россиян техническое оборудование, включая беспилотный летательный аппарат, профессиональную фотокамеру и мобильные телефоны. Вся техника уже направлена на специальную экспертизу, в ходе которой специалисты установят цели ее использования на территории Черногории. Ранее российское посольство потребовало от Подгорицы разъяснения причин данного инцидента. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер согласовали с Дональдом Трампом план переговоров по Украине. На закрытой встрече с президентом США они представили дипломатические предложения и выслушали указания главы Белого дома, передает портал Axios. К сегодняшним консультациям в Майами, кроме украинской переговорной группы, присоединятся представители НАТО, Евросоюза и советники стран Евротройки – Великобритании, Германии и Франции. По данным американских СМИ, после встречи с украинской стороной посланники США планируют посетить Москву для прямых переговоров с Владимиром Путиным. Украинскую сторону в Майами будут представлять глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, признанный в России экстремистом и террористом, руководитель службы внешней разведки Рустем Умеров и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Тарахами. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 16. Пасмурно, идет дождь. В ближайшие 2 часа осадки не прекратятся. Евгений Ягушин, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Говорим о лауреатах Нобелевской премии по литературе. Исторический, скорее всего, экскурс, чем литературный. А каким образом это сейчас отражается на нашей жизни? Изменился ли статус этой премии со временем? И вот, как один наш радиослушатель сказал, а может быть, это связано с тем, что статус литературы самой уже совершенно другой. Ну, такие у нас, как говорится, и лауреаты. Коль уж у нас такой жанр стал не очень, скажем так, популярный. Давайте возьмем ваши звонки. Слушаю вас.
4: Рафаэль, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
3: Да, Сан Саныч.
4: Выскажу специфическое очень мнение. Значит, то, что такое, значит, кто выдает Нобелевскую премию, кто решает? Шведская академия наук. Вот. Да? Что такое Шведская академия наук? Это такая, в общем-то, очень специфическая, очень сильно замасоненная организация, которая управляется, в общем-то, из Британии. Поэтому эта лавочка чисто политизированная. И это видно, очень видно в отношении российских лауреатов. Знаете, вот что я хотел сказать. Да, Россию тут постоянно обделяют. Вот, начиная с того, что величайшим русским писателям премию не давали, ни Толстому, ну, так сказать, ни Набокову, понимаете, то есть отдавали, вот опять же, смотрите, вот кто без сомнения русский вот лауреат Нобелевской премии, для меня это Бродский прежде всего дал, тут сомнений у меня абсолютно нет никаких. Угу. Солженицын очень спорный персонаж, да. В отношении Шолохова тоже, так сказать, были скандалы, связанные с авторством Тихого Дона. Бунин, ну, вот я еще раз говорю, в то время, когда писал Бунин, писал Набоков, вот супер-мега-русский писатель, понимаете, вот кто должен был реально получить премию. Вот. Что касается последних, так сказать, вещей, вот за последние там 20 лет, честно говоря, там вообще это просто, ну, дичь, мрак, и вообще там, ну, про Алексеевича уже говорили, даже, это, знаете, когда даже вот стрелка не отклоняется от нуля, понимаете, это вот ниже уровня обсуждения. Вот. Поэтому, в общем-то, обращать внимание на это не надо. Литература, она была, есть и будет. Русская литература всегда была великой литературой. И она ей остается. И сейчас, несмотря на все падение интереса, есть прекрасные писатели. Ну, Михаил Елизаров, например. Вот это, ну, я считаю, ну, очень высокого уровня, так сказать, литератор. Ну, есть спорные такие, как Сорокин, такие, как Ловченков, но все равно это тоже мастера русской словесности. Они, может быть, не всем понравятся, но работа со словом у них на высочайшем уровне. Вот что, собственно, хотел сказать. И на премию на эту нам, ну, наплевать.
3: Угу. Хорошо, хорошо, спасибо. Спасибо, что высказали. По поводу Набокова я хочу сказать, что там был совершенно... Он выдвигался, и он был очень реальный кандидат, скажем так, вот обо всем этом, на это. Но Лолита тут вмешалась, конечно, и патриархальная на тот момент Америка не вынесла, не вытерпела это. И вот, собственно говоря, он был снят тогда. Это, то есть там был совершенно конкретно. То, что касается писателей, я с вами абсолютно согласен. О современных, может быть, сейчас не буду говорить особо, но вот классика, которая вот наша, это наши современники, это люди, которыми я встречался, я был на их творческих вечерах. Это люди, которые не то, что там, я не знаю, там Нобелевскую премию, но это людям должны вообще отдельно особую премию давать за их творчество. Но Федор Абрамов, Валентин Распутин, Шукшин, ну, Леонов, это вот если мы с вами сейчас просто возьмем это, наше, это ее называют деревенская проза, может быть, это, но это же потрясающие совершенно образцы литературного творчества. Просто потрясающие, как и слово, как и мысли, собственно говоря, здесь. Кстати, можно сказать, и наши национальные, так сказать, а писатель один Чингиз Айтматов чего стоил? Разве он не был достоин? Тем более он был переведен на многие языки мира и потрясающий успех был. Но вы совершенно справедливо сказали очень важно. Дело в том, что это Академия наук, это действительно полумасонская, это действительно часть вот этого глобалистского проекта, который, конечно, контролируется Лондоном и Соединенными Штатами в очень большой степени. Посмотрите, вот я сейчас хочу просто еще пройтись, все-таки закончить по литературе, о чем было сказано. Ну, 1982 год, Габриэль Гарсия Маркес, безусловно. Безусловно, потрясающе совершенно. Да, 1987 год, Иосиф Бродский. Я тоже считаю, что заслуженно, потому что действительно, ну, здесь очень много вспоминает слова и Великой Ахматовой. Я встречался в Америке на одной из встреч с Евгением Евтушенко. Он мне тоже очень много рассказал интересных, скажем так, вещей про Иосифа Бродского. Как и мой коллега-журналист Волков, который делал интервью с Евтушенко и по поводу Бродского. Ну, оставим это, потому что я считаю, что, конечно, все-таки поэт Бродский большой поэт. Да, и так что здесь я не думаю, что... Тем более 1987 год. Это, как говорится, еще Советский Союз. Мы с вами должны прекрасно понимать насчет этого. Вот. А вот теперь посмотрите, я хочу написать вот буквально... С 1995 года. Скажите, слышали ли вы когда-нибудь об этих писателях? Это лауреаты Нобелевской премии мира. Шеймас Хини, Вислава Шимборска, Дарио Фо, Жозе Сарамага, Гао Синьцзянь, Видиадхар Найпол, Импра Кортес, Джон Кутезе, Эльфрида Элинек, Гарольд Пинтер, Дорис Лессинг, Гюстав Леклезио, Герта Мюллер, Томас Транстрёмер, Мо Янь, Элис Монро, Патрик Модиана, ну, куда же без Светланы Алексеевич, 2015 год, ну, потом, 2016 год, Боб Дилана. Это, конечно, вы знаете, я с юмором воспринял тогда присуждение этой премии Бобу Дилану, но вот сейчас, потому что после него Кадзуру Исигуро, Ольга Токарчук, это из Польши, Питер Хантке, Луиза Глюк, Абдуразак Гурна, Танзания, Анни Эрно, Юн Фосе, Хан Ган, Ласло Краснохаркай. И вот 26-й год. Энн Карсон, Канада. Я читал произведение Энн Карсон. Вы знаете, ну не хочу сейчас вот... говорить что-то такое плохое, скажем так, или еще что-то. Ну, послушайте, ну это настолько даже и не близко перефразировать старые мифы, что делает Энн Карсон, в достаточно, может быть, такой оригинальной манере, но это вот эта, так сказать, фривольность изложения того древнегреческого эпоса или еще что-то, и выдавать это за художественное произведение, а это же, прежде всего, должно быть художественное произведение, премия по литературе, ну, я не знаю. Кстати, самой Энн Карсон, когда ей сказали, что она стала лауреатом, она это восприняла с юмором, сказала, да это просто, говорит, сумасшествие. Я аж не знаю, что она имела в виду, но, по-моему, она тоже была удивлена очень и очень. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: А вы представьте, что будет через 25 лет, когда вот сейчас дети... следующее поколение, уже в такой возраст войдут, которые кроме роботов и всяких вот этих вот запрещенных сетей ничего не знают. Но нет литературы больше. От слова совсем, на самом деле.
3: Ясно, хорошо, спасибо. Но вы знаете, может быть, тогда вот те фамилии, которые я сейчас зачитал, может быть, они будут восприниматься как ой-ой-ой, классика там или еще что-то. Не знаю, может быть, это и так будет. Кто знает. В свое время о рассказах Шукшина именно так говорили. Слушаю вас.
5: Алло.
3: Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте, инвестор Трасса, Москва.
3: Да.
5: Небольшое уточнение и предложение. Уточнение. Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель, отказался от Нобелевской премии по собственной инициативе. Вот. А что касается современных писателей, ну, например, рекомендую прочитать новую книгу Сергея Шаргунова «Попович». Так что есть современные писатели.
3: Конечно, да, Сергей Шургунов замечательный, наш молодой писатель, так сказать, да, безусловно. Давайте мы немножечко переключимся сейчас, поговорим о... Я хочу, чтобы мы успели поговорить о премии мира, потому что тут тоже, как говорится, свои есть очень любопытные детали такие. Два президента, во-первых, помимо Обамы еще. Вудро Вильсон, 1919 год, за создание Лиги наций. А до него это был Теодор Рузвельт. Тедди, знаменитый Тедди Бир. То же самое за в подписании Портсмутского мира. Ну, тоже, как говорится, за миротворческую. Здесь то же самое. Вот по поводу, если мы будем говорить по поводу конъюнктуры, всего того, что было. Ну, абсолютно одиозные. С одной стороны, конечно же, были люди, которые, ну, они были в свое время иконами, скажем так, того времени в борьбе за мир, за установление все-таки более прочного мира. Можно, как говорится, начинать еще, так сказать, с времен Нансена, когда устраивались, когда вот после Первой мировой войны, когда постепенно весь мир приходил, ну, как бы к общему знаменателю. Конечно же, эпохальное было совершенно, это 1964 год, это Мартин Лютер Кинг за деятельность полностью равноправия, потому что это действительно, это был вот, это важнейший был шаг в развитии политической дискуссии внутри Соединенных Штатов, и именно доктор Мартин Лютер Кинг ввел это на тот момент в миролюбивое пацифистское русло. Он не дал разгореться крупномасштабной очередной гражданской войны. И, конечно, он за это, собственно говоря, и пострадал потом, как вы знаете, был убит. Так что здесь, конечно, тоже достаточно много. Вилли Брандт, если вы помните такого канцлера ФРГ, человек, который сделал очень много для того, чтобы установить добрые отношения с Советским Союзом, с Советским Блоком, да, с Варшавским договором, ослабить напряженность между Востоком и Западом. Абсолютно заслуженно, конечно. Но вот здесь начинаются немножко вопросы, да. Генри Киссинджер, 73-й год, он получил это вместе с Леды Кхо, это вьетнамский, это за, в связи с перемирием во Вьетнаме, хотя там куча вопросов есть, очень многих, в том числе правозащитных организаций. Но, тем не менее, вот Генри Киссинджер тоже стал лауреатом этого, этой премии в свое время. 1975 год, Андрей Сахаров за поддержку фундаментальных принципов мира между людьми. Что вы думаете по этому поводу, уважаемые радиослушатели? Странно, что Андрей Сахаров не получил Нобелевскую премию по физике, где, наверное, это было бы более уместно. Но если бы не его диссидентская деятельность, получил бы он эту премию? Слушаю вас.
6: Алло, здравствуйте.
3: Да-да, пожалуйста.
6: Иван на связи. Я вот такие мысли хочу озвучить по этому поводу. Во-первых, по-моему, совершенно очевидно, что такие всевозможные конкурсы, премии и так далее на таком тем более уровне обычно и задумываются как инструмент манипуляции мнением, отношением и так далее больших масс людей. Это, по-моему, вообще не удивительно. То, что выбираются люди, которые даже сами того не чаяли, удивлены, что вот им дали премию. Просто их вектор, вот, которым они, например, думали, что займут какую-то небольшую нишу, оказался с точки зрения людей, пытающихся управлять большими количествами людей, просто выгодным. И они его возвышают. Но это же все в известных засекреченных монологах и записках там уже давно опубликовано. Вот. Ну и по поводу литературы современной. Оценить качество литературы, находясь здесь сейчас, мне кажется, это можно читать, оценивать, но какова эта оценка будет? Может быть, это все оценивается уже спустя десятилетия, или может даже столетия, да?
3: Да.
6: Как становится литература классической. Вот. Ну а то, что если читабельная литература сейчас, конечно, есть. И вот я, например, читаю в основном только фантастику. Ну, к примеру, мне нравится просто ощущение, которое я испытываю, читаю в выдуманных мирах приключений. Но вот китайцы почему-то оказались в этом успешными. Вот два автора, китайские фамилии, имена трудно произносятся на русском, как Хью Хауи, «Укрытие», сняли сериал потом. И знаете, вот я книгу читаю, у меня визуальный ряд. Я начинаю смотреть фильм, думаю, сейчас начнется какая-то отрицательная какая-то, да, эмоция. Нет, вы знаете, сняли практически то же самое, что я представлял. О чем это говорит? Описание очень точное, понимаете? Там есть развитие личностей, персонажей и так далее. Все, что свойственно классической литературе. Довольно интересное произведение, и они, главное, современные. Там проблематика современная возникает, понимаете? И описывает, и моделируется некая перспектива.
3: Понятно.
6: Читать есть чего. В мировой литературе сейчас прилично. Просто, Вот мое мнение. Спасибо.
3: Спасибо, да, спасибо. Я думаю, что вы совершенно справедливо сакцентировали на то, что, естественно, современная литература, но она не может быть такая, какая была в 19 веке, там, допустим. Представить себе сейчас роман Евгения Онегина, ну, сложно, наверное. Не потому, что нет Пушкина, хотя это тоже, наверное, играет свою роль, но просто тематика совершенно другая. Конечно же, ну, что делать, ну, вот эти трансформеры всякие и прочее, они сейчас гораздо больше у нас занимают информационное пространство, наше сознание, чем что-либо другое, чем реальные чувства, допустим, может быть. Кто знает, может быть, вот эта литература, которая нам кажется искусственной, немножко такой фантазийной, она, может быть, и отражает как раз те реалии, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Кто знает. 78-й год, Анвар Садат, Менахем Бегин. Ну, это понятно, за Кэмп-Дэвидские соглашения, которые вовсе не привели к миру. Ну, святая, 1979 год, мать Тереза. Я думаю, что беспроигрышный, конечно, вариант. Да, слушаю вас.
7: Алло, Рафаэль Никитич, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
7: По поводу книг, хотел бы сказать, фильмов и компьютерных игр в целом.
3: Да.
7: Многие у нас играют в компьютерные игрушки, мальчики лет до 40, до 50 даже. И некоторые из них настолько проработаны, именно про игры хочу сказать. Ну, потрясающе. Ты проживаешь жизнь героя, невероятный сюжет, глубокий и любовные какие-то истории, мелодраматические, ну и откровенные драмы есть совершенно переживательные. Mm-hmm. Это заменяет, безусловно, тебе работу твоей фантазии. Но в то же время ты волен сам решать, что ты будешь делать, как герой произведения этого. Что касается книг, они немножечко из-за этого могут на второй план отойти, на мой взгляд. Вот вы как считаете в данной ситуации, как быть современному вот молодому человеку, 20-летнему, допустим, как он должен жить в этой жизни, полной информации?
3: Я понял,
7: полной...
3: да, спасибо, да. Вы знаете что, я вам хочу сказать, я глубоко убежден, потому что помимо того, что я все-таки еще сталкиваюсь с молодыми людьми, преподавая в университете, понимаете, в чем дело? Конечно же, со временем огромное количество информации. Молодые люди должны знать историю, классику, понимаете? Когда вот все эти произведения, о которых вы говорили, уважаемые радиослушатели, современные, которые интересны по-своему, и они вас увлекают, это совершенно нормально, абсолютно. Здесь никаких вообще проблем даже нет. Но я бы хотел, чтобы это все-таки ложилось на какую-то базу, на какую-то традицию. Я все-таки глубоко убежден, что литература, она пока еще не глобальна, не глобалистская. Это все-таки национально. Надо знать свои корни, свои истоки. Надо знать свой язык литературный. И исходить все-таки надо, с моей точки зрения, из этого. Каждая страна, наверняка у них есть чем гордиться, кем гордиться, а уж нам-то грех вообще жаловаться. И вот проблема наступает тогда, и, собственно говоря, вот в очень большой степени вот этот шведский отбор, учитывая, ну, скажем так, не совсем глубокие корни, и культурные, и литературные в самых скандинавских странах, они как раз и дают этот результат. Такое, знаете, метание, конъюнктурное. Вот где засветилось, где-то звездочка, они туда. Ах, вот, допустим, 60-е годы, это борьба за гражданские права, Мартин Лютер Кинг. Ах, вот теперь у нас диссидентское это, давайте мы Сахарову дадим. А вот у нас теперь, значит, там вроде бы наладились отношения, давайте Шолохову дадим. А вот теперь у нас, значит, перестройка, о, давайте Бродскому дадим. Вот это вот спонтанное совершенно шарахание, кстати, это же самое относится и к премии «Оскар» в очень большой степени. Это говорит о абсолютной беспочвенности и такой эфемерности немножко в подходе. Вот я желаю, чтобы молодые люди, которые читают, и вы, уважаемые радиослушатели, если читаете, я бы хотел, чтобы все-таки это было на основании, на базе какой-то. У нас колоссальная база, абсолютно колоссальная база, которая позволяет нам потом уже сравнивать, говорить и уже обсуждать и анализировать любые абсолютно произведения, которые сейчас есть, понимаете? Потому что если читать того же Валентина Распутина, Федора Абрамова, Виктора Астафьева, при всей противоречивости этих писателей, тем более если Солженицына, но если мы не будем знать, так сказать, вот эту глыбу нашей 19 века классической литературы, то это не имеет никакого значения. Сейчас, когда мы с вами рассматриваем, допустим, творчество Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Бродского, Евтушенко в очень большой степени, ну, если мы на секунду не будем, ну, хотя бы иметь представление о том совершенно потрясающем космосе под названием русская классическая поэзия, И это не только с Пушкина, это из, можно еще, как говорится, я бы еще и с Державина, я бы еще и с Ломоносова бы взял. То есть это еще оттуда бы мы могли бы, как говорится, зачерпнуть эту традицию. То, конечно, тогда нам гораздо проще, собственно говоря, будет принимать то, что существует сейчас. Потому что мы невольно, зная, вот имея эту общую картину, мы как бы будем вкрапливать современные изумрудики, алмазики, которые вы выделяете из общего потока литературного, и вы, когда у вас тогда это складывается гармоничная картина. А то у нас получаются такие висячие сады, знаете, подвесные, вот как в «Аватаре». Почвы нет, ничего нет, вот в воздухе такой какой-то садик красивый, под названием современная, допустим, так сказать, литература. Пускай это будет, так сказать, допустим, фантастика или еще что-то другое, понимаете? То же самое, если мы, допустим, с вами рассматриваем наших современных писателей, того же Пелевина, Сорокина, если мы не будем с вами адресовать это в глубину нашей, допустим, мистической литературы, уходя в Гоголя, а может быть и не только в Гоголя, а может быть и Сковороду вспомним, как говорится это, и тогда и Булгакова мы тогда здесь увидим, то тогда у нас прослеживается определенная цепочка цивилизационная, и тогда нам становится более-менее понятно, о чем идет речь, что продолжают. Потому что эти-то писатели, они читали своих предшественников. Они прекрасно знают продолжатель. Ну, в каком-то, я не претендую, но в каком-то смысле они продолжают эти, допустим, традиции. Точно так же, как это там, с времен Марин Шелли, там тоже Франкенштейн. Это же 19 век. Это же начало 19 века. Посмотрите, как это все проходит через всю линию вот до, так сказать, до 200 лет почти. И эта, тем не менее, традиция выдерживается. Мистического детектива, мистической повести там с времен Эдгара По. Те из вас, кто помнит мою передачу 5 лет назад, она, кстати, выложена про Эдгара По. Там как раз мы немножечко касаемся вот именно этого аспекта. Поэтому, конечно же, это, я думаю, что все-таки это непрерывный процесс. И вот когда появляются все-таки какие-то не совсем объяснимые, не совсем понятные персонажи здесь, это говорит о том, что все-таки действительно происходит такая общая деградация в оценке. Прерывается эта связь, понимаете, в чем дело? Когда становятся лауреатами этих премий и говорится, что вот это лидеры мнения в той или иной сфере, то тогда, конечно, мы начинаем, ну, сомневаться, потому что это не соответствует, может быть, в полном объеме, в полной мере тому, о чем мы думаем, о чем мы говорим, понимаете? Вот. Или, допустим, проблематика, там, она нам кажется примитивной очень. Ну, и, да, вот беру на себя смелость сказать, что очень многие моменты, даже у некоторых лауреатов, ну, они кажутся не очень состоятельными. Литературы, как таковой большой, с моей точки зрения, там нет. А что тогда есть? Тогда вот то, что наш радиослушатель сказал, это, конечно, полумасонский инструмент для политических целей. Вот что проблема в этом. И здесь даже не имеет значения, там масонское, глобалистское правительство или там кто-то другой, допустим. Еще здесь. Но как только начинается политика, там литература заканчивается. Абсолютно. А что, политики вообще нет в литературе? Да, пожалуйста, может быть, сколько угодно. Но это писатель ее перерабатывает, преломляет. Понимаете? И тогда получается действительно художественный образ. В конце концов, опера Пуччини «Тоска» — это опера о революционном движении в Италии против Австро-Венгрии, если так разобраться. Но разве мы, как говорится, на это обращаем внимание? Разве мы это выдвигаем на передний план великого художника? Нет, конечно. Потому что политическая тема, она преломлена талантом композитора. И она получает совершенно другое звучание в этом плане. То же самое это касается и очень многих вещей. Давайте, у нас еще есть время, мы возьмем. Слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
8: Да, спасибо за передачу. Ну, конечно, не стоит нам, русским людям, так сказать, нашим менталитетом, да и вообще, так сказать, порядочным людям, так сказать, ну, ориентироваться, так сказать, на вот эти ангажированные, так сказать, ну, этих лауреатов премии, что называется, использовать наш исторический опыт, на чем воспитывались наше поколение, которое выиграло войну, там, допустим, ну, в тот же, допустим, Китай достиг каких результатов, ну, опять же, он использует, так сказать, нашу власть, как закалял и стали, в том числе, так сказать, ну, школьную программу, которых воспитывали, в том числе, ну, так сказать, там, поднятие целина, там, молодая гвардия, допустим, там, или вот современных, допустим, я вот хотел выделить, как Валерий Павлович Филимонов, там русский писатель, собственно говоря, Задорнов.
3: Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Извините, пожалуйста, просто время уже подходит. И я обязательно в начале следующего часа зачитаю ваше послание, прежде чем мы перейдем к новой теме, которая у нас есть. Вот. Так что в данном случае, конечно же, да. Гаврила Елдырин пишет. Видно, взбучку получил Рафаэль за вчерашний эфир. Да, лучше про писателей всяких, чем про бомбежки. Гы-гы-гы. Гаврила Елдырин. Плохо вы меня знаете. Оставайтесь на следующий час. Я надеюсь, я развею ваши такие сомнения.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Российские войска поразили сухогруз на пути в порт Одесса. Судно доставляло военные принадлежности для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. Там отметили, что российская армия в течение дня продолжала массированное нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, которые задействованы в доставке топлива и оружия для ВСУ. В небе над Ярославской областью впервые сбиты малоразмерные шары-разведчики. Они запущены с территории Украины, сообщили в Министерстве региональной безопасности. Власти региона обратились к населению с призывом сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам. Из-за инцидента Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в местном аэропорту Тунашна. Впервые о практике перехвата украинских воздушных шаров-разведчиков Минобороны сообщало в апреле 2024 года в Курской области. В столице запустили сервис «Московские имена». С его помощью молодые родители смогут выбрать имя для ребенка. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в нем собрано больше 600 самых популярных имен среди горожан за последнее столетие. У каждого есть карточка с формами, отчеством, происхождением и другими интересными фактами. Кроме статистики, пользователи смогут подобрать подходящие варианты по другим критериям. Сервис доступен в разделе «Семья и дети» на портале mos.ru. В Калининградской области шторм повалил почти 30 деревьев. Режим повышенной готовности объявлен. В Калининграде сообщили в региональном управлении МЧС. Там отметили, что на всех муниципальных предприятиях города сформированы дежурные аварийные бригады. Подготовлена спецтехника. Ранее экстренные службы предупреждали жителей об усилении западного ветра до опасных значений 27 метров в секунду. Из-за неблагоприятных погодных условий городские власти ввели свободное посещение в школах и детских садах. Также из соображений безопасности временно закрыли зоопарк. В регионе приостановлено паромное сообщение между Балтийском и одноименной косой. Серьезные сбои фиксируются и в аэропорту Храброво. Из-за бокового ветра задержаны больше 10 пассажирских рейсов. Еще два отменены. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 67 копеек, доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. О погоде в столице. Сейчас температура воздуха плюс 16, пасмурно, идет дождь. Евгения Ягушина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
10: В эту субботу тема программы «Зачем нужны анализы? Современные методики клинических исследований в ветеринарии» в эфире ветеринарный врач-онколог Юлия Меликова.
2: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гость в студии. тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
10: В это воскресенье тема программы «Генеральские заботы». В эфире генерал-лейтенант, бывший начальник ГУВД города Москвы Анатолий Якунин.
2: Ведущий – журналист Андрей Бинев.
10: Каждое воскресенье после 17 часов.
2: Гость в студии.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Отбой», где говорим, поднимаем темы, которые волнуют нас всех. Я не смог в силу просто большого количества звонков прочитать ваши сообщения, поэтому восполняю сейчас этот пробел. Николай пишет, а Ленинская премия тоже масонский инструмент? Нет, Ленинская премия была партийным инструментом. Ну, если вы это называете масонским в вашем понимании, то, я думаю, партийный в данном случае. Так, Григорий, я немножко беспокоюсь за вас из Санкт-Петербурга. Я не читаю новые книги. Большинство книг, которые я читаю, опубликованы в 500 году до нашей эры. Григорий, в каком интересном мире вы живете? Сергей, литература не существует отдельно от читателя. На что есть спрос, то и предлагают. Если предъявляют претензии, то ко всему обществу. То же самое с музыкой в фильме. Принято, да. Добрый вечер, я стараюсь читать лауреатов. Уно Бабенто пишет, русского букера. Последнее, это очень понравилось по стилю. Николай, Трампа, гады, опять со премией бортанули. Вы знаете, уже приходит сообщение, реакция Трампа на присуждение, так сказать, премии, значит, правозащитницы из, я уже не помню, из Южноафриканской Республики, по-моему, это было. Ну, вот. И опять его, что называется, бортанули, и он в ответ на это репостнул гневный такой пост, где назвал новую лауреатку, это Нави Пилей, ненавистница Америки и Израиля. Он также сказал, что Нобелевский, это уже, понимаете, это уже Трамп говорит, понимаете, вот это что интересно. Комитет опозорил себя, проигнорировал заслуги Трампа, включая Авраамово соглашение и попытку урегулировать конфликт. А сама Пилей, выступая в Нюрнберге, иронично заметила, если вы похлопаете еще немного, я, может, поделюсь этой премией с Трампом. Ну, то есть тролля Трампа тоже, конечно, в этом, да. Я просто хочу напомнить, это премия мира, которая вручена. Ну, я не берусь судить, потому что не особо. Но, насколько я знаю, она проявила себя вот во время расследования знаменитого геноцида в Руанде. Она, так сказать, участвовала, принимала участие как комиссар Организации Объединенных Наций. Ну, и вот проявила себя, наверное. Ну, Трамп продолжает настаивать на своей исключительной роли в миротворчестве. Ой, не получит что-то, мне подсказывает, что Дональд Трамп не получит свою премию. Так что здесь. Ну, вот здесь как раз уже многие... Я не хотел слишком углубляться, но Наталья как раз написала. Лауреат Нобелевской премии Энн Карсон. Это вот канадская писательница и поэтесса. Я помимо всего прочего, но если вот есть желание, я просто хочу еще в двух словах сказать о нынешнем лауреате. Она, как ей ставится это в заслугу. Ну, я, простите, может быть, я не прав. Я ни в коей мере не хочу сейчас, знаете, что называется, ногтем царапать на этом постаменте, да. Присудили, присудили, ну что теперь. Но ее еще, помимо всего прочего, восхваляют за то, что она сумела совместить поэзию и прозаический язык, как бы, понимаете. И вот как раз вот я хочу вам цитату прочитать просто, ну вот судите сами, ну я, как говорится, ничего не выдумываю, так сказать, если это вы считаете поэзией или это проза, я даже, ну посмотрите сами. Это ее стихотворение, вот, мне нравится пробыть с тобой всю ночь, не открывая глаз, что за удача, идешь ко мне по зеркалу небес, проехала весь путь в мыслях и в сердце, и вот ты с маленьким набором инструментов на коленках у обочины дороги что-то чинишь. Подари мне весь мир, ведь ты забрал тот мир, в котором я жила. Ну, я могу по-английски это прочитать, поверьте мне, рифмы и все остальное будет приблизительно то же самое. Да? Small ecstasy of love, like being with you all night with closed eyes, wish luck here, you're coming along the stars. I did a road trip. Ну, это, ну, на любителя. На любителя. Не хочу ничего говорить, но на любителя, понимаете? Но то, что это не текст Бродского, причем Бродский, я хочу вам напомнить, он и по-английски еще писал, помимо всего прочего, понимаете? Ну, все-таки это немножко что-то другое, да? Хотя, я не знаю, может быть, это действительно дух эпохи. Хорошо. Вот. Сергей Арфеникич, я бы с удовольствием прочел бы вашу книгу. Вы бы ее обязательно напишите. Хорошо, спасибо. Григорий, она помешана на отечестве. Да, я говорил о том, что она пересказывает, переписывает, ну, достаточно симпатично, вот, так сказать, древнегреческие мифы, мифологию, скажем так. Ну, присудили, присудили, дай бог, я еще раз хочу повторить, проблем здесь нет. Я говорю сейчас, поверьте, не о том, я говорю критерии, понимаете? С моей точки зрения, и вот ваши, собственно говоря, послания, они в какой-то степени меня здесь поддерживают, что, ну, не литературный талант у нас критерий для получения Нобелевской премии сейчас, вот, с моей точки зрения, и это очень грустно, понимаете? Ну, хорошо, пускай даже будет элемент какой-то конъюнктуры. Но надо же все-таки как-то разбираться в современной литературе и в поэзии, чтобы действительно находить те самородки, те действительные жемчуга, что называется, многонациональной мировой литературы. Мне кажется, что изначально именно в этом заключался смысл всего этого. Может быть, я не прав, кто знает. Так что так. Так, давайте поговорим сейчас о новой теме. Тут вот меня уже наш радиослушатель Елдырин Гаврила, он уже, так сказать, это, да, давайте поговорим немножечко, что называется, о другом, скажем так, да. Вот, поговорили с вами о премиях. Я бы сегодня хотел поговорить о протесте. Очень много от вас пришло сообщений, меня это немножко удивило, вот по ситуации во Франции, конечно, что, то, что сейчас там происходит. И я так понимаю, что интерес именно к этой теме у вас вызван именно вот этими, ну, беспрецедентными, давайте скажем так, даже по сравнению с теми студенческими выступлениями 1968 года, которые чуть не снесли, можно сказать, правительство де Голля в тот момент. Сейчас это, конечно, приобретает уже просто какие-то формы. Эти протесты перекинулись на Бельгию, к ним присоединяются уже преподаватели, политические партии. То есть то, что начали ученики, просто ученики школ, они, собственно, это сейчас уже приобретает, ну, явно политический характер. Изначально это была проблема образования. Ученики указывали на то, что мало педагогов, мало уделяется внимания, оборудование школ, бытовые, казалось бы, вопросы. Тем не менее, сейчас это уже перерастает в общеполитический протест. Но я бы хотел сейчас, не анализируя истоки этого, мне кажется, они очевидны. С таким президентом, вот мы очень часто говорили уже о Макроне, ну, а что еще можно было ожидать? Я вам приведу просто примеры, меня это просто поразило, эта сумма. Оказывается, для того, чтобы решить огромное количество бытовых проблем, требовалось 10 миллиардов евро в год для обустройства школ проблемных, которые были во Франции. 10 миллиардов в год требовалось это. Ну, я думаю, не нужно говорить, что правительство Макрона, я не говорю уже о других, они потратили гораздо больше, поддерживая бандеры нацистов на Украине. Вот когда мы говорим о том, что это просто какие-то непонятные люди, которые заняли эти должности, и на кого они вообще работают, вот вам, пожалуйста, пример. Когда мы говорим, что правительство Мерца, я не знаю, так сказать, этих, не запоминаю фамилии премьер-министров английских, не Великобритания, Великобритании не существует больше, Англии, Франции, Макрона, это люди, которые совершенно давным-давно работают на какие-то другие структуры, но только не на свои страны, не на своего... Ну, в крайнем случае, на свой электорат. Нет, они даже на него не работают. Вот эта оговорка, которую себе позволила Бербок, если вы помните этот прыгающий на батуте министр иностранных дел Германии, который сказал, мне все равно, что думают мои избиратели, мы все равно будем делать это. Это была, оказывается, не оговорка. Это было руководство к действию. Но я хотел бы сейчас вот о чем поговорить. Если вы согласны с этой причиной, то давайте мы будем двигаться. Если вы думаете, может быть, что-то другое, мы это можем обсудить. Но я бы хотел сказать вот о менталитете протеста. Понимаете, в чем дело? В зависимости от страны, в зависимости от традиции, мы по-разному протестуем, высказываем свое мнение о том, что нам не нравится. Прежде всего, на стране мы высказываем свое мнение, говорим о том, и выражаем это в какой-то форме. Да? Я думаю, что, глядя на события во Франции, мы прекрасно понимаем, и нас, кстати, очень часто обвиняют, говорят, ну почему у вас в России, почему вы там не жжете, почему вы нет? Ну, во-первых, было, хватит, спасибо. Уже наш, как говорится, минимум по революции мы, по-моему, лет на 500, на 600 вперед выполнили. Пускай теперь другие, как говорится, экспериментируют на этом, да? Но я бы хотел сказать, что все-таки существует такая национальная ментальная традиция протеста. По-разному. Во Франции это одно, в Англии это другое, в Америке, да, даже некоторые части Америки, они по-разному воспринимают это. Вот как вы думаете, уважаемые радиослушатели, я бы хотел что сегодня вот поговорить в этот час, как вы думаете, в чем особенность протестных настроений в мире? Вот как вы себе видите каждую страну, каждую нацию, как вы воспринимаете ее, в чем и каким образом они выражают свое недовольство, свою критику своего правительства, допустим? Безусловно, мы можем сравнить это с тем, что у нас. Каким образом мы, допустим, говорим о каких-то вещах, которые мы подвергаем критике, которые мы хотим, чтобы они, конечно, были исправлены, вне всякого сомнения. Действительно ли это просто крайности у нас? Потому что, посмотрите, ведь что такое революция? За 20 век у нас, так сказать, было, ну, если еще 1905 год считать все-таки, да, Ленин называл это генеральной репетицией, то у нас тогда получается фактически 4 революции, включая 90-го года. Это 905-го года, февральская 17-го года, потом октябрьская, и вот потом у нас, так сказать, еще было в конце 80-х, начале 90-х годов. Как вы думаете, каким образом, в чем особенность вот этого высказывания, выражения? А самое главное, я бы хотел вот что еще узнать. Насколько созидателен процесс, насколько он конструктивен? Важно ли это для нас, для всех, все-таки прекрасно понимать? Я не буду говорить за 1917 год, могу это только по документам каким-то, но то, что было в конце 80-х, 90-х, я это видел, когда совершенно обоснованные какие-то недовольства, скажем так, деятельностью правительства, вылилось в то, что просто, ну, простите, расколошматили всю страну. Так что вот здесь вот давайте подумаем над этим. Мне кажется, это очень важная тема. Слушаю вас.
13: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Олег.
3: Да, Олег.
13: Ну, действительно, 35 лет назад, 91-й год, распадается Советский Союз, и Ельцин борется с Горбачевым, эти процессы хорошо известны. Но вот, ну, во Франции ведь многие говорят, что это также и иммигрантский бунт, да, вот, из семей мусульман и так далее. То есть здесь этнический, не только молодежь, школьники, но здесь, видимо, уже такой, ну, явный этнический окрас, что касается Франции. А Россия, конечно, свой лимит, вот даже если вспомним 91-й год, 35 лет прошло, свой лимит исчерпала. Ну, к тому же у нас идет 5-й год специальной операции, поэтому вот. В Европе же, ну, и немцы бунтуют, и англичане, но все равно там до сих пор сидит Мерц, во Франции Макрон, в Англии вот этот, да, Бернем, или, вот, поэтому... Берни, да. Ну, и да, в Европе, в определенных странах происходит, но все равно вот Франция, сколько вообще страна бунтов, да, вот, и не только 68-й год, они потом желтые жилеты, и сейчас, но в отличие от злосчастной Украины, там не происходит таких вот радикальных политических переворотов во Франции. Макрон спокойненько в апреле уйдет, будет, ну, слава богу, если будет Ле Пен и так далее, там Ле Пен, Меланшон лидируют. Ну, тем не менее, для них это какая-то, ну, рутина, не рутина, но, кстати, вот это вот очень же широкое движение, это уже мощнее 68-го года, вот говорят так СМИ, я слышал.
3: Да.
13: Поэтому посмотрим, чем это закончится. Ну, а в Германии, дай бог, чтобы это закончилось с победой АДГ, в принципе. Да. И тоже вот человека в Англии, который, да, как раз был... Ну, в общем, наиболее оппозиционный, такой консервативный политик, который против иммиграции и против такой антироссийской, вот, русофобии, тоже, может быть, в Англии он, его и Трамп поддерживает Свенсом. Так что, если эти движения к чему-то приведут,
3: может... Ясно, ясно, да, спасибо вам, да. Владимир Бонд пишет, мне кажется, почти каждый протест – это спланированная политическая акция с серьезными инвестициями на этом. Я думаю, что, конечно, частично это без... Конечно, кто-то должен это все финансировать в той или иной степени. Конечно же, всегда кто-то стоит за этим, всегда кто-то использует это. И я должен сказать, что мы прошли ведь в свое время этот такой период. Мы помним прекрасно, что, казалось бы, совершенно законные требования, которые изначально были, имплементировались, потом это все моментально переходило в руки совершенно других людей. Я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание, как раз во Франции, это очень показательно, то, что сейчас происходит, совершенно справедливое возмущение школьников условиями своего обучения, переполненные классы, не, так сказать, недозагруженные программы, которые там есть. Сейчас там вот в эти ряды втесались буквально уже радикальные элементы, которые, ну, там уже коктейль Молотова, там уже начинается совершенно другое. Вот здесь один из наших радиослушателей, как Григорий как раз пишет из Санкт-Петербурга, скоро шины начнут сжечь, да уже, по-моему, жгут. Уже, по-моему, мусорные ящики начинают сжечь и вот прочее, прочее, прочее. Все начинается. Владимир Бун, надеюсь, это дело рук нашей внешней разведки. Работайте, братья. Без комментариев, как говорится, да. Но Сергей отмечает, Ле Пен уже не та. Но она тоже, как говорится, должна следовать своей повестке, мы это прекрасно понимаем, ее последние заявления, конечно же, носят такой даже немножко, ну, антироссийский характер, ну, это, собственно говоря, внутренняя повестка Франции. Но я, еще раз, давайте вот мы вернемся все-таки к нашей теме, которая, с моей точки зрения, все-таки любопытно, как выражает протест, понимаете? Есть определенная все-таки традиция у каждой страны. И упрекать, допустим, другую страну, а вы протестуете не так, как мы, вы это делаете не так, как мы, вот я очень часто слышу это на многих иностранных, так сказать, друзья, почему вот вы, допустим, не делаете это, почему вы не перегораживаете, почему мы нет? Ну, потому что есть, существуют определенные традиции, которые есть. Другое дело, что иногда у нас, если допечет, так у нас сразу революция начинается. Но в данном случае я просто говорю, что это, конечно же, разность нашего, вот, так сказать, и пассионарности определенного народа, и разность, безусловно, менталитета. И я думаю, что в очень большой степени именно вот эта история, о которой я говорю, мы очень осторожно стали относиться вот к подобным, так сказать, действиям, политическим шагам. Мы прекрасно понимаем, что... как это было уже неоднократно. И, собственно говоря, и революции 1917 года, конечно же, они были инициированы и спровоцированы совершенно другими силами для того, чтобы вывести Российскую империю из войны и, собственно говоря, чтобы Россия не смогла получить то, что она полагала, на что она надеялась, что это будет. Там есть целая, знаете, целая такой, такая целая история, скажем так, вот в связи с участием Российской империи в Первой мировой войне и о том, какой должен был быть исход после всего этого. Поэтому, конечно же, протест – это надводная часть айсберга. И, конечно, мне кажется, что нужно смотреть вглубь, кто действительно стоит за всем этим. Да, слушаю вас.
14: Спасибо за эфир.
3: Да, здравствуйте, спасибо вам.
14: Знаете, ну, мне кажется, сейчас вообще... народ уже перепуган настолько, что никаких протестов... Сейчас же вообще даже один ты выйдешь, как протест сейчас сделать? Как сейчас выразить свое недовольство чем-либо? Да если чем-либо недоволен, значит, ты против власти, значит, ты против Родины. Сейчас такая формула работает уже много лет, к сожалению.
3: Ну, смотря с чем вы выходите, правда?
14: Да с чем угодно. То есть если даже гражданский сектор интернета зачистили... Там ребята, которые с обочниками боролись, стоп-хам. На всякий случай. Мало ли куда они знамена повернут. То есть зачистили все, что можно. Даже если кто-то что-то.
3: Хорошо.
14: Меня немножко
3: спасибо.
14: Тоже пугает.
3: Спасибо, да. Ну, я не знаю насчет этого. Я вот насколько смотрю, сужу, появляются те же самые. Единственное, что проблемы с Ютубом постоянно. Запрещенным, да, по-моему, у нас. Это организация МЕТА, которая... Да, но это отдельная история, это VPN, это вот, так сказать, блокировка Телеграма и прочее. Я просто хочу сказать, что ситуация действительно сумбурная в этом плане, но я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, почему это происходит. Да, конечно, это колоссальное неудобство, очень много вопросов здесь, но здесь понятно все-таки. Потому что оставлять это все просто на самотек, это, конечно, себе дороже. К глубокому сожалению, на информационном поле нас враг очень часто переигрывает. Это тоже надо учитывать. Да, слушаю вас.
15: Очень много вопросов здесь, но здесь понятно.
3: Да, слушаю вас, пожалуйста.
16: Да, добрый день, Рафаэль Алексеевич.
3: Да, добрый день.
16: Вот вы знаете, относительно вот протестов, да, если взять, мне нравится, как действует... товарищи наши, скажем так, с постсоветского пространства, мне страна одна очень нравится.
3: Пожалуйста, хотите назвать ее?
16: Конечно, мне, знаете, мне нравится, как действуют граждане Киргизии. Они уже установили некий рекорд по, так сказать, снятию вот этих президентов своих в ходе протеста. Я уже, по-моему, 4-го или 5-го. Действуют очень оперативно, быстро и слаженно. То есть президент плохо работает, собрались на площади 500 000 человек, и он уже через 3 дня в отставке, он или в Россию убегает, а если не убегает, он уже в тюрьме у них сидит. Это очень хорошо.
3: А скажите, пожалуйста, это положительно сказалось на гражданах Киргизии, на ситуации в Киргизии, экономическом, политическом развитии?
16: Это положительно не сказалось на гражданах Киргизии, это положительно сказалось на гражданах Казахстана, потому что казахи, они ждали своего президента, что у них там тоже 30 лет сидел, но они научились у граждан Киргизии. Они подождали, по-моему, в 2001 году, тоже сделали аналогично. Собрались и отправили вот этого президента Назарбаева, который 30 лет сидел в отставку.

0: свои собственные, как говорится, эти правоохранительные органы пришли бы работать казахстанцам. Ну, ничего, поработали бы. Ну, в принципе, помогли эти страны.
1: Я понял.
0: Неплохо.
1: Я понял, да. Я спасибо, что вы поделились вашим соображением. Я единственное, что хотел бы просто отметить по поводу этого. Как только начались там волнения в Казахстане, моментально подключили совершенно другие силы. Да, безусловно, борьба против коррупции, против кумовства. И действительно, очень много было вопросов к тогдашнему руководству Казахстана. Но я бы хотел ваше внимание как раз обратить вот в плане протеста. Посмотрите, как сразу эти протесты оседлываются совершенно другими политическими кругами, политическими группами. Моментально. И моментально это, безусловно, идет, ну, деструктивно, начинает носить уже деструктивный характер, и это уже совершенно другое. Это уже не мирный протест, это уже не, так сказать, легитимные требования, допустим, к власти. Моментально радикализируется это. Вот я бы хотел обратить внимание, это определенная новелла. Я вам привел пример Франции. Посмотрите, то же самое было у нас в 2011 году. То же самое было в Казахстане, мы с вами видим. Посмотрите, что было в Армении. Посмотрите, что, ну, я уже про Украину сейчас просто не говорю. Посмотрите, попытка была в Беларуси. Кто там руководил на самом деле? Это тоже вот очень все-таки любопытно наблюдать. Слушаю вас.
2: Да, добрый вечер, убер-анархист.
1: Да.
2: Смотрите, значит, у меня жена учитель. Вот я вам расскажу, как выглядит мир глазами учителя у нас сегодня. В прошлом году, 1 сентября, им сделали в Москве минус 50% от зарплаты. В этом сентябре сделали минус 30%. Там уже в московских школах никого нету. Там уже преподают ученицы второго курса, третьего курса педа. Школы пустые, учителей нет, зарплата копейки. И у нас никто не выходит. У нас про это нет ни одной передачи, ни на одном ТВ, ни на одном радио. У нас все зашибись, у нас не Франция.
1: Вот вы сейчас, извините, пожалуйста, вот вы сейчас... Говорите об этой проблеме на радиостанции,
2: да,
1: говорит
2: и,
1: Москва.
2: Да, и что? Это услышали 2000 человек.
1: Нет, гораздо больше.
2: У нас 2 миллиона детей сейчас без образования остаются. И об этом никто не говорит. Никто не выходит на улицы. Ни родители, ни сами дети. И мы говорим, мы молодцы. Ну, отлично, мы молодцы. Я понимаю, что французы вышли, и к этому ни к чему не приведет, потому что французы всегда выходят, всегда жгут машины, и это все равно ни к чему не приводит. Это бесполезно, потому что начальство давно уже живет где-то в космосе своей жизнью во всех странах. Им плевать на то, что происходит у людей. И неважно, они там бузят или не бузят, жгут машины или не жгут машины. Но то, что происходит в московских школах, и про это, ну вот я сказал, ну и что, завтра ко мне еще приедут и набутылят меня или палкой по
1: никто
2: башке настучат.
1: Спасибо, что вы сказали. Никто к вам не приедет. Пожалуйста, не волнуйтесь насчет этого. Я просто, вы сейчас говорите об этом, я вам дал высказаться. Я просто не знаю, не могу сказать, так ли это на самом деле. Это отдельная, наверное, все-таки тема. Кстати, уважаемые радиослушатели, те, кто за сто работает преподавателями. Вот сейчас наш, так сказать, радиослушатель высказал обозначил проблему. Он ссылается на свою супругу, которая является преподавателем. Если вы считаете, что это действительно тема, если вы действительно считаете, что урезается это, ну, дайте, пожалуйста, знать. Я специально подготовлю передачу, по крайней мере, один час отбоя, мы поговорим об этом. Я не могу сейчас здесь комментировать, потому что, ну, я преподаю в университете, я не могу сравнивать сейчас. Насколько я вот могу судить по своей родне, кто ходит в школу, я такого не видел. Но я не хочу ставить под сомнение то, что говорит сейчас, так сказать, вот наш убер-анархист. Вот Николай пишет, а можно в цифрах, а не в процентах сказать? Так что это надо просто подтвердить определенными, так сказать, шагами, чтобы мы могли действительно не просто сотрясать воздух, как вот вы сами сказали, уважаемые радиослушатели, а чтобы мы попытались это проанализировать и донести нашу точку зрения, если мы правы, донести это до власти. Почему нет? Конечно же, это тоже наша, так сказать, такая гражданская позиция. Я думаю, что это только должно приветствоваться отовсюду. Пришло время выпуска новостей, уважаемые радиослушатели. Давайте послушаем вместе, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте.

0: В Запорожской области пресечена деятельность двух пособниц Киева. Сотрудники ФСБ задержали женщин, которые через мобильное приложение украинского банка совершали денежные переводы на расчетные счета для ВСУ. В отношении жительницы Бердянска 1971 года рождения и жительницы города Пологи 1995 года рождения возбуждены уголовные дела по статье «Госизмена». Решением суда фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД Белоруссии после удара под Брянском. Налет дрона совершен на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией накануне, в результате чего гражданка Белоруссии получила тяжелые увечья. В ходе встречи в министерстве Ивана Новицкого предостерегли от повторения подобных агрессивных действий, сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Воронков. Представители белорусского МИДа подчеркнули, что вся полнота ответственности за последствия атаки целиком ложится на власти Украины. Кроме того, республика оставляет за собой законное право на принятие адекватных мер реагирования. Минюст внес в реестр иноагентов кинокритика Теймура Алиева. Его данные появились на сайте ведомства сегодня. Алиева обвиняют в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов, выпущенных иностранными агентами. Кроме того, критик распространял заведомо недостоверную информацию о принимаемых решениях российских властей и проводимой ими государственной политике. В ведомстве отдельно подчеркнули, что журналист также поддерживал прямые контакты и активно взаимодействовал со структурами и лицами, которые уже находятся под иностранным влиянием. В Туве медведь разгромил гостевой домик Федерации лыжного спорта. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Тайга», сообщили в региональном МВД. Там попросили граждан соблюдать бдительность и исключить походы в лес в этом районе. В республике отмечается увеличение числа выходов медведей к населенным пунктам. С начала сезона от жителей поступило 344 обращения о появлении хищников возле жилых домов. В случаях, когда угроза подтверждалась, егеря прогоняли хищников обратно в леса, а агрессивных особей ликвидировали. С весны жертвами нападений медведей в разных регионах страны стали по меньшей мере 24 человека. На погоде сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, пасмурно, идет дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
4: «Потерянное время». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
3: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
3: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинаем заключительный блок. нашей нынешней передачи «Отбой». Позвольте зачитать ваши сообщения, очень много их пришло сейчас. Давайте, тема интересная. Это, я думаю, по поводу этого отлично. 3481. В прошлом тоже учитель. Думаю, вернуться или нет. Сермих-65. Я не понял товарища революционера. Может быть, у меня на лбу татуировка, дурак. Сам недовольный муж учительницы не выходит на улицу. Но меня полковника запаса обвиняет в пассиве. Ну, давайте оставим это, как говорится, да. Вот. Ну, вот здесь тоже говорится, что нет такой проблемы массовой, возможно, единичный случай. Опять же, я говорю, что не могу, так сказать, знать об этом. Вот то, что говорит наш радиослушатель, то я и озвучил без цензуры, без ничего. Я не учитель, но учителя математики в школе не могут найти, тоже говорится. Скорее всего, это сторонние страны являются главными организаторами всех революций в бывших республиках. Вот Би пишет, да, так и на Украине все майданы начинались под флагом борьбы с коррупцией. Ну, совершенно верно, да. Это, как говорится, уже хрестоматийно, скажем так. Андрей ВМФ пишет, подтверждаю, в Тушино срезали 20 тысяч преподавателю. Вот, так что вот так вот. Андрей тоже пишет, говорит, если я выйду с плакатом «Я за Путин», даже в этом случае меня повешат. Андрей, ну, единичные пикеты есть, ну, пожалуйста, не утрируйте, как говорится, ситуацию до предела, понимаете? Если вы соблюдаете правила закона, никто к вам ничего, как говорится, как вы говорите, здесь не повяжут вас. Так что... Вот Вячеслав пишет, сегодня передача еще хуже, чем вчера. Отбой деградирует. Вячеслав, вы точно нас слушаете? По-моему, какую-то другую радиостанцию слушаете. Знаете, сейчас очень много таких этих клонов, аватаров притворяются нами. Наверняка не мы. Слушаю вас.
6: Алло.
5: Да, пожалуйста, говорите.
6: Добрый день.
5: Добрый
6: вечер,
5: день.
6: Вернее. Вы знаете, я что хочу спросить у вас. Вот новости ведут. Сейчас вот женщина новости, значит, вела. Они рядом с вами находятся?
5: Да.
6: Я сейчас объясню, почему я спрашиваю.
5: Да.
6: Вы знаете, это очень важно людям. Никогда, вот мужчины два там есть, ведут очень прекрасно. Они всегда говорят и на сегодня, и на завтра погоду. И когда магнитные бури, ну так четко все, эти две женщины ведут, никогда на завтра не говорят. А вот у них одно, в течение 2 часов осадков не ожидается, и вот долдонят это каждый раз. Можете им сказать, чтобы они...
5: Хорошо, спасибо вам за вас. Единственное, что, уважаемая радиослушательница, я не могу принять ваш тон в отношении моих коллег. Возможно, вам что-то не нравится. Как видите, и мои выступления не всем нравятся здесь. Но я все-таки вас бы хотел бы призвать, давайте мы будем соблюдать, ну, элементарную все-таки так, друг к другу. Мы не враги. А если вас что-то не устраивает, сообщите об этом. Мы всегда реагируем достаточно позитивно на эти вещи. Так что давайте, тем более вы говорите о наших замечательных, очаровательных дамах, моих коллегах, да? У каждого разный стиль, разная подача информации. Ваше замечание будет принято. Так что давайте в любом случае все-таки, давайте жить дружно. Че нам ссориться? Погода такая прекрасная. Слушаю вас.
7: Да, добрый вечер.
5: Да, добрый.
7: Иван на связи опять.
5: Да, Иван.
7: По поводу, сейчас объединю все затронутые тематики, попробую коротко. Во-первых, я преподаю в московском вузе, и зарплаты приличные, вот я коротко так скажу, приличные, достойные, очень.
5: Да.
7: Да, они там меняются в зависимости от чего-то там, но в целом они очень достойные. Я вот так вам скажу.
5: Ну, я тоже могу свидетельствовать, что оплата, да, вот моя, как говорится, профессорская ставка, тоже достаточно нормальная, я бы сказал так. Ничего особенного, но достойная, действительно. Да, пожалуйста, продолжайте.
7: Вот. Теперь по поводу высказывания, тут вот превалирует, тут, что вот нас тут всех тут крутят, вертят, я не понимаю. Да, приходится в последнее время, особенно людям, работающим публично, контролировать то, что выходит из их рта. Но это специфика времени, по сути, военного времени. Да, это не нужно расценивать как какой-то сверхзверский контроль. Потому что я вам рассказываю, как, например, контролировались мои высказывания на радио до всех этих событий. В 2017 году я звоню на передачу, где обсуждаются зарплаты преподавателей. Хочу донести то, что за последние 10 лет зарплата повысилась с минимального размера оплаты труда, 4300 в 2007 году я получал. Кто помнит расценки тех лет, может представить себе, что это за сумма.
5: Да-да.
7: И что я получал в 2017 году? это была уже достойная зарплата тогда, после майских указов. Так вот, это моя цель была, донести это. Но ведущий прервал меня на том месте, когда я произнес слово «минимальный размер оплаты труда», интерпретировал это после того, как сбросил мой звонок, в свою пользу, поняв, видимо, чего я хочу сказать. Ну, явно была какая-то передача, проплаченная кем-то не оттуда, откуда нужно. И таких передач по радио было раньше очень много. Мне практически никогда не давали договорить до конца свою мысль, уловив в моих словах какие-то нотки, перефразировали их так, как им было указано эту передачу провести, и все. И что вот сейчас, например, происходит? Я свободно говорю, уже там, ну, не знаю, там, ну, сколько-то минут, да, может быть, потому что, да, ведущему нравится то, что я говорю, возможно. Но я вижу, что вы не прерываете других людей, которые говорят явно что-то, ну, неудобное.
5: Я просто вынужден, да, сказать, извините, спасибо, во-первых, что вы это отметили, но просто линия у нас занята, да, я просто попрошу покороче, если вы не возражаете, я здесь остановлюсь, потому что ваш тезис, ваши мысли понятны, хорошо?
7: Еще про бунт одну фразу.
5: Ну, полная линия, ради бога, извините, но я здесь тоже немножко... Согласитесь, я был терпелив. Слушаю вас.
8: Добрый вечер.
5: Да, добрый вечер.
8: Уважаемый Рафаэль Никитич, добрый. Вот я полностью с вами согласен, что мы проигрываем на информационном поле.
5: Да.
8: Наши инженеры, военные, они создают прекрасное оружие, которое сейчас нас защищает. Но вот наши пропагандисты, журналисты, не буду вам будет сказано, потому что к вам я отношусь с огромным уважением. Вот. Они как-то все это не досказывают. Почему-то западный обыватель совершенно не понимает, что здесь происходит. То ли у нас недостаточно структур, которые должны этим заниматься, то ли нет иноязычных радиостанций, которые должны там вещать день и ночь. Мне в молодости доводилось бывать за границей в Советском Союзе. Это был поток информации. Радиостанции иноязычные, журналы, газеты. Я помню, «Голос Родины» такая была газета, которая распространялась. Ну, вы лучше меня это знаете.
5: Да, много сейчас, было.
8: Сейчас на информационном поле мы действительно проигрываем. А это оружие.
5: Согласен с вами. Согласен с вами совершенно. Я очень рад, что вы это подметили, да. Единственное, что, уважаемый радиослушатель, вы говорили, журналисты, пропагандисты. Я себя считаю журналистом, я себя тоже считаю пропагандистом и агитатором. Я не стыжусь этого ни в коей мере абсолютно. Я уже говорил, что я пропагандист, я агитатор великой, сильной России. Я пропагандист, агитатор традиционных христианских ценностей, семьи, любви мужчины к женщине, женщины к мужчине, к детям многочисленным, как может быть. Я пропагандист и агитатор, да, не отказываюсь, а горжусь даже где-то вот именно этим. Алексей Ислайн пишет: «Рафаэль, много времени теряем на чушь, про буксо». Алексей, это у нас, так сказать, интерактивное радио. Я должен, обязан просто, когда я веду передачу, я должен это делать с учетом мнения радиослушателей. Если вам что-то, может быть, не нравится или это, вот наша радиостанция называется «Говорит Москва». Москва говорит по-разному. Москва говорит быстро, Москва говорит медленно, Москва говорит правильно иногда, иногда, может быть, спорно что-то, по-разному. Но давайте мы будем наслаждаться полнотой мнений. Я думаю, что это самое главное, чего, по крайней мере, я хочу достичь в своих передачах. Сергей Александрович, если у кого-то не устраивают новости на этом радио, кнопочки переключения на радиоприемник для других. Вот вам, пожалуйста, и ответ. Слушаю вас.
9: Алло.
5: Да-да, пожалуйста, говорите.
9: Добрый вечер, спасибо за передачу. Вы знаете, вот я вспоминаю вот эти протестные акции в Америке, когда, так сказать, ну, во Вьетнаме, вот только вот этот народный протест остановил эту войну, так сказать. Вы хотели, чтобы в Европе, собственно, вот эти протестные акции, они переросли, как сказать, в антивоенные митинги.
5: Спасибо, это очень хорошая, кстати, да, мысль. Спасибо, да. Вот я спасибо вам. Вот вы, я просто не хочу терять самое главное. Вы очень справедливо сейчас сделали. Американцы проиграли в свою вьетнамскую войну в большей степени у себя дома. Огромная протестная акция. Они не смогли, ну, скажем так, в кавычках я беру, продать эту войну как войну за какие-то идеалы. И американское общество ее отвергло, и поэтому, да, поэтому Америка и, собственно говоря, проиграла. Так что здесь, я думаю, что совершенно, как говорится, конкретная связь здесь намечается. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
10: Здравствуйте, Рафаэль Никитич.
5: Да.
10: Ну, да, вот, знаете, в принципе, Ну, мой опыт, когда я, скажем, обращался, ну, с завучем говорил московской школы, он говорил, у меня по 2-3 историка, но, правда, иногородние. И, ну, тоже, вот если в медучилище обратиться, тоже там есть историки. Не хватает математиков, вот, может быть, и, да, вот это информатика, математика, вот, да, такие дисциплины. Ну, зарплаты тоже разные, были экзотические варианты, когда осень 11-го, весна 12-го года, 5 тысяч рубликов, одна полная ставка, ну, скажем,
5: следующий университет. Олег, вот я, извините, пожалуйста, Олег, я перебью здесь. Вот мне просто вот ваше мнение важно. Мы здесь говорим сейчас, каким образом мы доносим свои, так сказать, вот свое мнение, свою критику до наших властей. Каким образом? Скажите, как вы думаете, вот положение, я вижу по звонкам, я вижу по посланиям, тема, вот, допустим, образования, и учитывая ситуацию во Франции, она горячая. Как мы можем донести эту проблему до власти? Вот то, все, о чем мы говорим, низкие зарплаты, количество людей, люди иногородние приезжают, квалификация наверняка. Что мы можем сделать, чтобы не, извините меня, разнести, вот как Париж разносит по косточкам, да, а чтобы решить проблему, как вы думаете?
10: Ну, вот только, наверное, какими-то выступлениями аргументированными, вот. Но опять же, тоже вопрос, слышат ли, да,
5: так сказать. Ну, конечно, они слышат. Мы же говорим это в эфире свободно. Конечно, это слышится. Мы очень по-разному говорим. Вот последние эфиры, это были достаточно жесткие, вы же знаете. Ну, конечно, слышат. И поверьте, не 2-3 тысячи, гораздо больше. И возвращается это, конечно же, я вижу это, встречаясь с своими коллегами. Это все в эфире находится, да. Но вот как вы считаете, вот наши передачи, они помогают тому, чтобы, так сказать, эти проблемы были решены? И моих коллег, допустим, другие, на других ресурсах. Как вы думаете?
10: Ну, я надеюсь, что помогают. Вот в какой степени, насколько это влияет, очень сложно оценить. Ну, да. Я думаю, определенное, как вы сказали, да, определенное.
5: Ну, я могу, да. Я вам, спасибо. Я вот вам привел пример же по поводу, если вы помните, ну, поднимите наши эфиры, не только мои, мои коллеги. Сколько мы говорили по поводу мостов через Днепр? Вспомните. Сколько? Несколько лет тому назад мы поднимали эту тему каждый раз. Ну, да, постепенно, когда ситуация созрела, когда появились возможности, это сделано. Ну, значит, это и тоже, и наше все-таки, как говорится, участие здесь. И мы тоже, так сказать, каким-то образом все-таки влияем. Причем мы не специалисты в этой, вот в военном деле, но это по наитию просто. Мы обозначаем эту проблему, о которой говорят очень многие. И она потом, вот видите, реализуется сейчас достаточно эффективно. Мы это видим с вами. Это тоже одна из форм нашего участия. Я даже не могу говорить, это протест там или еще что-то, но это тоже наша форма. Огромное количество законных средств для того, чтобы донести свое мнение до власти. Огромное количество. И не надо демонизировать в данном случае. При всей той критике, наверное, я имею право говорить об этом, но вне всякого сомнения, я еще раз хочу повторить. Каждый раз, когда мы говорим о тех людях, от которых зависит наше благополучие, это вспоминайте всегда. Вспоминайте Мишустина, вспоминайте Собянина, вспоминайте Хуснуллина, естественно, президента нашего. Вот, пожалуйста, это как раз и есть, так сказать, адресация к здоровым силам нашего общества. А если люди, которые, скажем так, не выполняют свои функции, с моей точки зрения, есть такие люди. И мы о них тоже говорим. Говорим свободно, открыто. Может быть, даже иногда слишком эмоционально, как вот вы сами говорите. И упрекаете, кстати, меня иногда. Слышу вас.
11: Да, здравствуйте, Рафаэль
5: Иванович. Давай, здравствуйте.
11: Я хотел бы за девочек новостниц быстренько. Понимаете, женская интуиция более обострена, чем у мужчин, поэтому в нынешних реалиях для кого-то завтра может не наступить. По поводу зарплат в школе, моя жена, которой уже 22 года, она бывшая учительница, не только младший став, вот, она говорит, что ни за какое жалование в нынешнюю школу не пойдет. Судя по поведению тех учеников, о которых делится не информация.
5: Вась, простите, пожалуйста, это не зарплата, а поведение учеников именно.
11: Да.
5: Понятно, ну, все, спасибо, что вы это да. Продолжите.
11: И второе, третье еще. Ну, мы не ушли, это главная тема. По поводу Казахстана я хочу сказать, Назарбаев уже не был президентом, а то, что там произошло, это подталкивало Запад по поводу рыночного ценообразования, в том числе на СПБ, чтобы Казахстан влился в так называемую мировую...
5: Совершенно верно, да.
11: Да. И вопрос по поводу, я бы не стал контрастировать по поводу национальной государственной принадлежности тех или иных протестов. Я сам участник разгона демонстрации в 91-м году, в 93-м вы не упомянули. В 27-м году был тоже попал в переворот под руководством Льва Троцкого. который организовал огромную массу молодежи, пытался прорваться к Кремлю, но был остановлен, основные массы были остановлены в районе Садового кольца на Сретенке. Это грандиозное было следствие. Вот. Я хочу сказать, что на самом деле в любой так называемой прогрессивной общественности, когда который идет приступом на силовиков, 50% это, конечно, упертые подогретые идеи, теми или иными идеями, 25-30% это те, которые за любой кипиш, особенно против силовиков, и особенно, когда это пахнет мародерством. Это я бью на собственном опыте, когда участвовал в боевых действиях в Москве в октябре 93 года, когда рушили магазины, грабили палатки и все, что было на их пути. Об этом тоже почему-то не говорят, говоря о том, что это пострадали обычные люди. На самом деле, которые съехались из Украины, из Закавказья, и махали своими национальными флагами, в том числе и с Камчатки были переодеты белогвардейцы, разношерстная была мать. Я уж не говорю об аркашовцах. Вот, и поэтому я хочу сказать, что протесты во Франции, естественно, как вы справедливо заметили, и поддержали одного из слушателей, это имеет финансовый след, не без внешнего влияния. Но почему вот я хочу вернуться к утреннему эфиру, покритиковать наши так называемые и глашатые, и от МИДа, и от Кремля, почему они дают скупые комментарии. И, ну, потому что боятся, не дай бог, там скажут, что это опять след Москвы. И мы, естественно, начинаем пасовать перед этим. И когда на Советский Союз обращали внимание, Советский Союз не стеснялся, он всегда поддерживал национальное освободительное движение.
5: Вайс, извините, пожалуйста, вы понимаете, да, спасибо вам большое, я не могу, как говорится, это, да. Вайс, насчет 1927 года, это, во-первых, спасибо, что вы насчет Казахстана, я не развивал эту тему. Конечно же, там изначально было, это уши торчали английские и американские уже давным-давно тогда. Насчет 1927 года, это демонстрация, которая была организована Зиновьем Троцким, там немножко другая ситуация, там, понимаете, в чем дело? Там же Сталина хотели убить. Там они так и говорили, что мы ему уши отрежем. Там было фактически террористическое. Там никакой мирной демонстрации не было. Я надеюсь, вы согласитесь со мной. Но спасибо, что вы, как говорится, вот привнесли этот исторический экскурс. И вот по поводу Казахстана. Конечно, там все достаточно было неоднозначно. И, в принципе, достаточно понятно было. Здесь, я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем. Наталья пишет, врагам России нужно изнутри взорвать ее, возможности сделать это иначе у них нет, поэтому мы должны сами регулировать, пресекать тех, кто имеет эту революционную подачу. Ну да, вот недавнее выступление коммунистов, то же самое мы здесь с вами видим в этом плане, что, конечно же, это не способствует нормализации отношений сейчас. И вот выступление Зюганова здесь тоже, оно достаточно одиозно, с моей точки зрения, это мое личное мнение. Так что здесь, конечно же, вот я думаю, что Наталья очень правильно это и подметили. Мы должны всегда понимать, и мы прекрасно на горьком опыте уже обучены, мы знаем прекрасно, каким образом используется протест. Иногда искренний, иногда протест, который действительно, ну что называется, продуктивный. Но тем не менее, каждый раз мы должны понимать, исходя из нашей истории, это наша история просто, вот мы должны прекрасно понимать, с чего это все начинается, и кто, как правило, потом пользуется плодами вот этих революций так называемых. И неважно, там цветных или не цветных. Так что здесь это можно совершенно конкретно, по-моему, констатировать. Слушаю вас.
12: Рафаэль, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер.
12: Ну, вот хотя бы вот такой наболевший вопрос. Ну, вот власть же нам не обещала не поднимать пенсионный возраст.
5: Да.
12: А по итогу же подняли.
5: Я неоднократно говорил об этом, что я не согласен был с этим. И я считаю, это действительно была ошибка. Да, пожалуйста, продолжайте.
12: Ну, вот из этого, исходя, как говорится, ну и, в принципе, у людей складывается мнение, что власть вроде как слышит, а делает все-таки все свое.
5: Спасибо. Я вот хотел бы подчеркнуть, вы справедливо сейчас говорите об этом. Действительно, происходят такие несоответствия, несостыковки с этим. Да, это вот политтехнологические, политологические провалы в этом плане. Я не берусь судить, насколько это было... Я сам это жертв. Я просто хочу, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, понимали. Я сам тоже должен был бы в 60, я только в 65, как говорится, вышел. То есть я сам стал вот жертвой этого, как говорится, указа. Ну, в какой-то степени. Вот. Но есть, так сказать, определенные вещи, которые я понимаю, могу понять это. Но с точки зрения политтехнологии это было абсолютно ошибочно сделано. И это, конечно же... Причем в это был вовлечен и наш президент. Поэтому в данной ситуации, конечно же, мы должны это отмечать. И я не знаю, это сознательно, несознательно, но за этими вещами надо следить очень внимательно. Информация это оружие. Ну вот надо просто с этим смириться и надо это понять раз и навсегда. Александр М. пишет. Не согласен, Рафаэль внес новые интересные темы. Понятно, что не всем нравится. Нельзя нравиться всем. Спасибо. Так, Нильс. Вайс, конечно, уникум. Ну вот, спасибо, слава богу. Я просто еще раз хочу повторить, никакого негатива в отношении наших радиослушателей. Давайте мы еще успеем взять звонок, я думаю. Слушаю вас.
9: Рафаэль, позволь добавить буквально пару минут.
5: Да.
9: Вы знаете, очень жаль, что, допустим, у нас люди не могут выразить свое, так сказать, свое мнение, то есть у нас принят этот закон о фейке, дискредитации армии, который использует, так сказать, для борьбы с фейками, то есть ограничивает нас информацией, так сказать, интернет ограничивает, там, как и на Украине. Вот, собственно говоря, поэтому, конечно, если, даже если человек и пожалуется на кого-то, как правило, мир понимает не против того, на кого он жалуется, а...
5: Спасибо. Извините, пожалуйста, спасибо, что вы позвонили. Просто передача подходит к концу. Вы сейчас сказали по поводу того, что там как на Украине. Вы себе понятия не имеете, уважаемый радиослушатель, какая цензура. Один единственный канал «Марафон», один. И все остальное, так сказать, запрещено. Вообще, от слова совсем. Разве можно ситуацию сравнивать, когда у нас, допустим, и которую там? Да даже не то, что здесь. Вы возьмите то, что в некоторых... В Англии, посмотрите, сколько людей там сидит за, так сказать, посты обыкновенные в сетях. О чем вы говорите? Это вот тоже мы не говорим об этом. А я считаю, что об этом кричать надо. Надо говорить и показывать реальную ситуацию, которая складывается сейчас. И с протестными настроениями, и с реакцией властей. Там, это там, там просто идет жесточайшие репрессии против людей инакомыслящих. Попробуйте там что-нибудь позитивное сказать. Не то, что там о России. Там до недавнего времени о Трампе, оказывается, говорить хорошо нельзя было. Посмотрите, сколько было роликов там, что только не творилось. Отказывали в обслуживании. Авиакомпании отказывались везти людей, у которых была мага-повестка там, или, допустим, надпись с одобрительным отношением Трампа. Это что ли свобода? Так что это все, понимаете, все относительно здесь. Просто надо это все знать. Уважаемые радиослушатели, никуда не уходите, потому что уже приехал Грег Вайнер, и через несколько минут прекрасного выпуска новостей, рекламы и погоды обязательно, с указанием, так сказать, давления и всего, мы продолжим уже с Грегом Вайнером о Соединенных Штатах.
13: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
14: Они ожидали по меньшей мере увидеть бурую медведицу из сибирских лесов, а увидели просто молодую женщину, вспоминала первая в мире женщина-капитан Анна Щетинина о том, как ее встречала публика за рубежом во время плаваний. Будущая покорительница морей родилась 26 февраля 1908 года в поселении на станции Океанской возле Владивостока. Девушка окончила 8 классов школы за 6 лет, а в 1925 году стала студенткой судоводительского отделения Владивостокского водного техникума. При этом, как она вспоминала, начальник учебного заведения пытался отговорить ее от поступления. «Если ошибется и не сможет что-то сделать парень, это будет просто ошибкой. А если вы ошибетесь, скажут: «Баба, чего с нее взять? Пусть будет несправедливо и обидно, но это будет». А все ваши успехи припишут воображаемым уступкам, которые якобы вам, как девушке, делались», говорил Щетининый начальник Владивостокского водного техникума. Но девушка не побоялась трудностей и стереотипов. Вместе с одногруппниками во время учебы она зарабатывала на жизнь, трудясь грузчиком в порту. Практику Щетинина проходила палубным учеником на пароходе «Симферополь» и парусном охранном судне «Брюханов», а затем матросом на пароходе «Первый Краболов». По окончании техникума ее направили в акционерное камчатское пароходство. Ей не хватало плавательного ценза для получения штурманского диплома, поэтому предстояло несколько месяцев плавать учеником или матросом. В конечном итоге в 27 лет Щетинина стала капитаном. В 1938 году ей предстояла важная миссия – привести построенный в Германии корабль «Чавыча» из Гамбурга на Дальний Восток, чем она успешно справилась. В годы Великой Отечественной войны Щетинина под обстрелами вражеской авиации эвакуировала людей и переправляла стратегически важные грузы. Всю войну она доставляла в Россию продовольствие и оборудование из Америки и Канады. Всего Анна Щетинина посвятила морю 50 лет жизни. Обошла все океаны мира, была капитаном 15 судов. Щетинина стала также автором учебников по морскому делу, занималась общественной и преподавательской деятельностью. 25 сентября 1999 года она скончалась. За 50 лет карьеры леди капитану, как они и отзывались в мировых газетах, удалось разрушить стереотип о том, что женщина на корабле к беде.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В ЛНР атакованы объекты энергетики. ВСУ целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, под огнем противника оказались сразу 14 муниципалитетов. В Луганске и еще двух районах республики удары пришлись по энергообъектам, что привело к введению веерных отключений. Кроме того, из-за обесточивания насосных станций в ряде населенных пунктов возникли проблемы с водоснабжением. Глава ЛНР подтвердил, что в результате суточных атак беспилотников погибли два мирных жителя. Еще 16 человек ранены. Системами ПВО и силами мобильных огневых групп на территории республики уничтожено порядка 110 воздушных целей. Дмитрий Медведев заявил об объявленной в Европе охоте на россиян. Потенциально каждый из наших соотечественников может быть арестован, считает зампред Совбеза. Так политик прокомментировал задержание в Черногории руководителя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам, пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех, подчеркиваю, на всех россиян объявлена охота. Не спасают ни визы, ни приглашения, ни какие-то иные гарантии. Зампред Совбеза России добавил, что там привечают только релоканские отбросы, да и то временно. У пляжа под Калининградом сухогруз сел на мель. Инцидент произошел недалеко от побережья, в курортном поселке Янтарный. Судно не справилось со штормовым ветром, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Пострадавших нет, герметичность корпусных конструкций плавсредства не нарушена. Сейчас спасательные службы региона решают вопросы о технической возможности и сроках снятия аварийного сухогруза с мели. Ранее экстренные службы предупреждали жителей Калининградской области об усилении западного ветра до опасных значений 27 метров в секунду. В регионе приостановлено паромное сообщение. Серьезные сбои фиксируются в аэропорту Храброво. Из-за бокового ветра задержаны несколько рейсов. Евгений Тишковец назвал сроки наступления глубокой осени в Москве. Она начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Такой прогноз ведущий специалист центра ФОБОС дал в своем телеграм-канале. Синоптик подчеркнул, что до следующей среды включительно в столице будет золотая осень. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 67 копеек, доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. И о погоде в российской столице. Температура воздуха плюс 14, ощущается на 3 градуса меньше, идет дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
17: Женщины на российском престоле. В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
16: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
17: В это воскресенье тема программы «Латвия на распутье. Мифы и реальность». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и научный сотрудник Института стран СНГ, политолог-эксперт по странам Балтии Руслан Панкратов.
16: Каждое воскресенье после 11 часов в программе
19: Исторический пасьянс. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Еще раз с удовольствием говорю вам эти замечательные слова. Добрый московский вечер. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». Но что-то неизменно. С вами по-прежнему Рафаэль Ардуханян, но не один. На помощь мне пришел, как всегда, со своей американской помощью наш постоянный гость, наш постоянный участник, друг нашей передачи, мой давнишний товарищ.
20: Ленд-лиз.
5: А?
20: Ленд-лиз.
5: Ну, господин американец, вы от скромности не это, как говорится, надо будет, скажем. А то я сейчас начну вспоминать, сколько вы за этот ленд-лиз нас содрали потом, да? Грег Вайнер. Грег, привет.
20: Добрый вечер, everybody. Да.
5: Ну вот видишь, уже, как говорится, ты только пришел, а уже Григорий Санкт-Петербурга. Вас приветствует город над вольной Невой, где болеют за «Зенит» родной.
20: Город над вечной Невой,
5: Спартак,
20: город
5: нашей традиции. Чемпион, все так, что так.
20: Чего? Чемпион чего, Спартак?
5: Всего. Всего. Спартак — это вождь.
20: Как говорят у нас в городе Одессе, sorry about it.
5: Ясно. Да. Ну вот видите, сразу видно, что пришел культурный американский,
20: yes,
5: западный, так
20: сказать. Yes, I am.
5: Ладно, Грег, скажи, как ты до такой жизни докатился? Как ты мог допустить? Вот сейчас пришло сообщение, ты так спокойно здесь сидишь, как говорится, ерничаешь обо всем. А ты знаешь, что произошло в Америке? Катастрофа произошла, самая настоящая. Состояние Илона Маска просело на 1.5%. Он больше не триллионер.
20: Он давно
5: у него был 1.05 триллиона, еще
20: он
5: недавно.
20: Он давно не триллионер.
5: Послушай, сегодня он просел. И у него сейчас 987 миллиардов всего, собственно, состояния. А ты здесь сидишь, шутишь. Человеку помогать надо. Неужели ты не понимаешь?
20: Там есть группа товарищей, которым можем помочь.
5: Да,
20: Цукербергеры. И прочие.
5: И прочие айсберги, да, я понимаю, да. Ладно, Грег, как говорится, Ги де Мопассан говорил ближе к телу. Что происходит в Греции? У нас, что это за, прости меня, так сказать, дешевые мансы, которые ваш госсекретарь, так сказать, там распинает?
20: Начал избирательную кампанию. Как, что? Марко Рубио, что творит Марко Рубио? Он выступает в комитете по конгрессу, в комитете Сената, на пресс-конференции.
5: Везде, да.
20: Его мочат со страшной физической силой. Я специально посмотрел все эти дела. Демократы рвут,
5: да,
20: его на
5: говорил,
20: части,
5: да.
20: Рвут просто, топчут и так далее. Но как бьется, как бьет их Рубио в ответ, у меня просто восторг. Восторг, он явно нацелен на победу. Неокон Марк Рубио. Кто такой Неокон, я думаю, наши слушатели знают.
5: Наши слушатели знают. Ну, давай напомним. Это, так сказать, неоновые консерваторы, да, которые, так сказать, проводят новую консервативную повестку, которая немножко отличается от традиционных консерваторов, но, тем не менее, с таким глобалистским подтекстом.
20: Да, так что...
5: С Рейгана это начиналось.
20: Рубио идет неокон снова в Сенат, снова забирает республиканскую партию, он вычищает ее от магии, превращает ее в партию неоконов и готовит республиканскую партию как минимум не сокрушительно не проиграть эти выборы. 68 миллионов латинос, это что, 19% населения Соединенных Штатов, это железный ядерный электорат Марко Рубио. Я думаю, что Рубио не случайно появился сейчас в эфире в таком количестве. До 3 ноября осталось, но совсем немного. Это самая тяжелая артиллерия, которая есть у Трампа.
5: Угу.
20: Эта тяжелая артиллерия под названием Марк Рубио вышел на поле борьбы за Конгресс и Сенат.
5: Только ли за Конгресс и Сенат?
20: Ну и, соответственно, начало избирательной кампании на 2028 год.
5: 2028 год. Сегодня, собственно говоря, вот я тоже во время передачи «Револьвер» я говорил об этом. Грег, не кажется ли тебе, что к 2028 году у нас, ну, как, знаешь, футболисты, болельщики футбольные говорят, иногда полуфинал гораздо интереснее финала. То есть в полуфинале такие серьезные противники встречаются. Не кажется ли тебе, что праймерис между Венсом и Рубио будет гораздо более ожесточенным, чем эфемерная какая-то там кандидатура со стороны Демократической партии?
20: А там никого нет.
5: Вот об этом речь
20: там
5: идет.
20: Там никого нет.
5: Что происходит? Значит, Рубио, если мы говорим сейчас об этой повестке неоконовской новой, значит, Рубио становится объединенным кандидатом и глобалистов-либералов, и неоконов. Так получается. У нас сместилась полностью партийная, так сказать, принадлежность здесь. О чем, кстати, мы неоднократно говорили. А Венц – это традиционный консерватор.
20: У Венца нет такого электората, конечно, мощного. И вот эти все евангелисты, которых 70% евангелистов...
5: Но это подавляющее большинство населения, да, давай не будем забывать.
20: Да, но их не 68 миллионов.
5: Гораздо больше. Это, нет, тут...
20: Ты имеешь путающих евангелистов с баптистами.
5: Ну, вас, я имею в виду все, конечно. Баптистов, южные, это, да. Безусловно, нет.
20: Но, а евангелистов человек миллионов 30.
5: Но они будут скорее голосовать за своего ВАСПа, чем за католика.
20: Ну, 68 миллионов латиносов, причем с тем высоким рейтингом дисциплины похода на избирательные участки. Участки, я думаю, это... Я думаю, что Рубио следующий президент, вне всякого сомнения. И, конечно, с ним придет новая эпоха, совершенно новая эпоха. Я думаю, что
5: скажи,
20: от трампизма не останется ничего.
5: Да это точно, потому что он то, что антитрамповскую повестку ведет, это уже, по-моему, ясно и понятно. Посмотри, что он говорит. Трамп говорит о разногласиях, Трамп говорит о том, что Североатлантический альянс уже похоронен, что его не поддержали, его не понимают, его грабят, как говорится, да? Что говорит сейчас Рубио? Мы за единение, мы за новые, значит, так сказать, контакты, мы за новое объединение уже в целом. Это что, формирование нового полюса? Америка, Канада, Европа?
20: Я думаю, это ребилдинг. Это перестройка того, что уже было.
5: Во главе с кем?
20: Во главе с Марко Рубио.
5: А кто у нас Марко Рубио? Над Марко Рубио будет следить?
20: Думаю, за Марко Рубио следит сейчас и вся Европа. Весь Евросоюз сейчас следит за ним. За Марко Рубио следит вся Латинская Америка. За ним два континента следят, кроме Соединенных Штатов, три континента из пяти.
5: Скажи, пожалуйста, у меня на памяти, говоря о либералах, вот здесь, кстати, наш радиослушатель Григорий тоже спрашивает, я тоже хотел спросить, кого выставят демократы. Есть ли какая-то кандидатура, которая, может быть, нам пока неизвестна, такая темная лошадка? У меня Гевин Ньюсом, у меня Камала Харрис, у меня, я даже боюсь там говорить, Аль-Саед или, допустим, Таларика.
20: Осов,
5: или
20: Мамда. Сенатор Осов.
5: Ну вот да, вот единственное, что... Как ты думаешь, есть шанс, вот как черт из табакерки?
20: Ну, ему 37 лет.
5: Да, энергичный.
20: Он еврейский парень. Вот
5: но
20: это...
5: он не иудей, по-моему.
20: Нет, он исповедует.
5: Исповедует? Ну да. Тогда ему хана.
20: Ну, черт его знает. Я помню, я разговаривал в свое время с ребятами Блумберга, когда, помнишь, Обама и Блумберг решали, кто пойдет.
5: Да, да.
20: Вот, и Блумберг делал опрос. Они делали опрос по поводу...
5: Информационное агентство Bloomberg.
20: Да, его иудаизма, по поводу такой закрытый опрос в Штатах, где Rednecks. И ответ, помешает ли Redneckам голосовать за Bloomberg и его еврейство? Ответ был очень интересный. Сказали, если у нас будет работа, то нам пофигу, кто он, еврей, католик, протестант и так далее. Это было 90% ответил Redneckам так. Поэтому, в принципе, на Оссофа, я думаю, реакция будет...
5: Я думаю, что сейчас ситуация немножко изменилась в связи с событиями в Палестине.
20: Согласен.
5: Вот здесь.
20: Согласен.
5: Здесь мы должны... И я не думаю, потому что уровень антисемитизма сейчас зашкаливает, согласись.
20: Ну, просто. При всем при том, если никого не будет, если некому будет...
5: Вот об этом речь идет.
20: Тогда пойдет Оссоф. Я другого никого не вижу.
5: Ньюсома и Харрис списываешь?
20: Ньюсом все.
5: Ну да, у него там один скандал за скандалом.
20: У него... А Харрис будет бороться, вне всякого сомнения. Вот,
5: Харрис... Знает, может, опять вице-президентом станет?
20: Может, опять станет вице-президентом. Вот, насладиться моментом, станет опять вице-президентом.
5: Она любит же эти вещи, как говорится.
20: Да, но я думаю, что кроме него, вот такого solid, такого единого, мощного, сложенного куска, у него совершенно феерическая популярность, у него очень высокий антитрампийский рейтинг. И, конечно, единственное, что он будет не против Трампа, а против Марка Рубио. И вот тут, куда он будет метать стрелы, ну, в тень Трампа?
5: Ну, вообще-то, ты знаешь, я ожидаю чудес. Я ожидаю, что даже, может быть, вообще не будет в движении в 28-м году. Вот учитывая ситуацию, вспомни ситуацию с Эйзенхауэром, когда объединились, и демократы тоже выступили за кандидатуру Эйзенхауэра, когда, ну, некого было уже, пока там Джон Кеннеди подрос, так сказать, и созрел на 1900...
20: На второй срок, да.
5: На второй срок, может быть. А сейчас, ну, нету. Ну, вот как тогда, 56-й год...
20: То есть ты хочешь сказать, что Трамп пойдет на третий срок?
5: Нет, Трамп не пойдет на третий срок, конечно же, я думаю. Я, кстати...
20: Ну,
5: не...
20: а чего? Венц уходит в отставку. Рубио становится вице-президентом.
5: А Венц-то с какой стати должен в отставку?
20: А Спирагню, когда ушел в отставку.
5: А, нет, а Венц-то с какой стати?
20: Его попросят, очень убедительно попросят за компенсацию.
5: Да?
20: Группа товарищей уйдет в отставку. Вместо
5: него пойдет... Агню был уже пожилым человеком, ну, в возрасте. А он только 40-летний Венц. Он не будет гробить свою карьеру.
20: Так а чего ему гробить? Он получит такую финансовую компенсацию, которую он вообще
5: не, на 100%. Нет, здесь требуют другие. Здесь власть колоссальная.
20: Пойдет Рубио вице-президентом. Трамп, это самое... Уйдет, Рубио станет президентом, и с позиции президента пойдет на 2028 год. Совершенно, и он с позиции президента...
5: И ты думаешь, что Трамп это сделает для человека, который хоронит, в принципе, в умагоповестку?
20: А кроме Рубио гарантий Трампу никто не даст.
5: Ну, а какие гарантии?
20: Что не трогать эту семью, которая зарабатывает немножко денег на всем. Чтобы не проводить судебные процессы тотальные. Только Руби может дать такие гарантии. Венс этого не даст.
5: Да. Скажи, пожалуйста, насчет Трампа. Давай тоже еще вот поговорим, потому что его поведение становится все более непонятным. Его истерика по поводу Нобелевской премии опять прокатили.
20: Ну, расстроился человек.
5: Я понимаю, но нельзя же до такой степени расстраиваться.
20: Валидола не было рядом, Кроволола не было рядом.
5: Ясно. Если вы помощники, что ли, его?
20: Видимо, не налили, не накапали. Выпустили.
5: Но там уже, вот, я не знаю, это что, такое место такое, что ли, должность такая, что ли? Как к 80 годам они потихонечку все, прости меня, с глузда съезжают потихоньку. С этой аркой что происходит опять?
20: Ну, Ларри Эллисон, которому 81 год, он чудно себя ведет. Только что купил за 81 миллиард East Holding Paramount.
5: С горя.
20: И вместе с CNN, и вместе там со всеми делами.
5: Да, кстати, это тоже вот удивительное объединение Paramount и Discovery, то, что Skydance компания выкупила. Дело в том, что там, может быть, не заметили, но, в общем, там, в принципе, в этот состав, в пакет входят такие как компании, как CNN, ресурсы. И вот что они с ними будут делать? Потому что Эллисон, он поддерживает Трампа. Вот это вот любопытно. То есть... Человек, который является сторонником Трампа, владеет теперь CNN. Вот что теперь будет вот в этой ситуации?
20: CNN будет поддерживать Трампа.
5: Неужели?
20: 100%.
5: Обалдеть. Давай возьмем звонки, у нас полная линия. Слушаю вас.
2: Здравствуйте, дорогие мои гости.
5: Ой, здравствуйте, да.
2: Вы знаете, какая штука?
5: Да.
2: Я только новости посмотрел, что во Франции пожары, драки. Откуда такие страшные последствия во Франции? Как-то надо же избегать этого.
5: Конечно, Грег,
20: ты... У французов кончились деньги. Денег во Франции нет. Страна обнищала.
5: Обнищала абсолютно.
20: Были бы евро, они бы за этими евро вместо пожарного крана бы завалили, залили бы всю изустерию. Но денег нет. Поэтому надо решать все вопросы.
5: Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что долг Франции сейчас государственный более 120% от внутреннего продукта. То есть, в принципе, ситуация даже почти как в Соединенных Штатах Америки. Давай еще возьмем Грег. Так, что-то не получилось. Извините, перезвоните, я возьму. Слушаю вас. Что-то не складывается. Давайте еще попробуем. Слушаю вас. Да, пожалуйста.
21: Алло.
5: Да, пожалуйста.
21: А?
5: Да, пожалуйста, алло. Говорите, да.
21: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
21: Очень приятный эфир.
5: Спасибо.
21: Алло.
5: Да, пожалуйста, говорите, вас слышно.
21: Никита, Москва.
5: Да, Никита, слушаем вас.
21: Вот, знаете, у меня такой вот, если позвольте, экзистенциальный вопрос к гостю Грегу.
5: Да. Пожалуйста, говорите, не делайте паузы таких.
21: Смотрите,
5: да.
21: Смотрите, вот на фоне вот всего творящегося сейчас, ну, скажем так, от Америки,
5: угу.
21: Вот эта вот потеря великой американской мечты и вот как это вот гостю, можно сказать, исторически экзистенциально, как он относится к этому.
5: Угу.
21: Это вот больно, не больно, это все равно, это закономерно. Ведь, ну, мы видим, что это, собственно, факт. например, потеря роли, да, глобальной.
5: Да, спасибо, извините,
20: это, просто... Это немножко разные спасите, вещи. Да. Да, потеря
5: глобальной... Вы знаете, я думаю, сам факт того, что Грег сейчас больше часть своего времени старается проводить в России, тоже в какой-то степени ответ на ваш вопрос. Ну, а Грег, что ты думаешь?
20: American Dream, вот это американское, никуда не делось, потому что, как продолжает миллион легальных иммигрантов приезжать в Америку каждый год, так и приблизительно 20 миллионов нелегалов сидят в Америке. И сидят они только там, чтобы приехать и состояться, кто просто заработать деньги и уехать, кто просто приехать и состояться и так далее. Американская мечта никуда не делась. Она как была, так и есть. И все эти список мультимиллиардеров американских, он впечатляет народ настолько так, что и все эти люди, зарабатывавшие эти деньги, Илон Маск, одна фигура Илона Маска вообще свет.
5: Ну да, иммигрант же, родился, да, в другой стране, приехал триллионером.
20: Ну и этот Nvidia, 156 миллиардов.
5: Да, Хуанг тоже, да.
20: Да. Угу. Ну и так далее. Нет, я думаю, что, Никита, вы не правы. Американская мечта была, есть.
5: Ну я, Грег, давай мы...
20: А вот потеря глобального этого самого здесь
5: Грег,
20: есть.
5: Согласись, что это уже не так радужно, как это было до недавнего времени.
20: Ну, когда...
5: Но все-таки согласись, ориентиры уже немножко здесь сбиты. И, конечно же, это уже не то восторженное такое, знаешь, так сказать, настроение по поводу вот американской мечты там это.
20: Ну, да? Если 2 миллиона в год едут...
5: Грег, вопросов нет, это понятно. Зачем я тебе могу сказать, как это ни странно, чуть поменьше, но точно так же приезжают в Россию.
20: 36 тысяч в прошлом году приехало.
5: Нет, Грег, ты же говоришь сейчас, так сказать, мы сейчас говорим масштабы немножко другие, да, здесь все-таки? 36, не 36 тысяч.
20: Точно,
5: да,
20: цифры, ну, нет, мидовская цифра.
5: Ну, хорошо, ладно, давай, так сказать, мидовские цифры пускай будут это. Да, только мы прекрасно знаем, что здесь гораздо сейчас больше людей, тоже людей еще для того,
20: то, чтобы... То, что будет больше, я с тобой не спорю. Но то, что
5: сюда... Я просто тебе говорю, что элемент... Здесь же тебе человек спросил, наш радиослушатель, экзистенциальный, то есть, так сказать, вот по сути своей. Как ты думаешь, изменился этот вот формат это, и вообще антураж вот этой американской...
20: Я думаю, что практически нет.
5: Нет, я думаю, что она стала немножко в другом плане. Безусловно, страна, она добилась очень существенного, но я тебе хочу сказать, в чем мой пессимизм определенный, я тебе скажу. Дело в том, что раньше это базировалось не только на материальном. Там было все-таки еще и чисто гуманитарное восприятие, вот действительно, так сказать, как страны свободы, страны новых...
20: No money, no honey!
5: Ну, это вы потом придумали уже. Вот. А в данной ситуации сейчас, вот я считаю, что абсолютно чистое монетарное восприятие. Да, с одной стороны, Рио-Гранде, там в Мексике, $100 зарплата в месяц. Переезжаешь через реку, у тебя там $2000 за ту же самую работу.
20: Можно вопрос?
5: А? Нет, нет, вопрос нельзя, потому что сейчас наш радиослушатель будет говорить. Там. Слушаю вас.
1: Добрый вечер, Рафаэль Никитич.
5: Да, добрый
1: вечер.
5: Еще
1: раз. И здравствуйте, Грег. Олег. Скажите, вот вы считаете, что все-таки, несмотря на поддержку МАГА, вот традиционной Америки, у Венса никаких нет шансов против Руби, с учетом того, что еще 2 года до 28-го года, до выборов, или все-таки ситуация более, так сказать, непредсказуема, и Венс еще сможет, так сказать, выйти на первую позицию?
5: Хорошо, да.
20: Как ну, я считаю, что с точки зрения американского такого open society, да, открытого общества, пост президента должен остаться латинос, потому что черный человек уже был, Барак Обама уже был президентом. Угу. Вот, учитывая, что черных американцев где-то 30 с чем-то миллионов, и 68 миллионов латинос, я думаю, что латинос единым фронтом. Ну, плюс...
5: Латиносы стали самым большим меньшинством.
20: Да, да, да, да. Я думаю, что, конечно, кандидатом этой республиканской партии будет Марко Рубио. Выиграет он выборы, не выиграет. Непонятно, но...
5: Я думаю, я с тобой как-то согласен, я думаю, что все-таки в конечном итоге все-таки я ставлю на Венса в этом плане, потому что там более широкая поддержка. Она не настолько пассионарна, это я с тобой соглашусь, и не настолько дисциплинирована, как ты говоришь, и мотивирована, но я думаю, что в любом случае, вот на альтернативе это, я думаю, что там включатся эти механизмы, которые, вот они при Трампе сыграли свою роль определенную, хотя там было достаточно сложно с Хиллари Клинтон особенно действовать. Там было на грани. Ну, фактически он проиграл по количеству. Мы же знаем это, да? Так что в данной ситуации я все-таки думаю, что Венс, если он не сделает никаких ошибок, вот в этом, ну, каких-то таких, знаешь, очень драматических.
20: Скажем. Я думаю, его индусская жена, в общем-то, это не плюс.
5: Ну, кто знает.
20: Не уверен.
5: Кто знает.
20: Очень сильно не уверен.
5: Дело в том, что он недавно мне, я даже удивился, но он сделал достаточно серьезное заявление. Какое? Я тебе объясню. Дело в том, что она сама действительно была воспитана в индуистских традициях, жена. Но он сказал, что мы своих детей, вас договорились с женой, мы будем воспитывать в христианской традиции. Дал понять, что она приняла христианство. Так что здесь, в данной ситуации, это настолько американская история. Человек приезжает откуда-то, и он становится как бы частью, вот, ну, хотя бы даже вербально, может быть, условно, формально, но вот христианского сообщества, да, этого большинство. Так что я думаю, что здесь он может сыграть, может быть, еще достаточно серьезную роль. Может. Давай еще возьмем звонок, Грег. Слушаю вас.

0: что за каждыми этими протестами смотрите всегда, чьи уши там торчат.
1: Сорос.
0: Это 100%. Это 100%. Этот мужик, по-моему...
1: Вы знаете, что Сорос значит на идыш?
0: Что?
1: Сорос.
0: Сорос что это?
1: Проблема.
0: Ну так... И вы нам такие Соросы придумали.
1: Такие Соросы.
0: Вот, кстати, наш радиослушатель спрашивает, 0948, где Грег так хорошо выучил русский язык?
1: В поле.
0: В поле. Вы знаете...
1: Вышел в поле.
0: Идиш и русский язык, оказывается, очень похожи.
1: Очень.
0: Очень близко похожи.
1: Особенно кипиш.
0: Да, особенно кипиш, да, и все, что с этим связано, да. Но иногда такой тухи с вашим Соросом бывает.
1: Ну, все же знают, что вся блатная музыка пришла из Одесского порта.
0: Это, как говорится, тебе судить, я, как говорится, не очень в этом. 10.92 спрашивает. Было ли кто-нибудь президентом Америки 3 раза? Конечно.
1: Рузвельт.
0: Конечно. Франклин Делано Рузвельт.
1: Конгресс проголосовал, специально дал ему разрешение.
0: Я вам скажу больше, уважаемый радиослушатель. Он не 3 раза, он 4 раза становился. Просто в 1944 году, когда его избрали в 4-й раз президентом, он, к сожалению, прожил меньше года после выборов, и в апреле 1945 года он скоропостижно скончался.
1: А кто из президентов Соединенных Штатов не имел вице-президента рядом с собой быстренько? Кто ответит?
0: Кто у нас не имел?
1: Ну?
0: Да Вашингтон, Джордж Вашингтон.
1: Не-не-не.
0: А кто?
1: Трумэн. А вот Трумэн не был вице-президентом.
0: Да, но он же стал же, занял пост.
1: Да, но он занял пост президента и при этом не назначил вице-президента.
0: Как предусмотрительно, а? Да. Вот Джон Кеннеди не сообразил, и поэтому Линдон Джонсон там, по-моему, очень одиозную роль сыграл в его убийстве. Как
1: тебе да кажется? Что ты говоришь?
0: Что, не можем...
1: как ты можешь говорить
0: как?
1: Такие?
0: Ты ой, не слышал? Хафа. Грег, да ты что? В Америке ой, убивают... В той стране, о которой ты говорил, там мечта, мечта, мечта, там убивают президента.
1: И Джек Рубин убил этого самого.
0: Да, совершенно верно. Потом Джек Руби убили.
1: Да, потом убили.
0: Но у вас там забавляются ребята вообще-то, по-своему. Слушаю вас.
2: Да, добрый вечер, Максим Кириллович.
0: Да, добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, в свое время, так сказать, в срок, когда Вавилонская башня, так сказать, Господь разделил народы, языки, мне кажется, ли вам вот сатанизмом в чистом виде, вот смешно по принципу, вот там есть рукопа все народы, так сказать, и как бы замещать белое население, так сказать, делать из них, так сказать, непонятно аморфные что-то, так сказать.
0: Спасибо, замещает белое население, как-то.
1: Что там про сатанизм было?
0: Сатанинская идея заместить белое население, вы как говорится, выдавить его из всех, так сказать, цивилизованных
1: не,
0: стран.
1: Не, ну был момент, когда белое население этих самых европейских стран монархически ходило в крестоносцы, в крестовые походы и мочило все арабское население, грабило Ближний Восток. И еще, посмотрите, что сейчас что начнется, если мы начнем отдавать из лондонских и парижских музеев все коллекции. Они просто станут голыми стенами. То есть, на самом деле, в общем, на белом населении, в общем-то, Британская империя, она разве не заслуживает
0: Нюрнбергского? Насчет Англии я не против.
1: Нюрнбергского
0: меня
1: процесса.
0: Меня вот некоторые другие страны к востоку очень так волнуют.
1: Ближнему?
0: А, ну, я не знаю, так сказать.
1: Или к дальнему? Так, а японцы по отношению к китайцам и корейцам что творили?
0: Нет, ну, это отдельный разговор, но здесь в данном случае речь идет о том, это о расах. Все-таки китайцы и японцы — это одна раса.
1: Так как называют, арабы называют белое население Европы? Крестоносцы? Они ведут борьбу с крестоносцами.
0: Кстати, надо им сказать, что православные люди никакого отношения к этому не имели. Их надо назвать католические крестоносцы, тогда будет все понятно. Уважаемые радиослушатели, сейчас выпуск новостей, давайте послушаем. Потом продолжим про Соединенные Штаты и не только с Грегом Вайнером.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 20:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мария Захарова подтвердила факт освобождения задержанной в Черногории группы россиян. Создатель медиапроекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег отпущены. Они находятся в аэропорту в ожидании вылета, уточнила дипломат. Для скорейшего вылета в Россию юридическую и логистическую поддержку им оказывают российские дипломаты, отметила в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Захарова. Сегодня днем черногорские силовые структуры аннулировали россиянам право пребывания в стране и изъяли технику для экспертизы, обвинив их в создании угроз национальной безопасности. Благодаря оперативному вмешательству российского министерства иностранных дел конфликт удалось урегулировать.

0: регулировать без ареста. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россиянам сейчас опасно посещать Евросоюз, особенно тем, кто находится под санкциями. Им надо отдавать себе в этом отчет. Под Донецком совершена атака на грузовые автомобили и склад Международного комитета Красного Креста. Как сообщили в российском офисе организации, потеря каждого транспортного средства серьезно осложняет работу миссии накануне зимы. Специалисты ведомства сейчас детально оценивают последствия недавней атаки на объекты гуманитарной миссии. Ранее посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник заявил о том, что 6 сентября ВСУ нанесли целенаправленный удар по грузовикам и складу Красного Креста в Донецке. По его словам, сотрудники ведомства оперативно адаптируются к изменившейся обстановке на месте. В официальном заявлении Красного Креста отмечается, что их главная цель – сделать все возможное, чтобы жизненно важная помощь продолжала стабильно доходить до мирных жителей. Российские войска поразили сухогруз на пути в порт Одесса. Судно доставляло военные принадлежности для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. Там отметили, что еще один сухогруз с имуществом двойного назначения для украинской армии был уничтожен в порту Черноморск. Российская армия в течение дня продолжала массированное нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, которые задействованы в доставке топлива и оружия для ВСУ. Страны Балтии выступили за запрет транзита зерна из России. Литва, Латвия и Эстония направили коллективное письмо с просьбой о блокировке председателю Евросовета Антонио Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба литовского президента Гитанаса Науседы. В нем власти республик требуют усилить санкционное давление на российский аграрный сектор и ввести полный запрет на транспортировку зерна из России с использованием инфраструктуры Европейского сообщества. Инициативу авторы письма объясняют политическими мотивами. По утверждению лидеров стран Балтии, Москва препятствует вывозу на мировые рынки украинского зерна, но при этом стремится получать коммерческую прибыль от транзита собственной продукции. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, пасмурно, идет дождь. В ближайшие 2 часа осадки не прекратятся. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
3: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
1: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альберт, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again! He's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. 94,8.
1: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Заключительный блок нашей передачи «Америка Лайт». Мы ее сегодня проведем, как и предыдущий, с Грегом Вайнером. Говорим о Соединенных Штатах Америки. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, критику, вопросы. СМС-портал 925-888-8948. Телеграмм для сообщений. Телеграм МСК, мы в Дзене, мы даже в Максе. Конечно же, ВКонтакте, но ничто
9: и
8: никак...
9: И в Ютубе.
8: Не надо подсказывать, молодой человек, какими-то там запрещенными, так сказать, телеканалами, которыми мы вообще не пользуемся. Прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» — это самое прекрасное, что может быть. Грег, я тебя просил не перебивать меня сто раз, по-моему. Я тебе еще раз говорю, перестань перебивать, когда я говорю. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Так, что ты хотел сказать? Говори.
9: Нагло
8: американец. Что?
9: VPN официально разрешен.
8: Ну и что?
9: Значит, YouTube можно смотреть?
8: Кто тебе сказал?
9: Я абсолютно легально. Между прочим, господин Песков это сказал, что я сам пользуюсь VPN, потому что он официально разрешен.
8: Все понятно. Уважаемые радиослушатели, только что вы были свидетелями очередной американской провокации в отношении нашей страны.
9: А Песков американский провокатор?
8: Нет, Грег Вайнер американский провокатор. Слушаю вас.
10: Алло, здравствуйте, Рафаэль.
8: Добрый вечер.
10: Здравствуйте, Георг. А можно я такой вот Георг был, учитывая, что он...
8: Все можно, американец? Если это простым русским языком, вот. И не задевая наших радиослушателей. Пожалуйста.
10: Нет. Я сейчас постараюсь уколоть Георга.
8: Пожалуйста, только побыстрее уколите его, он живучий, ужасно.
10: Вот. Смотрите, а неужели Америка до сих пор не поняла, что Россия показала зубы?
8: Вот так вот. Спасибо вам. Ну что, понял?
9: Америка не стоматолог.
8: Что Америка не стоматолог?
9: Не стоматолог, она зубными протезами не занимается.
8: Когда вокруг барашка появляется волк и оскаливает зубы, она тоже не стоматолог. Но, как говорится, шерсть летит во все стороны.
9: Давай
8: серьезно.
9: Какой-то стоматологический вопрос.
8: Это не стоматологический вопрос. Просто ты, проживая долго в среде англосаксов, совершенно утратил образность русской литературы. Тебя человек спрашивает, скажи, пожалуйста, Америка еще не поняла, что нужно общаться с нами, как это и было, на равных, и, прости меня, не выпендривать.
9: Одну секундочку. Господин Трамп принял господина Путина в Анкоридже. На таком уровне, на котором он принимал только вообще после этого он принимал на таком уровне только Си Цзиньпина.
8: Он на колени не встал. Почему? Ну, это очень большое упущение было.
9: На одно колено мог.
8: Надо было на одно колено встать и поцеловать фалду пиджака.
9: Ну, принимал он и с Red Carpet'ом принимал, и с самолетами, которые
8: летали. Мне скажи,
9: результат
8: Анкориджа, где этот дух Анкориджа-то? Он лучше бы не принимал бы, но выполнил бы обещания свои.
9: Пылесос включили и дух.
8: Вот в этом вы все, дорогие господа американцы. Слышу вас.
11: Вопрос к уважаемому гостю.
8: Пожалуйста.
11: И почему? Скажите, пожалуйста, а в Америке сейчас популярно имя и песни Фрэнка Синатры, или это уже давно забытые,
8: да, так сказать?
9: Ну, да нет, ну, популярно, было популярно, популярно,
8: да,
9: и будет
8: есть,
9: популярно.
8: Остается,
9: нет, Америка, ты так и пел баллады Фрэнка Синатра,
8: да.
9: Столько хитов, которые он сотворил.
8: Конечно.
9: Если вы зайдете, извините за выражение, за непопулярный такой недружественный канал под названием Facebook. Facebook забит Синатрой, видео Синатрой.
8: Нет, что значит Facebook, там, который у нас запрещен? Что значит? У нас здесь, у нас передач было миллион по поводу Синатры, и помимо всего прочего, звучит его музыка постоянно.
9: Ну, не Фрэнк, конечно, Forever.
8: Да, ну, конечно, да.
9: Синатра — это мировая, не только американская, мировая классика.
8: Да. Николай, молодец, Грег, хорошо сказал про стоматолога. И вот, видишь, родственная душа у тебя, Николай, появился. Ну-ну, стоматолога видит издалека.
9: Стоматолога.
8: Слушай.
10: Алло.
8: Да, слушаю вас.
12: Удивительная передача, знаете, я вот сейчас второй раз звоню, это Никита, Москва?
8: Да, Никит.
12: Вот я, конечно, извиняюсь, я не знаю, сколько лет
13: гостю передачи, Грегу.
8: 104 года уже исполнилось.
13: Помните, ну, это скорее вот, Рафаэль Никитич, к вам, как к любителю музыки.
8: Угу.
13: Тут такая коннотация, мостик на Америку вообще, ну, скажем, Вудсток, да?
8: Да.
13: Вы помните то небывалое единение?
8: Ну, я вам, извините, я вам хочу сказать, что Вудсток номер 2 в 90-х каком-то году я там был.
13: Ух ты.
8: Я там был как раз, и это вот только во втором, не в первом, конечно, а во втором, да? Так что я помню это прекрасно насчет единения, но в грязи все вывалились как поросята, это точно.
13: Пожалуйста. Это да, это, но там дожди, понятно все, это да, все да, логично. Да. А, просто вот Грего, ну вот на фоне той какой-то неимоверной искренности, помните, да, никаких мобильных телефонов, люди общались вживую, без всяких каких-то понтов, там, между прочим, вот эти вот наши, точнее, ваши ребята, американские волки, мото-волки, это вот сейчас...
8: Байкеры, как, да, хорошо.
13: Да, да, байкеры. Они вытаскивали каких-то дебоширов, и черных в том числе, афроамериканцев. И никто не голосил, не там, что это, вот, там, значит, вы нарушаете...
8: Простите, как и вот, вопрос какой у вас, вот,
13: просто да, сформулируйте. Вопрос, как да, вам, вот... А как вам, вот то время, да, относительно сегодняшнего, вы не считаете, что Америка потеряла себя?
8: Спасибо. Ну что, Грег?
9: Нет, я так не считаю.
8: Учитывая, что я невольно, так сказать, выдал твою тайну, ты должен помнить первый Вудсток.
9: Не, ну а 90-е годы, We are the world, we are the dream, совершенно гениальная запись, We are the children. Нет, Америка не потеряла себя.
8: Это не 90, это 86.
9: Америка все время меняется. Вот я в Америке приехал в 1980 году. Я сам заходил в Нью-Йоркский сабвей с сигаретой и с банкой пива. Это был 80-й год.
8: Чего никогда не было в московском метро.
9: А в московском метро не было сигарет и пива, оно там не продавалось.
8: Пиво было, сигареты тоже были. Правда, не Мальборо, который ты, наверное, курил. Но заходить, кстати, туда было...
9: пачка Мальборо в 80-м году стоила 55 центов.
8: Поздравляю тебя.
9: А сейчас 15 долларов.
8: Поздравляю, да, это будет...
9: 30 раз, не в 30, 300.
8: Вот, но никакой инфляции.
9: Нет, ребята, Америка все время меняется. Это очень гибкая страна. Она все время приспосабливается. Если вы говорили о Вудстоке, я вспомню... А не хотите вспомнить 68-й год? Что творилось в американских университетах?
8: Нет, а Кентский 73-й, когда убили четверых студентов.
9: Ну, да, нет. Ну, а когда бомбили Балтимору, 84-х просто бомбили. Да. Мэр Балтимора черный отдал приказ бомбить черное гетто, и туда сбросили две бомбы. Это все Америка. А этот самый Дэвид Кореш, 400 Дэвид. Человек, в каком году?
8: Ну, не 400, 42 человека сожгли. Нет, это ветвь Давида.
9: Кем был 400 человек, а погибло
8: 42. Да, 42, в том числе там 17 детей
9: да,
8: сожгли.
9: Все время,
8: ну, безусловно, меняется, да.
9: Америка меняются подходы, меняется сама страна, все меняется.
8: И мы меняемся, конечно, все. Конечно, разные. Вопрос стоит в том, что, я не знаю, Грег, согласишься ты со мной?
9: Нет.
8: Дело в том, что... молодец, кстати, да. Вот. Я как раз говорю о том, что вот проживая, что объединяет, проживая в Америке достаточно, ну, ты дольше меня в Америке, я дольше в России, конечно. Но, тем не менее, ты видишь сильные стороны страны, слабые стороны страны. И, конечно, вот, собственно говоря, я свою работу вижу в том, чтобы позитивное, что было и есть в Америке, чтобы оно перешло сюда. А если там, допустим, американцы, чтобы они тоже учились все-таки, здесь тоже есть, в России есть тоже много чему поучиться. Вот. И если вот мы не плохим будем обмениваться, а хорошее будем перенимать, я думаю, тогда наступит всеобщее благоденствие.
9: Рафаэль Никитич, национальный вид спорта в Америке какой?
8: Ну, секс.
9: Нет.
8: А какой?
9: Неуплата налогов? Это объединяет всю Америку, невзирая на демократов, республиканцев.
8: Ой, вся Америка, знаешь, не хочет платить. Постепенно это становится и нашим видом спорта, да, по-моему. Слушаю вас.
14: Здравствуйте еще раз,
8: Грег. Здравствуйте.
14: Олег, а скажите, вот после выборов 3 ноября ведь полностью обновляется палата представителей. Как вы считаете, примерно численный процентный расклад какой будет предположительно между республиканцами и демократами в нижней палате, а также все-таки вот в Сенате демократы смогут все-таки захватить большинство, хотя бы минимальное.
8: Спасибо. Спасибо.
9: Ну, говоря на енгельском языке, unpredictable, непредсказуемая ситуация, вообще непредсказуемая, потому что все время меняется. Юг, север, красное, синее, одни кандидаты, другие кандидаты. И сказать то, что республиканцы полностью проиграют Конгресс и сохранят Сенат, не могу.
8: Да, и вот последние события, уважаемые радиослушатели, в Техасе, где бьются сейчас Таларика, это представитель демократической партии Паксон, представитель республиканской партии. Таларика в свое время вырвался на 5 пунктов вперед, что было необычайно для консервативного Техаса. Но сейчас, вот посмотрите, прошло буквально несколько дней, всплыла компрометирующая информация на Таларика. Его рейтинги сейчас упали. То есть там идет такая мышиная возня подковерная, что в любой момент может это все,
9: как говорится, поменяться. А потом есть такая прелестная фигура под названием Илон Маск.
8: Да, что он?
9: Который получил...
8: Бедный, добавляй, бедненький наш.
9: Который в Пентагоне получил одну должность.
8: Да.
9: Под названием разработка новых военных всяких штучек, дрючек.
8: Угу.
9: И я думаю...
8: Просто штучек.
9: Я думаю, что в ответ на это Илон Маск немножко вольет деньжат.
8: Куда?
9: В компанию республиканской партии. 10 миллионов он уже внес.
8: Так.
9: Я думаю, что еще 100 миллионов вольет. И это очень поможет бороться со всеми негативами, которые выходят...
8: Что я тебе могу сказать? Жадина твой Илон Маск. Имея триллион, он всего лишь 10 миллионов вливает.
9: Я жадина, говядина. Я думаю, 100 миллионов он вольет еще. Вольет.
8: Ну, ладно, да. Ну, вот здесь у нас Николай. Рафаэль, вы что-то путаете. Откуда в 80-м году в московском метро сигарет? Николай, какой 80-й год и московское метро? Грег говорил, что в 80-м году он входил в нью-йоркское метро с сигаретами и с банкой пива. Я говорил, что и в 80-е годы, и в 70-е, и в 30-е в московское метро никак нельзя было зайти с сигаретой или тем более там с банкой пива. И не только потому, что банок тогда не было, а были бутылки, а и вообще. Ну, вы и слушаете все-таки наш эфир. Кстати, Грег, вот здесь говорят, 20 октября 1957 года. Тебе что-то говорит?
9: Да, начинайте поздравлять.
8: Да, Ирина, вы совершенно справедливо. Вот помнили, что да, у Грега скоро день рождения.
9: Мы с Камалой Харрис родились в один день.
8: Ты не понимаешь, Грег, ты понимаешь, что ты космический человек? Ты спустя всего лишь пару недель после запуска первого спутника Земли.
9: Я готовился.
8: Да? Ты готовился?
9: Я помню.
8: Ты помнишь? Да, все-таки я недалеко был от истины, как говорил, что тебе 104 года. По космической.
9: Плюс-минус.
8: Не, ну там же по израильскому календарю, у вас там другое летоисчисление.
9: 5788.
8: Вот. Наверное, по этому календарю тебе уже лет 300.
9: Да.
8: Ладно, возьмем еще. Слушаю вас. Да, пожалуйста.
15: Здравствуйте. Грег, Рафаэль.
8: Да.
15: Спасибо, хотел сказать. И именно благодаря
8: спасибо
15: вам. Вот такие маленькие каналы, которые именно находятся именно между нами, нашими странами, можно найти, и именно по этим каналам найти, именно как-то их попытаться урегулировать и связать.
8: Спасибо, спасибо. Спасибо вам большое за ваше мнение. Спасибо. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
16: Добрый вечер.
8: Добрый вечер.
16: Вопрос Грегу о работе радиостанций США.
8: Угу.
16: Вот штатные радиовещатели, и особенно новостники, берут дополнительные занятия по технике речи, сценической речи или осчастливливают радиослушателей своими врожденными логопедическими изюминками, изюмами и изюмищами.
8: Спасибо большое.
9: Какой замечательный вопрос.
8: Давай, Грег, отвечай за ваш.
9: Как говорила Исаак Чиракин, я тебя, Мария, как мать понимаю. Замечательный вопрос. Но если мы говорим о мейджор, таких основных американских станциях, радио, телевизионных и так далее, там подготовка, конечно, сумасшедшая. Я все время очень дружил с ребятами с ABC, Channel 7. Я туда заходил, они были на 60-х улицах, это было потрясающе. Подготовка феноменальная.
8: Просто... Там отдельно, да, идут, так сказать, отдельные коучи были.
9: А если мы говорим об этнических станциях, типа местных этнических станциях, там русские, польские и так далее, там, ну, там как бог послал. Там просто рейтинг, как слушают человека, как ему звонят. Так что вы абсолютно правы.
8: Да. Хорошо, спасибо. Слушаю вас. Да, пожалуйста.
17: Да, добрый вечер, Рафаэль, добрый вечер, Грег. Вы знаете, вот звонил слушатель, говорил, что там насчет американской мечты.
8: Да,
17: вот, я как-то вот никогда не слушал выступления американских, ну вообще, я уже не приходилось, вот после того, как они стали президентами, единственное, слушал я Трампа, как случайно включил в 2024 году, да. И вот это выступление Трампа, это и есть воплощение всего того, что такое американская мечта. Я помню, вот он начал выступать перед Сенатом, они собрались и Конгрессом. Мы проведем лучший чемпионат мира по футболу в 2026 году. Мы проведем лучшую Олимпиаду в 2028 году, посмотрите. Мы вернем доллар, так сказать, нам прежнее мировое господство. Мы вернем Панамский канал, потому что сейчас у нас...
8: Канаду, Гренландию, все вернем, да.
17: Да, да. Не, вот смотрите, много это он сделал, действительно. Он действительно провел лучший чемпионат мира по футболу. Это факт за всю историю. Это лучшее, я как вам болельщик могу сказать. Угу. Не знаю, как Олимпиаду проведет он лучше за всю историю человечества. 20, ну, я думаю, что тоже будет. Угу. Наверняка лучше. Потом, мы, говорит, освободим Панамский. Я помню, начал рассказывать. Это американцы строили век назад Панамский канал, а сейчас он находится...
8: Вопрос, пожалуйста, Китая. Да, сформулируйте, пожалуйста.
17: Вопрос такой. Вот скажите, пожалуйста... Вот на сколько процентов вот он как бы, как сказать, выполнил вот свои вот эти, это вся американская мечта, вот то, что он уже за два года выполнил весь свой этот план.
8: Все Трамп, понятно.
9: Ну, вы знаете, я вам понятно, должен сказать, спасибо. Защиту Трампа в 88 году, когда у него вышла книжка, я у него брал интервью. Вот, и практически все, что он говорил в 88 году, он делает и говорит сейчас.
8: Да.
9: Подобных политиков я не помню за всю свою историю, которые так не меняются десятилетиями. Так что по поводу Трампа респект?
8: Нет, респект, я, может быть, так сказать, я с ним встречался на презентации его книги в 94-й, по-моему, год, если мне память не изменяет. Он тогда на Марле был женат, это еще не на Милане, второй брак у него был. Еще только
9: то раз... он был в девичестве еще, да?
8: Нет, он уже на Марле был женат, потому что он описывал как раз, как он с ней гулял в 4 утра, он же был разорен, ты знаешь, уже на банкротстве абсолютно. Ну, Chapter 11, так называемый,
9: да,
8: была.
9: Да, да, да, да.
8: Вот, то есть его, как говорится, подвели, его спасали от банкротства в тот момент. Он как раз говорил, гуляет с Марлой и видит бездомного, говорит, Марла, смотри, вот этот человек богаче меня, который лежит, потому что он никому ничего не должен, а я должен банкам 900 миллионов. Он был минус 900 миллионов, почти миллиард тогда. Но я тебе хочу сказать другое. Дело в том, что вопрос-то более широкий. Но вот сколько он говорил, ладно, чемпионат мира, а все остальное, посмотри. Ситуация внутри страны.
9: У тебя в Канаде друзья есть?
8: Слава богу, нет.
9: У меня есть, причем немало друзей в Канаде. Знаешь, какая мечта у всех канадцев?
8: Присоединиться к Америке.
9: Мечта одна, получать зарплату и доходы в американских долларах.
8: Ну, это, послушай, никто не списывается со счетов.
9: Ты видел, что в Квебеке произошло?
8: В Квебеке все, они будут отделяться, они уже идут.
9: А как только Квебек отделится, канадский доллар превратится просто в мусор. Он будет стоить не 63 цента,
8: ну, наиболее развитая область Квебек, конечно, да.
9: Да,
8: это отдельная
9: да не, ну, с Канады хана, конечно, полная.
8: Но в любом случае, это не заслуга Трампа, он ничего не добился. Ну, если так говорить, конечно. Слов очень много, я согласен. Давай еще возьмем. Слушаю вас.
18: Алло,
8: да, пожалуйста.
18: Здравствуйте, еще разочек,
8: да.
18: Рафаэль и Георг. А я что-то так-то на свой вопрос ответа-то не услышал.
8: А какой был вопрос, напомните?
18: А то, что Россия очень, что Америке Россия показала зубы.
8: Так.
18: И что пасть у нас очень зубастая.
8: Спасибо, Грег. Ну, так ты мне скажи, как говорится, Америка чувствует, что...
9: Я не знаю насчет зубов, но то, что Трамп воспринимает Путина абсолютно адекватно и дружелюбно, и с респектом, это однозначно совершенно...
8: Ну, я тоже должен сказать, что для Трампа, мне кажется, существуют две фигуры, которые для него как бы вот на одной стороне это Си Цзиньпин и Путин. Потом идут все остальные в
9: той... Ну, он же пригласил его на 20-ку Майами.
8: Да, это, кстати, вопреки, кстати, ну, всем да. этим, да. Так, давай еще успеем взять. Слушаю вас.
19: Добрый вечер, Рафаэль, еще раз спасибо за эфир.
8: Спасибо
19: Добрый
8: вам.
19: Вечер, Грег. Грег, какую кухню вы предпочитаете?
9: Японскую.
8: Все понятно.
19: Японская лучше в Америке или в России?
9: Конечно, в Нью-Йорке.
8: Да, в этом отношении так называемые морепродукты. Сифуд, спасибо за звонок. Это, конечно же, американцы.
9: Штат Мэйн поставляет такое.
8: Ну, конечно, Минада один только, что там стоит. Конечно, потрясающе совершенно. И не так дорого, кстати.
9: Да, вот я был в прошлом январе. Ланч, полные суши, суп, мясо, суп, салат, чай. $16.
8: Где это?
9: 52-я, 52-я, 2-я.
8: А, ну ты бизнес-ланч имеешь в виду, да?
9: Бизнес-ланч?
8: Ну да.
9: Ну, где здесь...
8: Не-не-не, но там это не обсуждается, то, что касается особенно морепродуктов. Это у нас это просто в какие-то десятки раз совершенно необоснованно.
9: И по качеству.
8: И свежесть, качество, да. Ну, что хорошо, то хорошо. Уважаемые радиослушатели, как говорится, что тут? Не будешь это. Слушаю вас. Ой, что-то сорвалось у нас. А где лучше русская кухня? Да, конечно, в России лучше.
9: Ну да, русский самовар.
8: Я тебя умоляю, только перестань. В русском самоваре хороший рояль и хорошая компания.
9: Водочка вот это все?
8: Да водочки это, ну что ты, извини,
9: хреновина.
8: Хреновуха это хочешь удивить здесь, что ли? Да ты в любой разойди ресторан, тут миллион раз это лучше.
9: Не, ну лучший ресторан, который я когда-либо ел русскую еду, это ресторан Боярский Метрополь. Я не знаю, жив он или нет.
8: Ты имеешь в виду здесь?
9: Да, Московский Метрополь.
8: Да нет, здесь уже здесь огромное количество ресторанов, совершенно шикарно.
9: Курник, конечно, фантастический.
8: Слушаю вас.
20: Грег, вот знаете, хотелось бы в вашем лице обратиться к американским народам, вообще к народу мира, ведь земля, как говорится, наш общий дом, так
8: давайте
20: же,
8: да, сейчас...
20: сохраним, вот, так сказать, не допустим ядерной войны, собственно говоря, вот эту волну поднимать, каждый из нас, так сказать...
9: Обращайтесь, обращайтесь.
8: Хорошо, хорошо, спасибо, Грег, как будешь...
9: Так, а что, обращение-то в чем?
8: Значит, прилетаешь в JFK аэропорт. Подходишь к огромному черному негру-охраннику и говоришь: «Пис тебе, дорогой, дорогой», как
9: я
8: говорится.
9: Я бы сказал «пис», дальше. На меня не дадут. Как переводится.
8: И скажи, что да, ничего, подойди к нему, похлопай, и скажи: «Друг мой, ничего не бойся, все будет хорошо».
9: «Мир, черт тебя побери», как переводится российский переводчик.
8: Слушаю вас, пожалуйста.
21: Скажите, пожалуйста, по поводу гибкости Америки. А есть сейчас в Америке легально, официально работающие публичные дома?
9: Невада, конечно, штат Невада.
8: Да, штат Невада легализовано, там все это... Это
9: Лас-Вегас,
8: единственный штат, да, по-моему, больше нигде.
9: Да, так что, пожалуйста. Ну, есть в Нью-Йорке есть масса самых корейских домов здоровья.
8: Ну, еще штат Украина у нас тут, да, говорят, предоставляет эти услуги.
9: Не знаю про штат Украина, но корейские дома здоровья в городе Нью-Йорк, Манхэттене просто утыканы. Зашел по правилам здоровья.
8: Кстати, как раз я вот на своей страничке опубликовал новый материал, и там при Мамдане расцвело это просто.
9: Ну, Мамдане просто топчет по всему Нью-Йорку. Да. Где бы он ни появлялся, его, там демонстрация,
8: да, кстати,
9: демонстрация. Последний раз...
8: Выбрали себе на голову-то, вот теперь
9: разбирайтесь. Если бы на голову.
8: Да-да-да.
9: Последний раз я считал охрану по головам, сосчитал 30 человек.
8: Ну да, не, ну потому что он просто город делает банкротом, 100% просто.
9: Ну, минус 9 миллиардов пока, но я думаю, ну, это да. Только начало.
8: Ну, во-первых, все богатенькие убегают, это уже понятно, все на юг бегут. Кстати, вот тебя спрашивают, а кому Квебек будет присоединяться, к Франции?
9: Я думаю, никому не
8: будет. Никому, будет франкоязычная, да, вторая страна.
9: Да, это цель отделения Квебека — спасение франкоязычного населения Северной Америки. Это они так формулируют.
8: Да. Я хочу напомнить, что 96-й год, да, когда был референдум?
9: Первый референдум в 82-м году.
8: 82-й, потом 96-й,
9: 97-й. Я там был, я все это видел.
8: Так это из-за тебя они не отделились?
9: Рене Левек был тогда премьер-министром, кстати, ладно, который в свое время был рейнджером американской армии.
8: Хорошо. Ты знаешь, меня больше интересует судьба англоязычной Канады. Я думаю, они очень спокойно присоединятся к Америке.
9: 100%.
8: Это уже точно будет.
9: 100%.
8: Так, давай быстренько еще успеем. Да, слушаю вас.
22: Скажите, пожалуйста, Рафаэль Грег, сегодняшняя встреча с Ульковым и Кушнером, вот посланцев там Украины, Умерова и Буданова и других, это...
8: Бандитов будет, и террористов. Ну, обычный...
22: Да, да, никаких не будет.
8: Спасибо.
22: Политических сенсаций.
8: Спасибо, да. Я думаю, что, Грег, я
9: не знаю, есть в американском языке такое выражение something cooking, что-то булькает. Что,
8: ой, булькает ничего что, не будет. Что, Грег, извините, закончилась наша передача, да. Так что, уважаемые радиослушатели, завтра 14:00, после всех этих разговоров мы забыли, в этом году исполнилось 80 лет замечательной Лайзе Минелли.
9: Ой.
8: Завтра у нас передача об творчестве этой замечательной американской певицы и артистки, и художника, конечно. 14:00, Лайза Минелли.
23: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
24: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте.
0: В Запорожской области пресечена деятельность двух пособниц Киева. Сотрудники ФСБ задержали женщин, которые через мобильное приложение украинского банка совершали денежные переводы на расчетные счета для ВСУ. В отношении жительницы Бердянска, 71 года рождения, и жительницы города Пологи, 95 года рождения, возбуждены уголовные дела по статье «Госизмена». Решением суда фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кабмин предложил увеличить предельный возраст прохождения военной службы для женщин. Согласно новому законопроекту, он вырастет с 45 до 50 лет. Для женщин-офицеров, находящихся в запасе, этот показатель сдвигается с 50 до 55 лет. В пояснительной записке говорится, что действующие нормы зачастую ущемляют права женщин. В частности, если гражданка поступает на военную службу по контракту в возрасте от 25 до 30 лет в регионе, где нет льготной выслуги, она физически не успевает отслужить положенный срок. В итоге при достижении нынешнего предельного возраста женщина рискует уволиться без права на ведомственную пенсию и льготное обеспечение жильем. Новые правила призваны исправить эту несправедливость и расширить социальные возможности. Проект внесен в Государственную Думу. Ожидается, что изменения вступят в законную силу с 1 января будущего года. Минюст внес в реестр иноагентов кинокритика Теймура Алиева. Его данные появились на сайте ведомства сегодня. Алиева обвиняют в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщения материалов, выпущенных иностранными агентами. Кроме того, критик распространял заведомо недостоверную информацию о принимаемых решениях российских властей и проводимой ими государственной политике. В ведомстве отдельно подчеркнули, что журналист также поддерживал прямые контакты и активно взаимодействовал со структурами и лицами, которые уже находятся под иностранным влиянием. Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Оружие станет главным лотом предстоящих аукционов «Наследие». Торги намечены на 12 ноября. Начальная стоимость цветового меча, созданного специально для съемок в картинах «Империя», наносит ответный удар 1980 года и «Возвращение джедая» – 1 миллион долларов. Организаторы подчеркивают, что реквизит остается единственным полностью сохранившимся артефактом двух значимых кинематографических дуэлей. На аукционе также планируют продать и другие лоты, включая бластер охотника за головами Боба Фетта, а также меч Энакина Скайуокера из третьего эпизода франшизы. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные. 12 рублей 67 копеек, доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В столице плюс 13, идет дождь. Евгений Егушина, говорит Москва.
23: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: «Рок-радар».
2: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Умные парни.
7: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 октября, сейчас 15 часов 11 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, можете присылать сообщения через мессенджеры, можете звонить в прямой эфир. Напомню, у нас нет предварительной модерации, поэтому вы набираете номер 7373948, код города 495. И если вам ответили, значит, это уже вы вышли в прямой эфир, и надо разговаривать с ведущим. Еще обращаем внимание на то, что если вы читаете в интернете, следите за новостями, за разными лентами, то есть канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Очень рекомендуем. Подписывайтесь, там наши эксклюзивные новости. Еще не забывайте о том, что когда вы пишете нам сообщение или когда вы оказываетесь в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва», не надо использовать не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Следим за новостями. Тут интересные повороты бывают. Вот, например, РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что Таганский суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере по фамилии Костыгин. И вот дальше формулировка. До этого в новостях говорили: Костыгин — бывший владелец ленты и Ривгош. Теперь формулировке агентства РИА Новости вот так написано. Фигуранта по фамилии Костыгин, которого в СМИ называют бывшим совладельцем сетей лента и Ривгош. Об этом, как пишет агентство, свидетельствуют данные судебной картотеки. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, новые ограничения в работе одного из московских аэропортов. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на Росавиацию. На ленте агентства ТАСС мы находим сообщение о том, что это не единственный аэропорт, в котором сейчас введены временные ограничения. То же самое сейчас в аэропорту Геленджика. Аэропорт Домодедово, значит, обслуживает рейсы по согласованию. В аэропорту Геленджика введены временные ограничения. Ну и много новостей за последние несколько минут вокруг ЦАГИ. В ЦАГИ, а это Центральный аэрогидродинамический гидродинамический институт имени профессора Жуковского работает в штатном режиме. ТАСС пишет, ссылаясь на сообщение из этого института. Дело вот в чем. Руководитель института находится, как выяснилось, совсем недавно находится под следствием. Вот статус генерального директора и его заместителя по экономике даже запрашивало агентство ТАСС в этом самом институте. И вот появилось сообщение о том, что должностные лица, указанные в запросе, сейчас под следствием, и есть люди, которые исполняют обязанности генерального директора, ну и, соответственно, при этом отдельно подчеркнуто, что институт функционирует в штатном режиме. Взаимодействие со следственными органами в институте организовано в установленном действующим законодательством порядке. Еще раз напомню, в эти минуты приходит много новостей о том, что руководство Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского оказалось под следствием. При этом сам институт, вот только что об этом стало известно из сообщения ТАСС, из института, сам институт работает в прежнем режиме. Все это то, что на лентах новостей. Еще смотрим на то, что у нас на карте московских пробок. По-прежнему трехбальные пробки. Как максимум ждем шестибальных пробок к 6 вечера. Если есть какие-то дополнения, всегда можете написать через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Ну а мы начинаем программу «Умные парни». Наш гость сегодня — кандидат исторических наук, проректор МГИМО, МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Прямой эфир. Еще раз напомню. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Макс, можно через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Мы параллельно следим за лентами новостей. И вот тут вот, смотрите, новость, которая буквально 5 минут назад пришла. Заявление бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. Точнее, это часть статьи в журнале «Политика», согласно которой Кнайсель не исключает, что Европа готовится к войне. Это довольно жесткая формулировка. На ваш взгляд, насколько это серьезно?
1: Ну, милитаризация Европы происходит очень серьезно. Мы видим, что военные расходы выросли более чем в два раза за последние 5 лет. Особенно в таких странах, как Польша, Прибалтика, где в 2,5 раза. Там польская армия, например, была численностью 100 тысяч человек, сейчас уже 220 тысяч человек, будет в ближайшее время 300 тысяч человек. Поэтому милитаризация происходит, безусловно. По поводу того, что готовится к войне, ну, а зачем тогда все эти расходы? Ну, это не означает, конечно, что они готовятся к нападению, естественно, но это означает, что уже они не живут в прежней парадигме, когда... Строго говоря, они чувствовали себя, что американцы их всегда защитят и сами могли свои социальные обязательства наращивать, не неся такие военные расходы существенные.
7: Когда Кнайсель говорит, что война стала новой нормой для многих политиков и более не рассматривается как крайнее средство принуждения, ну, что зафиксировано в уставе Организации Объединенных Наций, это не преувеличение, на ваш взгляд?
1: Ну, я думаю, так и есть. Я думаю, для политиков прежнего поколения... они намного более осторожно подходили ко многим вещам, потому что у них был перед глазами либо собственный опыт, либо опыт их отцов, связанный с разрушительными последствиями войн. Сейчас действительно я согласен с Карин Кнейсел в том, что вот такая толерантность к войне, она увеличилась, да, войны стали более привычными, принятие соответствующих решений стало более привычным, что ли, обыденным, а решения зачастую принимают политики, которые, в принципе, не представляют себе на практике, не из книжек, а на практике, к чему это все может приводить.
7: А вот эта история, раз уж мы заговорили вот с этого поворота, насколько готова Европа к войне, скажите, то, что происходит вокруг Калининграда в последнее время. Ну вот, например, мы спросили нашей радиостанции одного из военных экспертов, и он говорит, идет тренд на эскалацию, и Калининград подвергается очень серьезным угрозам со стороны Запада. Судя по тому, как наши политики это комментируют, действительно есть какие-то серьезные угрозы. Как вы можете объяснить, что это за угрозы?
1: Ну, я уже упомянул, что быстрее всех на Западе военные расходы наращивают Польша и Прибалтика. Более чем 2,5 раза, наращивают расходы, увеличивают армию, наращивают военную инфраструктуру соответствующую. Это непосредственные соседи Калининградской области. Калининградская область что такое? Это, ну, это важный регион России, там численность населения 1 миллион человек. Население соседней Польши 37 миллионов, ну и соседней Прибалтики еще 6-7 миллионов. То есть вокруг 45 миллионов только населения проживает в странах, которые активнее всего ведут линии на милитаризацию. В этом отношении Калининградская область там, в определенном смысле, уязвимая, в определенном смысле. Но Калининградская область такая же территория России, как любая другая территория, поэтому какого-либо рода нападения на нее на практике исключено.
7: То есть нет чего-то, чтобы европейцы прицельно говорили именно про Калининградскую область?
1: Они все равно с ней сделать ничего не смогут, потому что мы же не говорим сейчас о возможности прямого военного нападения, потому что тогда военное нападение было бы не только не на Калининградскую область, да, а на страну в целом.
7: Ну, в комментариях наших политиков ровно об этом и идет речь. Да. Если вдруг они соберутся, то это будет вот так
1: естественно
7: воспринято.
1: Естественно, да, это неотъемлемая часть территории России.
7: Но они стали собираться? То есть прежде они об этом не говорили, а теперь говорят?
1: Ну, заявления разные бывают. Чем выше уровня политик, тем он, как правило, говорит осторожнее. Все-таки заявления там на уровне там, депутатов, отдельных политиков, это другое. Они часто работают на внутреннюю аудиторию. Да, но хочу подчеркнуть, да, еще раз, что все соседи Калининградской области, это Польша, Литва, ну и там еще из не соседи, еще две прибалтийские страны, это лидеры по части интенсивной милитаризации, даже на фоне активно милитаризующихся других стран Евросоюза.
7: Ну, подождите, а все-таки для того, чтобы просто понять, даже если мы не учитываем Польшу, население которой вы упомянули, ну, допустим, Латвия. Угу. К примеру, она усиливает свою милитаризацию в разы. Это в разы увеличивает угрозы для России?
1: Нет, нет. Латвия здесь вообще практически никакой роли не играет в общем балансе стран Запада. Страна сама по себе, если берем отдельно Латвию, отдельно Эстонию, они очень небольшие. И, конечно, они значение в данном контексте прежде всего имеют в территориальном смысле, как плацдарм. Потому что если их территорию используют их намного более сильные натовские союзники, и прежде всего американцы, немцы и так далее, то это, конечно, создает угрозы дополнительные. Сама по себе Латвия никакую там принципиально более сильную угрозу создать не может. Ну, в отличие, например, от той же Польши, которую я упоминал, которая в военном отношении является страной значимой.
7: И вот эта значимость Польши, о ее существенном, так сказать, я даже не знаю, какое слово тут подобрать, о том, что в Польше, в общем, намного больше теперь тратят на, теперь тоже сложно сказать, на нападение, на защиту, потому что раньше все эти министерства назывались министерствами обороны.
1: Ну да, они так везде по-прежнему называются, кроме США.
7: Кроме США, да. Да. Так вот, в Польше тоже удваивают?
1: В Польше в 2,5 раза увеличили. Польша занимает первое место в НАТО по доле военных расходов. Это теперь 5% ВВП. Это выше, чем, например, США. Вот Трамп от всех требует. Это его целевой показатель. Он всех требует, чтобы довели до 5. Никто не довел, кроме Польши. На самом деле. И Польша лидер по темпам этого наращивания. Кроме того, что они численность армии уже увеличили больше, чем в 2 раза увеличат, в 3 раза суммарно, они также собираются формировать, вот как они это сами называют, части постоянно подготовленного резерва. То есть 300 тысяч регулярной армии, еще 200 тысяч это, ну, вроде как не армия, ну, как резерв в любой европейской стране, его там можно списывать, там это особо с ним никто не занимается, не тренируется. Они хотят, чтобы еще 200 тысяч было дополнительно вот такой полуготового резерва.
7: Ну, да. Смотрите, как у нас смотрят на эту ситуацию. Вот, например, 534-й наш слушатель пишет. У меня большие сомнения. По факту никто из поляков ни во что впрягаться не будет. Ведь, мол, мы их натурально уничтожим ядерным оружием. И потому 5-я статья у них это пугалка. Вот так.
1: Ну, я хотел бы отчасти согласиться с нашим слушателем, потому что восточноевропейские политики в каком-то отношении демонстрируют намного большую осторожность сейчас, чем западноевропейские политики. Как это неудивительно. Ну, вот самый главный пример. Вот кто выступает за размещение таких якобы миротворческих сил западных стран гипотетически в будущем на территории Украины? Я подчеркну, якобы миротворческим. Германия, Франция, Великобритания. Кто исключает для себя участие подобного рода мероприятия? Польша, Румыния, другие страны Восточной Европы, которые как раз у нас ассоциируются скорее с теми странами, которые ведут традиционно такую еще более ярко выраженную антироссийскую линию. Почему так? Потому что они прекрасно понимают, что вот реальной войны, реальной угрозы войны желательно избежать, и что если вдруг эти вещи начнут материализовываться, то в первую очередь эта угроза создаст восточноевропейским странам. А вот как себя поведут в этом отношении крупные западные союзники, это еще вопрос.
7: Но с
1: будут
7: другой
1: ли
7: стороны,
1: они им помогать?
7: Но да. С другой стороны, именно они быстрее повышают военные расходы.
1: Да, с другой стороны, именно они быстрее всего повышают военные расходы. Вот такая вот сложная конструкция.
7: А про историю в Латвии можете объяснить? Там, где местную жительницу приговорили к 6 годам тюрьмы за некий перевод денег, который даже не она осуществила, не на территории Латвии, но приговорили к 6 годам тюрьмы за этот самый перевод денег в Россию. Это чисто уголовная история? Это политическая, на ваш взгляд, история? Как это можно объяснить?
1: Ну, это проявление такой репрессивной политики в отношении той части населения, которая симпатизирует России, потому что я уверен, что очень большое количество людей там наверняка материально помогают украинской стороне, и там ничего, кроме поощрения, им за это не бывает. А тут за сколько там перевод был, я, к сожалению, детально не помню.
7: Около 43 евро,
1: да,
7: если я правильно помню.
1: А тут за 43 евро дают 6 лет. Ну что это как не проявление вот такой демонстративной репрессивной политики? Демонстративно-репрессивная политика.
7: А насколько вообще, на ваш взгляд, демонстративно-репрессивная политика в мире распространена сейчас?
1: Ну, ее становится больше в целом. Потому что ситуация становится в мире политическая более сложной. И, соответственно, легче придумываются поводы. А за что можно применить эту репрессивную политику? Понятно, что это скорее повод. Вот 43 евро — это повод.
7: Но история, ведь вы же согласитесь, что прежде, во всяком случае, на высшем уровне, слово «русофобия» звучало редко. Теперь об этом говорят чаще. Точнее, не об этом, а эту формулировку используют чаще. На ваш взгляд, это объективно?
1: Ну, явление этого стало больше в нынешней ситуации, да.
7: Ну, смотрите, значит, где? 724-й не совсем про это, но, может быть, не надо было их пугать и дразнить?
1: Ну, не надо тогда пугаться и дразниться,
7: скажем так.
1: Да, да. Ну,
7: хорошо, про пугать и дразнить. Эстония пригрозила закрыть России выход к морю в случае прямого конфликта с НАТО. Это тоже из новостей. Это серьезно?
1: Нет, это не серьезно. Это, в принципе, можно списать. Больше, чем Эстония уже делает, ей сделать... вряд ли возможно. Но... Это мне напоминает историю про Литву, которая поддержала идею Трампа, чтобы европейские силы активно поучаствовали в разблокировании Ормузского пролива. Ну но... да, сказать-то они сказали, чем делать
7: так вот,
1: будут.
7: У вас есть объяснение, а зачем это говорится?
1: Ну, в первую очередь, внутренняя аудитория.
7: А, вот так?
1: Да,
7: это,
1: конечно.
7: Это для внутренней
1: аудитории.
7: Тогда другое. Венгрия аннулировала вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Это тоже для внутренней аудитории?
1: Нет.
7: Что это за процесс?
1: Нет, тут как раз внутренняя аудитория это скорее не поддержит бы Венгрии. Да, но это здесь как раз такие внешнеполитические расклады. Венгрия какое-то время блокировала процедурным отношением.
7: При предыдущем руководстве,
1: да,
7: как
1: при
7: мы
1: предыдущем
7: помним.
1: Ну, хотя тоже, при предыдущем руководстве там тоже такая была... Ну как, игра не игра, а они добивались тем самым определенных уступок со стороны Брюсселя. Да, потому что у Брюсселя множество рычагов в отношении Венгрии есть. Там прежде всего распределение средств из европейских фондов, много что другое. Да, у них тоже определенные рычаги есть. И основной рычаг Венгрии — это возможность применять право вето там, где решение внутри Евросоюза делает возможным странами-членами применение этого права вето. Вот, соответственно, если чего-то Венгрия от Брюсселя не добивалась, она могла применять вето. Если, наоборот, Брюсселя готовы были пойти навстречу Венгрии, она, соответственно, это вето снимала. Просто в последние годы правления Орбана, предыдущего венгерского премьера, его противоречия с Брюсселем стали более выражены, чем обычно. И теперь новое руководство, оно пытается использовать в своих интересах этот наметившийся медовый месяц в отношениях с Евросоюзом. Они сняли вот это вето по, ну, в целом-то по второстепенному вопросу, потому что само по себе это еще не влечет за собой глобальных последствий. Ну и сами хотят за счет этого получить от Брюсселя определенные уступки. И самую главную уступку, которую они хотят получить, они хотят получить замороженные средства ЕСовские, которые при предыдущем венгерском премьере Орбане Венгрия из бюджета Евросоюза не получила.
7: Получит?
1: Не все, я думаю. Вот где-то 16 миллиардов евро было заморожено, 4 они, по-моему, уже вернули. Вот. А оставшиеся это по-прежнему... Ну, Брюсселю тоже не нужно весь, все свои козыри отдавать. Они будут дальше продолжать игру, там что-то разморозят по частям,
7: хорошо,
1: что-то оставят.
7: Но да. Вето-то Венгрия аннулировала, а речь идет о технических этапах. Все понятно, да. Что это в каком-то далеком, отдаленном будущем. Но, на ваш взгляд, высока вероятность все-таки присоединения Украины и Молдавии к Евросоюзу?
1: На мой личный взгляд, невысока. Но что я хотел бы подчеркнуть? Это решение, хотя оно и зачастую демонстрируется нам в качестве такого некого процедурного, да, что там 6 пакетов, 35 тем, такие-то критерии. Решение об этом все равно является политическим. Ну, грубо говоря, захотят присоединить к ЕС, захотят — присоединят.
7: Никакие, пока не хотят получать.
1: Никакие процедуры в этом отношении не помешают. Если говорить чисто о процедурных вещах, то соблюсти их, ну, просто невозможно. Украина и Молдавия не в состоянии в своем нынешнем виде добиться соответствия тем странам, которые могут быть членами Евросоюза.
7: Я понял. Да. Для понимания картины нас возвращают и к Калининграду, и к истории с гипотетической русофобией. Историю Григорий нам из Санкт-Петербурга напоминает позавчерашнюю историю, когда Литва вернула России 68-летнего мужчину, который переплыл через речку и сдался туда как политический. Но его вернули обратно в Россию. Дмитрий Медведев сегодня говорил о том, что за каждым российским гражданином, неважно, что он говорит и неважно, что он думает, там охотятся. Сегодня новости из Черногории вы слышали. Вот как это можно объяснить? Это правда охота?
1: Ну, есть определенная угроза российским гражданам, которые выезжают в недружественные страны, и нужно эти угрозы принимать во внимание. Есть история сегодняшняя с Черногорией. Была, помните, история, нашумевшая с нашим археологом Бутягиным,
7: да,
1: которого арестовали в Польше, да, по надуманному совершенно обвинению, и потом там, с большими сложностями его там удалось обменять там, на каких-то молдавских шпионов.
7: То, что Медведев называет охотой, это скорее правда.
1: Ну, я сейчас не говорю охота в том смысле, что если любой человек выйдет в любую из недружественных стран, что непременно на него начнется охота. В этом смысле, конечно, я не говорю. Но если есть какая-то малейшая вероятность подозревать, что вы можете стать объектом интереса какого-то западного...
7: То это случится.
1: Будь то медийный интерес
7: Хорошо.
1: К вам...
7: Мы должны сделать

0: гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
1: В это воскресенье тема программы «Латвия на распутье. Мифы и реальность». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и научный сотрудник Института стран СНГ, политолог, эксперт по странам Балтии Руслан Панкратов.
0: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
1: В эту субботу тема программы «Зачем нужны анализы? Современные методики клинических исследований в ветеринарии». В эфире ветеринарный врач-онколог Юлия Меликова.
0: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: Продолжаем. Сегодня пятница, 9 октября 2026 год. Если уж совсем надо уточнить время. 15:36 в Москве. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Умные парни». Наш гость Игорь Путинцев. Он кандидат исторических наук, проректор МГИМО МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, через Макс. Присоединяйтесь к этому разговору. Можно звонить. Номер 7373948, код города 495. Еще несколько вопросов по новостям, и перейдем, собственно, к комментариям по поводу того, что пишут наши слушатели. История про Францию. Неожиданный поворот. Это Илон Маск, который назвал протесты во Франции замедленным вторжением. Он заговорил о том, что это вот все-таки история с последствиями мягкой миграционной политики. Правда, Маск не первый, первым Трамп об этом заговорил. Некоторые и во Франции об этом говорили. Но до этого было принято говорить о том, что это история про школы, которые в плохом состоянии, про кризис школьной системы во Франции. Так что на самом деле?
5: Ну, я думаю, это больше вообще история про французскую политическую культуру. Потому что у них в политической культуре постоянно протестовать, в том числе очень активно протестовать. Поводы могут быть самыми разными, в том числе совершенно... Ну, либо незначительными, либо, как в данном случае, серьезными, но не вполне понятно, почему сейчас это все сдетонировало. Да, там школы в плохом состоянии.
4: Так они возможно, вчера были,
5: да, такими. И вчера были, и позавчера были. Вот, но сдетонировало именно сейчас. Но, с другой стороны, до этого, помним, были желтые жилеты, чего там только не бывало. Самое известное в 68-м году подобного, ну, не подобного, намного более масштабные. Но протесты. Поэтому здесь, мне кажется, для Франции это явление такое, ну, относительно обыденное, то, что происходит. Маск, конечно, с Трампом видит это все однобоко. Они хотят видеть так, как им это кажется. А тут речь не идет далеко не об одной только повестке иммигрантской. Мигрантской, потому что значительная часть этих протестующих никакие не мигранты, а, собственно, сами же французские школьники, зумеры.
4: А права Захарова, когда говорит о том, что это довольно жестко, то, как реагируют французские власти?
5: Ну, мы, в принципе, с МИДом нашим спорить не будем.
4: А, нет, ну...
5: В оценках.
4: Я понимаю, но мы сейчас не о спор в оценках, а насколько действительно то, что делают французские власти в этой связи, уместно?
5: Ну, пока они... не сделали ничего такого, чего обычно не бывает в подобных ситуациях. То есть, в целом, если мы сравниваем, допустим, с тем, как начиналась эта история с желтыми жилетами, да, которые там когда-то против они, по-моему, против чего роста цен на бензин протестовали, в свое время протестовали. Ну, в целом, все по одному и тому же сценарию во Франции происходит.
4: Ага. Дальше. Это тоже касается Франции, но уже не только Франции, но и Российской Федерации тоже. Франция... Это Ашан. Германия, это метро и то, что произошло с глобусом буквально позавчера. Для многих

0: это в новостях. Как вы оцениваете эту ситуацию? Как вы объясняете то, что происходит? Вот Лемонт написала, что группа Метро сама обратилась к России, к правительству России, чтобы здесь ввели внешнее управление. Вчера вот выяснилось, что в «Глобусе» среди начальства Герхард Шрёдер, который приехал сюда и случайно попал на день рождения Путина. Путин узнал в СМИ, что Шрёдер приехал в «Глобус» и позвал его на день рождения. Они пытаются таким образом сохранить за собой часть бизнеса? Или что это за процесс?
1: Ну, у нас до сих пор в стране существуют определенные условия для работы зарубежного бизнеса, в том числе из тех стран, которые к нашему бизнесу и к нашей собственности, и к нашей государственной собственности относятся, мягко говоря, своеобразно очень. Зачастую даже беззаконно. Ну, мы же не повторяем симметрично все те меры, которые есть там. У нас есть возможность, если соблюдают наше законодательство иностранные компании, и если то, что они делают в чем-то, в том числе и на благо российской экономики, то в целом-то мы не позволяли себе традиционно таких вещей, которые, допустим, в отношении наших экономических структур и наших активов были введены в 22-м году и позже на Западе.
0: Вот это внешнее управление компаний, которые вроде не уходили из Российской Федерации, как расценивать его?
1: Ну, в чем-то, может быть, даже им эта жизнь сейчас и облегчит в каких-то вопросах. Ну, по крайней мере, часть ответственности снимет с них и перенесет на нашу сторону.
0: То есть теперь, когда Шрёдер в «Глобусе»...
1: Нет, я сейчас не говорил конкретно, я говорю про ситуацию в целом.
0: А, в этом смысле?
1: Да, ситуацию в целом.
0: Теперь Франция... Неожиданный поворот, потому что мы говорим о Франции, но теперь во Франции сказали, что Великобритания может вернуться в Евросоюз, это тоже сейчас в новостях. Вопрос, конечно, не о том, почему во Франции об этом говорят, хотя, да, это мнение министра финансов этой страны, но в последнее время действительно и в Великобритании довольно много говорят о том, что надо бы вернуться. На ваш взгляд, практически это реализуемая история?
1: Ну, я думаю, в ближайшее время нет. И, в принципе, пока скорее нет, чем да. Хотя общественное мнение в Британии несколько так развернулось. Вот на референдуме в свое время большинство проголосовало за выход из Евросоюза. Сейчас, по опросам, которые проводятся, большинство хотели бы вернуться. Ну, вот такие переменчивые настроения. Но на практике, я думаю, что вернуться, ну, почти невозможно. Потому что на прежних условиях Британию в ЕС никто не возьмет. У Британии же были исключительные условия. Она хотела и быть в ЕС, и пользоваться соответствующими преференциями там, где они есть. И одновременно, ну, сохранить все свое. Фунт у них стерлингов свой собственный был, а не евро. В шенгенскую зону они не входили. Британскую скидку, так называемую, которую Маргарет Тэтчер в свое время пробила, они получали. Британская скидка — это то, что там, то, что из британского бюджета платили взносы в бюджет Евросоюза, потом частично обратно Британия получала, в отличие от всех других стран. И на таких условиях уже Британию точно никто в Евросоюз обратно не возьмет. И когда Евросоюз выставит такие условия, что где отказываетесь от фунта, вступайте без всяких разговоров в Шенген, единая миграционная политика, никаких вам британских и каких бы то ни было других скидок агрохозяйственных и так далее, то, я думаю, вот в этот момент и британское общественное мнение, опять же, не готово будет на таких условиях Евросоюз вступать. Поэтому в практической плоскости этот вопрос пока не стоит. Кстати, надо отдать должное в данном вопросе британской демократии. Они очень любят гордиться тем, что у них глубокая демократическая традиция. Ну и здесь, что они один раз проголосовали в 2016 году, вот, и вопреки воле большинства политического класса решили выйти из Евросоюза. Так вот, 10 лет прошло, они до сих пор вне Евросоюза и вряд ли в ближайшее время вернутся.
0: Но можно ли говорить о том, что, мол, британцы, скорее всего, поняли, что совершили ошибку?
1: Ну, эта точка зрения среди рядовых британцев распространена, но лично я и многие другие британцы не считают, что какая-то ошибка была сделана. Ну, потому что что? Потому что Британия вернула себе суверенные права во многих тех сферах, в которых они у нее отсутствовали, пока она была членом Евросоюза. Ну, например, пока Британия член Евросоюза, она обязана придерживаться, ну, например, единой миграционной политики. Все эти миграционные квоты, сверхмягкая линия и так далее. Пока она сама по себе, она может делать, что хочет. Другое дело, что она не смогла сделать, что хочет. И она не может даже нелегальных мигрантов со своей территории выдворить. И, строго говоря, все то, что там происходит, оно по факту не отличается от того, что происходит на территории стран Евросоюза. Но винить теперь за это они могут только себя, а не Брюссель.
0: Так, теперь по поводу истории в других странах Европы. Фридрих Мерц жалуется на нападки со стороны СМИ. По мнению канцлера, немецкого журналиста представляют его в негативном свете. Не только его, но и его деятельность и работу его правительства. Есть такое подозрение, что Мерц не единственный, кто жалуется. Кажется, что есть определенные претензии к журналистам и у того же Макрона, раз уж мы только что говорили о Франции. Как вы объясняете, откуда эти претензии?
1: Ну, если к журналистам есть вопросы, значит, они хорошо работают. Но, а так вообще Мерц уже все рекорды по антирейтингу, по непопулярности побил среди всех вообще абсолютно немецких канцлеров за их историю. Ну и как-то же ему надо объяснять то, что происходит.
0: А это вообще нормально,
1: когда... Танцору хорошему ноги, как известно.
0: Это мы понимаем, но, с другой стороны, вообще это вот исторически такая нормальная история, когда канцлер Германии говорит, у нас какие-то неправильные журналисты.
1: Да нет, это
0: неправильно. Это тоже новация.
1: Да, это тоже новация, да, потому что всегда они позиционировали себя наоборот, что вот у них все абсолютно свободная пресса, отношение толерантное к любой критике. Но здесь, видимо, уже накипело на почве того, что никакие проблемы не решаются... Популярность власти все падает и падает. Мы земельные выборы видели, да, в Германии. Все они не просто провальными так, оказались.
0: Вот, они уже оказались провальными, после чего власть говорит, ну, это вот, ну, знаете ли, журналисты представляют.
1: Да, это не нас... мы виноваты, это во всем журналисты, да,
0: виноваты. Вот, а тогда перспективы-то каковы? Как вы это оцениваете?
1: Ну, перспектива фактически сейчас в Германии происходит такой кризис их традиционной политической модели. Что придет ей на смену... Это пока вопрос открытый.
0: Вот Григорий из Питера нам пишет. Вот мы только что обсуждали, вот во Франции люди недовольны Макроном, да? И вот уже, значит, то, либо школьники, либо еще что-то. А в Германии же такого нет.
1: Ну, в Германии другая политическая культура.
0: А, там просто культура другая.
1: Ну, строго говоря, в Германии никогда не происходило того, что во Франции раз в несколько лет бывает. В плане вот этих вот протестов, так, чтобы мусорные баки горели, там толпы
0: вот
1: бегали по улицам.
0: Люди живут рядом буквально. И вот настолько все разное? Но... Это из-за истории?
1: Нет, это разный менталитет и разная политическая культура. И политическая культура разная, и менталитет у людей тоже разный. Но все-таки мы в быту себе очень хорошо представляем, что все-таки такой среднестатистический француз не то же самое, что среднестатистический немец. Они все-таки, ну, разные.
0: Хорошо.
1: В своих реакциях, да. В своем характере.
0: Фицо заявил, интересно, кстати, кто, но это в данном случае не столь важно. Фицо заявил о проблемах с нефтью и горюче-смазочными материалами в Европе и сказал, что осень и зима будут трудными. Фицо, если кто не в курсе, премьер-министр Словакии. Мы не столько почему Фицо это говорит, а столько о том, насколько его оценки правдивы, на ваш взгляд.
1: Ну, правдивы его оценки. Ситуация сложная. Ну, не надо тоже избыточно ее драматизировать в том плане, что там прям... Физически не будет там ни бензина, ни газа, ничего. Физически-то будет, скорее всего, просто цены будут огромные. И экономические издержки высокие. Потому что, как, ну, вот Словакия, которую Фицо возглавляет, через нее же в свое время проходила треть наших поставок газовых в Европу. Ну, так еще в советское время трубу построили, что... Там основной точкой захода...
0: Ключевой формулировки «так трубу построить».
1: Да, советско-чехословацкая граница была. И поэтому Словакия, она исторически, она привыкла к дешевому, гарантированному российскому, вначале советскому, потом российскому газу по твердым ценам, по долгосрочным контрактам. Сейчас на что это все меняется? Сейчас это меняется на логику так называемого гибкого ценообразования. То есть, если раньше «Газпром» мог поставлять в соответствующие европейские страны газ, ну, допустим, по цене, я сейчас условно говорю, там, $200 за 1000 кубометров, там, на следующие 20 лет это было все фиксировано. И поставки были гарантированы, и там цена была фиксирована, ну, или фиксирована, или привязана к каким-то относительно фиксированным вещам. То теперь цена на газ, она формируется на спотовых рынках. Это то же самое, как ценообразование на нефть. Ведь мы никто не знаем каждый день, какая будет цена на нефть. Да, она скачет постоянно. Также цена на газ. И вот цена на газ теперь в Европе может быть там не 200, не 300. Она зачастую может быть там 700, 900, я условно говорю, там $1100 за 1000 кубометров. Они рассчитывали во многом российский газ, например, заместить поставками из Катара, сжиженного природного газа, но сейчас из-за блокады Армузского пролива экспорт из Катара сжиженного газа фактически не ведется. В 25 раз упали поставки из Катара за первое полугодие. 25 раз. Фактически все заморожено. Ну, естественно, возникает, возникает дефицит газа, хранилища европейские заполнены в наименьшей степени из всех лет, когда... Ну, я думаю, соответствующие какие-то нормы они там все равно как-то выполнят. Другое дело, что за газ надо будет заплатить намного больше денег, а это ложится тяжелым бременем на всю экономику, потому что от энергетики зависят очень многие смежные сферы.
0: А, значит, телефон 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот, можно через Макс говорит МСК-бот. С нами Игорь Путинцев, он кандидат исторических наук, проректор МГИМО МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Ваше сообщение читаем, Игорь, 650-й, ФИЦО, ударение на первый слог, но при этом почему-то подчеркнул букву О. Не очень понятно, но неважно. Фицо так фицо. А, Виталий 618 спрашивает, а что лучше, Мерц или прежние силы в Германии или популисты? То есть Мерц и ХДС или популисты из АДГ, за которыми, с точки зрения Виталия, нет конструктивной повестки, фактуры, а только площадные лозунги с броневичка про миграцию. То есть, видите, вопрос с ответом как бы у Виталия, но ответ ваш каким будет?
1: Ну, мы никогда не наблюдали альтернативу для Германии на практике. Они никогда не были у власти еще, и поэтому здесь сложно сказать, какая будет их практическая политика. Пока силы находятся в оппозиции, мы же всегда понимаем, что в оппозиции в каком-то плане быть намного легче. И намного легче иметь какие-то завышенные ожидания и от собственного населения, и мы можем иметь завышенные ожидания от каких-то политических сил, которые находятся сейчас в Германии в оппозиции. На практике мы их не проверяли. Ну, другое дело, что я думаю, что, конечно, перспектива прихода к власти АДГ в Германии — это перспектива не ближайшего будущего. Все-таки, потому что...
0: Несмотря на последние выборы?
1: Да, это выборы были же в Восточной Германии, да, все. В Западной Германии там все-таки баланс более смещен в направлении традиционных партий. Да, АДГ стала первой по популярности партии в Германии. Это безусловно. Но с ней ни одна другая политическая сила не готова создать коалицию. Абсолютно исключает возможность создания коалиции. А Германия по своей форме управления — это парламентская республика, где обязательно нужно формирование коалиции. С ними коалицию формировать не будут, поэтому а больше 50% они на выборах не набирают пока при любом раскладе. Я имею в виду, если брать Германию в целом, не отдельную Саксонию.
0: Ну, а ожидания, видите, ожидания несколько иные. Вот 724 даже пишет, а приведет ли гипотетическая победа альтернативы к распаду Германии?
1: Нет, к распаду Германии ничего не приведет.
0: Ну, вы тогда этого уже сказали, что гипотетическая победа маловероятна. А тут, видите, люди уже о распаде Германии думают. Дальше. Тут же вопрос от того же слушателя. Какая страна Европы по опросам относится к России хуже всех? Или проценты везде одинаковы? Это, видимо, я посмотрел специально, адресация есть. Такой опрос, недавно его публиковали. Какая страна представляет угрозу всему миру в долгосрочной перспективе? И вот, по мнению британцев, на первом месте Россия, и там 39%. На втором месте США 23%, на третьем Китай 8%. И вот, видимо, вопрос. А есть раскладка по странам, кроме британцев?
1: Ну, традиционно Польша бывала на первом месте. Но Польша, Литва, некоторые другие страны Восточной Европы. Ну, в то же время надо отметить, что и общественное настроение не в принципе переменчивое. То есть, допустим, когда у поляков в 22-м году спрашивали, как они относятся к России, то ответы были там 91% резко негативные отношения и 6% еще просто негативные. Суммарно 97%. Сейчас вроде в аналогичных опросах негативные отношения, ну, где-то 75%. Тут, конечно, хорошего тоже мало, но видим, что другие темы тоже вытесняют эту тему.
0: Опять же, возвращаясь к разговору о русофобии, вот когда говорят британцы, ну, если возвращаясь к этому, 39% говорят, Россия — это угроза всему миру в долгосрочной перспективе. Можно ли на этом фоне, на базе этих цифр говорить, они русофобы?
1: Ну, те, кто так считают, наверное,
0: 39%, да. 39% — это серьезная,
1: да,
0: доля.
1: Это серьезно, конечно. Конечно, серьезная.
0: 7373948, телефон прямого эфира, 724, ну, в Венгрии же 75% негатива. Ну, то есть 75% что, больше, чем 91 плюс 6? Ну, я не очень понимаю.
1: Нет, Венгрия — это интересная история, потому что, с одной стороны, население там не то чтобы пылает к России любовью.
0: Там исторические вопросы.
1: И исторические были вопросы, там и, скажем так, между нами далеко не тот уровень схожести. Единственное, я имею в виду, там другие народы, многие Восточной Европы, это славянские народы, да, там, венгры, не славянский народ. Но очень интересная эта история, потому что теоретически Венгрия могла бы в теории проводить последовательно антироссийский курс, списывая все на собственное общественное мнение, как делают многие другие страны Восточной Европы. Вместе с тем, Венгрия была той страной все предыдущие десятилетия, которая вот делала совершенно по-другому. Они говорили, их руководители, и Орбан, и, кстати, еще до Орбана у нас тоже с предыдущими, с предшественниками Орбана у нас тоже были хорошие отношения. Когда их, допустим, журналисты или политические оппоненты пытали про все эти сложности общественного восприятия, исторические проблемы, они говорили, да, все так и есть, но это дела прошлого. И сейчас у нас прагматика, сейчас у нас должны быть взаимовыгодные отношения. Как сам Орбан говорил, вы же не верите в то, что опять появятся российские танки в Будапеште? Вот не верите, не появится. Значит, ну что нам эксплуатировать бесконечно только вот исторические какие-то вещи? И поэтому Венгрия, да, это одна из тех стран, которые... Там есть общественное настроение, они не то чтобы благожелательные России, хотя в то же время я скажу, что они не то чтобы сильно против России. Вот какого-то эмоционального чувства, направленного против... Они такие, в этом смысле, эмоционально неглубокие. Не действительно то, что там прям будоражит и волнует массы. Но там, где политики не играют на этих настроениях, не используют, может быть, эффект в том виде, что отношения могли очень много лет очень хорошо развиваться.
0: Удивительно, но я из венгерского мало что знаю, из венгерского языка. А мама, которая была когда-то 50 лет назад в Венгрии, она говорила... Только одну фразу, которую я знаю, сейчас специально проверил, что это. Фраза, которую она чаще от венгров слышала, «Нем ту дом». Я не знаю. Ну, то есть люди не хотели разговаривать с человеком из Советского Союза. Видимо, такой вывод надо из этого делать. Но, Виталий, вы говорили про поляков, 91 плюс 6, да? Виталий говорит, друзья были в Польше, говорили с поляками, после 22-го года проездом в Россию ехали, даже жалели, что русских мало, нормальные люди, ноль русофобии. То есть все-таки вот эти 97% и русофобия — это вещи несовместные.
1: Ну, я еще говорю про специфический временной период в 22-м году. Опросы соответствующие проводились, когда вся Польша была очень сильно на эмоциях. Вот у поляков, в отличие от венгров, восприятие России, оно сильно эмоциональное часто бывает. Вот какие-то события происходят, и прямо это их будоражит очень сильно. Сейчас, как мы видим, там в Польше уже такие более нюансированные общественные настроения, хотя розовых очков иметь не надо, все равно они в основной своей массе, к сожалению, антироссийские.
0: Григорий говорит, но венгерскую визу для россиян легче всего получить сейчас. Ну, то есть, если с другими странами. 7373948, еще успеем. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Средняя Азия по бумагам не самый русофобский регион, но в последние годы из этих стран идут очень странные новости. То есть, в Казахстане требуют говорить по-казахски. Но мы сейчас больше про Европу. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт. Я бы хотел вернуться в прошлую получасовку по поводу скептических настроений нашей конфронтации с Евроатлантическим блоком. Давайте не будем забывать, до вступления в НАТО Финляндия заявила, что готова увеличить свои численные, свои армии до 900 тысяч человек, но мне проживает даже меньше...
0: Ваш вопрос, если можно.
2: Вопрос вот из этих ключевых моментов. Поэтому давайте не будем забывать, что наличие ядерного оружия когда-то не напугали ни Ичкерию, ни Грузию, ни сегодняшнюю Украину. И тем более Путин на Валдайском форуме не зря сказал, предупредив Европу, что мы в случае этой агрессии ударим не только со всех калибров, со всех стволов, но эта война будет скоротечной. И поэтому на Афганистан напали 50 стран во главе с Соединенными Штатами.
0: Так вопрос-то в чем ваш?
2: Вопрос-то в чем-то, я не скептик в том, что у нас будет конфронтация с НАТО, потому что НАТО нас пытается запереть не только на Балтике.
0: То есть конфронтация будет, я так понимаю, то, о чем говорит наш слушатель, конфронтация неизбежна, видимо, об этом идет речь. Вы тоже так думаете?
1: Ну, конфронтация, она идет, она в процессе.
0: Ну, хорошо, тогда да. По-другому скажу. Горячая фаза конфронтации будет. Не то, что сейчас.
1: Нет, давайте не будем просто так пугать наших слушателей там, ядерной войной или чем-то вроде этого.
0: Хорошо, тогда давайте по-другому попытаемся оценить уровень этой конфронтации. А тут Григорий из Питера нам пишет: граница с Финляндией-то у нас на замке, конфронтация идет, возвращаясь к нашим формулировкам, но в Выборге на рынке все равно можно купить не только сыр из Финляндии, но и ферри. Так это конфронтация или сыр все равно привезут?
1: Ну, экономические взаимосвязи все равно есть, хотя бы в каком-то виде, значительно сократившемся, но они есть. Мы говорим про конфронтацию. Ну, при этом нельзя сказать, что в экономике нет конфронтации. Тоже есть. Сколько?
0: Ну,
1: там,
0: то есть она, получается, не настолько серьезная, чтобы даже
1: нет,
0: сыр
1: она,
0: не привозили?
1: Нет, она на самом деле очень даже серьезная. Сыр сыром, например, а вот, допустим, российский газ, который... сколько, 200 миллиардов кубометров мы поставляли когда-то в Европу. Но сколько сейчас от этого осталось? Там в несколько раз меньше.
0: Хорошо, тогда
1: например,
0: последний.
1: И их продукция, которая идет к нам, тоже там, да.
0: Если совсем коротко, Виталий говорит, если наши СМИ послушать, в Европе все плохо. Невеселые лица простых парижан. Ну, вы это слышите. Это так?
1: Ну, у многих невеселые.
0: Но говорить, что все плохо, это перебор.
1: А никогда не бывает все плохо. В целом, конечно... далеко не такая ситуация, как была даже 20 лет, я имею в виду даже по мироощущению людей. Вот меняется она к лучшему или к худшему. Но всегда есть люди, которые живут хорошо, всегда есть...
0: Но ситуация меняется, и вот это к лучшему, к худшему.
1: Ситуация... Ну, сейчас я бы сказал, что она скорее, конечно, к худшему меняется.
0: Все. Игорь Путинцев, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, МИД России, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Благодарю вас.
1: Спасибо большое.
3: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Арфистку Веру Дулову изображали как минимум два мастера русской живописи – Петр Кончаловский и Игорь Грабарь. А ее виртуозная игра вдохновляла таких композиторов, как Александр Мусолов, Лев Книпер и других, на написание произведений для арфы. Вера Дулова родилась в Москве 27 января 1909 года в музыкальной семье. Ее бабушка была пианисткой, отец-скрипач играл в квартете герцога Мекленбургского, а мать пела в Мариинском театре. Вера Георгиевна обучалась в консерватории у педагогов Ксении Эрдели и Марии Корчинской. По окончании учебного заведения Дулова получила стипендию Фонда помощи молодым дарованиям, учрежденную Анатолием Луначарским. Благодаря этому она получила возможность совершенствовать игру у профессора Макса Зааля в Берлине. По возвращении из-за границы она играла в Московской филармонии, а позже стала солисткой Оркестра Государственного академического Большого театра. Она единственный оркестровый музыкант, кому присвоено звание народного артиста СССР. Самым запоминающимся выступлением Дуловой можно назвать участие в концерте на дрейфующей льдине для участников полярной экспедиции «Северный полюс-4». За это она была удостоена звания «Почетный полярник». Гастролировала арфистка не только по России, но и по миру. Она побывала в Великобритании, Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Японии, США и Израиле. Ее игру высоко ценили и даже называли «королевой арфисток». Любовь к инструменту отразилась и в том, что музыкант приняла участие в конструировании отечественной арфы. Это позволило улучшить технические и акустические характеристики инструмента. Дулова занималась и преподавательской деятельностью. Она заложила основы отечественной арфовой школы, которую стали называть в честь музыканта. Вера Дулова преподавала в Московском музыкальном училище имени Ипполитова Иванова, а позже вела класс арфы в Московской консерватории и Центральной музыкальной школе при ней. В 1964 году по инициативе Дуловой при Центральном доме работников искусств было создано Всероссийское общество арфистов. Музыкант также занималась восстановлением, редактированием и изданием редких нотных записей для арфы XVI-XIX веков, а также создавала собственные обработки и переложения произведений. Ее репертуар насчитывал около 300 композиций. Дулова также написала книгу «Искусство игры на арфе». Скончалась музыкант 5 января 2000 года в Москве. После ее смерти по завещанию в дар Третьяковской галереи отошла живописная коллекция. В нее входили полотна русских художников Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и Мстислава Добужинского, а также других мастеров. Всего Дулова пожертвовала 58 полотен.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
7: «Женщины на российском престоле». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
6: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Имена. Поверх времен.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

зелени влагостью сожгли его лучи, лишь в глазах моих оставив одиноких слез ручей. Маринга, Маринга, ты безбрежная прохлада, ты покой мой отрада, ты бурливая река. Маринга, Маринга, ты для жаждущих пустыни, плеск воды прозрачной сине, нежный шепот родника. Маринга, Маринга, повернись издалека. Неужели обо мне ты забыла, Маринга?

дали. В воздухе пахнет грозой, за далекою Нарвской заставой парень идет молодой.

отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh, my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
9: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: песни.
1: В походах наших, в боях с врагами, долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы.

все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят по панели и падают.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна и коровки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушки.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не перед
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна! Весна! Весна!
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
3: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А мы работаем, пускай устали мы, но от усталости никто не хмур. Под вечер солнышку мы скажем на небе: не уходила б ты на перекур. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А нашим девушкам мы скажем милее: вы спойте ласково нам о любви.

Ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а небо синее глядит в глаза. Мечта нам видится не белым облаком, а летящую на парусах. Надо нам, ребята, жизнь красивая.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света, добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал, кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
3: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
2: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
2: В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова.
1: В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
2: «Женщины на российском престоле». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
1: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
2: В эту субботу тема программы «Жизнь с нарциссом». В эфире психолог Мария Бразговская.
1: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

летом идешь, берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня, порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю, когда по улицам проходишь среди дня.

Когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя...

Как незаметно наши дети вырастают, у них своя судьба, мелодии свои. Вас ваши внуки стариками называют, но не стареете, пока в сердцах звучит старого танго знакомый мотив. Он в молодость вашу вас возвратил. Сердце наполнил знакомый напев,

морщинки. Дай руку мне, скорее, мой старый верный друг. Так приглашайте, седовласые мужчины, на старый танец нестареющих подруг. Старого танго знакомый мотив. Он в молодость вашу

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: птицы пляшут, поет и танцует народ.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

0: хорошо. Подошел ты на дорожку.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
2: В эту субботу тема программы «Зачем нужны анализы? Современные методики клинических исследований в ветеринарии». В эфире ветеринарный врач-онколог Юлия Меликова.
1: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
2: В эту субботу тема программы «Жизнь с нарциссом». В эфире психолог Мария Бразговская.
1: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
1: Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы.

старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось, об этом мы

Не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними.

здесь мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними, а мы живем и помним.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку посильнее ударь. И все в порядке.

мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще.

верим мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины, трусы не играют в хоккей.

Белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Белый медвежонок, медвежий ребенок, горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил, где-то.

0: Если мама далеко, если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко, нелегко.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
3: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
2: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-радар.
2: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.

0: традиции. Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
0: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
0: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
0: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 вечера и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

дрались по-геройски, по-русски. Два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. А ну-ка, дай жизнь!

дрома. Но вот под осколком снаряда упал паренек Костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, ходи, веселей Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. О-о-о!

летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

0: почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником, волшебником, волшебником.
1: Говорит Москва.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

стоят. В саду гуляет Оленька сама, что маков цвет. Постольку ей 18 лет. И что же тут случилось, события ясны. Она пред ним явилась, как первый день весны. Конец пришел соколику, сомкнуть не может век.

0: большой. Все счастье хозяина в хозяйке молодой. Вам всем с такой Оленькой желаю жизнь пройти, постольку, поскольку сумеете найти.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По воле рока так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

мир, стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастьем мир не кошелек, а голова. На шпаге свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: однажды забастовку объявили мы опять. И только Кейзи, машинист, решил не бастовать. К чему бороться, думал он, не лучше ли есть свой хлеб? Так стал стрейкбрекер Кейзи Джонс, короче, скеп. Кейзи Джонс с машины не слезает, о, Кейзи Джонс обычно держит путь. Кейзи Джонс покорный раб хозяев, а они ему повесили медаль на грудь. Волнуются со всех сторон, бастует целый свет. Плевать, ответил Кейзи Джонс, до вас мне дела нет. Тут кто-то рельсы развинтил в глухую ночь одну, и с моста в речку Кейзи Джонс бултых ко дну.
1: Кейзи Джонс
0: отправился на небо.
1: Кейзи Джонс
0: стучаться начал в рай.
1: Кейзи Джонс
0: сказал апостол Скебу, заходи скорее, мы ждем тебя, входи, давай. У нас в раю, поверишь ли, совсем не благодать. Тут ангелы-хранители решили бастовать. Волнуются, забросили дела ко всем чертям. Но ты же ведь стрейкбрехер, ты ж поможешь нам.
1: Кейзи Джонс
0: взял крылышки и тогу.
1: Кейзи Джонс
0: взял арфу и венок.
1: Кейзи Джонс
0: прислуживался к Богу, но так же, как хозяевам, служить бы мог. Но ангелы-хранители узнали, как назло, и райского штрейкбрекера поймали за крыло. Венок ему попортили, и арфу пополам, и выпикнули вниз его ко всем чертям.
1: Кейзи Джонс
0: навек расстался с небом.
1: Кейзи Джонс
0: работает в аду.
1: Кейзи Джонс
0: жалеет, что был скебом, что и просит всех штрейкбрекеров.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
1: В это воскресенье тема программы «Латвия на распутье. Мифы и реальность». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и научный сотрудник Института стран СНГ, политолог-эксперт по странам Балтии Руслан Панкратов.
0: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши, твои очи, между прочим, очень

буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

покой. На себя махнула рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце.

обязательно нужно только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь.

лица. Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом.

время не пришло. Амдерман, Амдерман, вьюгами задым.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
1: В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова.
0: В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Наша с ней основная задача не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
3: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
2: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.